0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: И горожане все на мир, послали мир, паштетный мир, ведь это самый вкусный мир, паштету браво! Почемно доброго вина, куда занять ничем война,
2: а добродушная жена...
1: Живее славы!
3: Да здравствует пятый

Ису, такого лучше нет. Привет, укропу, готов наш герцог.

0: праздник праздником, а бороды клиентов дожидаются моих ножниц.
1: Эй, фрицек!
2: Слушай, хозяин.
1: Она закипела?
2: Давно закипела. Взгляните, хозяин. Вон на того господина. Вон. В пыльном плаще и такой чудной вот шляпе. Видите?
0: Так.
2: Мне кажется, это... Я просто ручаюсь. Это приезжий. И щетина его щек просится под нашу бритву.
1: Сычка, стреляй на кучу!
0: Послушайте, господин путешественник.
3: Вы меня?
0: Могу ли я вам быть полезен?
3: А откуда вы знаете, что я путешественник?
0: Значит, стоит только взглянуть на ваши отросшие волосы и давно не бритую бороду. Вот я и спрашиваю, не заглянете ли вы на полчасика побриться, освежиться?
3: А что, пожалуй, не мешает мне привести себя в порядок. Слишком долго я сюда добирался.
0: Ну, прекрасно. Прошу вас, сходите. Пожалуйста, фрицек, помоги господину снять плащ. Быстро. Садитесь в это кресло, сударь. Вам здесь будет удобно. Фрицек!
2: Я тут.
0: Воды. Так.
3: Признаться, я впервые в вашем городе. А по какому случаю с самого утра толпы пляшут и веселятся? Сегодня день какого-нибудь святого?
0: О, нет, сударь, нет. Сегодня целый день наш герцог угощает горожан. Сегодня, знаете ли, пятая годовщина паштетного мира. Неужели не слыхали?
3: Паштетный мир? Да. Странное название.
0: Ничего странного. Ведь целых 5 лет наш герцог воевал против князя Лихтенштейнского. И все из-за сузерена, короля паштетов. А потом помирились, вы знаете. Взяли и помирили. Да. И княжеский повар в знак перемирия приготовил все-таки знаменитый паштет сузерен. С той самой травкой, которую в конце концов отыскал карлик нос.
3: Постойте, постойте, дорогой цирюльник. Будьте любезны, не бормочите, не сваливайте все вместе. Расскажите по порядку, пожалуйста.
0: Позвольте, позвольте, позвольте, позвольте. Вы что это? В самом деле ничего не слыхали о карлике носе?
3: Да говорю вам, ничего. Я долгое время скитался по свету в очень-очень далеких отсюда краях. И буду признателен вам, если вы расскажете мне эту, ну, по всему видно, интереснейшую историю.
0: Фрицек!
2: Да?
0: Неси чистые полотенца и бумажок. Простите, господин путешественник, наберитесь терпения, потому что это замечательная история.
3: Да-да.
0: Позвольте, я оберну вокруг вашей шеи полотенце. Так вот. А сейчас зажмурьте глаза, чтобы в них не попала пена. Но сначала взгляните в окно. Видите через дорогу лавочку сапожника?
3: Да-да, вижу.
0: Так вот, 20 лет тому назад сидел в этой лавке сапожник Фридрих, бедняк из бедняков. Единственное богатство, которое было у него, хорошая жена, хозяйственная и опрятная. И был сынок у них, которого звали Яков. Стройный, красивый, высокий для своих 12 лет. Был у них маленький огородик, и Анна продавала на рынке овощи и зелень.
4: Яков, сынок, не вертись, пожалуйста. Стой возле меня.
5: Эй, повара, кухарки, пожалуйте сюда к нашим лоткам.
6: Мы дешево отдаем. Вот зелень, вот капуста, яблоки, груши. Хороший товар, лучший товар.
7: Дай мне, хозяйка, 10 яблок и зелени.
4: Прошу вас.
7: Товар у тебя не лучше других, а вот сынок твой зазывала. Уж больно хорошенький.
4: Спасибо, милый, на добром слове. И вправду Господь наградил нас сыном.
6: Как страха людина. Ой,
8: на эту старуху.
6: идет, ковыляет, того и гляди, ткнется в землю своим ужасным носом.
8: Гляди, такое продавать-то ничего не хочется.
6: Мама, смотри, к нам идет старуха. Какие страшные маленькие красные глазки, а руки как крючья.
9: Тихо, тихо, сынок.
10: Ты, Анна, торговка овощами?
9: Да, госпожа. Вам угодно что-нибудь купить?
10: Увидим. Увидим, пощупаем, понюхаем, помнем пальцами.
9: Осторожно, госпожа.
10: Есть ли еще у тебя то, что мне нужно?
9: Госпожа, осторожнее. Я так красиво разложила все на прилавке, а вы мнете зелени и ломаете корешки.
10: Плохой товар, дрянь товар. 50 лет назад было куда лучше. Плохой товар.
6: Эй, ты, бессовестная старуха, у нас покупает сам герцогский повар. А ты перемяла всю зелень, перенюхала все своим ужасным носом.
9: Тихо.
6: Так что у нас никто ничего и не купит.
9: Тихо, тихо, тихо.
10: Тебе не нравится мой нос, мой прекрасный длинный нос, и у тебя такой же будет, до самого подбородка. Так что в этой корзине? Кочаные капусты? Плохая капуста. Дрянной товар.
6: Уродина! Злая уродина! У тебя шея не толще кочерышки. Да выгляди, обломится, и голова твоя упадет в нашу корзину. Кто у нас тогда что-нибудь купит?
10: По-твоему, у меня слишком тонкая шея? Ну, так ты совсем будешь без шеи. Голова у тебя будет торчать прямо из плеч.
9: Госпожа, не говорите мальчику глупостей. Хотите что-нибудь купить, так покупайте скорее. Вы разгоните у меня всех покупателей.
10: Ладно, пусть будет по-твоему. Я возьму эти 6 кочанов капусты. Ну, только видишь... Я стара и немощна, опираюсь на костыль и сама не могу нести тяжести. Пусть твой сын донесет мне покупку до дому. Я его хорошо награжу за это.
6: Мама, мама, я не хочу, я не пойду с этой старухой.
9: Что ты, сынок, что ты? Неудобно?
6: Умоляю, не посылай меня с ней, мне страшно.
9: Ну, что ты придумываешь, Якоб? Тебе не стыдно будет, если бедная старуха потащит сама эту тяжелую корзину? Иди, иди, иди. И возвращайся скорее.
10: Ну, пойдем. Иди, иди.
9: Не задерживайся, сынок.

0: еще нам идти?
1: Иди, иди. Скоро уже. Скоро отдохнешь. Видишь лачугу? Это и есть мой дом. Постой. Сейчас я достану ключ. Уходи.
0: Ой. Да это вовсе не лачуга. Это просто настоящий дворец. Потолки и стены мраморные. А полы? Уи! Полы стеклянные. Я чуть не поскользнулся.
1: Сейчас позову слуг. Видишь, вот серебряный свисток. Вот они, мои маленькие слуги.
0: Ого! Да это морские свинки. Только бегают они совсем как человечки. На задних лапках. И одеты, как люди.
1: Эй, вы, негодницы, принесите нам туфли. Вот я сейчас угощу вас палкой.
2: Вот.
1: То-то же. Вот, Яков, надень на ноги эти кокосовые скорлупки, и ты легко заскользишь по моему стеклянному полу. Пойдем-ка за мной. Идем.
0: Кругом эти странные зверушки. Куда я попал? Что это за дворец? И кто эта старуха?
1: Ну, вот мы и пришли, Яков. Здесь я готовлю свои кушанья. Садись, сынок, отдохни хорошенько. Ты, наверное, устал. Я хочу наградить тебя за то, что ты такой послушный и умный мальчик. Я сварю тебе такой суп, что ты его до смерти вспоминать будешь.
0: Ну, но я не хочу никакого супа, госпожа. Позвольте мне уйти во свояси.
1: Сиди. Ты хочешь есть. Ты будешь есть мой суп.
0: Хочу есть. Я буду есть суп, госпожа.
3: Повара, поварята, шевелитесь, ребята. Дотащите скорей лук, чеснок, сельдерей. А ну-ка, лук-ка, злюка, разлука, два разлука. Приправи, переправи, развари, два развари.
0: Как вкусно пахнет. Никогда не думал, что суп может пахнуть так ароматно.
3: Ну-ка, травку забвенья, травку сновиденья. Затравки, два травки для заправки, раздую, два раздую, колдую, дую, дую.
1: Фу, вот и готово. Вот, Яков, угощайся, поешь моего супу. И будешь таким же красивым, как я, и поваром хорошим будешь. Я научу тебя этому ремеслу. Только травки, волшебной травки, не найдешь никогда.
0: Вкуснотища. В жизни не ел такого супу. И сладкий он, и кислый. Спасибо, госпожа. Я словно во сне. Руки не поднять. Какие смешные морские свинки и белочки. Они зажгли такие пахучие свечи. И вся комната наполняется голубыми облаками. Спать. Голова кружится.
2: Вот так, сударь, вот так вот. Жизнь порой играет с нами невеселые шутки.
4: Да.
2: Не будете ли вы против, если я чуть-чуть подстригу ваши длинные волосы, ну и расчешу их хорошенько?
4: Конечно, конечно. Но вы остановились на самом интересном месте. Значит, околдовала старуха мальчика. И что же, он сгинул? Пропал навеки в ее дворце?
2: Ну, знаете, пропасть-то пропал, Якоб, но не навеки. Хотя и надолго. Поначалу старуха превратила его в белочку. И стал он прыгать, скакать и прислуживать этой старухе. А на пятый год колдунья перевела Якоба на кухню. А Якоб оказался очень способным учеником и прошел все должности от поваренка до старшего пирожного мастера. Вот. Знаете, стал таким искусным поваром, что иногда даже сам себе удивлялся. Да. Так вот Якоб прожил у старухи целых 7 лет.
4: 7 лет?
2: Да, сударь, 7 лет бедный отец и мать ждали своего Якоба и плакали о нем.
5: Слушайте, я вот здесь подбрею ваши бачки.
4: Пожалуйста.
5: Так,
2: ну вот, а теперь слушайте дальше. Однажды старуха взяла костыль и собралась в город.
6: Эй, Якоб!
7: Да?
6: Приготовь к моему приходу курицу. Начини ее орехами и зеленью. И подрумянь как следует.
7: Слушаюсь, госпожа. Пойду-ка я в кладовку. Отыщу нужные травы.
8: Фу ты, как здесь темно, а? Так, зажгу-ка я свечу. Возьму-ка я луковицы тюльпана. Корни обжор травы, пряности. Ух ты, какой странный шкафчик. Никогда здесь не видал такого. Ба, дверца не заперта. Посмотрю-ка, что внутри.
9: Какие-то странные корзиночки. В них диковинные травки. Я никогда не встречал таких. Стебли зеленоватые, на каждом ярко-красный цветок, с желтым ободком. Понюхать, что ли, а? Какой знакомый запах. Такой же, как у супа, которым меня накормила старуха.

0: Ну, наконец-то я проснулся. Фу. Ну и сон я видел. Прямо как наяву. Вот матушка посмеется, когда расскажу ей. Ой, и попадет же мне от нее, что я заснул в чужом доме вместо того, чтобы вернуться на рынок. Ой, смешные свинки и белочки. Ну что ж вы так жалобно визжите? Словно вам жалко, что я ухожу? Прощайте, прощайте. Я и так уже долго был здесь. Часа полтора, не меньше.
1: Солнце стоит еще высоко. Значит, не так уж долго я спал у старухи.
0: А хорошо бы вспомнить, какими улочками вела она меня сюда. Кажется, сюда, потом налево.
2: Глядите, Карли! Ну и нос! А голова прямо из плеч торчит, совсем без шеи. Руки-то, руки! Поглядите, руки до самых пяток!
0: Должно быть, Карли как будто показывает. Я бы и сам сбегал, но сейчас нельзя. Матушка совсем зажмелась. Ой, да вот она. Сидит на своем месте. Только грустная чего-то. Бледная. Подкрадусь-ка я сзади. Для смеха. Матушка!
3: Кто с тобой? Ты сердишься на меня?
4: Что тебе нужно от меня? Страшный карлик. Уходи, я не терплю таких шуток.
3: Что ты, матушка? Почему ты гонишь меня, своего сына Якоба?
4: Уходи! Посмотрите, люди
5: что
4: добрые!
5: Случилось?
4: Посмотрите на ужасного карлика! Отпугивает покупателей, да еще смеется над моим горем! Негодяй!
6: Как ты смеешь, нечестивец, шутить над ее горем?
7: Ее сына давно украли! А какой мальчик был! Загляденье!
6: Убирайся! Не то я тебе глаза выцарапаю!
3: Ужасно. Мать сошла с ума, наверное.
8: Добрый вечер, отец. Как поживаете?
9: Ой. Фу. Ну и напугали вы меня, сударь. На вашем месте я бы стучал, прежде чем войти. Так человека заикой можно сделать. А у меня работа не ладится. Лет мне много, а я один. На подмастерье денег не хватает, а тут...
8: Разве у вас нет сына, который мог бы вам помочь?
9: Да был у меня сын, Якоб. Сейчас бы ему годков 20 было.
8: А где же ваш сын?
9: Да про то один Господь знает. Как сейчас помню. Прибежала жена с базара. Воет, кричит. Ну, мол, уже вечер, а дитя не вернулось. А в тот день явилась на базар какая-то старуха. Набрала всякого товара. А она добрая душа. И послала Якоба помочь старухе. Да, уж мы объявляли о пропаже, бегали, искали, ждали. Все напрасно. Один древний старик говорил Анне, что это, может быть, приходила злая колдунья Грейтер Вейс. Раз в 50 лет она появляется на базаре закупать провизию. С тех пор, сударь, 7 лет прошло.
8: 7 лет? Значит, не во сне это было. Значит, 7 лет я был белкой и служил старухе. 7 лет жизни отняла у меня злая колдунья.
9: Может быть, вам что-нибудь приглянулось в моей лавке? Не возьмете ли пару туфель или футляр для носа?
8: А что такое с моим носом? Зачем мне для него футляр?
9: Воля ваша, господин, но будь у меня такой нос, я бы прятал его в футляр. Ну, в хороший футляр из розовой лайки.
8: Хозяин, нет ли у вас здесь зеркала? Мне обязательно нужно посмотреться в зеркало.
9: Незачем вам глядеться в зеркало. Бросьте эту привычку.
8: Дайте мне скорее зеркало. Мне очень нужно.
9: Да, был у меня где-то здесь осколок зеркала. Якоб с ним играл когда. Вот, видите, он совсем запылился.

0: Выходит, все, над чем смеялся когда-то Яков, он получил от старухи в подарок.
1: Вот именно, дорогой мой господин, все, кроме шеи, как она и обещала. Ах. Шею она начисто упразднила. Да.
0: Ну, а дальше-то, дальше что было с несчастным Якобом?
1: Якоб задумался, как с голоду не помереть, и вдруг вспомнил, что старуха научила его хорошо стряпать.
0: Да-да-да.
1: И решил он поступить поваром к самому герцогу. А надо вам сказать, сударь, что его светлость, наш герцог, известный обжора и лакомка.

0: Эй, уродец, чего тебе нужно здесь, у дворца его светлости?
1: Мне нужен начальник кухни.
0: Ох, малыш, какой ты забавный. Кто это так пошутил с твоим носом? Не ты ошибся, сынок. Не начальник кухни тебе нужен, а я дворцовый смотритель. Ты ведь хочешь поступить герцогу в карлики, не так ли?
1: Нет, господин, я хороший повар. Отведите меня к начальнику кухни.
0: Ну, воля твоя, малыш. Но ты, видать, неразумный парень. Будь ты придворным карликом, ты бы мог ничего не делать, есть, пить, веселиться, ходить в красивой одежде, а ты хочешь на кухню сковородки чистить. Ну, пойдем, проведу тебя на герцогскую кухню. Стрелята. Где ваш начальник?
2: Здравствуйте.
3: Карлик!
4: Насасти!
3: Ну я не съешь! Аппетит пропадет!
5: Цыц! Цыц! Цыц, нерадивая! Доброе утро! Доброе утро, господин дворцовый смотритель!
0: Доброе утро!
5: А что это за каракатица с вами? Это что, новый карлик его светлости?
2: Нет, нет, ваша милость! Я искусный повар!
5: Повар? Ты?
2: Ваша светлость, ведь вам не жалко погубить одно-два яйца, горстку муки, вина и приправ. Поручите мне приготовить какое-нибудь блюдо, и я состряпаю кушанье на глазах у всех.
5: О! Эх, была не была. Развлечение во всяком случае. Позвать ко мне заведующего завтраками?
6: Вот он я, господин начальник кухни.
5: Ну, что заказал сегодня герцог к первому завтраку?
6: Его светлость изволили заказать датский суп.
5: Суп?
6: С красными гамбургскими клёцками.
5: Клёцками? Ты слышал, карлик, что пожелал отведать господин герцог, а? Ты, я уверен, и не слыхал о таких сложных блюдах.
2: Нет ничего легче. Для супа мне нужно 13 трав и 7 восточных приправ.
5: Так.
2: Включая барбарис и зеру. Сало дикого кабана, немного вина, гусиный жир, имбирь и трава, которая называется утешение желудка.
5: Правильно. Клянусь честью, правильно? Итак, проведем испытание. Эй, подайте мраморную доску, да положите ее на два стула, чтобы малыш-карлик мог достать до кастрюли.
7: Варись, варись, варись, варись, варись, мой суп чудесный. Варись, варись, не жирный и не пресный.

0: Лучше нет, чем заниматься тем делом, в котором знаешь толк.
1: Добави Меркуриса, ален-ален-ля-ля, а также Барбариса, ален-ален-ля-ля, немножечко корицы.

0: не жирный и не пресный. Олен, олен, ля-ля, опа, опа. Кажется, готово. Открыть крышку!
1: О, как пахнет!
2: Я в жизни не нюхал ничего ароматнее.
3: От одного запаха слюнки потекли. Ложку, дайте мне, пожалуйста, ложку.
2: Так, попробуем.
1: Ну.
4: Да говорите же.
3: Прекрасно, прекрасно, клянусь честью.
1: Господин заведующий завтраками, да вы так весь суп слопаете. Дайте мне попробовать.
3: Прошу вас, прошу.
1: Ну-ка.
3: Ну?
1: Это чудо. Я не хочу вас обидеть, но такого супа и таких клёцок вам приготовить еще не удавалось.
3: Малыш, ты великий мастер.
5: Завтрак для господина герцога!
0: Ну, малыш, пока его светлость завтракает, пойдем ко мне. Расскажешь, откуда ты и где учился своему мастерству. Я уверен, что сей переполох произвел ваш датский суп с красными гамбургскими клетками. Да. Сиди здесь, малыш, и приготовься предстать перед его светлостью.
6: Ваша светлость, вы позволите?
7: Послушай-ка.
6: Да.
7: Милейший, я всегда был доволен твоей стряпней. Но сегодня завтрак особенно вкусен. В этих клёцках есть нечто...
6: Жутко аппетитное.
7: Болван. Нечто изысканное, хотел я сказать. Я хочу наградить повара, который приготовил сегодняшний завтрак. Где он?
6: О, ваша светлость! Прикажите привести сюда маленького уродца, который сидит на кухне между двумя кастрюлями, и вы получите неслыханное удовольствие. Да, этот малыш и состряпал датский суп с гамбургскими клёцками.
7: Любопытно. Карлика ко мне.
6: Карлика к его светлости!
7: Да, действительно. Он как забавный. Ладно, будет. Ну, будет тебе кланяться, бедняжка. Так можно и нос сломать.
6: Да.
7: Да, позабавилась над тобой матушка природа. Да. Скажи, верно ли, что ты сам сегодня стряпал для меня? И кто тебя учил?
8: Я совершенно одинок, ваша светлость. Ни отца у меня, ни матери. А стряпать меня учила одна старуха.
7: Замечательно учила тебя эта старуха. Я, признаться, доволен. Доволен. Ну что ж, оставайся у меня.
8: О, ваша светлость!
7: Ну, ваша светлость! Ну, перестань! Ну, не падай ты носом в пол. Ты дырку прошибешь.
8: Оставайся.
7: Так вот, я даю тебе в год 50 дукатов, одно праздничное платье и...
6: И пару штанов.
7: Болван, что ты все время перебиваешь? Я даю карлику две пары штанов.
6: Две пары штанов?
7: За это ты будешь каждый день сам готовить мне завтрак. Наблюдать за тем, как стряпают в обед. И вообще, будешь заведовать моим столом, так сказать, вообще.
8: О, ваша светлость.
9: Ну что же, взгляните на себя в зеркало, господин путешественник. Похож ли этот лощеный кавалер на запыленного путника, который полчаса назад вошел в дверь моей цирюльни? А?
10: О, да, хозяин, вы прекрасный мастер в своем деле.
9: Ну, так вот.
10: Ничуть не меньше, чем карлик нос в искусстве стряпни. А что же ваша история? Закончена? Карлик нос обрел свое счастье на кухне герцога?
9: Эх, какое ж там счастье предок и внешности. Но карлик нос обрел большее, чем счастье. Он приобрел уважение слуг и благосклонность самого герцога. Да-да-да. И в городе, и на рынке никто теперь не смеялся над бедным Якобом. Все знали, это главный повар самого герцога. И вот однажды...
11: Вон идет главный повар его светлости.
12: Пожалуйста, сюда, господин повар.
13: Сюда, сюда, господин повар. Сегодня у меня свежий нежный сельдерей, петрушка, турнеп.
14: Вижу, вижу, Эльза. Да, зелень у тебя сегодня особенно хороша. Но сначала мне нужно купить гусей. Жирных гусей для стола герцога.
13: В конце базара, господин главный повар, сидит странная женщина. У нее хорошие гуси, но она молчит и даже лицо скрывает под покрывалом. Вон, видите, сидит вон, сидит за телегой с овощами.
14: Да-да, ну спасибо. Спасибо, Эльза, пойду погляжу. Доброе утро, хозяйка. Ну что ж, показывай свой товар. О, гусаки хороши, да. Два гусака, одна гусыня. Ух ты, мои жирненькие. Ну что ж, возьму, пожалуй. Сколько просишь? Бедняжка. Да ты немая. На тебе два дуката. Я думаю, тебе хватит. А я заберу гусей. Всех трех. Вместе с

0: Гусаки хороши. О, а вот гусыня, видать, больна. Сидит тихо и будто вздыхает. Надо прирезать ее, пока не издохла.
1: Ты режешь меня, заклюю тебя. Если шею мне свернешь, долго сам не проживешь.
2: Вот чудеса! А вы, оказывается, говорить умеете, госпожа гусыня. Не бойся! Как я могу убить такую чудесную птицу? Готов спорить, что не всегда ты ходила в гусиных перьях.

0: очень злой, коварной колдуньи. Она превратила меня в гусыню и занесла в этот город. У нее-то ты купил меня.
1: Так вот почему она закрывала лицо. Гадкая колдунья.
2: Мы с тобой, товарищи по несчастью, Мими. Я ведь тоже не всегда был уродом и карликом. И меня заколдовала злая волшебница. Ну, не горюй. Человек всегда должен надеяться на лучшее.
1: Фу. Ну вот мы и пришли.
3: Сегодня какая-то особая свита. Может быть, в гости кто-то пожаловал?
4: Яков! Ты куда ты запропастился? Тебя ищут с самого утра. Его светлость требует тебя немедленно.
3: А что такое?
4: Князь! К нам пожаловал в гости князь Лихтенштейнский. А уж этот гораст поесть. Как сам герцог его светлость перед ним, мальчик.
5: Да где же этот карлик нос? А, явился наконец. Беги скорей к его светлости.
3: Бегу, бегу. Вот только занесу гусыню к себе в комнату. Бегу.
6: Вы звали меня, ваша светлость?
7: О, карлик нос. Ну, пойди, пойди сюда. Ну, семени ты живее своими ножками. Ты уже слышал, милый, что князь Лихтенштейнский приехал ко мне в гости?
6: Да, ваша светлость.
7: А он понимает толк в стряпне. Смотри же, ты должен готовить такие кушанья, чтобы каждый день князь удивлялся. Слышишь?
6: Ну, это дело не хитрое, ваша светлость, не осрамимся.
7: Так, бери у моего казначея все, что понадобится. Хоть золото запеченное нам подавай, но чтобы на столе у меня...
6: Ну, это само собой, ваша светлость.
7: Иди, нос, служи отечеству.

0: Как сейчас помню, дорогой князь,
1: да.
0: Подают мне заливного поросенка в белом соусе.
1: В Монако готовят поросенка, да. Это что-то особенное. Особый пикантный вкус придают ему листья фейхуа. И так, знаете, чесночку.
0: Чесночку немножко, да?
1: Но не навязчиво.
0: Не навязчиво. Вот еще.
1: Да.
0: Помню, как сейчас. Помню, в Северной Боливии.
1: Да.
0: Пришлось мне отведать запеченного лимона. Запеченный, а? Это сказка. Нет, это не сказка. Это песня. Лемур запеченный. Это песня.
1: Скажите, я надеюсь, перед тем, как запечь, его держали в маринаде молодого красного.
0: Это песня.
2: Вы звали меня, ваша светлость?
0: Звал, князь. Извольте полюбоваться на моего повара. Это не правда ли, а? Его внешность производит разительный контраст с его искусством стряпать.
1: Ты прекрасно готовишь, малыш. И понимаешь, что значит хорошо поесть. Но скажи мне... Почему ты до сих пор не угостил нас паштетом сюзерен? Это самый вкусный паштет на свете, как известно.
2: Паштет сюзерен? Никогда не слыхал о таком. О, господин, я надеялся, что вы еще долго пробудете у нас, и хотел угостить вас паштетом сюзерен на прощание. Ведь всем известно, что это король всех паштетов.
0: Ах, вот как. Король, чтоб завтра же паштет сюзерен был на моем столе, ты слышишь?
2: Слушаюсь, господин герцог.

0: что, Мими? Я погиб. Я не знаю, как готовится паштет сюзерен. Герцог выгонит меня. Я погиб.
1: Утри слезы, Яков. Не огорчайся. Этот паштет частенько подавали к столу в доме моего отца. И, кажется, я припоминаю, как его готовят. Возьми 20 равных частей фазаньих печенок и 10 частей печени молодого кабана. Кроме яиц и приправ, тут важны корни золотой травы. А если какой-то травки не достанет, не беда. Герцог с князем не заметят.
0: Мими, дорогая Мими, будь благословен тот день, когда я купил тебя на рынке. Побегу, побегу готовить паштет сюзерен для князя и герцога. Побегу!
2: Прошу вас, князь.
3: Да-да.
2: Вот, положите себе кусок вот этой серебряной лопатки.
3: Давайте. Вот так.
2: Да. Поистине это король паштетов. Но зато и мой карлик, согласитесь, король поваров. Не так ли, а, дорогой друг?
3: Умело. О. Умело приготовлено, но, как я и думал, не обижайтесь, это не настоящий сюзерен.
2: Как?
3: Вот так.
2: Нос. Паршивая собака. Но как же ты смел причинить мне, своему господину, такое огорчение? Да я прикажу изрубить тебя на куски и запечь в этом паштете сюзерен.
0: Сжальтесь, ваша светлость. Пусть господин князь скажет, чего не достает этому паштету. Не дайте мне умереть из-за горстки муки и сала.
3: Милый нос, это мало тебе поможет. Знай, здесь не достает некой травки, о которой в вашем краю и не слыхивали. Травки вкусночихи. И твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я.
2: И все же я буду есть его в должном виде.
3: Нет, у вас нет травки.
2: Я буду есть его в должном виде завтра.
3: А где вы возьмете вкусночиху?
2: Завтра я представлю вам паштет по вашему вкусу.
3: А вкусночиху?
2: Я представлю этот паштет, либо голова этого негодяя будет торчать на пике у ворот моего дворца. Прочь, паршивая собака!
0: Все кончено, Мими. Все кончено. Я никогда не слыхала травки вкусночихи. И завтра наступит конец моей нелепой короткой жизни. Бедная Мими. Худо тебе придется без меня.
1: Погоди-ка, Яков. Кажется, я могу тебе помочь. Отец учил меня распознавать травы. Вкусночиха очень редкая и коварная травка. В другое время тебе не миновать бы смерти. Но, по счастью, сегодня полнолуние, а вкусночиха цветет только в полнолуние. Скажи, растут ли поблизости от дворца каштаны?
0: Да, у озера в саду.
1: Тогда бери меня, Яков, и выйдем в сад. Пока луна светит так ярко, что видно каждую травинку. Теперь опусти меня на землю. Я буду искать траву.
0: Ищи, Мими. Ищи хорошенько. Ты моя последняя надежда.
1: Облако закрывает луну.
0: Ищи, Мими.
1: Яков, здесь нет травки вкусночихи. посмотри кругом. Не видно ли где-нибудь еще каштанового дерева?
0: Вон, на другой стороне пруда растет старый каштан. Побежим туда. Ищи, ищи, Мими, иначе мы погибли.
1: Нашла! Якоб! Якоб! Вот она, величайшая травка, вкусночиха.
0: Ты моя спасительница, Мими. Какая... какая странная травка. Стебли зеленоватые, на каждом ярко-красный цветок с желтым ободком. Мими, кажется, это та самая трава, с помощью которой старая ведьма превратила меня в урода. Не попытать ли мне счастье вдохнуть этот запах еще раз?

0: меняется на глазах.
1: Я чувствую, как трещат мои суставы. Вытягиваются ноги. Выпрямляется спина и грудь.
0: А нос? Куда делся твой ужасный нос? Какой ты красивый, Якоб. Какой ты высокий и красивый.
1: Бежим, Мими. Бежим. Стража выпустит нас из замка. Они не узнают бывшего карлика носа. Прочь, прочь из замка тупого обжору и жестокого самодура. Я отвезу тебя к волшебнику Веттербоку, и он развеет чары злой колдуньи. Я уверен, Мими, что ты прелестная девушка. Я полюблю тебя. Я уже люблю тебя. Всем своим благодарным сердцем. Мы будем счастливы, Мими.
0: Мы будем счастливы, Якоб.

0: Ждешь хорошего конца истории, а когда он наступает...
1: Но ведь эта история так мирно не закончится.
2: Что вы, сударь, какой там мир? Видели бы вы, какой скандал поднялся во дворце герцога, когда утром обнаружилось, что карлик нос исчез.
1: Да.
2: Да. Герцог клялся, что найдет его, снесет голову. Князь Лихтенштейнский утверждал, будто герцог сам прячет карлика, чтобы не лишиться хорошего повара. Слово за слово, слово за оскорбление. Ну, вы этих аристократов знаете, они обид не спускают. Чуть что, война, да. Война.
0: А война, значит, опять простому человеку бросать дом, семью, да идти сражаться непонятно за что, за герцогский гонор.
2: Так-то, воевали, пока мир не заключили.
0: И вот тогда повар князя Лихтенштейнского приготовил знаменитый паштет сюзерен.
1: Так вот, почему этот мир называют паштетным миром.
0: Паштет.
1: Вошел Якоб в историю.
0: Да.
3: Ну, ладно, а что с ними дальше-то было? С Якобом и Мими?
0: Минуточку, прошу вас. Идите-ка сюда, к окну. Видите, вон в конце улицы богатый дом трехэтажный с палисадником.
1: Ну-ну, это дом богатейшего купца Якоба Гюнтера, в котором у меня важное письмо от шейха Алибану. Постой, что ты хочешь сказать, цирюльник? Да нет, не может быть.
0: Да, именно.
1: Как?
0: Господин Гюнтер прибыл из далеких стран с женою и огромным богатством, которое досталось ему от всемогущего Виттербока. А уж как радовались-то его бедные родители Анны и Фридрии, как радовались, и вы знаете, дожили они свою жизнь в довольстве и покое.
1: Выходит, я вез бумаги к могущественному адресату, историю которого выслушал в цирюльне в двух шагах от его дома. Ну что ж, я благодарен вам, цирюльник, за историю. Да и за стрижку. Теперь не стыдно появиться в столь благородном доме.
4: Ланч, сударь, прошу вас.
1: Спасибо, фрицик. Получите с меня. Прошу.
2: Сударь, ну вы слишком щедры.
1: Нисколько.
2: Вы слишком щедры, сударь. Благодарю вас. Прощайте, и да сопутствует успех всем вашим делам.
1: Всего вам доброго.
4: Прошу вас.

0: Кого вам, сударь?
1: Доложи господину Якобу Гюнтеру, что к нему посланник шейха Али-Бану, господин Вильгельм Гауф.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Тюмени завершился Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». В России запущено производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. В Кузбассе завершен проект «Видимые возможности по трудоустройству незрячих». Вышел документальный фильм «В IT на ощупь» при поддержке Всероссийского общества слепых. В Санкт-Петербурге откроется тактильная выставка киносказочных костюмов. Члены Волгоградской организации ВОС совершили паломническую поездку в монастырь. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 25 по 28 мая на базе Центра комплексной реабилитации «Родник» в Тюмени прошел Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Масштабное событие объединило любителей интеллектуальных состязаний из 8 регионов страны. Организатор фестиваля – культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС, принимающая сторона – Тюменская областная организация ВОС. За победу сражались 9 команд. Участники демонстрировали стратегическое мышление в таких дисциплинах, как тайю, квиксат, кварта, патагон, пентага, ова, калах и катамино. Участники с остаточным зрением дополнительно соревновались в гоблет, гикс и абалон. Первое место заняла первая команда Тюменской области, получив диплом и денежную премию 12 тысяч рублей. Второе место у Красноярской краевой организации, третье у Амурской областной организации. Председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Тунгусова отметила, что настольные игры – это не просто досуг, а эффективный инструмент реабилитации, развивающий логику, пространственное мышление и коммуникативные навыки. В России стартовало серийное производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она производится на базе медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с астигматизмом предусмотрен специальный торический вариант. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В перспективе мощности планируется увеличить до 25 тысяч. Установка линзы доступна гражданам России бесплатно в рамках программы госгарантий. Ежегодно число операций по удалению катаракты растет. В 2025 году сеть филиалов центра провела свыше 150 тысяч операций. В Кузбассе завершился проект социального воздействия «Видимые возможности», направленный на обучение и содействие занятости незрячих и слабовидящих. Проект реализовывался с 2023 по 2026 год автономной некоммерческой организации «Здесь» совместно с Министерством труда и социальной защиты Кузбасса при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». За это время участниками проекта стало 114 жителей Кузбасса, а 34 человека сегодня уже официально трудоустроены или ведут самостоятельную профессиональную деятельность. На итоговой встрече обсудили перспективы развития сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью по зрению и возможности дальнейшего применения успешных практик в регионе. 29 мая в Центре реабилитации инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга состоялся предпремьерный показ документального фильма «Войти на ощупь». Мероприятие прошло при информационной поддержке Всероссийского общества слепых. Герои фильма и члены команды проекта отметили, такие фильмы не только мотивируют незрячих людей строить карьеру в IT, но и вдохновляют каждого. Фильм уже доступен для просмотра по ссылке в социальной сети ВКонтакте. Также команда проекта запустила опрос для сбора мнений о фильме. В декабре будут подведены итоги конкурса молодых специалистов в IT. 5 июня в 18 часов в Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих откроется тактильная выставка костюмов из российских сказочных фильмов «От эскиза до экрана». Представлены подлинные костюмы из фильмов «Огниво», «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Конек-горбунок» и «Горыныч». Особенность выставки – возможность тактильного осмотра. С каждым экспонатом можно познакомиться на ощупь, что делает выставку доступной для людей с нарушениями зрения. Выставка продолжит работу до 17 июля. 28 мая члены Волгоградской региональной организации ВОС совершили познавательную и духовно значимую поездку в Каменно-Бродский, Свято-Троицкий, Белогорский мужской монастырь, расположенный в Ольховском районе. Экскурсия была организована, чтобы познакомить участников с историческим и духовным наследием региона. Гости узнали историю монастыря, основанного в 1860 году, посетили храм и приложились к чудотворной иконе всех скорбящих радость, прогулялись по уникальной дубовой роще с 400-летними дубами и осмотрели верхний ярус монастырских пещер. Особое внимание уделили тактильному восприятию и аудиокомментариям. И коротко о других событиях. 23 мая спортсмены Михайловской местной организации ВОС приняли участие в первенстве по плаванию среди инвалидов по зрению. Первое место среди мужчин занял Сергей Манюхин, второе – Алексей Щелков, третье – Алексей Ситников. Среди женщин призером стала Светлана Долгова. Также завершился четвертый всероссийский конкурс студенческих работ «Город в деталях» по созданию безопасной и комфортной среды для уязвимых групп населения. Тифлоцентр «Вертикаль» выступил партнером конкурса. Первое место занял проект «Место встречи Торжок» Южного федерального университета. Лучшие работы лягут в основу заявок на конкурс Минстроя России. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59-431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой на залоге человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Старые знакомые.

0: Клоун Федерико. Федерико Феллини всегда огорашивал биографов противоречивостью своих показаний, менял их, как хамелеон окраску. Ни один биограф не может теперь определить, где правда, а где чистейший вымысел. Он был чуть ли не профессиональным мистификатором, чьи туманные намеки на то, чего на самом деле никогда не было, превратились в факты биографии. Ну, скажем, цирк, на котором Феллини был помешан с детства, с тех самых пор, когда отец взял его на представление. В те времена он был настолько мал, что его привезли туда едва ли не в люльке. Оглушенный, завороженный, даже испуганный, с тех самых пор Фефе, так звали его дома, всю свою жизнь будет поминать цирк, завидовать циркачам, восхищаться ими, искать с ними дружбы, почитая это устаревшее, по мнению снобов искусства, недосягаемой вершиной. Цирк с его смертельной опасностью, трюками, воздушными гимнастами и дикими зверями стал для маленького Фефе чуть ли не вторым домом. Пока цирковой шатер был раскинут прямо напротив дома семейства Феллини, он проводил там почти целые сутки. Позже родилась легенда, проникнувшая в так называемые серьезные исследования его творчества. Якобы Феллини в подростковом возрасте удрал с циркачами в неизвестном направлении, оставив безутешных родителей на попечение брата Титты. На самом деле, и Феллини сам признавался в этом, будучи пожилым человеком, удрал он всего на несколько часов, заставив домочадцев ждать до полуночи. В школе, прознав об этом, учитель громогласно объявил в начале урока, что, мол, среди нас завелся клоун, выразительно посмотрев на Федерико поверх очков. Надо заметить, к вящей радости опозоренного, который чуть в обморок не упал от счастья, быть клоуном для Феллини, маленького или взрослого, было высшей наградой, а не оскорблением.
1: Если это и правда, то свидетельствующее еще об одной мании Феллини – чуть что включать дурака. Всю свою жизнь он с пеной у рта доказывал, что ничего серьезнее трех мушкетеров в руках не держал, что интеллектуалы наводят на него священный ужас, что книжки Фрейда напоминают ему нотации директора гимназии, что математика, как, впрочем, и вся остальная школьная премудрость, навевает могильный холод. Вплоть до того, что вся культура – огромное кладбище, где на постаментах золотыми буквами выведены имена культур Трегеров от Джойса до Пруста, на других же – названия дисциплин от философии до геометрии.
0: Мистификатор по своей природе, Феллини скрывал свои знания и даже своего рода ученость, особенно, кстати, в области психоанализа, на котором он собаку съел. Прятал книжку, если кто-то заходил в комнату, чтобы, не дай бог, не застукали за чтением какого-нибудь Гегеля.
1: Интересная фобия, согласитесь. В то время как все остальные прикидываются более образованными, чем они есть на самом деле, соревнуясь в количестве прочитанного, властитель дум, которому половина планеты прислушивалась как гуру, непедагогично призывал смотреть всякую ерунду, трэш, читать комиксы и вообще особо не грузиться.
0: А все потому, что по сравнению с интуицией, чувствами, запахами утраченного детства, по сравнению с первым посещением цирка, знакомством с комедиями Чаплина, безумной клоунадой братьев Маркс, по сравнению со всем этим, книжная ученость выглядит, согласитесь, бледновато. Как, собственно, и наличие так называемой хорошей памяти, откладывающей на жестком диске вместо ощущений и запахов тщательно разложенные по полочкам мемуары. Сродни тем, что убогий Эккерман оставил о Гёте, куда пошел, что сказал, во сколько лег спать. Ну какая в сущности разница, в каком это было году, в компании с кем, при каких обстоятельствах, кому нужны эти околичности? Сам Феллини, отвечая на разоблачение своих визави, мол, в прошлый раз вы говорили совсем другое, маэстро, заявлял, что уже не помнит, существовал ли такой персонаж на самом деле или он его выдумал.
1: В общем, хотите верьте, хотите нет, ваше дело. Однако в чем и состоит фокус? Хочется непременно верить, как в детстве верил, что можно одной шпагой пронзить 100 человек подряд. веришь и россказням Феллини, с упоением расписывающим, как в детстве видел звуки. Рев быка, запертого в хлеву, мог вызвать видение гигантского красного ковра, который, постепенно сжимаясь и превращаясь в тонкую красную полосу, входил в ухо маленького Федери. А звон церковных колоколов оборачивался серебряными дисками, постепенно скрывающимися прямо в голове юного фантазера.
0: Тут уж не до школьной премудрости. Вечно рассеянный на уроках, невнимательный, ничего не усваивающий, он потом не мог вспомнить ни одной стихотворной строчки, ни одной формулы, уравнения, цитаты, ибо жил в другом измерении, в самом сердце волшебства мира, с его ревущими быками и мальчишескими играми. Уже зрелый, взрослый, увенчанный и уважаемый, Феллини продолжал прислушиваться к голосам извне до такой степени, что мог утвердить актера на роль только потому, что случайно за окном своего автомобиля увидел рекламу мороженого с именем персонажа. Или воспротивиться снимать фильм, давать интервью, назначать встречу из-за того, что его взгляд упал на газетный заголовок «Роковая ошибка». Но при этом всем, с виду мистик и волшебник, склонный к тайному созерцанию, он так же, как и псевдоумничание, не переносил дешевой эзотерики, высокомерия медиумов и экстрасенсов. Удивительно и то, что помимо этих соблазнов, так сказать, метафизических, он сумел устоять и против материальных, которыми его искушал могущественный Голливуд. Кстати, с этим Голливудом, о котором мечтают все, кому не лень, кроме Феллини, в здравом уме никто от него не отказывался, у него были довольно забавные отношения. Знаменитые голливудские продюсеры то и дело наведывались в Рим с тайным желанием уговорить маэстро поставить фильм в Америке. Условия предлагались фантастические. Денег немерено, какие угодно звезды, декорации, гонорары – бесполезно. Не в силах отказать, Феллини уклонялся, тянул время, даже соглашался на путешествие по Америке, якобы в поисках натуры. Бесполезно. Не зная тайных кодов этой страны, чужой и совершенно по-другому пахнущей, он не видел никаких причин начинать постигать ее с нуля. Тем более, что считал процесс постижения абсолютно безнадежным. Америка казалась ему готовым театральным задником. Прекрасная страна, обустроенная, сверкающая, как сон о будущем, как фантастическая декорация художника-футуриста. Феллини же чувствовал себя уютно только в пустом павильоне студии «Чиничита». И чем безлюднее и темнее был этот павильон под номером 5, сейчас там музей Феллини, тем больше он возбуждал его фантазию. Явившись на студию один и чуть ли не тайно, он, зажмуриваясь от удовольствия, оглядывал гулкий ангар, больше похожий на заброшенную конюшню, и тут же начинал населять его фантастическими физиономиями, запахами, типажами, образами, один фееричнее другого, от гигантской женщины до павлина в заснеженном Римине, городе его детства. Какая там Америка? Отказавшись от лестного предложения экранизировать дантовский ад, он только посмеивался. Мол, американцы надеются, что только я могу им объяснить, зачем это Данте понадобилось спускаться в преисподнюю. Нет уж, увольте. Все эти научно-фантастические драконы, клубы пара и бледные грешники не для меня. То, что в свое время казалось упрямством, глупостью, нежеланием прислушаться к мнению других, ленью и даже трусостью, оказалось на поверку мудростью, которая в том и состоит, чтобы избегать соблазнов и идти своим путем.
1: Как-то раз девушка-феминистка спросила его: «Сеньор Феллини, вы делаете фильмы только о проститутках? Неужели вам ни разу не встретилась труженица, интеллектуалка, рабочая, в общем, настоящая, нормальная женщина?» Действительно, зачем? Почему этот образ жрицы любви, ночной бабочки, так настойчиво пронизывает многие его картины?
0: Феллини говорил, что вторую половину жизни мы изживаем комплексы, привитые нам католической церковью, в первую половину. И в отличие от интеллектуалов, с ужасом и отвращением, вспоминающих о контакте с проституткой, от старорежимных русских интеллигентов, все мечтающих склонить падшую к общественно полезному труду, он испытывал к этим женщинам нежность.
1: Второй по частоте задаваемый вопрос был: «И зачем вы, сеньор Феллини, приглашаете на роль падшей женщины, обделенного существа, свою собственную жену, известную актрису и уважаемую даму, принятую в лучших домах римской аристократии?»
0: Звучит смешно, и тем не менее, Италия иногда судила об искусстве с позиции деревенского кюре. Интересно, что в свое время Джульетту Мазину, этого клоуна в юбке, искусством которой восхищался сам Чаплин, не утверждали на роли, как некрасивую, неэффектную женщину, из-за чего сценарий «Дороги» провалялся без дела многие годы, пока упрямец Феллини не доказал, что именно Мазина с ее клоунскими повадками и никто другой сможет изобразить Джельсамину. В результате «Дорога», как мы знаем, стала чуть ли не национальным брендом, над чем ироничный Феллини впоследствии потешался, чувствуя некоторую неловкость. Уж на что, что она символы Италии, ни он, ни его жена нисколько не претендовали. Знаменитая улыбка Кабирии в финале фильма «Ночи Кабирии», когда она, в очередной раз обманутая, брошенная, оскорбленная, бредет, улыбаясь и плача, эта улыбка сквозь слезы до сих пор не дает никому покоя. Если верить, в частности, Евтушенко, который сумел добраться и до Феллини, подружиться с ним, над «Ночами Кабирии» плакали даже медведи. Неизвестно, насколько это правда и кто тут больше привирает, Евтушенко или Феллини, но маэстро как-то похвастался, что по свидетельству Евтушенко «Ночи Кабирии» показали на китобойном судне с помощью передвижного киноаппарата. Растроганы были все, от эскимосов до белых медведей. А еще Евтушенко поведал ему, что любит заглядывать в глаза тюленей. У них, мол, такой же нежный и влажный взгляд, как у жены Федерико. Затрудняясь сказать, приятно ли женщине слышать, что у нее тюленьи глаза, сам Феллини сравнивал взгляд Мазины с взглядом потерявшейся собачонки. Та же растерянность, нежность, тоска, смешанная с надеждой и отчаянием.
1: Любопытно, что этот комплимент обращен к одной из самых самостоятельных, решительных женщин своего времени, к той, которая никому не давала спуску. Когда критики заподозрили, что в «Джульетте и духах» Мазина играет саму себя, зависимую, слабую, страшащуюся одиночество женщину, возмущению Мазины не было предела. «Скорее, это женская ипостась Феллини, нежели моя», – заявила она во всеуслышание. Это скорее его комплексы, фобии, страхи, заключенные в женское тело, нежели мои собственные. Трудно сказать. Иной раз Мазина признавалась, что ее муж – трудный человек, не считающийся с ее мнением и заполняющий собой слишком много пространства. С другой стороны, она как-то резко парировала в ответ на вопрос, трудно ли жить с гением, что, дескать, уж лучше с гением, чем с дураком. Разумеется, в их содружестве первым был он, учитывая уникальность этого человека, иное невозможно. Но ведь и Мазина в своем роде была уникумом. Это совсем не тот случай, когда режиссер снимает свою жену, он как раз снимал ее довольно редко. Тут другое. То, что называется судьбой, когда клоун встречает свою клоунессу, чтобы никогда не расставаться. В буквальном смысле, когда Феллини заболел, Мазина тут же слегла. Возможно, просто потому, чтобы быть к нему поближе. Ее положили в соседнюю палату.
0: Несмотря на трудности сосуществования с гением, Феллини на свой лад сделал Мазину. Она блеснула у режиссера в ролях, каких немного в мировом репертуаре. Но это с одной стороны. С другой, Мазина, актриса, без всякого сомнения выдающаяся, снималась очень мало. За всю жизнь сыграла в 27 фильмах, из которых лишь 4 можно назвать значительными, достойными упоминания. 7 снятых самим Феллини выдающимися, и 2 из этих 7 «Дорогу» и «Ночи Кабирии» шедеврами.
1: Парадокс же состоит в том, что Мазина, в отличие от других актеров, находящихся в постоянном нервном ожидании приличной роли, эти самые роли более чем приличные. Сам Антониони в ногах валялся. Отвергал с королевским презрением. Еще бы. После тех головокружительных вершин, той планки, которую задал ее муж, опуститься хотя бы на миллиметр ниже не представлялось возможным. Когда же речь идет о Феллини, Отчет идет уже не на миллиметры. От других режиссеров, даже от Антониони, не говоря уже о прочих, его отделяет пропасть.
0: Как бы там ни было, угнетал Феллини свою жену или нет, не нам судить, самостоятельная и независимая Мазина не смогла пережить своего мужа, так и не став профессиональной вдовой.
1: После его смерти она прожила менее полугода. Видимо, как бы не отбрыкивалась Мазина, по крайней мере, из устно от своей фатальной зависимости, называя себя существом отдельным, зависимость все же была. До такой степени, что после смерти Феллини у нее тут же констатировали рак.
0: Вероятно, спровоцированный чудовищным стрессом. Смерть Феллини была в какой-то степени неожиданной. Еще вчера он, так и оставшись 73-летним ребенком, сбежал из больницы, переодевшись чуть ли не монахиней. А уже сегодня газеты с прискорбием сообщили, что его больше нет на свете. Кстати, переодеваться и дурить врачей ему помогала Мазина. Два пожилых человека, уважаемые люди, словно два сорванца, вместе перемахнули через больничный забор. Одна итальянская газета предложила Феллини незатейливый тест: что вы любите и чего вы не любите. Ответ был пространным. Нелюбимые для него, неприятные вещи и, наоборот, приятные, милые его сердцу, заняли два длинных абзаца, целую страницу текста мелким шрифтом, поразив в очередной раз читателей и почитателей. Оказалось, что Феллини терпеть не может не только Брехта, но и разговоры о нем, путешествия, балет, музыку, и это при том, что его нежнейшим и любимейшим другом был Нино Рота, написавший музыку ко всем его фильмам. Не любил Магритта, настоящих мужчин, рождественские елки, вот это действительно странно, а также, что более понятно, политические, исторические, психологические фильмы. К этому коктейлю из нелюбимых вещей он присовокупил кетчуп, театральные, да и любые премьеры, выставки, концерты, официальные речи и тосты. Список любимых им вещей был не менее длинен. Братья Маркс, тигры, горький шоколад, консьержки, балерины, Джек Лондон, Диккенс, ризотто и так далее, вплоть до безлюдных ресторанов и молчаливых людей. Какой подарок для зануды психоаналитика из породы тех, кого Феллини искренне презирал? И какой забавный итог! 70-летний человек, много повидавший на своем веку от фашизма до терроризма, от сонной провинции на берегу моря до всесветной славы властителя дум, спокойно сообщает, что для него куда важнее кавки, консьержки и горький шоколад.
1: И все это в преддверии конца. К тому времени он уже тяжело болел. Когда любой человек, сколь угодно сильный духом, становится отчасти ханжой, отчасти моралистом, отчасти человеконенавистником, тщательно скрывается чувство зависти к молодым и здравствующим под маской высоконравственной персоны. Видимо, у Феллини редкое качество. Всегда была прививка от любого рода пошлости, в какие бы одежды она ни рядилась, хоть совести нации.
0: Да что там говорить, если даже похороны Феллини в полном соответствии с его феерической жизнью стали для итальянцев, а заодно и для всего мира, праздником. Он сам завещал похоронить себя именно таким образом. Гроб выносили под аплодисменты, а вместо похоронного марша звучала музыка его друга Нино Ротты. Движение в Риме было перекрыто. Многотысячная толпа, не переставая аплодировать, сопровождала гроб до самого фамильного склепа в Риме. Кстати, это действо, даже не похожее на похороны, где скорбь умерялась каким-то радостно возвышенным детским чувством восторга и умиления, транслировалось по ТВ и у нас. Так что те, кто был в сознательном возрасте в 93-м, помнят это состояние расслабленного умиления, восторга, чуть ли не счастья, смешанного с чувством невосполнимой утраты.
1: Камера выхватила из толпы и лицо Джульетты Мазины, растерянное, с неопределенной, скорбной и в то же время детской улыбкой, сквозь слезы, напоминающие ту самую улыбку, которая покорила мир в финале «Ночей Кабири», смесью отчаяния, прощения, безнадежности и в то же время надежды.
0: Тут прав Евтушенко, и медведь зарыдает.

Программа подготовлена на основе материала «Клоун Федерико» журнала «Стори», номер 3 за март 2009 года. Автор – Диляра Тасбулатова.

0: Старые знакомые.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
4: Реабилитация и мы. Анна Ванян. Прорвемся, папа. Герои СВО строят новую жизнь.
5: 23 февраля – День защитника Отечества. Для каждого россиянина это особенный день. Мы стоим у вечного огня, у могил погибших солдат, которые отдали свои жизни за будущее страны, за будущее наших детей. И теперь, как никогда прежде, мы чувствуем духовное единство и огромную ответственность перед Родиной, перед Россией. В КСРК ВОС ко Дню защитника Отечества была проведена акция-концерт «Честь имею». Среди слушателей в зрительном зале сидели герои, наши родные бойцы, ребята, участники специальной военной операции, потерявшие зрение и получившие тяжелые ранения на полях сражений. Сейчас им непросто, очень непросто. Им нужна поддержка и помощь, и мы чувствуем глубокое уважение к ним. В огромном зале мы слушали военные песни разных лет и подпевали все вместе, чувствуя единство и духовное родство. В нашей с вами сегодняшней реальности каждый прожитый день – это день защитника Отечества. После окончания концертной программы я поговорила с генеральным директором КСРК ВОС Андреем Мочалиным.
6: Сегодня такое мероприятие, акция-концерт. «Честь имею». Это уже второй концерт, который организует КСРК ВОС. В прошлом году это был такой первый опыт. Почему все-таки концерт назвали акцией? Чем-то он отличается от обычных концертов?
7: Да, безусловно. Военно-патриотическая акция «Концерт «Честь имею» является продолжением наших мероприятий. Помимо уже упомянутого вами концерта в прошлом году к февральским праздникам, мы проводили еще весной на базе Снегиревского музея тоже акцию «Честь имею» и «Истринский рубеж». И мы надеемся, что эта инициатива будет подхвачена в регионах, и мы будем проводить ее совместно, будем помогать. Но хотелось бы, чтобы память о защитниках Отечества и тот долг, который мы хотим, можем и должны отдать тем ребятам, которые сейчас воюют, стала неотъемлемой частью нашей жизни. А почему это концерт-акция? Потому что это акция. Она сегодня началась с возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В прошлом году мы возлагали цветы к памятнику маршалу Жукову здесь у нас недалеко. Истринский музей – это вообще огромный мемориал, посвященный памяти бойцов, которые защищали Москву. В этом году у нас еще запланировано как минимум 2-3 акции подобного же рода, уже тоже Истринский рубеж, который становится традиционным при поддержке правительства Московской области, и постараемся провести такую же акцию уже в новых регионах. У нас широкие планы, многие из нас служили в армии, и эта армейская жилка, она, конечно, остается навсегда в душе у каждого советского и русского солдата. И тем более мы считаем необходимым и для себя, и для наших детей, и для наших внуков сохранить и передать и память о героях

0: поддержки и подобного рода мероприятия для них тоже, в общем, отдушина. Они подходят, потом говорят добрые слова. Да, у них есть, конечно, свои проблемы. Мы стараемся им помогать не только, так сказать, развлекая их, привлекая, награждая, но пытаемся помогать решать их проблемы насущные с медициной, с пособиями и так далее. Мы находимся в контакте и с администрацией реабилитационных центров. Сейчас налаживаем плотное взаимодействие с Фондом защитников Отечества. Ну и Всероссийское общество слепых продолжает свою традиционную реабилитационную работу, сопровождая незрячих от выхода из госпиталя до трудоустройства. Вот, ну, трек такой жизненный, который мы выстраиваем нашим ребятам. Многие уже прошли этот трек и сейчас успешно трудятся и в системе общества слепых. Но в любом случае мы их не упускаем из поля зрения.
1: Этот год наверняка много было сделано по отношению к этим ребятам. Вот вы являетесь генеральным директором КСРК ВОС. Вы видите, как они тянутся сюда, вот принимают участие?
0: Ну, во многом, понимаете, сейчас такая ситуация у них, что они немножко, конечно, дезориентированы. Многие из них не очень осведомлены вообще о Всероссийском обществе слепых. Вот наша деятельность в течение этого года во многом и заключалась в том, чтобы рассказать ребятам, что мы есть. Показать им, что мы можем, чем мы можем быть для них полезны. Мы вот сейчас вышли на хорошее рабочее взаимодействие с Центром реабилитации слепых имени Мещерякова, и там у них каждый квартал меняется по 40-60 человек незрячих с различными тоже травмами. Мы сейчас организовали для них регулярные курсы по освоению сенсорных устройств. Мы ведем там спортивные занятия, социокультурную реабилитацию, привлекаем их. Вот сейчас в концерте будет выступать у нас участник из Центра Мещерякова. Но надо понимать, что это начало пути. Ребята, конечно, еще только нащупывают эти дороги. И во многом это, ну, как бы ведомые они, да. То есть, поэтому мы сейчас просто стараемся раскрыть им глаза, дать им надежду, какой-то взгляд вперед, для того, чтобы они понимали, что они не одни, их не бросят, их будут вести по жизни, и все у них будет хорошо.
1: Я побеседовала с участниками специальной военной операции. Ребята рассказали о себе, о том, чем сейчас занимаются, с какими трудностями сталкиваются, и поделились также своими планами на будущее.
2: Меня зовут Макаров Серафим Иванович. Я живу в селе Дивеево, Нижегородская область. Мне 27 лет. Я ветеран боевых действий, разведчик, разведчик-гранатометчик. Был на войне с 22 февраля по 2 апреля. Меня ранило, мина от миномета прилетела в голову, но я выжил, меня Господь спас, я ангел-хранитель, но я остался без глаз. Но я продолжаю не унывать и живу дальше. И учусь очень много чему. Учусь компьютеру, учусь телефону, учусь вязать четки, учусь работать, помогаю отцу, матери и очень много чему делаю.
1: Серафим поделился со мной историей о том, как чудом остался жив и кому обязан своим спасением.
2: Ангел-хранитель мне помог. Вот выхожу из леса, несу сигарету человеку, который копает окоп на дороге. Он копает окоп на дороге и говорит: принеси мне сигарету зажженную, потому что в окопе копать и в присядку очень трудно поджигать. И я остановился в 5 метрах в лесу и обжегся сигаретой, и мне был голос ангела-хранителя: остановись, Серафим, и присядь, там опасно. Этот голос был такой нежный, сладкий, но серьезный и опасный. Я понял этот голос такой, что если я дальше пойду, я умру. И он через 3-4 секунды, этот человек закричал: вон они через 30 метров стреляют, и вот если бы я вышел, я бы умер. У меня бронежилет и каска, пули пробиваемые, потому что они спасают только от осколков. А 30 метров они бы убили меня, и все. Потом просто меня ранило в голову, когда я Мариуполь окружал в деревне Брашковка. Мина прилетела прямо в голову мне. Каска разлетелась, и мне делали трепанацию черепа, осколки из мозгов доставали.
1: Ой, кошмар.
2: Один осколок до сих пор у меня в голове, потому что его нельзя было вытащить. Я мог стать овощем, либо умер. Дальше я приехал в госпиталь и не помнил себя, не помнил даже, как себя зовут. Я был под чужим именем, под чужим фамилием. Меня месяц мама не могла найти, и она смогла найти только через месяц, когда меня командир роты по фотографии нашел. Не по имени, фамилии, а по фотографии. Он пришел ко мне и узнал только тогда, когда расспросил меня. Потому что я весил 40 килограмм кожи с костями. Вот он расспросил, и маме приснился в этот день сон, когда она несет икону за веревку Матроны Московской. А этот день был праздник 2 апреля Матроны Московской. И в этот день позвонил командиру

0: Вот и сказал, Серафим нашелся. И потом ко мне приехал в госпиталь в Шивцев Владимир Сергеевич, депутат московский, незрячий, и попросил меня поехать на реабилитацию в августе. И я поехал на социальную реабилитацию в Волоколамске, Подмосковье. Там занимался брайлем, домоводством, деревообработкой.
1: Сложно было вот этот период адаптации?
0: Было сложно мне, да, потому что это было сразу после госпиталя, и у меня появилось заболевание эпилепсии после ранения. Я за один день два раза упал в эпилепсию, и меня увезли домой. Я до конца реабилитацию не прошел.
1: И больше не приходили, да? Ни в Мещерякова не были?
0: Я в Волоколамске учусь третий год, но просто я сейчас без эпилепсии учусь.
1: Какую-то специальность получаете?
0: Я сейчас на социальную учился, а вот теперь на компьютер учусь.
1: Социального работы.
0: Социальное – это брайль, домоводство, деревообработка, физкультура. Есть профессии, там, например, пчеловодство, или обувь чинить, или компьютер. И вот я приехал на компьютер.
1: Как у вас вот немножко получается?
0: Получается, потому что мне в Дивеево предложили работать в администрации на компьютер.
1: О, круто!
0: Я еще хочу выучиться на массажиста, там тоже нужен компьютер.
1: А вы уже пробовали людей массировать?
0: Да. Папа говорит, очень хорошо получается.
1: А, то есть вы на родных, на маме, на папе?
0: Нет, на папе.
2: Харчев Максим Александрович. В данный момент учусь на профессиональном обучении в Центре реабилитации слепых.
1: В Волоколамске? На кого учитесь?
2: Резьба по дереву.
1: Ну, немножко расскажите о себе, когда вы получили ранение?
2: Ранение получил я в 22-м году, в начале спецоперации.
1: Долго вы находились на СВО?
2: Нет. 3, наверное, дня. 27 числа уже был госпитализирован. 27 февраля 2022 года. Я служу с 2003 года. И по настоящее время еще не уволен со службы. 76-й десантно-штурмовой дивизии. Знаменитая 6-я Псковская воздушно-десантная рота. Я сам с Воронежской области. И как нас учили в школе, что служба в армии – это почетное право каждого гражданина Российской Федерации. Если почетное, значит, надо идти выполнять свой воинский долг. В 2003 году я призван был на воинскую службу в воздушно-десантные войска. В 2019 году был на спецоперации в Сирийской Арабской Республике. После чего на учениях поступил приказ защищать суверенитет и независимость Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине. После штурма 27 февраля меня вертолет эвакуировал в госпиталь. Я лежал до мая в госпитале. После приехал домой в город Псков, начал взаимодействовать с ребятами. Ребята отзывчивые, помогли. Начал ходить на соревнования. Вот Камиль Жболдин, Дима Ющенко звали на мастер-класс. И с этого все началось. Потом узнал про реабилитационные центры. Съездил в КСРК, отучился на Android-телефон. После КСРК поехал учиться в Центр реабилитации слепых на ориентировку. Потом участвовал в соревнованиях по армрестлингу. Два раза занимал вторые места. В сентябре 2023 года были поданы документы в ПСКОВГУ. И я учусь, вот заканчивается летом второй курс на социального работника. А роль социальных служб имеет прямое отношение ко всему народу. Под социальные проблемы попадают не только инвалиды и участники боевых действий, но еще и малоимущие, необеспеченные люди.
1: Получается, что вы учитесь на социального работника и на деревообработку ходите?
2: Я учусь заочно. Сейчас у меня сессия закончилась, и меня командировали в Центр реабилитации слепых, чтобы учиться резьбе по дереву. Так как я тотальник, в жизни все пригодится. Только вопрос, когда? То есть сегодня может не пригодиться, а через месяц пригодится. Учиться никогда не поздно.
1: Ну а вот сам процесс, какие у вас ощущения?
2: Дело в том, что я всегда привык думать головой, и руками мне очень нравится работать. Можно, конечно, и только думать головой, но если мы руками не будем работать, кто будет потом за нас что-то делать? В любом случае, мужчины, как бы какие документы они не подписывали, в каких бы кабинетах не сидели, но элементарные вещи все равно мужчина должен знать. Это мое такое мнение. Может быть, конечно, кто-то с ним не согласится.
1: Что вы сделали уже по дереву?
2: Сделал маленькую ложку, сделал большую и сейчас доделываю ковш.
1: Ваши ощущения от того, что вы сделали сами этот ковш или ложку?
2: понимаете, когда начинал, думал, что не получится, потому что тотально слепой, и получилось все равно, мышечная память работает, ну и с помощью таких преподавателей хороших, естественно, они обучают и рассказывают, где-то помогут.
1: А мышечная память, то есть вы раньше работали с деревом?
2: Ну, конечно, я после службы в отпуске я делал и винтовые лестницы, но не так много. Мне нравилось заниматься и деревом, и электроникой. Ну, конечно, это все самоучка. Телевизоры собирал. Вот у меня дома до сих пор остались еще порядка 60 советских приемников разных.
1: Вы были самоучкой, а сейчас станете профессионалом в резьбе по дереву. Может такое быть?
2: Возможно, да. Дело в том, что вечером, если есть возможность, почему бы не занять руки? Моторика, она инвалидам нужна. Ведь это же своего рода тоже и усилие, и развитие для рук. Человек должен быть в движении. Вот если движения нет, ну, врачи говорят, что и ноги, и наш интеллект. Ноги, во-первых, второй насос, то есть надо ходить. А хоть и сидишь, и режешь, да, но все равно надо будет со стола убирать за собой.
3: Я Мартынов Денис Константинович, проживаю в Республике Башкортостан, город Уфа. Приехал на адаптацию, обучение. Получил ранение осколочное, полностью ослеп тотально.
1: В каком году?
3: В 2025.
1: Где вы служили, воевали?
3: Я служил в 400-м артиллерийском полку сначала, потом перевелся в 428-й мотострелковый штурмовой полк. Поступил по контракту в 2023 году и окончил службу я в 2025 году.
1: Но после ранения, да?
3: Служба была у меня 1.5 года, и плюс еще я в госпитале лежал, то есть был на службе в это время еще 1.5 года. Сделали мне необходимую операцию, удалили один глаз, поменяли роговицу во втором глазу и объяснили, что я свое зрение оставил на поле боя.
1: Кто пришел к вам, кто протянул руку помощи в тот сложный период времени, когда вы понимали, что нужно жить теперь по-другому?
3: Конечно, было тяжело сначала. В основном помог мой дед. У меня нет ни отца, ни матери. Остался только дедушка, 77 лет. Я и воевать пошел ради детей, ради ихнего будущего. Мой прадед был командир пулеметного взвода в период 1942 по 1945. Он дошел до Берлина.
1: Вы сказали за детей, то есть у вас дети, семья?
3: У меня двое детей, да, но я разведенный, до СВО еще. Я с ними общаюсь, и кто не запрещает с ними общаться.
1: Поддерживают они вас сейчас как-то, может, духовно, морально?
3: Конечно, ко мне приходят, мне с ними весело.
1: А маленькие еще или уже взрослые?
3: У меня маленькие, да, еще. Старшему 8 лет, а младшему 6.
1: После того, как у вас произошло ранение, и вы пролежали в госпитале, встал вопрос реабилитации. Вам сказали, что можно приехать в Волоколамск.
3: Да, поступил я в общество слепых, и пришел звонок телефона, и я через месяц могу ехать на реабилитацию.
1: А сколько уже месяцев вы в Волоколамске?
3: Месяц. Я учусь по Брайлю, у меня ориентировка, домоводство, физкультура и нейрогимнастика, и труды, деревообработка.
1: Сложно, может, дается по Брайлю учить? Как у вас с чувствительностью?
3: Да, после ранения у меня не только было ранение глаз, у меня еще была гематома внутричерепная. Мне делали операцию, трепанацию черепа. После этого я соображать стал похуже немножко. Но... Ну, тяжеловато, но я справляюсь.
1: Ну, у вас еще очень мало времени прошло все-таки.
3: Да. У меня еще контузия не отошла.
1: В Волоколамске там даже можно учиться и получить какую-то профессию.
3: На август месяц меня зовут опять приехать в Волоколамск. То есть я уезжаю в марте, и в августе месяце меня зовут на профобучение. На компьютер.
1: Сейчас, мне кажется, нужно все-таки идти на такое, и если вы овладеете компьютером, то уже будет намного
3: радостнее. Да, я тоже думаю, что у меня получится.
1: Со мной побеседовал участник специальной военной операции Вадим Шарипов. В каком году вы получили ранение?
4: В 23-м году. Были на задаче, прилетело.
1: Где вы воевали?
4: Под Бахмутом, Артемовск, Донецкое направление.
1: Долго вы...
4: Год вообще, да, на СВО, с 22 по 23.
1: Расскажите, сколько вам лет и чем вы занимались?
4: 39 лет мне, военный. 31-я отдельно-десантно-штурмовая бригада. После госпиталя 1.5 года, наверное, сам был просто в себе. Потом попал в центр реабилитации в Сергиевом Посаде имени Мещерякова. Там уже психологи со мной работали и научился как-то и с тростью передвигаться, и на компьютере работать. Дальше поступил в университет «Синергию». Также отучился классическому массажу. То есть все в этом Мещерякова. Сейчас, в данный момент, Волоколамский центр реабилитации, тоже на компьютере учусь.
1: А уже долго занимаетесь массажем?
4: Да нет, буквально в 25-м году получил сертификат, то, что обучился, и все.
1: Как сложно было с компьютером, вот, и с телефоном освоиться?
4: Очень трудно. Когда раньше еще с компьютером не работал, это приходится клавиатуру учить, все на ощупь. Ну, преодолели мы это.
1: Как вообще сложно проходила адаптация вот первые недели, месяцы, вот ваши ощущения? И вообще был такой, что как это вообще возможно все освоить, и тем не менее вы же освоили?
4: Ну, когда человек не видит, мне кажется, и нашим, как говорится, возможностям нет предела, было бы желание.
1: То есть вы сказали, что вы сначала как-то замкнулись в себе, а потом что вас вывело из этого замкнутого состояния? То есть люди, помощь, или как-то пришло просто время, и вы сказали, да уж хватит хандрить, пора вообще за работу приниматься?
4: Семья, скорее всего, у меня трое детей, три сына. Они меня из штопора, как говорится, вывели.
1: Маленькие сыновья?
4: 14, 13 и 4 года.
1: Ну, ради них надо жить и бороться.
4: Конечно.
1: Что говорили вам, ребята, как поддерживали ваши дети?
4: Просто они сразу же, ладно, хоть живой, говорят, и все, говорят, остальное, говорят, прорвемся, папа. Ну, все, то есть везде со мной. И погулять мы вместе ходим всегда. Ну, везде со мной, то есть не оставляют вообще.
1: Вы вообще как бы часто приезжаете на такие мероприятия культурные, скажем так, или это первый раз?
4: Нет, я частый гость в Москве, как говорится. На декабре был на прямой линии с президентом, работал, то есть с президентом встречались.
1: Да, то есть какие-то, может, даже вопросы задавали?
4: Задавал вопросы, да.
1: Вспомните, какие вопросы интересные?
4: Да, мне хотелось там слепой футбол в Челябинске у себя организовать. Он попросил, чтобы с его содействия, чтобы региональные власти поддержали. Ребята там с Волгограда тоже обращались, они ампутанты, и у них там с полем проблемы. Попросили, чтобы задал вопрос президенту, чтобы помог им сделать поле.
1: Что, Владимир Владимирович что-нибудь сказал?
4: Конечно. Что сказал? Поможем. Коротко и ясно. Записать все данные и все.
1: Ну, в общем, ждете, да? Пока еще как бы рано говорить.
4: Нет, команда уже есть, тренер уже есть. У меня команда уже прошла диспансеризацию. То есть мы сейчас ждем помещение и все, и начинаем работать.
1: А что значит у меня команда? То есть вы сами ее тренируете или вы просто играете тоже в футбол для слепых?
4: Я курирую. Я тоже буду играть и буду как старший наставник у них.
1: Там же в Мещерякова, по-моему, даже своя команда есть.
4: Есть, есть, да. Оттуда все и началось.
1: Вы же, наверное, Берегового Николая Николаевича?
4: Конечно, очень хорошо знаю. Я в декабре ездил, были выборы президента федерации, то есть там участвовал как региональный представитель Челябинской области, то есть имел право голоса.
1: То есть он уже в курсе дел, что там все закручено?
4: Каждый день с ним на связи, он все узнает, что как дела проходят. Там, я говорю, ну так и так, и так. Он, давай, молодец, дерзай.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем привет! В эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады всех приветствовать и друг друга, конечно же. Федь, привет!
3: Да, Вась, привет и всем привет!
2: Мы записываемся после финала Лиги чемпионов. В целом, наверное, можем этот выпуск охарактеризовать как итоги европейского сезона, поскольку уже, в общем, во все чемпионаты в Европе у нас получили своих победителей. Но, наверное, самое интересное, это, конечно же, финал главного клубного турнира, который, в общем, я думаю, ну, большинство ожиданий, наверное, оправдал. Вот, хотя, когда встречаешь болельщиков Арсенала и говоришь, какой классный матч получился, понимаешь, что, наверное, для них он был не совсем таким с точки зрения ожиданий. Давай, наверное, про финал. Как твои впечатления, ощущения, насколько были у тебя какие-то предвкушения от этой игры, оправдались ли они, если были? Ну, или, может быть, ты просто получил удовольствие, или, наоборот, не получил. Если так, то расскажи, почему.
3: Мне очень понравился финал, такой, знаешь, держал в напряжении, то есть когда ты прям вот на протяжении, в отличие от прошлого года, на протяжении всего матча, как бы есть смысл его смотреть, он прям не отпускал, вот, в смысле, классный финал. Я, наверное, такого финала ждал в прошлом году. В прошлом году он очень быстро пошел по сценарию ПСЖ, я не думаю, что там прям, ну, как бы Интер развалился, потому что ПСЖ быстро оказался вот в нужной для себя ситуации. В этом году финал начался очень быстро по сценарию Арсенала, и ПСЖ прям было очень-очень трудно, и от этого было смотреть очень интересно. Вот поэтому мне финал понравился. Я, ну, наверное, для кого-то вызывающего сразу скажу, что, наверное, несмотря на то, что это была лотерея и серия пенальти, сильнейшая команда, наверное, победила. Вот, но при всем при этом, наверное, очень успешная в этом смысле Лига чемпионов, когда самая атакующая команда играли, больше всех забившая, и команда меньше всех пропустившая. И, в общем, игра получилась соответствующая со всеми исходящими отсюда выводами. Мне кажется, это был такой прям вот, если, может быть, это местами было не очень зрелищно, но при всем при этом, вот в плане, наверное, эмоций праздник футбола получился полностью.
2: По поводу праздника согласен абсолютно. Ты знаешь, вот у меня несколько таких эмоциональных историй. Первая связанная с Сафоновым, да, с одной стороны, вот он пропускает мяч, пусть и сильным ударом, но над собой. А потом вот этот эпизод с какой-то возможной травмой, да, и казалось бы, вот очень не хочется, чтобы финал первого российского вратаря, который выходит в старте, вот был чем-то смазан, да, какой-нибудь заменой или там потерей концентрации, еще чем-то таким. Но, слава богу, этого не случилось, не произошло. Вот, и хоть Сафонов, в принципе, ни одного сейва не сделал, да, может быть, из-за той истории, которая место быть в социальных сетях, может быть, просто.
3: Но в целом, шутка, наверное, получилась классная в этом смысле.
2: Нельзя сказать, что в целом, ну, как бы это незаслуженная история, да, если брать не отдельно взятую игру, а весь сезон. Это, ну, крутой результат, как и что ни говори, да, действительно, ну, наш вратарь целый сезон практически в основе, лучшей команды Европы, победители Лиги чемпионов, ну, действительно, это достижение, о котором, ну, там, без всяких там каких-то преувеличений стоит гордиться, вот. И второй момент, связанный с Арсеналом, вот тоже, когда ты понимаешь, что вроде как все складывается по сценарию именно канониров, и где-то до 60-й минуты я вспоминал, начиная с 90-х, я за Арсеналом так или иначе слежу, и для меня всегда вот Арсенал это была команда номер два. Команда номер два в Англии, там иногда за спинами Манчестер Юнайтед, иногда за спинами каких-то других команд. И вот этот единственный финал 2006 года с Барселоной я его тоже помню, и даже тогда казалось, что, ну, Арсенал не должен выигрывать. И здесь, я думаю, ну, ведь, наверное, какая-то тенденция все равно должна прерваться. И, ну, у любой истории, ну, должен быть конец. Неужели в этот раз это случится? Ну, в итоге этого не произошло, но я думаю, что сложно представить и не, ну, отметить, да, то, что Арсенал действительно сделал еще один шаг вперед, абсолютно заслуженно стал чемпионом. За 22 года это тоже произошло впервые. Это большое достижение. Ну и вот для меня, наверное, этот сезон, опять же, некий тренд испанских тренеров и испанских тренеров в Англии, испанских тренеров вообще, да, два тренера в финале, тренеры, ну, может быть, еще про Англию сегодня поговорим отдельно, там тоже много имен испанских и баскских, в частности, в команды приходит или их меняет, и у Унаи Эмери, да, это, ну, там просто песня с Лиги Европы. Поэтому, не знаю, про тренеров, наверное, сегодня можно будет отдельно поговорить, потому что, мне кажется, очень тут много интересных контекстов. Ну вот в рамках именно финала Лиги Чемпионов Луис Энрике, Артета, это тоже, ну, такой сюжет закрученный. По поводу пенальти, ну, вот кажется, действительно, всегда случайность, всегда лотерея, но вот, наверное, все-таки какой-то футбольный бог существует, и вот эта история, почему пошел бить Габриэль, почему так случилось, и все это муссируется, обсуждается, ну, наверное, где-то должно было произойти, и, в общем, все, наверное, по факту случилось так, как должно было.
3: Сафонов первый российский футболист, который сыграл в стартовом составе Лиги Чемпионов, там Оленьев выигрывал Лигу Чемпионов, да, он там выходил на замену, и Сафонов прям, будучи полностью основным футболистом, выиграл Лигу Чемпионов, и он первый двукратный, и мне кажется, что и еще и первый футболист, грубо говоря, там, не из столичного клуба, который там до таких высот добрался, да, это тоже, мне кажется, такая какая-то краснодарская история, поэтому вот все, что касается Сафонова, это нереально круто. Я все вот эти вот вообще спекуляции про то, что там, я не знаю, мяч над ним пролетел, про то, что там ни одного удара не отбил какой-то там незаслуженный там победитель, еще что-то. Это такие дешевые спекуляции, они такие вообще, ну, я не знаю, не стоящие ничего. Вот. Это какое-то нереальное удовольствие доставляет. Мне вообще, конечно, ПСЖ вот этим своим и Сафонов, и Хвича, и игроки из российского чемпионата. И это очень крутая история, да, которая, похоже, будет продолжаться, как мы уже сейчас понимаем, да. Вот. И то, как вообще преобразился ПСЖ, ведь я помню, это вот, наверное, как раз мое время смотрения футбола, когда появились вот те самые клубы-денежные мешки, которые называли, да, Челси сначала стал таким, потом Манчестер Сити, потом вот ПСЖ, и каждый из них прошел через вот эти вот этапы, этапы таких, знаешь, агрессивных покупок, которые они все, наверное, вызывали в себе ненависть, потому что у классических болельщиков вот пришли, все купили, вот. И насколько же большой путь они прошли, вот все три эти клуба, сейчас, наверное, про ПСЖ в первую очередь говорить, сколько было перепробовано моделей, сколько было всего, ну, то есть какое большое количество работы было проделано, наверное, не только с точки зрения покупки и продажи футболистов, потому что футбольный клуб — это не только футболисты, это еще и клубный менеджмент, и в этом смысле, мне кажется, ПСЖ крутая история, потому что они попробовали все. И вдруг вот успехом, ну, не вдруг, я думаю, что это результат большой работы, успехом стала вот эта вот история, молодая, талантливая команда, которой даже сейчас, я еще считаю, есть куда расти, которая делает ставку на... Еще не так давно, да, там и были Месси, Мбаппе, Неймар, вот все вот это, да, все, что могли, все, что купили, а теперь она делает ставку на вот этих футболистов, которые становятся звездами именно в ПСЖ, ведь каждый из этих футболистов, ну, даже Дембеле, господи, его карьера была где-то уже там, над ним смеялись все, кому не лень, да, все они стали звездами, прям вот большими мировыми звездами в ПСЖ. Хвича рос, конечно, но они его тоже на подъеме купили, не так, как они покупали Месси, Мбаппе, да, и вот это вот абсолютно, мне кажется, история, которая, ну, то есть, понятно, что мы говорим про Луиса Энрике, который трехкратный теперь победитель Лиги Чемпионов, он там попадает во все топы, да, там тренеров-то, но я думаю, что еще нужно говорить про клуб, про заслуженный рост клуба, который вырос, который сам себя преодолел, который был на наших глазах, который делал какие-то смешные вещи, какие-то вещи противные местами делал, но вот все вот это вот преодолевая, вот работая над собой, вот дошел до вот этого, потому что мне кажется, что это не только история про то, что вот пришел Луис Энрике, и вот угадали с тренером и навели порядок. Мне кажется, это история еще и про клуб, который вырос, который из вот клуба, к которому относились как к денежному мешку, к которому, ну, все мы эти шутки помним, мы сами их шутили, превратился в серьезную большую футбольную силу в не самом сильном чемпионате, еще важно сказать, да, это тоже дополнительные сложности, поэтому классная история, которая, мне кажется, в этом смысле очень, очень, наверное, заставляет, знаешь, переоценить какие-то свои, потому что когда появится следующий клуб «Денежный мешок», я, наверное, уже на опыте вот так вот резко шаблонными какими-то обвинениями бросаться не буду, потому что у меня уже есть примеры, как бывает.
2: Ну, мне кажется, здесь вопрос стратегии, да, то есть сам по себе денежный ресурс — это не хорошо и не плохо, хотя многие считают, что плохо, потому что это вносит некий дисбаланс, но, с другой стороны, это дает и дополнительный ресурс остальным клубам, да, это меняет вот здесь сейчас расклад сил, и, наверное, если в чемпионате только у одной команды, например, есть этот ресурс, а у других нет, это становится поводом всех остальных возмущаться и так далее, но сам по себе финансовый ресурс, он не только может обеспечить результат, но он создает как минимум давление. И когда ты не реализуешь вот эти ожидания, этот финансовый ресурс давит еще сильнее, да, когда, казалось бы, ты должен с лучшими футболистами достигать успеха, и год за годом этого не происходит, ты действительно становишься, ну, не посмешищем, но командой с ярлыками, да, с большим количеством этих ярлыков, там, неудачников и так далее и тому подобное, и ПСЖ же прошел очень много этапов, да, и там вот это был пик, наверное, звездной истории, когда Месси, Неймар, Мбаппе были, да, до этого был период Златана, там, чуть раньше еще, наверное, до Шейхов был Анелька, и еще другие футболисты. Сейчас, мне кажется, действительно вопрос стратегии, да, то есть клуб ушел в сторону развития и своих молодых талантов, и, ну, тех, кто в Европе показывает себя. То есть тут, в общем-то, есть готовые звезды, да, которые себя показали, в том числе там Хакими, например, на чемпионате мира. Сложно сказать, что он вырос в ПСЖ, да, такие покупные звезды здесь, конечно же, есть. Но и вот этот ресурс за счет там своих французских, скажем так, да, молодых игроков, которые пусть, может быть, не все выросли в ПСЖ, а кого-то тоже перекупили в французском чемпионате, но, тем не менее, это не звезды там 25 лет, да, это совсем молодые ребята, да, такие как Дезире Дуэ, Браколя и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, действительно, ресурс здесь есть, и страшно представить, что будет в следующем году, если еще там несколько игроков сделают шаг вперед, а все остальные не постареют.
3: Ну, если уж Батраков придет, то вообще финиш.
2: Ну, ему придется, да, очень сильно поработать, чтобы войти в состав. Но Сафонов доказывает, что нет ничего невозможного. Да, казалось, да, вот когда, да, там, я не знаю, за спинами Донарумы, да, ну вот он всегда будет вторым там, да, хорошо, если вот у него там где-то в кубке будут игры, где-то он себя там покажет, вот, ну вот примерно с таким реально настроем ты за этой историей следил, думаешь, ну хорошо, Донарума уйдет, сейчас купят какого-то хорошего вратаря статусного, ну и в принципе для Сафонова, скорее всего, ничего не поменяется, ну вот оказалось, что с этим можно работать, и посмотрим, да, если история с Петраковым как-то реализуется, то хочется верить, что тоже у Алексея все шансы для этого будут.
3: Мне кажется, ПСЖ повезло, что они не выиграли вот в эпоху больших звезд, потому что они так вообще бустанули свое вот, ну, репутационное отношение к себе. Там же еще, кроме французских футболистов, еще молодые португальские футболисты, которые выросли в звезд в ПСЖ, да, вот Невиш, Рамош, ну, Рамош, наверное, еще не суперзвезда, да, но Витиньо, понятно, вот, Мендеш. Маркиниусу только 32 года, мне казалось, ему уже 48, а ему только 32, я вообще в шоке от этого был. И вот эта вот история того, что вот вдруг из-под вот этих всех каких-то там сумасшедших кубок, которые местами казались глупые, вот за всем этим, какой-то, знаешь, раз так все они ушли, и казалось же, помнишь, когда они все ушли, казалось, а кто будет играть? И выяснилось, что там вообще и эта команда выиграла Лигу Чемпионов, и выиграла два раза, это потрясающе, и то, что вот Энрике попался в этот момент, и Энрике, конечно, топовый тренер, абсолютно, это, конечно, школа Барселоны, два представителя школы Барселоны играли в финале, и Артета тоже оттуда, это, конечно, величайшая история. Что касается Арсенала, ты говорил, то, ну, я просто добавлю, что Арсенал величайший сезон провел, то есть то, что делает Артета, мне это не нравится, я, наверное, сейчас вот уже понимаю, что, ну, наверное, я не очень хочу на такое смотреть. Но с точки зрения результата, с точки зрения вообще возвращения Арсенала в элиту, я даже не думаю, был ли настолько Арсенал в элите вообще в своей истории. Да, он был ярок, он был убедителен, но Артета проделывает, конечно, большую работу, в которой он сам меняется. Он прошел несколько этапов своего собственного становления, и это, конечно, большая история. Я думаю, что болельщики Арсенала имеют право порадоваться и за себя, и за свою команду. Нет никаких предпосылок о том, что думать, что будет прям что-то плохо дальше.
2: Кажется, очень удачно для Арсенала, что вот Англия открыта как никогда, да, потому что практически все остальные топы, они в перестройке, они все поменяли тренеров, да, кто-то вот прямо сейчас, кто-то меняет, кто-то поменял несколько месяцев назад, но они все фактически в перестройке, то есть ни у кого нет собранной системы, собранной команды, и сейчас, ну, как будто вот не видно, да, за счет чего кто-то прямо здесь и сейчас сходу навяжет прям такую явную конкуренцию. Понятно, что
3: я не считаю Арсенал фаворитом в следующем сезоне,
2: но... команды игроки. Ну, не знаю, вот для меня в прицелом не будет неожиданностью, если Арсенал повторит успех абсолютно с точки зрения раскладов. Давай немножко вернемся на неделю назад к нашему кубку, потому что его не успели обсудить. Опять же, в контекст испанских тренеров, новый для нашего чемпионата человек, Карседо, турнир, который выигрывает Спартак, опять же, да, противоречивый вечно, и здесь очередная боль Краснодара. Да, с одной стороны, как будто там недостаток обоймы, усталость, гонка за двумя зайцами с понятным результатом. Здесь, опять же, вот я, ну, абсолютно не разделяю точки зрения, что должен был быть здесь выбор, что нужно было пожертвовать каким-то образом кубком. В общем, мне кажется, никаких гарантий, если в кубковой игре вышел второй состав в матче с «Динамо», это не давало. И к Мусаеву у меня нет претензий с точки зрения того, что команда должна была действительно играть на все результаты. Но вот опять же, по поводу стратегии, здесь вопросы есть. Да, и по формированию состава, и было это все понятно. И, ну, вот здесь, по сути, там за спиной Кордобы до сих пор никого нет. Сейчас вот то, что будет там с возможным уходом с Персиана, нужно будет решать. Ну, мне кажется, что Краснодар очень качественный сезон провел, и просто, наверное, если будут сделаны выводы, в принципе, шансы повторить прошлогодний успех, мне кажется, есть.
3: Ну, я не знаю просто, что говорить про Краснодар. Краснодар проиграл два турнира фактически в финалах. Я считаю, что это стечение обстоятельств, которое не отменяется из-за слуг Краснодара. Один турнир проигран в серии пенальти, мог быть выигран, и было бы другое отношение. Опять же, забей Ленини в матче с «Динамо», и чемпионат тоже мог сложиться по-другому. Я не считаю, что нужно делать какие-то глобальные выводы, говорить, что там Краснодар что-то сделал неправильно, набрав 66 очков в сезоне по причине эпизодов. При том, что мы понимаем, кто главный конкурент там Краснодара в чемпионате. Мы понимаем все расклады, мы понимаем, у кого какое количество ресурсов. Я считаю, что Краснодар, ну, наверное, внутри себя должен как-то себе ответить, что он еще может сделать сильнее. Но еще раз, 66 очков в чемпионате России — это много. Это отдельные эпизоды не позволили Краснодару стать чемпионом. Да, безусловно, очные игры с «Зенитом» была ничья и было поражение. Над этим надо думать, что делать. Здесь не должен ставиться вопрос к тому, что это какая-то там неудача, удача, какие-то ошибки, какие-то еще. Эта история просто про то, что Краснодар в нынешних реалиях единственная команда, которая оказывает конкуренцию «Зениту» на протяжении трех сезонов подряд. При том, что Краснодар по ресурсам вряд ли сильно отличающийся клуб там от всех московских клубов. И посмотри, как позорно эту конкуренцию «Зениту» оказывают московские клубы. А это позорно, я считаю. Вот. И то, как делает это Краснодар, ну, это просто круто. Краснодар, мне кажется, в плане клубной организации, в плане вообще работы с теми ресурсами, которые есть. У Краснодара не маленькие ресурсы, но он их реализует хорошо. Мне кажется, в этом смысле лучший клуб России, абсолютно. А что касается Кубка, ну, это трагедия Краснодара. Краснодар проиграл 3 финала Кубка России в серии пенальти с Ростовом, с ЦСКА и со Спартаком. Ну, можно, конечно, здесь поискать какую-то систему. Я не считаю, что нужно искать какую-то систему. Ну, так случается, к сожалению. Надо выигрывать в основное время. Что касается Кайсета, Спартак действительно прибавил. Спартак интересный. Сложно говорить про перспективы Спартака, потому что мы уже 1000 раз говорили про перспективы Спартака, и это всегда заканчивается примерно одинаково. Но я думаю, что Помазун — это герой сезона, человек, который сыграл на весь сезон 2 серии пенальти и обе выиграл. И, по-моему, он больше ничего и не сыграл. Я не знаю, может, где-то на ранних стадиях Кубка он играл. В этом смысле абсолютно потрясающая история. Это прям отдельный такой кейс. Я вспоминаю, наверное, только Ван Гал, если я не ошибаюсь, сборной Голландии. Помнишь, менял вратаря под серию пенальти. Вот больше, наверное, такого не помню.
2: Вот, ну, вот Артета мог Кепу выпустить, который вроде как с пенальти тоже
3: Кепу,
2: задним Кепу, числом, кстати, все можно, конечно, предположить.
3: Да, меняли под Кепу, меняли под серию пенальти. Ну, кстати, Райта отбил свой удар. Вот, там, делая не в отбитых ударах. Райя, мне кажется, лучший вратарь сезона вообще. Вот, ну, я просто про то, что классная история. Я был, кстати, на финале в Лужниках. Мне понравилось, кроме всего прочего, еще хочу сказать, что Лужники, вот по ощущениям, мне очень понравилось на Лужниках в плане организации, прохода, выхода со стадиона, как быстро оттуда уехать, какой вежливый, аккуратный и неназойливый досмотр был. Короче, мне в Лужниках прям очень-очень сильно понравилось, и вообще ощущения от финала были прям вот праздничные-праздничные в этом смысле.
2: Ну, российский чемпионат, как и многие европейские, уходят на паузу, плюс к тому в этой паузе будет очень хорошее футбольное событие, за которым будем скоро уже начинать следить. Но есть момент, который хочется все-таки обсудить. Я бы даже, наверное, вот взял, опять же, тренерский контекст. Уход Гвардиолы после 10 лет в Сити, приход Морески, приход Хаби Алонсо в Челси, смена тренера совсем недавно в Ливерпуле, уход Салаха, приход Мауриньо в Реал. Вот, мне кажется, здесь будет за чем последить в следующем году. Вот для тебя из всех этих контекстов что наиболее интересное? Ну, как будто в Англии просто количество больше событий, но даже сам по себе один приход Мауриньо в Реал, ну, это просто такая, мне кажется, суперлегендарная штука.
3: Ну, про Мауриньо и Реал мне понравилась шутка, что им нужен Феликс Магат. Это такая шутка для футбольных гиков. Был такой немецкий тренер, который наводил все время порядок, да, очень жесткий и бестолковый, но порядок всегда наводил в раздевалке. Вот Реал дошел до того, что ему нужен Мауриньо. Это вот про эту историю. А Гвардиола, это, ну, надо какой-то отдельный большой разговор про Гвардиолу затевать. Я не знаю, будет он еще работать или нет. Мне кажется, что он будет работать, наверное, в какой-то сборной. Но это как бы эпоха, и то, что сделал Гвардиола, это как бы недооценить нельзя. Вот. А что касается вообще большого количества событий в Англии, ну, тут же тоже нужно понимать, вот тут была статистика, да, то, что Бёрнли заработал за этот сезон больше, чем Реал. Вылетев из чемпионата, 62 миллиона заработал, а Реал 57 миллионов заработал. Вот это вот про английский чемпионат сегодняшний. То, что количество событий в Англии в силу того, что там уже начинаются качественные изменения в силу большего количества ресурсов. Да, мы видим, как там игрок из Кристал Пэлас там становится лучшим игроком чемпионата Германии, где там итальянские топ-клубы будут там собирать себе игроков из Саутгемптона и Бормута, и эти игроки там будут успешными. Да, поэтому Англия сегодня вот такого типа суперлиги, которая вот так вот... Поэтому повышенная событийность, потому что мы за этим больше всего и смотрим.
2: Ну, а в плане расстановки сил для тебя все-таки вот в Англии, с учетом, что все практически перегружаются, кроме Арсенала, да, Алонсо в Челси, ну вот к Челси есть вопросы как раз по поводу стратегии. Если в Сити, как будто бы ты понимаешь, да, по какой стезе пойдет команда, и вроде, ну... больше веришь, как минимум, в эту историю. Ну, мне так кажется, опять же. С Ливерпулем не знаю. Вот будет... Ну, опять же, тут есть уже варианты по преемнику из Борнмута.
3: Да, Райола вроде бы уже говорят.
2: Да, да, кстати, еще один баскский тренер в контексте испанцев. Ну, вот мне... Для тебя Ливерпуль, Челси, Сити — вот три абсолютно разные истории. Но вот в какую из них ты веришь больше?
3: Ну, не знаю, в какую я верю. Понятно, что у Сити будет большая перестройка, хотя Мореско последователь Гвардиолы, он в этом смысле... Хотя у Гвардиолы такая, знаешь, уже не настолько его системная команда, как Мореско строил. Более похожую команду на команду Гвардиолы, чем последняя команда Гвардиолы. Вот так, наверное. Вот. Но это логично. Было бы также бы логично, если бы Ливерпуль позвал Алонсо. Мне казалось, что это прям напрашивалось. Но вот этого не произошло. В этом смысле менеджмент Ливерпуля... Ну, вызывает некоторые вопросики. Это было и по трансферам по летним, вот, и сейчас. Не знаю, посмотрим, что из этого будет. Вот. А что касается Челси, но понятно, что руководство Челси уже как бы доверия не вызывает за последние годы, но они сейчас вот Алонсо не только тренером, они еще сами обозначили, что он менеджер, то есть они ему в Англии, это немножко другая функция, и если тренер означает менеджер, то есть как будто бы руководство говорит то, что дает тренеру права спортивного директора, то есть еще и формирование команды. Если реально клуб поменяет свою политику, ну, то есть, мы сегодня говорили уже про ПСЖ, да, который там по-разному так попробовал, и смешно, и дико попробовал, а потом вот пришел к тому, чему пришел. Почему бы Челси бы такую же бы историю не повторить на более короткой дистанции? А Алонсо большой тренер, тренер системный, тренер, который умеет играть, и то, что у Алонсо не получилось в Реале, это скорее у Реала не получилось стать системной командой, это проблема клуба, а не проблема тренера, я считаю, вот, проблема руководства Реала. Если Челси действительно с точки зрения руководства управления клубом даст Алонсо то, что ему надо, Алонсо очень перспективная история, я бы на это бы очень сильно посмотрел, то есть мне кажется, что у этого... перспективы очень-очень сильные, большие, история интересная.
2: Будем следить за новыми тренерами, за командами уже через буквально 1.5-2 месяца в новых чемпионатах. Ну и, конечно, за российским межсезоньем. Есть уже в том числе приход Шварц в «Динамо», о котором еще поговорим. Ну и другие-другие контексты. Конечно же, чемпионат мира, который уже буквально через какие-то считанные дни начнется и который тоже будет большую часть нашего внимания к себе приковывать. Спасибо, друзья, что были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем здоровья.
0: Около спорта.

Надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд.

0: Беседка. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центемал Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
2: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут в диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
1: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
2: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня, веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
1: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
2: Песня «Потанцуем, Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети», влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению. Я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, и решила, что буду петь песню «Потанцуем, Джек».
1: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень рано.
2: Очень, а с чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось, получилось. И у родителей четверо детей. Нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было, мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность, ребенок-инвалид до 18 лет, и там уже заставляли детей, ну не то, что заставляли, принуждали, просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки, до сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Как послушная.
3: Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну давай попробуем. Поставила мне песню, ну, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебеевский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, мне до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот в этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса, от этого «Романтика», мне объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была «Тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук», что-то такое было. И мама сидела и такая: да нет, это не моя дочка, я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку, в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу, со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень... разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот. И в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководство, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть выступления на заводе, у нас есть завод

0: После того, как я отучилась в 4 класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Аль-Мухаммедова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в 5 классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь 5 класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот. И там я тоже занималась музыкой. Я играла на фортепиано. У меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано. Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию что-то я уже... Не помню. Ну ладно, если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу, а я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось, потому что мы вначале не поняли друг друга, она была очень строгая, а для меня и так родителей нету рядом. А еще строгий преподаватель по своему любимому предмету, это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила: ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы, потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей, а ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила: я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит: нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая: нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. Самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали: ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала: хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет. Честно, не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно. И с именами некоторыми тоже.
1: Я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
0: Да. Вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни. Прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали: ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний. Давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала: да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и... Все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса, тоже мне сказали: ну ладно, чуть тебе тут остаться 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики.

0: Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по, я его называю профессор, учитель по специальности по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла, меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
1: Это оправдаться перед родителями?
0: Не то, чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо. Это же высшее образование, ты что? Все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая, ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, и все такие, да ну надо. Свекровь тоже говорит, Юля, ну надо же. Я такая, да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании. Вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну, все такие, ну, попробуй. И муж такой, ну, не знаю, но вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт, очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
1: Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
0: Да.
1: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
0: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что, по факту, у всех есть слух, и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голоса, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей, у них тоже есть голос, то есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
1: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
0: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна...
1: Смена деятельности.
0: Да, какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. От раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребенок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребенок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
1: А насколько достаточно людей ходит?
0: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, плохо.
1: Только те, кто способен просто заплатить.
0: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных. Сколько лет моего обучения, да? Чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей. Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
1: А слабое зрение не мешает работе?
0: Слушайте, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее. Это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие: ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая: да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили, обществу сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
1: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо,
0: спасибо
1: за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятного.
1: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
0: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
1: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Тюмени завершился Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». В России запущено производство уникальной отечественной линзы ясень для лечения катаракты. В Кузбассе завершен проект «Видимые возможности по трудоустройству незрячих». Вышел документальный фильм «В IT на ощупь» при поддержке Всероссийского общества слепых. В Санкт-Петербурге откроется тактильная выставка киносказочных костюмов. Члены Волгоградской организации ВОС совершили паломническую поездку в монастырь. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 25 по 28 мая на базе Центра комплексной реабилитации «Родник» в Тюмени прошел Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Масштабное событие объединило любителей интеллектуальных состязаний из 8 регионов страны. Организатор фестиваля – культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС, принимающая сторона – Тюменская областная организация ВОС. За победу сражались 9 команд. Участники демонстрировали стратегическое мышление в таких дисциплинах, как тайю, квиксат, кварта, патагон, пентага, ова, калах и катамино. Участники с остаточным зрением дополнительно соревновались в гоблет, гигс и абалон. Первое место заняла первая команда Тюменской области, получив диплом и денежную премию 12 тысяч рублей. Второе место у Красноярской краевой организации, третье у Амурской областной организации. Председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Тунгусова отметила, что настольные игры – это не просто досуг, а эффективный инструмент реабилитации, развивающий логику, пространственное мышление и коммуникативные навыки. В России стартовало серийное производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она производится на базе медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с астигматизмом предусмотрен специальный торический вариант. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В перспективе мощности планируется увеличить до 25 тысяч. Установка линзы доступна гражданам России бесплатно в рамках программы госгарантий. Ежегодно число операций по удалению катаракты растет. В 2025 году сеть филиалов центра провела свыше 150 тысяч операций. В Кузбассе завершился проект социального воздействия «Видимые возможности», направленный на обучение и содействие занятости незрячих и слабовидящих. Проект реализовывался с 2023 по 2026 год автономной некоммерческой организации «Здесь» совместно с Министерством труда и социальной защиты Кузбасса при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». За это время участниками проекта стало 114 жителей Кузбасса, а 34 человека сегодня уже официально трудоустроены или ведут самостоятельную профессиональную деятельность. На итоговой встрече обсудили перспективы развития сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью по зрению и возможности дальнейшего применения успешных практик в регионе. 29 мая в Центре реабилитации инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга состоялся предпремьерный показ документального фильма «Войти на ощупь». Мероприятие прошло при информационной поддержке Всероссийского общества слепых. Герои фильма и члены команды проекта отметили, такие фильмы не только мотивируют незрячих людей строить карьеру в IT, но и вдохновляют каждого. Фильм уже доступен для просмотра по ссылке в социальной сети ВКонтакте. Также команда проекта запустила опрос для сбора мнений о фильме. В декабре будут подведены итоги конкурса молодых специалистов в IT. 5 июня в 18 часов в Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих откроется тактильная выставка костюмов из российских сказочных фильмов «От эскиза до экрана». Представлены подлинные костюмы из фильмов «Огниво», «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Конек-горбунок» и «Горыныч». Особенность выставки – возможность тактильного осмотра. С каждым экспонатом можно познакомиться на ощупь, что делает выставку доступной для людей с нарушениями зрения. Выставка продолжит работу до 17 июля. 28 мая члены Волгоградской региональной организации ВОС совершили познавательную и духовно значимую поездку в Каменно-Бродский, Свято-Троицкий, Белогорский мужской монастырь, расположенный в Вольховском районе. Экскурсия была организована, чтобы познакомить участников с историческим и духовным наследием региона. Гости узнали историю монастыря, основанного в 1860 году, посетили храм и приложились к чудотворной иконе «Всех скорбящих радость», прогулялись по уникальной дубовой роще с 400-летними дубами и осмотрели верхний ярус монастырских пещер. Особое внимание уделили тактильному восприятию и аудиокомментариям. И коротко о других событиях. 23 мая спортсмены Михайловской местной организации ВОЗ приняли участие в первенстве по плаванию среди инвалидов по зрению. Первое место среди мужчин занял Сергей Манюхин, второе – Алексей Щелков, третье – Алексей Ситников. Среди женщин призером стала Светлана Долгова. Также завершился четвертый всероссийский конкурс студенческих работ «Город в деталях» по созданию безопасной и комфортной среды для уязвимых групп населения. Тифлоцентр «Вертикаль» выступил партнером конкурса. Первое место занял проект «Место встречи Торжок» Южного федерального университета. Лучшие работы лягут в основу заявок на конкурс Минстроя России. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра.
5: но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
7: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
9: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
8: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
9: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
8: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
9: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2. А в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
8: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
11: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
12: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
10: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
13: Радио ВОС. Музыка.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Отец и мать играют важную роль не только в жизни ребенка, но и общества. От воспитания детей, формирования личности и характера зависит их благополучие и развитие социума. Подобный процесс позволяет в кратчайшие сроки передать накопленный опыт предыдущих поколений и уберечь от повторения ошибок. Прививать современные ценности призван международный праздник. Всемирный день родителей справляют ежегодно 1 июня. Дата не является общегосударственным выходным в России, однако связанные с ней акции поддерживаются властями. В торжествах принимают участие отцы, матери, их дети, родственники, друзья и близкие люди, а также будущие родители. Мероприятие является всеобщим, вне зависимости от материального достатка, социального положения, профессии и рода занятий. Оно отмечается всеми, кто по профилю своей деятельности связан с планированием семьи. Его считают своим правозащитные и благотворительные организации соответствующей специализации. Событие берет начало в 2012 году. 17 сентября прошло планерное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Результатом стало принятие резолюции, которая рекомендует государствам по всему миру учредить праздник. Всемирный день родителей знаменуется акциями в городах. Раздаются листовки, памятки, поднимаются вопросы образования. Видные деятели шоу-бизнеса записывают видеоролики, призывающие людей внимательно и заботливо относиться к матерям, отцам, не проявлять безразличия к трудностям на их жизненном пути. Российская Федерация 1 июня также отмечает Международный день защиты детей, поэтому наша общая задача – поддержать детишек и их родителей. Ну а теперь музыкальные даты и события, на этот раз последнего дня мая и 1 июня. Кстати, всех с наступлением лета!
0: Муз-именинник.
1: 31 мая 1955 года родился австралийский гитарист-виртуоз, мастер уникальной импровизационной техники игры, двукратный номинант на Грэмми Томми Эммануэль. Уильям Томас Эммануэль появился на свет в Мусвиллбруке, Новый Южный Уэльс, Австралия. Он начал играть на гитаре в 1959 году в возрасте 4 лет, без преподавателя. В дальнейшем он так и не получил академического музыкального образования, поэтому часто шутит о том, что не умеет читать ноты и табулатуры, так как слуха ему вполне достаточно. В 1960 году старший брат Томми, 7-летний Фил, создал группу, назвав ее «The Emmanuel Quartet». Семейная группа Эммануэлей известна также под названиями «The Midget Surfers» и «Trailblazers». В группу Фил взял и 4-летнего Томми. Порепетировав несколько месяцев, мальчишки начали публичные выступления, и с тех пор братья Эммануэли работают на сцене всю свою жизнь. Музыкальным образованием Эммануэлей занимался Бадди Уильямс, австралийская звезда кантри, и даже взял молодых дарований в тур. В 1966 году, после смерти отца, желая помочь семье, 11-летний Томми начинает преподавать гитару и пользуется уважением наравне с другими взрослыми преподавателями, так как уже тогда в нем были видны экстраординарные исполнительские способности. Тогда же, в 11, будучи уже опытным музыкантом-исполнителем, Томми привлек в группу младшего брата Криса, играющего на удар, и сестру Вирджинию, которая играла на слайд-гитаре. Новую группу они назвали The Trailblazers и начали интенсивно гастролировать. Обучение в школе было переведено на заочную форму. Через год после создания группы Томми выиграл телевизионный конкурс молодых талантов и записал свою первую пластинку. С тех пор он сделал свыше 2000 записей, выпустил 16 сольных альбомов и участвовал в записях едва ли не всех звезд мировой сцены. В своих работах, кроме гитары, он играет на банджо, мандолине, ударных и перкуссионных инструментах, а также поет, аранжирует и выступает в качестве композитора. Впервые приехав в США, Эммануэль первым делом поехал в Нэшвилл к своему кумиру Чету Эткинсу. В 97 году они записали совместный альбом, а дружба с Четом продолжалась около 10 лет до самой его смерти. Эммануэль неоднократно приезжал в Россию и несколько лет подряд давал концерты в стенах Светлановского зала Московского международного дома музыки. Несколько раз он был хедлайнером международного музыкального арт-фестиваля современной музыки «Мама Кабо», где выступал совместно с гитаристом Тимуром Ведерником. Обычно Томми Эммануэль играет на австралийских гитарах Мейтон, которые оснащены комбинацией звукоснимателя и конденсаторного микрофона. Его именная модель стоит порядка $2000. Своей самой любимой гитарой он называет Маус – мышь. Такое прозвище она получила благодаря тому, что эта маленькая по форме гитара имеет очень мощный звук. Резонаторное отверстие инструмента Эммануэль закрывает специальной резиновой заглушкой, которая является подавителем обратной связи, так называемый «feedback buster». Для обработки сигнала используется цифровой процессор эффектов Alesis MidiVerb 2. Струны музыкант меняет перед каждым выступлением. Томми Эммануэлю 66 лет, а на радио ВОС его трек «Last Time I Saw You».

0: Муз-события.
1: 2 июня 1997 года вышел альбом Гэри Мура «Dark Days in Paradise». «Хмурые дни в раю» — 11-й студийный сольный диск ирландского гитариста и певца. Он вызвал яростное возмущение давних поклонников музыканта и ознаменовал резкую смену музыкального направления для Мура, отказавшегося от электрического блюза трех предыдущих альбомов в пользу более современного звучания. Мур предстает на нем в амплуа вокалиста, отодвинув гитару на второй план. Музыкант серьезно увлекся экспериментами с электронным звуком. Сочетание пронзительной соло-гитары с жестким брейкбитом может быть расценено по-разному. И как смелый шаг вперед, и желание порвать со старыми штампами, и как попытка поднять свой статус в глазах молодежи. Последняя дорожка пластинки длится 18 минут и содержит спрятанный одноименный бонус-трек «Dark Days in Paradise». В ремастере 2003 года была устранена одноминутная пауза, а заглавная композиция вынесена отдельно. Но она все еще не упоминается на упаковке и в текстах песен, так что фактически это делает ее бонус-треком. Также в ремастере отсутствует еще несколько би-сайдов, выпущенных на CD-синглах в 1997 году. Автором всех песен является сам Гэри Мур. Бернт Лехлер из немецкой версии журнала Rolling Stone оценил пластинку как далеко не безупречную, поставив ей всего 2 звезды из 5. Он констатировал низкое качество и банальность текстов, за исключением автобиографической «Business as usual». Гюнтер Фишер в своей рецензии для журнала «Шпигель» высказался более позитивно. Альбом содержит красивые повороты и является сильным музыкальным произведением. Фишер констатировал, что Мур может замечательно заставить свою гитару петь и звучать, и особенно приятно слышать это в 13-минутном «Business as usual». Он охарактеризовал альбом как удачную заявку против одноразовой поп-музыки. Сама же пластинка в Европе пользовалась умеренным успехом. Мур продолжил свои эксперименты и на следующем релизе «A Different Beat», но на этот раз отзывы были по большей части негативные. Но это уже совсем другая история. А я поставлю в эфир трек Гэри Мура с пластинки «Dark Days in Paradise», который называется «I Have Found My Love in You».

0: Фокус события.
1: 3 июня 2016 года группа Roxette выпустила диск «Good Karma». «Хорошая карма» — 10-й и последний студийный музыкальный альбом шведской группы. Он записан на английском языке и впервые выпускался согласно международному контракту на студии Parlophone, дочерней компании Warner Music Group. В один и тот же день диск был выпущен как в Европе, так и в США на CD, 12-дюймовых пластинках в двух изданиях на черном и оранжевом виниле, а также доступен для покупки в интернет-магазинах в цифровом виде. «Good Karma» был записан на студии Aerosol Grey Machine Studios в Сконе, Швеция. Его отличительной особенностью является то, что на всех песнях пластинки присутствует основной вокал Мэри Фредриксон, и нет ни одной песни в сольном исполнении Пэра Гесли. Первый сингл, песня «It Just Happens», вышла 8 апреля 2016 года, хотя в цифровом магазине Deezer она появилась за неделю до выхода и была доступна для покупки и прослушивания. В Швеции это событие стало настолько значимым, что об утечке песни в интернет до ее официального релиза написала одна из крупнейших газет страны «Aftonbladet». В день выхода альбом оказался на 8-м месте во всемирном рейтинге цифрового магазина iTunes, уступив Бейонсе, Адель, Radiohead, Coldplay и другим именитым исполнителям. Он занял первое место по скачиванию в Аргентине, Чили, Греции, Израиле, Намибии, Словакии и Украине. Второе в Беларуси, Финляндии, Венгрии, Индонезии, Латвии, Российской Федерации, ЮАР, Испании и Швеции. Во вторую же неделю альбом опустился уже на 10-ю строчку. Обложка издания появилась через несколько дней после опубликования оформления Пэром Гесли в своем официальном фейсбуке первого сингла. Обе картинки выполнены в одинаковом стиле. Бабочка в перспективе символизирует римскую цифру 10, которая записывается как X, что также означает 10-й номер диска. Дизайнером обложки

участники выступил Пер Викхольм, традиционно работавший с музыкантами Roxette с 2009 года. Шведская газета Dagens Nyheter дает альбому отрицательный отзыв, оценивая его на 2 из 5. Обозреватель Нильс Хансен называет лучшей песней диска «Why Don't You?» и в то же время говорит, что на альбоме нет ничего нового, сравнивая песни с пластинки с хитами прошлых лет. Баварская газета Mittelbayerische Zeitung оценила альбом как впечатляющий. Немецкая северо-западная газета Nordwestzeitung писала о том, что группа возвращается к своим корням. Ну а в зоне особой музыки звучит Roxette. Трек будет называться «It Just Happened».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС. Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
2: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Экскурсии по музею.
2: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр – альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48 года, другой из 2011. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
1: Эдуард Асадов – студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
2: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
3: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
2: Асадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
3: Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю, сыновний, привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку. Немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры, все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
2: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2 нуля и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев в упор на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
1: А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Асадова?
2: Был наводчиком, лаконично ответит он.
3: Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
1: В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как сталь, решение – жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
2: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
1: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей, Корнею Ивановичу Чуковскому, на отзыв». Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
3: Зимняя сказка. Метелица, как медведица. Весь вечер буянит зло. То воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки. Стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты. И жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, все будто летит куда-то, метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято, до боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко, весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова, а сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка, полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка, сказка моя невозможная?
1: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу: «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
4: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга». Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык, потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. «Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы».
1: Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
5: «Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку. Только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому, ни любимой, ни другу.
2: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Асадова это получилось.
4: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь-в-точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
1: Еще на студенческой скамье Асадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
4: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарство прочих посильней, которое помочь всегда готово, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
1: Тогда Асадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Асадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
3: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
1: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
6: Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
1: В 1987 году литературная газета сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Осадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
5: На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем, красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь! Ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были. Но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал. Донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». «Мужчины, встревожьтесь! Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
1: Осадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
4: Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки. Словно костер на крохотные спички, не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться.
7: Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам. Не привыкайте к счастью никогда.
2: Всем своим творчеством он призывает нас. Не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
7: Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком, другие – принцессой и гордячкой, а третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть. Любви звездопада. Красивый-красивый. Большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.
8: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
9: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
8: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди

0: процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен, да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком, он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да, и в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно.

0: достаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи? Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверен на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщества, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
3: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия — это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
0: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
3: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОЗ.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система

0: Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Тюмени завершился Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». В России запущено производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. В Кузбассе завершен проект «Видимые возможности» по трудоустройству незрячих. Вышел документальный фильм «В IT на ощупь» при поддержке Всероссийского общества слепых. В Санкт-Петербурге откроется тактильная выставка киносказочных костюмов. Члены Волгоградской организации ВОС совершили паломническую поездку в монастырь. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 25 по 28 мая на базе Центра комплексной реабилитации «Родник» в Тюмени прошел Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Масштабное событие объединило любителей интеллектуальных состязаний из 8 регионов страны. Организатор фестиваля – культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС, принимающая сторона – Тюменская областная организация ВОС. За победу сражались 9 команд. Участники демонстрировали стратегическое мышление в таких дисциплинах, как Тайю, Квиксат, Кварта, Патагон, Пентага, Ова, Калах и Катамино. Участники с остаточным зрением дополнительно соревновались в Гоблет, Гигс и Абалон. Первое место заняла первая команда Тюменской области, получив диплом и денежную премию 12 тысяч рублей. Второе место у Красноярской краевой организации, третье у Амурской областной организации. Председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Тунгусова отметила, что настольные игры – это не просто досуг, а эффективный инструмент реабилитации, развивающий логику, пространственное мышление и коммуникативные навыки. В России стартовало серийное производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она производится на базе медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с астигматизмом предусмотрен специальный торический вариант. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В перспективе мощности планируется увеличить до 25 тысяч. Установка линзы доступна гражданам России бесплатно в рамках программы госгарантий. Ежегодно число операций по удалению катаракты растет. В 2025 году сеть филиалов центра провела свыше 150 тысяч операций. В Кузбассе завершился проект социального воздействия «Видимые возможности», направленный на обучение и содействие занятости незрячих и слабовидящих. Проект реализовывался с 2023 по 2026 год автономной некоммерческой организации «Здесь» совместно с Министерством труда и социальной защиты Кузбасса при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». За это время участниками проекта стало 114 жителей Кузбасса, а 34 человека сегодня уже официально трудоустроены или ведут самостоятельную профессиональную деятельность. На итоговой встрече обсудили перспективы развития сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью по зрению и возможности дальнейшего применения успешных практик в регионе. 29 мая в Центре реабилитации инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга состоялся предпремьерный показ документального фильма «Войти на ощупь». Мероприятие прошло при информационной поддержке Всероссийского общества слепых. Герои фильма и члены команды проекта отметили, такие фильмы не только мотивируют незрячих людей строить карьеру в IT, но и вдохновляют каждого. Фильм уже доступен для просмотра по ссылке в социальной сети ВКонтакте. Также команда проекта запустила опрос для сбора мнений о фильме. В декабре будут подведены итоги конкурса молодых специалистов в IT. 5 июня в 18 часов в Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих откроется тактильная выставка костюмов из российских сказочных фильмов «От эскиза до экрана». Представлены подлинные костюмы из фильмов «Огниво», «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Конек-горбунок» и «Горыныч». Особенность выставки – возможность тактильного осмотра. С каждым экспонатом можно познакомиться на ощупь, что делает выставку доступной для людей с нарушениями зрения. Выставка продолжит работу до 17 июля. 28 мая члены Волгоградской региональной организации ВОС совершили познавательную и духовно значимую поездку в Каменно-Бродский, Свято-Троицкий, Белогорский мужской монастырь, расположенный в Ольховском районе. Экскурсия была организована, чтобы познакомить участников с историческим и духовным наследием региона. Гости узнали историю монастыря, основанного в 1860 году, посетили храм и приложились к чудотворной иконе всех скорбящих радость, прогулялись по уникальной дубовой роще с 400-летними дубами и осмотрели верхний ярус монастырских пещер. Особое внимание уделили тактильному восприятию и аудиокомментариям. И коротко о других событиях. 23 мая спортсмены Михайловской местной организации ВОС приняли участие в первенстве по плаванию среди инвалидов по зрению. Первое место среди мужчин занял Сергей Манюхин, второе – Алексей Щелков, третье – Алексей Ситников. Среди женщин призером стала Светлана Долгова. Также завершился 4-й всероссийский конкурс студенческих работ «Город в деталях» по созданию безопасной и комфортной среды для уязвимых групп населения. Тифлоцентр «Вертикаль» выступил партнером конкурса. Первое место занял проект «Место встречи Торжок» Южного федерального университета. Лучшие работы лягут в основу заявок на конкурс Минстроя России. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Татанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
7: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
6: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
7: Честно сказать, нет.
6: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно
8: обязательно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
7: Это будет песня «Аюшка».
8: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор, народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я сейчас спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас. Я хочу сказать, как она красиво ответила. Потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до Сердце, да, каждого человека.
1: Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет, хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет.
0: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии обязательно, мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею, иногда очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем
0: ясно,
2: сами.
0: Ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать, наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оли Лукойла».
0: Про «Оли Лукойла» понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя, ну, и да, очень да. Быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
0: Обсуждаете,
2: поэтому...
0: да?
2: Да.
0: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
1: Следующая песня — это «Встреча друзей».
0: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
2: Маша забыла, да?
0: Ну, ничего страшного.
2: По-моему, Роберт Розенский.
0: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах «Радио ВОС» в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь? Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе, угу. Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: бывает
1: затихает. Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну, просто...
1: Да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, я так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда... Он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадках размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно?
2: Мама
1: разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да, друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим. Уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений. Вот, потому что все дороги открыты. У нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь таким, тем более с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела, совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода, бывает приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И петь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает

0: Раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю. И мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
1: Песня будет «Пивунья России».
0: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
1: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
0: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

«Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос», я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у меня на связи по скайпу Елена Ташухина из Фрязино. Привет, Лен.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
2: Говорить мы сегодня будем на тему простую, кулинарную, вкусную, потому что я знаю, что ты хорошо готовишь, и надеюсь, ты поделишься со мной и с нашими радиослушателями своими любимыми рецептами, да, рецептами любимых блюд. С чего начнем, Лен?
3: Начнем, наверное, мы с запеканки, с кабачков. Сейчас лето, время такое, овощей, в общем-то, доступно очень много.
2: Угу, так.
3: Вот. Ну, я предложу запеканку из кабачков.
2: Так, с чего мы начнем? Как это делается?
3: Значит, берем, ну, где-то 3 средних кабачка, таких не крупных, не мелких. Вот сейчас они как раз такие, шкурка у них мягенькая, хорошие такие, вот.
2: Угу.
3: Берем, значит, эти кабачки, моем, ничего не чистим. Если у них, ну, если шкура, конечно, дубовая, то надо ее срезать. Если такая мягенькая, ну, сейчас они все мягенькие.
2: Ну, да, потом да, да.
3: Режем мелким кубиком эти кабачки. Складываем их в миску. Значит, туда добавляем зелень петрушки и укропа. Ну, и да, чеснок по вкусу. Я, например, люблю пастрей, я добавляю чеснок.
2: Угу.
3: Вот, солим и эту миску, ну, перемешаем все. И прям можно даже вот, ну, хочешь ложки можно, хотите, хотите руками. Я люблю вот такие вещи делать, типа руками, ну, кому чем удобно.
2: Так.
3: В другой миске мы смешиваем, значит, где-то 3 яйца, ну, если яйца мелкие, можно взять 4.
2: Угу.
3: Мы их взбиваем, ну, взбиваем не так прям вот до крепкой пены, а, ну, просто белок с желтком, чтобы смешался.
2: Ну, это можно сделать и вилкой, да, я так понимаю, это не обязательно.
3: Прям, то, чем привык.
2: Угу. Так.
3: Значит, туда добавляем 4 столовые ложки сметаны в эти яйца.
2: Ух ты.
3: Столовую ложку горчицы.
2: Угу.
3: И где-то, ну, примерно 4-5 столовых ложек тертого сыра. Сыр надо заранее натереть.
2: Так, сыр какой? Я всегда вот пристаю
3: сыр
2: совсем.
3: Любой,
2: любой, да?
3: Какой нравится. Российский, какой хотите.
2: Того, а, какой... То есть там это не принципиально, это не чтобы он не сливочный, там был мягкий, не мягкий. Это, в общем, кто что
3: нет,
2: хочет.
3: Нет, нет, твердый лучше даже.
2: А, угу, даже лучше твердый все-таки. Хорошо, так.
3: И, значит, где-то 5 столовых ложек вот в эту яичную массу добавляем мы сыра. Все это перемешиваем. Угу. Потом берем форму, в которой будем выпекать эти кабачки. Смазываем ее маслом сначала форму, естественно,
2: да,
3: чтобы ничего не пригорело. Выкладываем туда эти кабачки. Сверху заливаем вот этой смесью сырно-яичной.
2: Угу.
3: Разравниваем так ложечкой, чтобы, ну, ровненько было, чтобы слой был такой.
2: Так.
3: И сверху еще посыпаем, ну, где-то примерно сыр вот когда потерли, его надо примерно поделить пополам. То есть ложек 5 туда и примерно столько же оставить сверху застыть.
2: А, вот так вот. Угу. Так.
3: Да. А эти можно повторить. Мне больше нравится, когда в один слой. Как хочется.
2: Слой, сама запеканка, она толстая получается, если в один слой, или не очень?
3: Смотря какая посуда будет по площади.
2: А, ну тут, да, да, да, кстати.
3: Ну я, например, так люблю, чтобы было не очень толсто.
2: Угу. Хорошо, вот посыпали сыром и...
3: Заранее, значит, духовку разогреваем где-то градусов до 200 и ставим эти кабачки, запеканку кабачковую. Ну и, опять же, зависит от духовки, ну где-то в среднем минут 35-40. У меня минут 40 она уже в моей духовке. Потом ее вынимаем, чуть-чуть дать. Я, например, вот ей чуть-чуть даю остыть, потом ее, ну, режешь на куски, и там уже...
2: И уже потребляешь.
3: Ее можно холодной, можно теплой, кому как нравится. Кабачки, в принципе, такие, такой продукт, который можно кушать и холодным.
2: Ну да, да, да. Да.
3: Когда их холодильник, конечно, тоже не очень. Тогда уж... Либо вот такой комнатной температуры. Разогревать, мне кажется, я не пробовал ни разу, но мне кажется, не надо. Потому что сыр будет... Он там будет плавиться, 15 раз переплавлять.
2: Ну что же, хорошо, это очень вкусно, интересно и действительно по-летнему. Давай тогда продолжим, перейдем к следующему блюду.
3: Ну, а следующий рецепт, ну, мясной, наверное, надо какой-то, потому что как-то, ну, овощи овощами, а как-то надо, хочется что-нибудь посытней. Ну, я могу предложить вот курицу в соевом соусе.
2: Давай попробуем, посмотрим, что это.
3: Берем куриную грудку, естественно, моем, обсушиваем воду с нее полотенцем бумажным, разделываем ее на порционные куски, чтобы на порцию один кусочек, да?
2: А как это вот? Объясни, как ее разделить на порционные куски? Можно поподробнее? Вот?
3: Смотри, вот, например, грудка, да, но она в среднем, ну, может быть, 600-700 грамм, да?
2: Угу.
3: Ну, человек же столько не скушает, но разделить на 2 части, там, на 3 части. Разрез поперек волокон, ну, как обычно, мясо.
2: Ну, просто на кусочки, грубо говоря, я понял, да?
3: Да. Угу. кусочки, а вот чтобы на порцию.
2: Так.
3: Вкладываем ее в миску какую-нибудь. Заливаем ее, вот такой соус есть, называется он соевый соус стебель бамбук классический.
2: Угу.
3: Такие маленькие бутылочки с длинным горлышком. Заливаем ее этим соусом так, чтобы она была, ну, не плавала там, но чтобы как бы ее покрыло этот соус.
2: Угу, угу. Так.
3: И оставляем часов на 8-10. То есть это надо делать, если будешь готовить утром, значит, надо готовить с вечера, вот так делать. Если вечером, то, значит, с утра замариновал как бы ее и оставил.
2: В холодильнике, да?
3: Да, в холодильнике.
2: Угу, так.
3: Потом, значит, когда эти часы прошли, сливаем этот соус. Мясо уже солить не нужно, потому что соус соленый. Берем противень, на чем мы будем выпекать. У меня все такое больше в духовке. Я люблю духовку.
2: Так.
3: Смазываем его слегка маслицем растительным, чтобы не подгорело это мясо. Выкладываем в один слой его мясо на противень. На него нарезаем, значит, лук кольцами либо полукольцами. И на каждый кусочек мяса кладем колечко, ну, вот такой кружочек лука.
2: Угу.
3: Потом берем шампиньоны. Шампиньоны сырые. Никакие не вареные, не жареные. Нарезаем, ну, естественно, моем, чистим их и нарезаем мелкой соломкой.
2: Так.
3: Кладем на лук вот эти грибы.
2: А сколько грибов получается вот по весу?
3: Мало уходит. Ну, если где-то на килограмм курицы, ну, грамм 300, может быть.
2: Немного, да.
3: Если нарезаются тонкой соломкой, получается их как бы много, когда нарежешь.
2: Ну, да.
3: У них вес такой, ну, они легкие достаточно.
2: Так.
3: На грибы, значит, лук, грибы мы положили. Теперь на грибы мы нарезаем тонким кружочком помидор.
2: Сколько помидоров, соответственно, я опять же возникну?
3: Ну, если крупные помидоры, то 2-3 помидора.
2: 2-3 помидора, так.
3: На помидоры намазываем, так, чуть-чуть, не наливаем, а чуть-чуть смазываем их майонезом.
2: Угу.
3: Со всего, со всей этой пирамиды. И сверху посыпаем сыром твердым. Опять же, любым твердым.
2: Угу. Сыра сколько примерно нужно будет?
3: Ну, тоже грамм 300, наверное.
2: Грамм 300. Так, и в духовку.
3: В духовку все, в разогретую. Ну, это где-то минут на 50-60 опять. Все зависит от духовки.
2: Вот. Угу. В частности, у тебя какая духовка? Газовая или...
3: Я газовая, но они газовые тоже разные.
2: Ну, да, да.
3: Накалывалась.
2: Лена, такой вопрос. А у тебя вот есть на кухне какие-то особенные приспособления, которые тебе помогают готовить? Там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, там весы интересные, или вот есть такие штуки, чтобы яйца колоть очень удобно, собственно, как зрячим, так и незрячим людям?
3: Нет, у меня ничего такого нет. Яйца я колю ножом. Ну, миксер, ну, как обычно, у обычных людей. Миксер, блендер, вот это все.
2: Угу, угу, угу.
3: Специально для незрячих людей у меня таких приспособлений нет.
2: Ну, хорошо. Тогда самое время, наверное, перейти к следующему блюду.
3: Ну, а следующее могу предложить радиослушателям такой вот пирог. Опять же, он как бы к лету подходит.
2: Так.
3: Он называется заливной пирог с луком и яйцами.
2: Так, с луком и яйцами. Угу.
3: Ну, варим где-то 3 яйца.
2: Угу.
3: Крутим их, варим, нарезаем мелким кубиком. Берем зеленый лук, ну, сколько не жалко, много лука. Потому что когда... Его надо немножко пассеровать там в масле, он немножко его как бы становится меньше.
2: Ну да, да, да, да.
3: Мы его тоже мелко нарезаем и на сливочном масле немножко припускаем, не жарим, а вот просто чуть-чуть, чтобы он до мягкости.
2: Так, то есть именно на сливочном и чуть-чуть, да, не перестараться.
3: Так, чтобы он стал мягким.
2: Так.
3: Вот, смешиваем с яйцами этот лук и, ну, естественно, посолить и можно поперчить по вкусу.
2: Угу.
3: Вот это начинка получается. Начинка у нас готова. Значит, теперь делаем тесто. Для теста мы берем, ну, кефир можно или сметану, тут на выбор, где-то грамм 400. Если сметана, то, ну, я, если беру сметану, то жидко, чаще всего на кефире. Сливочное масло 160 грамм примерно, 2 столовые ложки примерно сахара и примерно 1/2 чайной ложки соли.
2: Угу, так.
3: 2 сырых яйца, и тут, ну, как бы в рецепте дано 280 грамм муки, но это где-то 1 стакан полный, в стакане 160 грамм, это я знаю точно.
2: Так.
3: Стакан, который, в нем 160 грамм муки.
2: Ну, вот один полный получается, а другой, видимо, не до конца.
3: Это 2 этих примерно так.
2: Угу, так.
3: Ну, если медным стаканом мерить, ну, 160 грамм можно. Если вот у кого кто привык медным стаканом мерить, я просто привыкла обычным стаканом. По мерным там, конечно, все в граммах написано.
2: Ну,
3: 280 грамм муки мы берем. И есть такой разрыхлитель для теста, называется такая, пакетики
2: такие продаются. Угу.
3: Да. 1,5 чайных ложечки вот это надо, этого разрыхлителя.
2: Угу. Так.
3: В общем, мы разбиваем вилкой, да, их не обязательно тоже взбивать в такую прям пену густую. В все туда ингредиенты, соль, сахар, все вмешиваем. Единственное, я разрыхлитель смешиваю с мукой, сухой мукой.
2: А, вот так вот.
3: Пишут, что так получается пышнее. Ну, я не знаю, но я как-то вот верю этому, поэтому так делаю.
2: Ну, привыкла так уже, можно сказать, да?
3: Да.
2: Угу, так.
3: Все вот эти ингредиенты мы смешиваем, масло растапливаем, вливаем в кефир, туда соль, сахар, яйца вот эти разбитые, которые вилочкой взбитые там или чем.
2: Угу.
3: И туда, значит, вот эту муку хорошенько перемешиваем, чтобы комочков не было.
2: Так.
3: Тесто получается такое, как густая сметана примерно. Такое, угу. Оно не стоя, оно должно литься.
2: Так, так, так.
3: Берем форму, какой будем выпекать. Ну, мажем ее маслом. Туда примерно половину вот этого теста мы выливаем. Можно чуть больше. Стараться надо примерно половину.
2: Так, вылили.
3: Разровняли его так, ну, ложечкой, да. На него, вот я, например, такой ложкой, обычной ложкой выкладываю вот эту начинку яичную по всей поверхности, да.
2: Угу.
3: Потом ее... Ну, стараюсь так, чтобы... Потому что тесто-то жидкое, оно же там утопнет, эту начинку.
2: Ну, понятно.
3: Вот. И потом ее вот... кучками так кладу, потом разравниваю ложку.
2: Так, хорошо. Давай здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу, и после паузы уже ты расскажешь, как доделать пирог.
4: Вновь и в мороз шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
2: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, постоянный ведущий программы Максим Петров. И у нас сегодня на связи по скайпу Елена Ташухина, которая делится с нами своими любимыми рецептами. Мы закончили с тобой на том, что выкладывали начинку, да?
3: Ну да.
2: Так, и что же будет дальше?
3: Начинку мы выложили, значит, и заливаем второй половиной вот теста, да?
2: Угу.
3: И ставим в разогретую духовочку опять, и где-то минут на 35. Этот пирог, он хорош как и в горячем, как и в холодном виде. Куда-то брать там с собой на работу, еще куда-то.
2: Отлично. И быстро, опять же, я так понимаю. Это.
3: Быстро, опять же, и очень это... Так сказать, на все случаи жизни.
2: Так, отлично. Очень быстрый вкусный пирог. У нас сегодня с тобой очень большое меню получается, да? Но я думаю, что это порадует наших радиослушателей. Будет из чего выбрать. Давай следующее блюдо какое-нибудь интересное, чем ты можешь поделиться. Ну, опять же, вот у нас лето, да, такое. Сейчас началась жара. Что-нибудь такое полегче можешь предложить?
3: Бутерброды вот можно сделать. Я их делаю уже давно, эти бутерброды. Значит, берем белый хлеб, батон. Можно брать прямо нарезной, можно нарезать самому.
2: Угу.
3: Значит, этот хлеб, вот мы его нарезали, и обжариваем его одной стороной. На сковороде, на масле, на растительном, одной только стороной, второй не обжариваем.
2: Так, очень интересно уже.
3: Потом обжаренную сторону мы берем зубчик чеснока, вот прям целый, и натираем вот эту жареную сторону вот этим зубчиком чеснока.
2: Угу.
3: А заранее надо приготовить то, что мы будем класть на этот бутерброд.
2: Так, и что же мы будем класть?
3: Варим яйца вкрутую. И зелень, я обычно делаю ассорти, там зеленый лук, укроп, петрушку, вот эту всякую мелко нарезаю, и все это смешиваю, и чуть-чуть майонезом приправляю.
2: Угу. А яиц вот сколько, это... Лена?
3: Сколько? Я не знаю, ну смотря, ну на батон если брать.
2: Да.
3: Ну где-то... 3-4. Ну, а зелень уж кто как любит. Кто побольше, значит, побольше, кто поменьше.
2: Угу. Яйца, зелень и майонез, и все, да?
3: Да. И вот когда яйца смешиваем с зеленью и с майонезом, и намазываем вот на жареную сторону вот этого бутерброда.
2: Так.
3: Ну, вот и все. И, в общем-то, можно так подавать. Эти бутерброды как-то у нас, вот, например, в семье их очень любят. И они у нас и в праздники, и в будни едим.
2: Знаешь, мне очень понравился рецепт. Я прям хочу попробовать. Вот домой приду точно, сделаю себе нечто подобное. Это интересно. Ну, и как раз летний такой вариант, действительно. Так, хорошо. Еще одно блюдо мы с Леной обсудили. Пора закругляться. И вот напоследок что-нибудь такое еще нам расскажешь, поделишься с нами.
3: Не знаю, из закусок, наверное, вот мне на ум приходит первое, что... Они так. Называют рафаэлки-закусочные.
2: Как?
3: Рафаэлки-закусочные.
2: Рафаэлки-закусочные. Так, хорошо.
3: Берешь плавленый сыр. Где-то на один сырок, два яйца вареных. Ну, плавленый сыр нужно предварительно подержать в морозилке, чтобы он легче терся. Вот, угу. Чтобы он пожестче был. Трешь его на терке, туда режешь эти яйца вареные и выдавливаешь чесночку.
2: Смотри, Лен, именно режешь яйца или их можно тоже потереть?
3: Ну, или мелко порезать, или потереть. Угу. Так, если не на самой мелкой терке.
2: Да, хорошо.
3: Все это перемешиваешь, и получается такой клейкий, как бы фарш его назовем, да?
2: Да, допустим.
3: И берешь где-то вот на этот объем, как я сказала, на два яйца, на один сырок, где-то 2-3 крабовые палочки. Их трешь вот именно на крупный терт.
2: Угу.
3: В отдельную посудину. И вот из этого фарша делаешь шарики такие, ну, конфетку Рафаэлку, да?
2: Прямо. Ну, да.
3: И обваливаешь в этих вот крабовых палочках.
2: Да.
3: Получается вот Рафаэлки.
2: Вот вот по принципу конфет, да, которые...
3: Да.
2: В кокосе, да-да-да.
3: Ну да, только они получают остренькие такие, закусочные они так называются.
2: Да, в общем, какому-нибудь застолью такому, да?
3: Ну это на даче можно делать очень удобно, ничего не надо, допустим, там готовить, варить, яйца с собой принести вареные.
2: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, да, действительно очень такой простой рецепт, и, наверное, это должно быть вкусно. Я, кстати, забыл уточнить, но там получается, что сырок достаточно соленый, то есть солить там ничего не нужно, да?
3: Можно немножко посолить, если кто любит посолнее, можно чуть-чуть подсолить.
2: Угу. Понятно. Разобрались и с этим блюдом, и я думаю, что на сегодня достаточно. Большое тебе спасибо, что ты поучаствовала в программе. Спасибо большое за такое обширное меню. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались какие-то замечания, предложения, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А сегодня у нас была в гостях Елена Ташухина. Лена, еще раз спасибо и до свидания.
3: Спасибо вам. Тебе, Максим. До свидания.
0: Бытовой вопрос. Радио ВОЗ.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал-товарищ выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история. Стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных, и в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг. Стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления БелТИС на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом

0: решала вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОС, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
0: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОС и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
0: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус сын закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, к который не только признается

самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава «Голубого Дуная» докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Тюмени завершился Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». В России запущено производство уникальной отечественной линзы ясень для лечения катаракты. В Кузбассе завершен проект «Видимые возможности по трудоустройству незрячих». Вышел документальный фильм «В IT на ощупь» при поддержке Всероссийского общества слепых. В Санкт-Петербурге откроется тактильная выставка киносказочных костюмов. Члены Волгоградской организации ВОС совершили паломническую поездку в монастырь. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 25 по 28 мая на базе Центра комплексной реабилитации «Родник» в Тюмени прошел Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Масштабное событие объединило любителей интеллектуальных состязаний из 8 регионов страны. Организатор фестиваля – культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС, принимающая сторона – Тюменская областная организация ВОС. За победу сражались 9 команд. Участники демонстрировали стратегическое мышление в таких дисциплинах, как тайю, квиксат, кварта, патагон, пентага, ова, калах и катамино. Участники с остаточным зрением дополнительно соревновались в гоблет, гигс и абалон. Первое место заняла первая команда Тюменской области, получив диплом и денежную премию 12 тысяч рублей. Второе место у Красноярской краевой организации, третье у Амурской областной организации. Председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Тунгусова отметила, что настольные игры – это не просто досуг, а эффективный инструмент реабилитации, развивающий логику, пространственное мышление и коммуникативные навыки. В России стартовало серийное производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она производится на базе медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с астигматизмом предусмотрен специальный торический вариант. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В перспективе мощности планируется увеличить до 25 тысяч. Установка линзы доступна гражданам России бесплатно в рамках программы госгарантий. Ежегодно число операций по удалению катаракты растет. В 2025 году сеть филиалов центра провела свыше 150 тысяч операций. В Кузбассе завершился проект социального воздействия «Видимые возможности», направленный на обучение и содействие занятости незрячих и слабовидящих. Проект реализовывался с 2023 по 2026 год автономной некоммерческой организации «Здесь» совместно с Министерством труда и социальной защиты Кузбасса при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». За это время участниками проекта стало 114 жителей Кузбасса, а 34 человека сегодня уже официально трудоустроены или ведут самостоятельную профессиональную деятельность. На итоговой встрече обсудили перспективы развития сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью по зрению и возможности дальнейшего применения успешных практик в регионе. 29 мая в Центре реабилитации инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга состоялся предпремьерный показ документального фильма «Войти на ощупь». Мероприятие прошло при информационной поддержке Всероссийского общества слепых. Герои фильма и члены команды проекта отметили, такие фильмы не только мотивируют незрячих людей строить карьеру в IT, но и вдохновляют каждого. Фильм уже доступен для просмотра по ссылке в социальной сети ВКонтакте. Также команда проекта запустила опрос для сбора мнений о фильме. В декабре будут подведены итоги конкурса молодых специалистов в IT. 5 июня в 18 часов в Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих откроется тактильная выставка костюмов из российских сказочных фильмов «От эскиза до экрана». Представлены подлинные костюмы из фильмов «Огниво», «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Конек-горбунок» и «Горыныч». Особенность выставки – возможность тактильного осмотра. С каждым экспонатом можно познакомиться на ощупь, что делает выставку доступной для людей с нарушениями зрения. Выставка продолжит работу до 17 июля. 28 мая члены Волгоградской региональной организации ВОС совершили познавательную и духовно значимую поездку в Каменно-Бродский, Свято-Троицкий, Белогорский мужской монастырь, расположенный в Ольховском районе. Экскурсия была организована, чтобы познакомить участников с историческим и духовным наследием региона. Гости узнали историю монастыря, основанного в 1860 году, посетили храм и приложились к чудотворной иконе «Всех скорбящих радость», прогулялись по уникальной дубовой роще с 400-летними дубами и осмотрели верхний ярус монастырских пещер. Особое внимание уделили тактильному восприятию и аудиокомментариям. И коротко о других событиях. 23 мая спортсмены Михайловской местной организации ВОС приняли участие в первенстве по плаванию среди инвалидов по зрению. Первое место среди мужчин занял Сергей Манюхин, второе – Алексей Щелков, третье – Алексей Ситников. Среди женщин призером стала Светлана Долгова. Также завершился 4-й всероссийский конкурс студенческих работ «Город в деталях» по созданию безопасной и комфортной среды для уязвимых групп населения. Тифлоцентр «Вертикаль» выступил партнером конкурса. Первое место занял проект «Место встречи Торжок» Южного федерального университета. Лучшие работы лягут в основу заявок на конкурс Минстроя России. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

0: кыш отсюда.
1: Кыш, кыш, кыш, кыш, чертово племя! Не нравится, а?
0: Ну что ты там стал, Эльза? Эльза, иди ко мне.
1: Я хочу показать тебе кое-что.
2: Я боюсь, мам.
1: Да ну же, смелее, ну смелее.
2: Тут такой ветер.
1: Не трусь. На эту крышу смело может опуститься Боинг. А? Опа! Прекрасная взлетная полоса.
0: Беги ко мне, беги, беги, живо. Ну, ну.
1: Так, ловлю.
2: Ой, моя шляпа. Держи, Мак, держи ее.
1: Вот это полет.
2: Моя новая шляпа.
1: Так, интересно, где она приземлится? Ты не хочешь взглянуть, а?
2: Нет, ну, чуть-чуть. Я хочу назад в номер.
1: Ну что за упрямство, дай мне руку, глупышка. Ой, какие холодные пальчики. Так, ну-ка давай мне подмышки. Держись покрепче, сейчас мы тебя согреем. Тур вальса и раз, два, три. Раз, два, три.
2: Ой,
1: раз, два, три.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дальше нельзя, там пропасть.
1: Еще один шаг. Один,
2: нет,
1: крохот,
2: нет, нет.
1: Один крохотный шажочек.
2: Там вот пропасть.
1: Так. Теперь смотри. Ну, открой глаза, ты ведь со мной.
2: Господи, как высоко.
1: Да, должно быть, дела у местных боссов идут неплохо, если они ангрохли отель в 22 этажа роста.
2: Весь город как на ладони.
1: Mm-hmm, точно. На одну ладонь положить, а другую прихлопнуть. Вот так.
2: Ой, Мак, не бросай меня.
1: Тихо. Так.
2: Обними.
1: Ну-ну-ну, вот. Теперь смотри. Мэри, видишь, над ней флаг? Так. Справа здание суда, а вот этот серый сундук – банк.
2: А моя шляпа? Ты ее не обнаружила?
1: Да вот же она.
2: Где?
1: Где?
2: Ну, где?
1: Где? А вот на площади, в самом центре.
2: Но, по-моему, это клумба.
1: Да? Подумайте, как похоже. И главное, таких же размеров.
2: Пойдем отсюда, ладно? У меня кружится голова.
1: Подожди.
2: И потом ванная, наверное, уже переполнится.
1: Ну подожди, Эльза, ведь красиво. Улица сбегает к реке, как весенние ручейки. А вон холмы на том берегу, барашки, пришедшие на водопой. Даже обидно, что в этом городе я испытал величайшее унижение в своей жизни.
2: Почему я об этом ничего не знаю?
1: Ну, ты многого еще не знаешь.
2: Когда это случилось?
1: 12 лет назад. Я потерял все. Родных, дом, деньги.
2: Но теперь приобрел меня.
1: Да, Эльза, да. Ты мое дрожайшее сокровище.
2: Не дрожайшее, а дрожащее.
1: Я ждал этого дня 12 лет. И только не знал, каким же он будет. Благодаря тебе он мне кажется радостным. А станет счастливым. Цель близка, Эльза. Цель близка.
2: Ты так переменился здесь, в Штатах. Просто клубок нервов. Может, нам лучше вернуться в Европу? Если ты не хочешь жить у нас в Дании, мы могли бы тогда...
1: Нет, верь мне, здесь у нас будет куча денег. И скоро, не позже сегодняшнего вечера. Тогда не то, что этот городишко. Вся огромная страна будет лежать у наших ног. Только ты должна четко и не раздумывая выполнять все, о чем я тебя буду просить.
2: Мак, ну скажи, наконец, ну что ты задумал?
1: Что я задумал? Видишь ты эту штуку, что вращается над нами у меня за спиной?
2: Да. Забыла, как называется?
1: Радар.
2: Радар.
1: Да.
2: Его крутит ветер.
1: Нет, автоматика. Этот радар видит то, что недоступно невооруженному глазу, и передает изображение на телеэкран. Любой объект, находящийся в воздухе.
2: А, так значит, он видел мою шляпу и поможет нам определить, куда она упала.
1: Да. Эльза, ты просто прелесть. Нет, он видит шикарный магазин шляп или салон для модниц, смотря что тебе больше по душе. И хозяйка в нем ты.
2: Я тебе верю, Мак. Если хочешь, я тебе всецело доверяю, но...
1: Ну?
2: Но не нужно нам никаких денег, если они нажиты, ну, нечестным путем. Ты помни об этом, ладно?
1: Все деньги на свете нажиты нечестным путем. Уж такова их сущность. Ибо когда деньги есть у тебя, у кого-то их обязательно нет, ни цента. Честно ли это?
2: Ты же знаешь, что я не умею с тобой спорить. Мне холодно, Мак. Я хочу принять ванну.
1: Сейчас идем. И знаешь, что еще удивительно? У нас под ногами мое детство. Первые шаги, первые забавы, первые слова. В том числе особо любимые моим отцом. Правда, достоинство, конституция. Наивные индейские заклинания.
2: Мак.
1: Что? Думаешь, Мак совсем спятил? Так вот знай, этот участок земли принадлежал моему отцу. А еще раньше моему деду и прадеду. Родовое гнездо. Так это называется в ваших европейских романах.
2: Да.
1: Похож я на ворона, что кружит над разоренным гнездом.
2: Перестань.
1: Ну что?
2: Ну перестань, у меня кружится голова. Сумасшедший. Ну нельзя так. Скажи лучше, откуда у тебя ключи от этой крыши?
1: Все продается, все покупается. Бой, который представлен к нашему номеру, раздобыл их мне всего за $5. Я сказал, что мне нужно сделать несколько снимков города с высоты птичьего полета для иллюстрированного журнала, который мы с тобой представляем.
2: Мы из журнала?
1: Ну, конечно!
2: И ты отдал за этот вид наши последние $5.
1: Разве он того не стоит?
2: Стоит, но на что мы хотя бы позавтракаем?
1: Эльза! Я все время хочу, чтобы ты взлетела, а ты опускаешь меня на грешную землю. Мы в стране неограниченных возможностей. Сегодня у тебя нет ни цента, а завтра ты миллионер. Когда ты поймешь это окончательно, вот уж где у тебя закружится голова. Фу. Слушай, бежим, а то я вдруг почувствовал адский голод. Бежим?
2: Бежим!
1: Бежим!
2: Бежим! Бежим!
1: Так, ну и, наконец, кофе. Он у вас бразильский, надеюсь?
3: Как будет угодно, сэр.
1: Притащите колумбийский, а мы, если нам будет угодно, станем пить его как бразильский. Ловко.
3: По правде сказать, сэр, и вместо индейки вам подадут утку.
1: Но я не заказывал индейку.
3: Это я к тому, если бы вы заказали.
1: Ах, вот как. Молодец. Кажется, с тобой можно столковаться, а? Во сколько ты освобождаешься?
3: Сразу после ленча, мистер...
1: Мистер Келлоу.
3: А меня зовут Дик.
1: Дик.
3: Хорошо.
1: Да, Эльза?
2: Закажи, пожалуйста, кока-колу. После ванны я ужасно много пью.
1: Хорошо. Вы слышали?
3: Кока-кола будет настоящим, мистер Келлоу.
1: Отлично. А об остальном сговоримся попозже.
3: Как вам будет угодно. О, какой голос у вашей жены.
1: А слух?
3: О, да, он просто великолепен.
1: Это у нее на почве голода.
3: Все, лечу, сэр.
1: Угу.
3: Да, я насчет того ключа от крыши. Он вам еще понадобится?
1: А разве ты не продал мне его?
3: Да нет, это я к тому, что...
1: Что?
3: Все в порядке, сэр. Я буду через 15 минут.
1: Хорошо.
2: Мак!
1: Да?
2: Мальчик ушел?
1: Убежал.
2: Догадайся, от чего я пела?
1: Ну, думаю, от предвкушения.
2: Мне стало страшно, когда я услышала, что ты заказываешь блюдо одно другого дороже.
1: Ой. Что стряслось?
2: Я уронила на пол мыло.
1: Не вылезай из воды, я подам тебе.
3: Ну-ка, посмотрим.
1: Странно.
4: Куда оно могло ускакать, а? Что? Ну что, Эльза?
2: Я тебя обманула. Я тебя обманула. Ой, мне захотелось, чтобы ты пришел и увидел, как мне хорошо.
1: Да, сама Афродита могла бы позавидовать такой роскошной пене.
4: И аромат.
2: Хочешь, я телеграфирую отцу, и он нам пришлет, ну, хотя бы немного.
1: Нет, нет.
2: Ну, почему?
1: Теперь только один человек в ответе за тебя.
2: Это ты.
1: Да.
2: Ой, ты знаешь, я так рада. Ты извини, я перебила тебя там на крыше. Значит, эта штука, которая вертится туда-сюда, при чем здесь она?
1: Нечто подобное есть и у меня.
2: У тебя есть радар?
1: Не совсем. Но мое, скажем так, приспособление позволяет мне заглядывать в прошлое. Да-да. И проецировать на экран воображение эпизоды из жизни той или иной личности. Ну, те, что хранятся в памяти этой личности. Вот оно. Со мной.
2: Да, но это же слуховой аппарат.
1: Как взглянуть?
2: Нет, ну, конечно, обычные слуховые очки. Ты купил их у старьевщика с неделю примерно назад. И когда я спросила, не глохнешь ли ты, ты ответила...
1: Что мне по вкусу их солнцезащитные стекла.
2: И не носил их?
1: Носил, носил, но не надевал.
2: О, еще бы такие допотопные. А теперь выясняется, что это...
1: Выясняется их чудесные свойства. Согласись, у каждого найдется то, о чем бы он не хотел вспоминать. Зачем ходить далеко? Возьмем, к примеру, одну вздорную девчонку, бежавшую из добропорядочного дома с лицом без определенных занятий.
2: С лицом, на которое она может смотреть бесконечно. Ой.
1: Что?
2: Ой, пена в глаз попала.
1: Так, промой, промой, промой поскорее.
2: Ой, не, ничего, ничего, ничего, ничего. Ну, ты подожди, подожди.
1: Так, вот.
2: Ну?
1: Наденем очки и заглянем в голубые, хорошо промытые глаза новоявленной Афродиты. Так, теперь покрутим колесики точной настройки. Видишь, они в дужках очков. И вот мы отодвигаемся на необходимое расстояние во времени, предположим, лет на 10 назад.
2: На 10 лет?
1: Да, на 10. И мы начинаем вспоминать. Ты слышишь? Это несется экспресс из Гамбурга. Пока он гремит за окнами, ты проходишь из своей комнаты в спальню родителей. Ни шагов, ни скрипа двери, все заглушил скорый. Ты это рассчитала точно. Теперь найти отцовские ключи. Обычно они лежат в правом кармане куртки. А? Так и есть? Отец всхрапывает так ужасно, будто его взнуздали против воли. А что это за стук? Что за грохот? Господи, да это же колотится глупое сердце 9-летней девчонки. Ключ от маленького сейфа никак не хочет попадать в прорезь. Ну вот, в конце концов, дверца отворяется. Не скрипит и так мерзкое железо. Деньги. На ощупь их много. Сколько можно взять кровных, отцовских? Одна бумажка, две, три. И падают ключи.
2: Ну, Мак, при чем тут очки? Я же сама тебе рассказала эту гнусную, эту противную историю. Помнишь, когда мы плыли через пролив на пароме? Я должна была с кем-то поделиться. Она преследовала меня. Снилась, я роняла эти ключи снова и снова и просыпалась в холодном поту. Мне было 9, 10. На гастроли приехала Абба. И мне так хотелось попасть на их концерт. А мой отец, он ведь абсолютно... Послушай, а с какой стати я вдруг перед тобой оправдываюсь? И к чему ты это вспомнил? И заставил меня вспоминать?
5: Понимаешь, Эльза, я могу и забыть. Совсем забыть напрочь. Но за это надо платить.
2: Никак не возьму в толк, когда ты шутишь, а когда...
5: Нечего сказать, я устроил тебе отменный медовый месяц. Особенно последняя неделя. Мы жили в жалком домишке, ели один раз в сутки, днем я исчезал, а по ночам сидел над бумагами. Поразительно, что ты не бросила меня. Но ты ни о чем не спрашивала. И этим покорила меня окончательно.
2: Я думала, ты пишешь стихи.
5: Стихи?
6: Вот этот блокнот. Единственное богатство, доставшееся мне от отца. В нем попадаются такие перлы, от которых кое у кого начнутся судороги. Или того пуще случится удар. Но нет, мне нужны живые, а не покойнички. И уж будь уверена, я сумею так срифмовать эти факты.
2: А ты не заболел, Мак?
6: Кто? Я? Я абсолютно здоров. И требую оплаты на месте.
2: Платы?
6: Ну да.
2: С меня? За что?
6: За мое молчание. Рано или поздно все тайное становится явным. Один чертовски нежный поцелуй.
2: Ну ты снимешь хотя бы эти чудовищные очки?
6: О да. Теперь да.
2: О, Мак, я боюсь за тебя.
6: Твои губы пахнут молоком и медом.
2: Я боюсь за тебя, ты слышишь?
6: А признайся, в детстве ты частенько наведывалась в продуктовый шкаф своей бабушки.
2: Ну, Мак, ну вечно ты все испортишь.
6: Все, кроме аппетита.
3: Поживей, выходи на сушу. После ленча я помчусь на предвыборный митинг.
2: Зачем?
6: Как, ты забываешь, что я репортер?
2: А, да. Тогда возьми хотя бы для вида мой фотоаппарат.
3: Это лишнее. Ёлка давно готова. Ее остается только проявить.
2: Закроши дверь.
7: Сэр.
3: Что?
7: Я накрывал на стол и...
3: И хотел сообщить, что кушать подано.
7: Совершенно верно, сэр. Кушать подано.

0: черта истинного патриота своего города и штата. Ибо пока весы Фемиды держат крепкие руки таких людей, как мистер Фрэнк Джонатан Джилберт, жители нашего города могут с надеждой смотреть в завтрашний день, где ждет их строгое соблюдение закона, общественный порядок и всеобщее процветание. Вива Джилберт!
1: Журналисты штата, это вы?
2: Хелло, мистер Финч. Поздравляю, ваша речь была просто блистательной.
1: В самом деле, благодарю вас.
2: Никогда бы не подумал, что в таком сравнительно небольшом городе ведется столь яростная предвыборная борьба.
1: Позвольте узнать...
2: Но нет сомнения, что теперь шансы вашего кандидата неизмеримо возрастут. Если только Фемиди не подставит ножку Фортуна.
1: У вас весьма своеобразный юмор. Так вы из какой газеты?
2: Terra Incognita News.
1: Простите, не слыхал.
2: Нет, это вы простите мне маленькую уловку. Я здесь, как бы это сказать, по личному делу, но таящему в себе значительный общественный резонанс.
1: Ах, вот как.
2: Да.
1: Ну что ж, я могу уделить вам ровно 15 минут. Пройдемте со мной.
2: Минутку. Дик!
3: Да, сэр!
2: Ждите меня на улице, я ненадолго.
3: Слушаюсь, сэр!
1: В этой комнате нам никто не помешает. Так, прошу садиться. Сигару?
2: Ни в коем случае.
1: А я, с вашего позволения, закурю. Садитесь же, мистер...
2: Келлоу. Ага. Мак Келлоу, к вашим услугам.
1: Так, я вас слушаю, мистер Келлоу.
2: Я хотел бы начать издалека.
1: Ну, если речь пойдет о выгодном помещении капитала... Мистер Келлоу, вы попали на подходящего человека. Лучшего посредника, чем барон Чарльз Гарольд Финч, вам не сыскать.
2: Видите ли, скорее наоборот. Речь идет не о помещении, а об отторжении довольно значительного капитала.
1: А, понимаю, рассчитываете получить наследство. Но от кого, насколько мне известно, у нас никто не умер.
2: К сожалению, это так.
1: И в ближайшее время не намеревается.
2: Вам и это ведомо?
1: Ну, от фатальной кончины никто не застрахован. А, да, кажется, я догадался. Вы рассчитываете получить крупную страховку?
2: Мимо, мистер Финч, мимо. А вы, я вижу, здорово заинтригованы.
1: Поверьте, мною движет не праздное любопытство. Как только я понял, что вы приезжий, возможно, даже европеец...
2: Я родился в Штатах, но довольно долго пробыл за океаном.
1: Вот видите, как только я это понял, мне захотелось чем-то поспособствовать вам. Я ведь тоже когда-то жил в Европе.
2: Неужели?
1: Да, и вспоминаю это время как кошмарный сон. Вам повезло, Мак. В нашем городе не так много истинно честных людей, которым можно довериться.
2: Нисколько не сомневаюсь в этом.
1: Без ложной скромности скажу, я один из них.
2: Если их так немного, не сочтите за труд назвать мне эти почтенные имена.
1: Ну что же, охотно. Ну, это прежде всего наш мэр.
2: Мэр.
1: Наш шериф.
2: Шериф.
1: Затем президент местного отделения банка.
2: Банкир.
1: И, разумеется, председатель суда.
2: Судья.
1: Ну и себя я уже назвал.
2: Барон Финч, домовладелец.
1: Да.
2: 5. Хватило одной руки. Не густо.
1: Зато эти 5 сжаты в такой стальной кулак, из которого... Ну, впрочем, мы отвлеклись от сути вопроса.
2: Напротив, мы приблизились к ней вплотную. Мистер Финч, у меня в руках есть средство, при помощи которого ваш стальной кулак разожмется в мгновение ока, и из него посыпется все, чем вы, безусловно, дорожите. И прежде всего... Власть. Согласитесь, что на финише предвыборной кампании...
1: Так! Это смахивает уже на шантаж. Причем на грубый шантаж.
2: Куда же вы, барон? Я вам еще не назвал сумму.
1: Кто вас послал? Гарви и Броди? Отвечайте!
2: А ведь это средство продается. И купить его всегда готовы люди, чей кулак, как мне известно, тоже прочной закалки. Присядьте.
1: Хорошо. Я сяду. Я могу дать вам еще 5 минут.
2: Этого вполне достаточно, чтобы совершить небольшой экскурс в прошлое.
1: Куда?
2: В ваше прошлое, господин мнимый барон.
3: Что? Послушайте, вы или сумасшедший, или...
2: Я ученик и ближайший соратник профессора Комба.
1: Так предположим, но зачем вы надели эти чудовищные очки? Что за маскарад? Послушайте, и говорите, пожалуйста, тише.
2: Это я могу обещать. А очки, они и есть то самое средство, о котором я упоминал выше. Вы что-нибудь слышали о детекторе лжи, мистер Финч?
1: Имейте в виду, на вопросы отвечать не буду.
2: Отлично, отвечать буду я. Так вот, этот допотопный с виду слуховой аппарат можно назвать детектором правды. Стоит мне посмотреть на вас сквозь эти очки, а затем повращать вот эти колесики, и мы перенесемся с вами, ну, допустим, на четверть века назад, в ненастный ноябрьский вечер. Молодой человек без определенных занятий, некий Бобби Смит, плетется по шоссе в нескольких милях от города. Дождь промочил его до нитки. Ветер швыряет в лицо охапки багровых листьев. Напрасно он пытается остановить редкие попутные автомобили. Они равнодушно проносятся мимо. И тогда он делает отчаянный шаг. Выбегает на середину шоссе. Легковой автомобиль резко тормозит, идет юзом, ударяется о рекламный щит, переворачивается, и из открывшейся кабины вываливается...
1: Нет. Нет. Этого никто не мог видеть. Никто!
2: Утром возле обгоревшего авто нашли закопченный паспорт на имя некоего Бобби Смита. А через несколько дней на сверкающем Роллс-Ройсе прямиком из Англии прибыл в город барон Чарльз Финч, племянник и единственный наследник Артура Финча, богатого домовладельца, почившего в Бозе.
1: Ой, о, Господи!
2: Конечно, это был риск, но риск оправдал себя.
1: Я умоляю вас. У меня жена, четверо детей.
2: Надеюсь, баронесса здорова?
1: Да, то есть не совсем, она ждет пятого.
2: Ну, прекрасно, а теперь встаньте с колен, здесь грязновато, а у вас светлые брюки.
1: Хорошо, я встану. Ой, нет, я не встану до тех пор, пока вы не назовете сумму.
2: Какую сумму?
1: Я покупаю ваш аппарат.
2: О, признаюсь, барон, вы интересуете меня меньше остальных. Вам эта история обойдется много дешевле, если...
1: Если?
2: Если вы пообещаете мне всемерное содействие.
1: Что я должен делать?
2: Первое. У вас, кажется, есть вертолет.
1: Да, единственный в городе. Ну, если не считать полицейского, но тот сейчас на ремонте.
2: Сегодня ровно в 18:00 ваш вертолет должен быть в воздухе.
1: 18:00, хорошо. Ой, нет, что вы, это невозможно. В 18 часов назначен митинг на центральной площади. Я доверен лицом мэра, я должен быть там.
2: Вы будете? Будете там. А вместе с вашим пилотом полетит тот юноша, которого вы уже видели в коридоре, Дик. Он знает маршрут. Не волнуйтесь, вертолет будет в скором времени возвращен.
1: Ну что, что? Это не обязательно.
2: Ну. Не усердствуйте. Второе. Вы немедленно отправитесь к мэру и соберете у него стальной кулак.
1: Ага, хорошо. Хорошо.
2: Куда вы? Сядьте. Вы убедите их в необходимости купить у меня эти очки. Как вы это сделаете, меня не касается.
1: Да стоит им узнать о возможностях этих очков.
2: Тише. Слушайте внимательно. Как только господа соберутся в кабинете мэра, а это должно произойти не позже 16 часов,
1: 16.
2: Вы выйдите на балкон мэрии с носовым платком. В случае согласия господ побеседовать со мной, вы встряхиваете платком два раза. Вот так.
1: Ага.
2: В противном случае вы выходите и устало вытираете платком лоб.
1: Платком лоб, хорошо.
2: Но учтите, тогда я вам не позавидую. У вас есть свой платок?
1: Ну, разумеется, что вы. Боже мой, где же он?
2: Ну, не надо показывать, я верю, верю. И смотрите, без глупостей, с этой минуты мои люди будут следить за каждым вашим шагом. Да, объясните шерифу, мне известны его замашки, что любая попытка насилия надо мной чревата катастрофой для всех.
1: Я могу идти?
2: Нет, я выйду первым. А вы уйдете отсюда с Диком и сразу отвезете его к вертолету. Ждите, сейчас он придет.
1: Слушаю, сэр.

0: просто смеетесь! А телепатия? А телекинез?
1: Детектор правды. Это ж надо додуматься.
2: Барону правды захотелось.
3: Ну, я так от души не веселился.
4: Но шутки в сторону, господа. Подумать только, из-за подобной чепухи в такой сложный для всех нас день.
0: В умелых руках это чепуха? Оборачивается оружием невиданной силы.
1: Ну, конечно, оружие. Нас умело берут на пушку, господа.
3: Позвольте.
4: А где этот человек, Финч?
0: Он ждет моего сигнала.
4: Да, господа, все это было бы безумно смешно, если бы не...
0: Если бы не что, господин судья?
4: Если бы не сегодняшний заключительный митинг.
1: Да при чем здесь митинг, хотел бы я понять.
3: Не вопите так, шериф. Вы полагаете, нас хотят скомпрометировать?
4: Я почти на 100% уверен, что это проделки шайки Гарви и Броди.
5: Похоже на то. Когда на предвыборную кампанию не достает средств, в ход идут дешевые трюки. Кстати, как раз вчера Гарви снял со счета в моем банке последние 15 тысяч.
3: Да? Это важная информация. Это противник истощен материально. Остается победить его морально.
0: Итак, вот теперь, когда вы призадумались, я скажу. Этот парень грозился продать очки нашим противникам. На случай, если они нам придутся не по карману.
5: Не по карману нам?
3: Он просто наглец.
1: Никак не соображу, о чем мы здесь скандалим. Закатать этого шалопая в кутузку и дело с концом.
4: О, возможно, газетная свора Гарви Броди на это и бьет.
5: Чтобы поднять вой на всю округу.
4: Ну, конечно.
0: Ваше опасение напрасны. Повторяю, он всего лишь бедный ученый. Ученик профессора Комба.
4: Ну, время не ждет. Взвесив все за и против, предлагаю выслушать этого, как его?
0: Келлоу, господин судья.
4: О, да, именно.
5: Выслушать и купить с потрохами.
4: Но.
1: На худой конец пара стальных наручников у меня найдется.
3: Зовите его, Финч.
0: Хорошо.
3: Куда вы?
0: Я должен сделать это с балкона. Он где-то здесь, на площади.
3: Господа, я начал сомневаться, Финч. Во всяком случае, в его умственных способностях.
4: Ну, особых проблесков у него и раньше не наблюдалось.
1: Не вызвать ли сюда усиленный наряд?
5: Финч возвращается.
0: Он идет! Он идет! Да, вот еще что. Келлу предупредил, что его визит к нам находится под контролем. Я попросил бы быть с ним поделикатнее. Особенно ваш, шериф.
1: Вот еще нежности. Он не девушка, а я не...
6: Войдите! О, я вижу все заинтересованные лица в сборе. Все пятеро. Хеллоу, господа. Стальной кулак. Так вас окрестили ребята-журналисты, если не ошибаюсь.
4: Прикройте дверь и ближе к делу, мистер Келлоу. Этот предмет, он с вами?
6: Очки? А как же? В этом футляре, господа.
3: И вы готовы показать их в действии?
6: Нет, ничего проще. Но пару слов вместо вступления. Последние полтора года жизни непревзойденного профессора Комба я был его ассистентом. Ученый скончался 7 месяцев назад, как вам известно. Незабвенный Комб завещал мне оборудование своей лаборатории в Мичигане. Тайной, о которой не ведало даже ФБР. И вот недавно, копаясь в хламе одного из помещений, я наткнулся на этот аппарат. Обратите внимание, с виду обычные слуховые очки устаревшей модели. Но не буду утомлять вас подробностями того, как мне открылись их удивительные во всех отношениях свойства. Одним словом, нацепив их на нос и соответственным образом настроив, вы можете заглянуть в прошлое, стоящего перед вами человека.
1: Любого.
6: Любого смертного. Итак, у меня нет патента на эту штуковину. Я не знаю, как она сконструирована, но факт остается фактом. Один экземпляр у меня в руках, и он продается.
4: О деньгах после. Приступим к эксперименту. У нас мало времени.
6: Кстати, о времени. Так как я абсолютно уверен, что, увидев эту вещь в действии, вы приобретете ее, попрошу, чтобы сделка состоялась не позже 17 часов. Во сколько закрывается банк?
5: Сегодня в 18 часов в связи с митингом.
6: Отлично. Следить за часами буду я сам. Идет?
0: Приступайте к делу, мистер Кэллоу.
6: Итак, я достаю очки, надеваю их, подкручиваю слуховые колесики. С кого мы начнем? Ну, смелее, господа.
4: Куда вы, Финч?
0: Я никуда. Могу я, наконец, присесть?
4: Сядьте.
6: Поскольку перед нами стальной кулак, начнем с большого пальца.
0: С меня?
6: Нет, барон, вы всего лишь мизинец.
1: Ага, значит, я. Что ж, валяйте. Чихал я на ваши очки. Слышите?
6: Прошу тишины, господин Белл Алленби, шериф. Предупреждаю, чем сильнее вы будете сопротивляться воспоминаниям, тем ярче и отчетливее они будут восприниматься аппаратом. Уж таково его свойство. Чем хуже, тем лучше. Я вижу берег реки безмятежным летним утром. Шериф, тогда еще начинающий полицейский, усов нет, как, впрочем, нет и сегодняшней плеши, крадется вдоль берега, продираясь сквозь кустарник. Вот он затаился и сделал стойку. Комары, однако, покусывают. Но вот из воды появляется девушка. Она хороша собой и совсем молода, почти подросток. Стыдливо прикрываясь руками, она выбегает на берег, наклоняется над своей одеждой, и тут вы...
1: Хватит! Вот что! Заткнитесь вы!
6: Пожалуйста, давайте вспомним другой эпизод из этой же серии.
1: Я ясно выражаюсь. Закройте пасть и снимите свои поганые очки! А не то...
4: Возьмите себя в руки, Белл. Ну, Тис, ваше мнение.
1: Свое мнение я уже высказал.
4: Это не выход. По крайней мере, для вас. По крайней мере, для вас.
1: Ложь! Я отрицаю все!

0: нравится, вряд ли.
1: Ну, не скажи, Джон.
2: Валяйте, мистер Кэллоу. Иначе я куплю эту игрушку себе одному. И не постою за ценой. Вы меня знаете, господа.
0: Ну, пожалуйста. Это даже забавно. Я готов вам позировать.
3: Господин судья. Это, несомненно, вы. Но где-то лет на 20 моложе.
4: Поразительно. Что вы могли делать в тюремной камере? Один. Ночью.
0: Послушайте.
3: Да-да, послушаем, что это за звук. Такой упорный и такой тоскливый. А, в руках у вас напильник. Вы работаете. А за решетчатым окошком сияют звезды.
0: Знаете что?
2: Не перебивай, Джон. Я за себя не ручаюсь.
3: Но вот внезапно отворяется дверь, и на пороге тюремный страж. Вы резко поворачиваетесь.
0: Нет!
3: Делаете выпад.
0: Довольно! Черт вас побери совсем! Довольно!
2: Ай да, Джон! Вот вам и пай, мальчик! А за что ты сидел, старина? И когда?
3: Ну, на это легко ответить, продвинувшись чуть дальше в прошлое, аккуратно вращая колесики.
0: Да оставьте в покое колесики, слышите?
3: Так, кто у нас следующий? Средний. Ну, средний палец, безусловно, господин Крис Тейкер, мэр.
5: Безумно интересно, но перенесем на другой раз. Мы что-то говорили о времени, его действительно в обрез.
3: Я слежу за часами. Господин мэр, вы берете.
5: О, господи, сколько я беру?
3: Еще не понял, но, по всей видимости, одну картофелину.
2: Бьюсь об заклад, Крис отравит кого-нибудь этой картошкой.
0: Приготовит пюре на цианистом калии.
3: Нет. Теперь я вижу яснее. Все гораздо проще. Перед мэром лежит стопка фирменных бланков какого-то высокого учреждения. Он берет нож.
5: Верю.
0: Помолчите.
5: Хватит вам.
0: Крис, помолчите.
3: Да, вы берете нож и вырезаете из картофелины некое подобие печати. Затем прикладываете эту печать к документу.
5: Давайте к следующему.
3: А следующий у нас палец безымянный. Мистер Сэм Громан. Уважаемый банкир, я не верю своим глазам. Какой интересный звук. А, понимаю, это вы сколачиваете.
6: Интересно, что это я сколачиваю?
3: Ну, конечно, вы сколачиваете будущий капитал при помощи небольшого, но очень удобного станка. Доллары новенькие, хрустящие и совсем как настоящие. Ой, сколько их. Вот вы устало утираете пот со лба. Как молоды вы были.
6: Молодость. Ну вот, господа. И закончен эксперимент.
2: Постойте. А Финч? Куда девался Финч?
7: Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона.
0: Ах, шельма. Он, видите ли, весь в деле. Проверяет микрофоны.
2: Я притащу его за шиворот.
3: Не стоит, шериф, не стоит. Финч уже проверен. Он благонадежен не менее, чем все остальные. К тому же и время уже на исходе.
5: Да, на площадь стекается народ.
6: Итак, сколько, мистер Кэллоу?
3: Четверть.
6: Я про деньги.
3: И я о них.
6: Значит, по 25 тысяч?
3: Для банкира вы неважно считаете. С каждого

0: По четверти миллиона.
1: Давайте музыку.
2: Что? Вы с ума сошли.
3: Что?
0: Ну, не более, чем тот, кто подделывает печати на налоговых документах. Мое последнее слово. С каждого по 250 тысяч долларов и ни центом меньше. В таком случае мне не остается ничего другого, как повторить этот эксперимент. Но во время митинга, при полном стечении публики.
3: Ну?
2: Вот мой чек. Я кладу его на стол.
0: На предъявителя, я надеюсь.
2: Разумеется.
4: Мы тоже.
0: Благодарю вас, мэр.
5: 250 тысяч? С ума сойти! Получите!
0: Вижу.
6: Вы уверены, что не продешевили?
0: А сколько бы вы дали?
6: Жизненную каторгу. Вот вам.
0: Вы, как всегда, любезны, шериф. Благодарю. А теперь, пользуясь случаем, что здесь находится президент банка, я попрошу вас, мистер Громан, подписать все эти чеки.
2: Видимо, придется. Миллион долларов.
6: Слушайте, а Финч?
0: Не волнуйтесь, он уже уплатил.
6: Вот проходимец.
0: Но и это еще не все. Прежде чем вручить вам очки, я, дабы исключить неприятные неожиданности... Входите, Финч, входите, входите смелее. Угу. Закройте дверь. Так. Так вот, я отправлю эти чеки с моим доверенным лицом в банк. Мой человек получит всю сумму и позвонит сюда в кабинет. Не возражайте? Напишите номер телефона на конверте, господин мэр. Спасибо.
2: Куда это вы?
0: На балкон, с вашего позволения. Доверенное лицо ждет внизу.
6: Эй, оставьте очки.
0: А, хорошо. Они побудут у Финча. Держите крепче, барон.
7: Ну что вы, не беспокойтесь, шеф.
0: Эльза!
8: Я здесь!
0: Лови конверт!
8: Есть!
0: Отправляйся в ту контору. Ну, серый сундук, понимаешь?
8: Да, да.
0: Получи с них сполна. И немедленно беги в отель. Оттуда позвонишь мне. Номер телефона на конверте. Ты все поняла?
8: Да, ты.
0: Жди меня. Не открывай никому, слышишь?
8: Хорошо.
0: Счастливо.
6: И запомните, Финч, как бы ни кончилась эта грязная история.
2: Мистер Кэллоу.
0: Да-да.
2: Теперь наша очередь. Садитесь и пишите каждому расписку в получении 250 тысяч долларов.
9: И... о неразглашении тайны.
0: Отлично. А я как раз думал, чем бы мне заняться. Ведь ждать придется не менее получаса.

0: Да.
1: Это вас.
2: Благодарю. Да-да, я. Ты все получила? Отлично. Нет, лучше сложи их в сумку. Да, в дорожную. Ты умница. Я буду очень скоро. Все, целую. Ну вот, надеюсь, мы расстаемся без сожаления и, как условились, навсегда.
3: Очки на стол.
2: Да-да. Пожалуйста. Провожать меня не стоит. Прощайте, господа.
1: Ну что, дорогой шериф, признайтесь, вам не терпится опробовать эти очки.
3: А кому не хотелось бы?
1: Господа, мы позволим шерифу сделать это.
0: Из уважения к его опыту и профессии, пожалуй.
4: Ну кому же еще, как не стражу закона?
1: Действуйте, шериф!
3: Вот сейчас мы их и проверим на нашем хилом мизинце. Пинч! Пинч! Куда он опять подевался?
5: Друзья! Мы собрались здесь накануне события, которое не может оставить безучастным ни одного жителя нашего города.
4: О, Финч явно опережает события.
6: И нас, кстати, тоже.
0: Идемте на балкон, джентльмены.
3: Нет, со мной такие номера не проходят. Сначала я должен взглянуть сквозь эти чудесные стекла.
5: Продемонстрируем слюнтяям и отщепенцам наше крепнущее единство.
3: Что за черт?
4: Ну, что там видно? Что слышно, шериф?
3: Разрази меня гром! Я ничего не вижу и не слышу, кроме того, что вижу и слышу вместе с вами.
1: А вы сомневались в этом, дорогой шериф?
3: Да будь я проклят, это обыкновенные слуховые очки. Смотрите, на них штамп изготовителя и дата выпуска. Ах, негодяй, авантюрист. Я уничтожу его.
1: Это ваше личное дело.
0: Мы этого не слышали.
5: А сейчас поприветствуем наших признанных лидеров. Честь и гордость нашего города.
4: Повеселились до слез. Наш выход, господа.
5: Это прежде всего наш мэр, мистер Крис Тейкер. Джон Джилберт, председатель суда. Сэм Громан, президент банка. И, наконец, наш неутомимый шериф Белл Алленби.
7: Вам слово, уважаемый мэр, прошу вас.
0: Мои дорогие друзья, леди и джентльмены, жители нашего славного города. Никакие происки наших немногочисленных врагов не смогут омрачить сегодняшний праздник.
2: Я могу быть уверенным только в самом себе. Но сердце мне подсказывает, Эльза, сегодня или никогда.
8: Поставь сумку. Ты весь мокрый. Дай я оботру тебе лицо.
2: Угу. Спасибо. Погоди. Слышишь? Вертолет. Летит, голубчик. Эльза, дай я обниму тебя.
8: Наконец-то и мне повезло. Ты меня обнял, Мак.
2: Эй!

0: Держите концы трапа, мистер Кэллоу! Да, да ухватитесь покрепче, я боюсь спускаться, он ужасно болтается!
1: Прыгайте, Дик! Ну, смелее!
0: Нет, мистер Кэллоу, сначала расчет!
1: Эльза, открой сумку и подай ему $100! Ну что ты копаешься? Быстрее!
0: Позвольте, мадам, я вам помогу! Пошел! Пошел! Не волнуйтесь, мистер Кэллоу! Ваш счет в отеле я оплатил!
2: Мак, ну что же ты? Он ведь уносит нашу сумку, а в ней миллион долларов! Мак!
3: Ай да мальчик! Вот.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Около спорта.
5: Всем привет! В эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады всех приветствовать и друг друга, конечно же. Федь, привет!
6: Да, Вась, привет и всем привет!
5: Мы записываемся после финала Лиги Чемпионов. В целом, наверное, можем этот выпуск охарактеризовать как итоги европейского сезона, поскольку уже, в общем, во все чемпионаты в Европе у нас получили своих победителей. Ну, наверное, самое интересное, это, конечно же, финал главного клубного турнира, который, в общем, я думаю, ну, большинство ожиданий, наверное, оправдал. Вот, хотя, когда встречаешь болельщиков Арсенала и говоришь, какой классный матч получился, понимаешь, что, наверное, для них он был не совсем таким с точки зрения ожиданий. Давай, наверное, про финал. Как твои впечатления, ощущения, насколько были у тебя какие-то предвкушения от этой игры, оправдались ли они, если были? Ну, или, может быть, ты просто получил удовольствие, или, наоборот, не получил, если так, то расскажи, почему.
6: Мне очень понравился финал, такой, знаешь, держал в напряжении, то есть когда ты прям вот на протяжении, в отличие от прошлого года, на протяжении всего матча как бы есть смысл его смотреть, он прям не отпускал, вот, в смысле классный финал. Я, наверное, такого финала ждал в прошлом году. В прошлом году он очень быстро пошел по сценарию ПСЖ, я не думаю, что там прям, ну, как бы Интер развалился, но Интер развалился, потому что ПСЖ быстро оказался вот в нужной для себя ситуации. В этом году финал начался очень быстро по сценарию Арсенала, и ПСЖ прям было очень-очень трудно, и от этого было смотреть очень интересно. Вот поэтому мне финал понравился. Я, ну, наверное, для кого-то вызывающего сразу скажу, что, наверное, несмотря на то, что это была лотерея и серия пенальти, сильнейшая команда, наверное, победила. Вот, но при всем при этом, наверное, очень успешная в этом смысле Лига Чемпионов, когда самая атакующая команда играли, больше всех забившая, и команда меньше всех пропустившая. И, в общем, игра получилась соответствующая со всеми исходящими отсюда выводами. Мне кажется, это был такой прям вот, если, может быть, это местами было не очень зрелищно, но при всем при этом, вот в плане, наверное, эмоций праздник футбола получился полностью.
5: По поводу праздника согласен абсолютно. Ты знаешь, вот у меня несколько таких эмоциональных историй. Первая связанная с Сафоновым, да, с одной стороны, вот он пропускает мяч, пусть и сильным ударом, но над собой. А потом вот этот эпизод с какой-то возможной травмой, да, и казалось бы, вот очень не хочется, чтобы финал первого российского вратаря, который выходит в старте, вот был чем-то смазан, да, какой-нибудь заменой или там потерей концентрации, еще чем-то таким. Но, слава богу, этого не случилось, не произошло. Вот, и хоть Сафонов, в принципе, ни одного сейва не сделал, да, может быть, из-за той истории, которая имело место быть в социальных сетях, может быть, просто.
6: Но в целом, шутка, наверное, получилась классная в этом смысле.
5: Нельзя сказать, что в целом, ну, как бы, это незаслуженная история, да, если брать не отдельно взятую игру, а весь сезон. Это, ну, крутой результат, как и что ни говори, да, действительно, ну, наш вратарь, целый сезон практически в основе, лучшая команда Европы, победители Лиги Чемпионов, ну, действительно, это достижение, о котором, ну, там, без всяких там каких-то преувеличений стоит гордиться, вот. И второй момент, связанный с Арсеналом, вот тоже, когда ты понимаешь, что вроде как все складывается по сценарию именно канониров, и где-то до 60-й минуты я вспоминал. Начиная с 90-х, я за Арсеналом так или иначе слежу, и для меня всегда вот Арсенал — это была команда номер два. Команда номер два в Англии, там иногда за спинами Манчестер Юнайтед, иногда за спинами каких-то других команд. И вот этот единственный финал 2006 года с Барселоной я его тоже помню. И даже тогда казалось, что ну, Арсенал не должен выигрывать. И здесь, я думаю, ну ведь, наверное, какая-то тенденция все равно должна прерваться. И ну, у любой истории ну, должен быть конец. Неужели в этот раз это случится? Ну, в итоге этого не произошло, но я думаю, что сложно представить и не... Ну, отметить, да, то, что Арсенал действительно сделал еще один шаг вперед, абсолютно заслуженно стал чемпионом. За 22 года это тоже произошло впервые. Это большое достижение. Ну и вот для меня, наверное, этот сезон, опять же, некий тренд испанских тренеров и испанских тренеров в Англии, испанских тренеров вообще, да, два тренера в финале. Тренеры, ну, может быть, еще про Англию сегодня поговорим отдельно, там тоже много имен испанских и баскских, в частности, в команды приходит или их меняет, и у Унаи Эмери, да, это, ну, там просто песня с Лиги Европы. Поэтому, не знаю, про тренеров, наверное, сегодня можно будет отдельно поговорить, потому что, мне кажется, очень тут много интересных контекстов. Ну вот в рамках именно финала Лиги Чемпионов Луис Энрике, Артета, это тоже ну, такой сюжет закрученный. По поводу пенальти, ну вот кажется, действительно, всегда случайность, всегда лотерея, но вот, наверное, все-таки какой-то футбольный бог существует, и вот эта история, почему пошел бить Габриэль, почему так случилось, и все это муссируется, обсуждается, ну, наверное, где-то должно было произойти, и, в общем, все, наверное, по факту случилось так, как должно было.
6: Сафонов первый российский футболист, который сыграл в стартовом составе Лиги Чемпионов, там Оленичев выигрывал Лигу Чемпионов, да, он там выходил на замену, и Сафонов прям, будучи полностью основным футболистом, выиграл Лигу Чемпионов, и он первый двукратный, и мне кажется, что и еще и первый футболист, грубо говоря, там, не из столичного клуба, который там до таких высот добрался, да, это тоже, мне кажется, такая какая-то краснодарская история, поэтому вот все, что касается Сафонова, это нереально круто. Я все вот эти вот вообще спекуляции про то, что там, там, не знаю, мяч над ним пролетел, про то, что там ни одного удара не отбил какой-то там незаслуженный там победитель, еще что-то. Это такие дешевые спекуляции, они такие вообще, ну, я не знаю, не стоящие ничего, вот. Это какое-то нереальное удовольствие доставляет. Мне вообще, конечно, ПСЖ вот этим своим и Сафонов, и Хвича, и игроки из российского чемпионата. И это очень крутая история, да, которая, похоже, будет продолжаться, как мы уже сейчас понимаем, да. Вот. И то, как вообще преобразился ПСЖ, ведь я помню, это вот, наверное, как раз мое время смотрения футбола, когда появились вот те самые клубы-денежные мешки, которые называли, да, Челси сначала стал таким, потом Манчестер Сити, потом вот ПСЖ, и каждый из них прошел через вот эти вот этапы, этапы таких, знаешь, агрессивных покупок, которые они все, наверное, вызывали в себе ненависть, потому что у классических болельщиков вот пришли, все купили, вот, и насколько же большой путь они прошли, вот все три эти клуба, сейчас, наверное, про ПСЖ в первую очередь говорить, сколько было перепробовано моделей, сколько было всего, ну, то есть какое большое количество работы было проделано, наверное, не только с точки зрения покупки и продажи футболистов, потому что футбольный клуб — это не только футболисты, это еще и клубный менеджмент, и в этом смысле, мне кажется, ПСЖ крутая история, потому что они попробовали все. И вдруг вот успехом, ну не вдруг, я думаю, что это результат большой работы, успехом стала вот эта вот история, молодая, талантливая команда, которой даже сейчас, я еще считаю, есть куда расти, которая делает ставку на... Еще не так давно, да, там и были Месси, Мбаппе, Неймар, вот все вот это, да, все, что могли, все, что купили, а теперь она делает ставку на вот этих футболистов, которые становятся звездами именно в ПСЖ, ведь каждый из этих футболистов, ну даже Дембеле, господи, его карьера была где-то уже там над ним смеялись, все, кому не лень, да, все они стали звездами, прям вот большими мировыми звездами в ПСЖ. Хвича рос, конечно, но они его тоже на подъеме купили, не так, как они покупали Месси, Мбаппе, да, и вот это вот абсолютно, мне кажется, история, которая, ну, то есть, понятно, что мы говорим про Луиса Энрике, который трехкратный теперь победитель Лиги Чемпионов, он там попадает во все топы, да, там, тренеров-то, но я думаю, что еще нужно говорить про клуб, про заслуженный рост клуба, который вырос, который сам себя преодолел, который был на наших глазах, который делал какие-то смешные вещи, какие-то вещи противные местами делал, но вот все вот это вот преодолевая, вот работая над собой, вот дошел до вот этого, потому что мне кажется, что это не только история про то, что вот пришел Луис Энрике, и вот угадали с тренером и навели порядок. Мне кажется, это история еще и про клуб, который вырос, который из вот клуба, к которому относились как к денежному мешку, к которому, ну, все мы эти шутки помним, мы сами их шутили, превратился в серьезную большую футбольную силу. В не самом сильном чемпионате, еще важно сказать, да, это тоже дополнительные сложности. Поэтому классная история, которая, мне кажется, в этом смысле очень, наверное, заставляет, знаешь, переоценить какие-то свои, потому что когда появится следующий клуб «Денежный мешок», я, наверное, уже на опыте вот так вот резко шаблонными какими-то обвинениями бросаться не буду, потому что у меня уже есть примеры, как бывает.
5: Ну, мне кажется, здесь вопрос стратегии, да, то есть сам по себе денежный ресурс — это не хорошо и не плохо, хотя многие считают, что плохо, потому что это вносит некий дисбаланс, но, с другой стороны, это дает и дополнительный ресурс остальным клубам, да, это меняет вот здесь сейчас расклад сил, и, наверное, если в чемпионате только у одной команды, например, есть этот ресурс, а у других нет, это становится поводом всех остальных возмущаться и так далее, но сам по себе финансовый ресурс, он не только может обеспечить результат, но он создает как минимум давление, и когда ты не реализуешь вот эти ожидания, этот финансовый ресурс давит еще сильнее, да, когда, казалось бы, ты должен с лучшими футболистами достигать успеха, и год за годом этого не происходит, ты действительно становишься, ну, не посмешищем, но командой с ярлыками, да, с большим количеством этих ярлыков, там, неудачников и так далее и тому подобное, и ПСЖ же прошел очень много этапов, да, и там вот вот это был пик, наверное, звездной истории, когда Месси, Неймар, Мбаппе были, да, до этого был период Златана, там, чуть раньше еще, наверное, до Шейхов был Анелька, еще другие футболисты. Сейчас, мне кажется, действительно вопрос стратегии, да, то есть клуб ушел в сторону развития и своих молодых талантов, и, ну, тех, кто в Европе показывает себя. То есть тут, в общем-то, есть готовые звезды, да, которые себя показали, в том числе там Хакими, например, на чемпионате мира. Сложно сказать, что он вырос в ПСЖ, да, такие покупные звезды здесь, конечно же, есть. Но и вот этот ресурс за счет там своих французских, скажем так, да, молодых игроков, которые пусть, может быть, не все выросли в ПСЖ, а кого-то тоже перекупили в французском чемпионате, но, тем не менее, это не звезды там 25 лет, да, это совсем молодые ребята, да, такие как Дезире Дуэ, Браколя и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому действительно ресурс здесь есть, и страшно представить, что будет в следующем году, если еще там несколько игроков сделают шаг вперед, а все остальные не постареют.
6: Ну, если уж Батраков придет, то вообще финиш.
5: Ну, ему придется, да, очень сильно поработать, чтобы войти в состав. Но Сафонов доказывает, что нет ничего невозможного. Да, казалось, да, вот когда, да, там, я не знаю, за спинами Донарумы, да, ну вот он всегда будет вторым там, да, хорошо, если вот у него там где-то в кубке будут игры, где-то он себя там покажет, вот, ну вот примерно с таким реально настроем ты за этой историей следил, думаешь, ну хорошо, Донарума уйдет, сейчас купят какого-то хорошего вратаря статусного, ну и в принципе для Сафонова, скорее всего, ничего не поменяется, ну вот оказалось, что с этим можно работать, и посмотрим, да, если история с Петраковым как-то реализуется, то хочется верить, что тоже у Алексея все шансы для этого будут.
6: Мне кажется, ПСЖ повезло, что они не выиграли вот в эпоху больших звезд, потому что они так вообще установили свое вот, ну, репутационное отношение к себе. Там же еще, кроме французских футболистов, еще молодые португальские футболисты, которые выросли в звезд в ПСЖ, да, вот Невиш, Рамош, ну, Рамош, наверное, еще не суперзвезда, да, но Витиньо, понятно, вот, Мендеш. Маркиниусу только 32 года. Мне казалось, ему уже 48, а ему только 32. Я вообще в шоке от этого был. И вот эта вот история того, что вот вдруг из-под вот этих всех каких-то там сумасшедших кубок, которые местами казались глупые, вот за всем этим, какой-то, знаешь, раз так все они ушли, и казалось же, помнишь, когда они все ушли, казалось, а кто будет играть? И выяснилось, что там вообще и эта команда выиграла Лигу Чемпионов и выиграла два раза. Это потрясающе. И то, что вот Энрике попался в этот момент, и Энрике, конечно, топовый тренер абсолютно. Это, конечно, школа Барселоны. Два представителя школы Барселоны играли в финале, и Артета тоже оттуда. Это, конечно, величайшая история. Что касается Арсенала, ты говорил, то, ну, я просто добавлю, что Арсенал величайший сезон провел. То есть то, что делает Артета, мне это не нравится. Я, наверное, сейчас вот уже понимаю, что, ну, наверное, я не очень хочу на такое смотреть. Но с точки зрения результата, с точки зрения вообще возвращения Арсенала в элиту, я даже не думаю, был ли настолько Арсенал в элите вообще в своей истории. Да, он был ярок, он был убедителен, но Артета проделывает, конечно, большую работу, в которой он сам меняется. Он прошел несколько этапов своего собственного становления. И это, конечно, большая история. Я думаю, что болельщики Арсенала имеют право порадоваться и за себя, и за свою команду. Нет никаких предпосылок о том, что думать, что будет прям что-то плохо дальше.
5: Кажется, очень удачно для Арсенала, что вот Англия открыта как никогда, да, потому что практически все остальные топы, они в перестройке, они все поменяли тренеров, да, кто-то вот прямо сейчас, кто-то меняет, кто-то поменял несколько месяцев назад, но они все фактически в перестройке, то есть ни у кого нет собранной системы, собранной команды, и сейчас, ну, как будто вот не видно, да, за счет чего кто-то прямо здесь и сейчас сходу навяжет прям такую явную конкуренцию. Понятно, что
6: я не считаю Арсенал фаворитом в следующем сезоне,
5: но... команды игроки. Ну, не знаю, вот для меня в прицелом не будет неожиданностью, если Арсенал повторит успех абсолютно с точки зрения раскладов. Давай немножко вернемся на неделю назад к нашему кубку, потому что его не успели обсудить. Опять же, в контекст испанских тренеров, новый для нашего чемпионата человек, Карседо, турнир, который выигрывает «Спартак», опять же, да, противоречивый вечно, и здесь очередная боль Краснодара. Да, с одной стороны, как будто там недостаток обоймы, усталость, гонка за двумя зайцами с понятным результатом. Здесь, опять же, вот я, ну, абсолютно не разделяю точки зрения, что должен был быть здесь выбор, что нужно было пожертвовать каким-то образом кубком. В общем, мне кажется, никаких гарантий, если в кубковой игре вышел второй состав в матче с «Динамо», это не давало. И к Мусаеву у меня нет претензий с точки зрения того, что команда должна была действительно играть на все результаты. Но вот опять же, по поводу стратегии, здесь вопросы есть. Да, и по формированию состава, и было это все понятно. И, ну, вот здесь, по сути, там за спиной Кордобы до сих пор никого нет. Сейчас вот то, что будет там с возможным уходом с Персиана, нужно будет решать. Ну, мне кажется, что Краснодар очень качественный сезон провел, и просто, наверное, если будут сделаны выводы, в принципе, шансы повторить прошлогодний успех, мне кажется, есть.
6: Ну, я не знаю просто, что говорить про Краснодар. Краснодар проиграл два турнира фактически в финалах. Я считаю, что это стечение обстоятельств, которое не отменяется из-за слов Краснодара. Один турнир проигран в серии пенальти, мог быть выигран, и было бы другое отношение. Опять же, забей Ленини в матче с «Динамо», и чемпионат тоже мог сложиться по-другому. Я не считаю, что нужно делать какие-то глобальные выводы, говорить, что там Краснодар что-то сделал неправильно, набрав 66 очков в сезоне по причине эпизодов. При том, что мы понимаем, кто главный конкурент там Краснодара в чемпионате. Мы понимаем все расклады, мы понимаем, у кого какое количество ресурсов. Я считаю, что Краснодар, ну, наверное, внутри себя должен как-то себе ответить, что он еще может сделать сильнее. Но еще раз, 66 очков в чемпионате России — это много. Это отдельные эпизоды не позволили Краснодару стать чемпионом. Да, безусловно, очные игры с «Зенитом» была ничья и было поражение. Над этим надо думать, что делать. Здесь не должен ставиться вопрос к тому, что это какая-то там неудача, удача, какие-то ошибки, какие-то еще. Эта история просто про то, что Краснодар в нынешних реалиях единственная команда, которая оказывает конкуренцию «Зениту» на протяжении трех сезонов подряд. при том, что Краснодар по ресурсам вряд ли сильно отличающийся клуб там, от всех московских клубов. И посмотри, как позорно эту конкуренцию «Зениту» оказывают московские клубы. А это позорно, я считаю. Вот. И то, как делает это Краснодар, это просто круто. Краснодар, мне кажется, в плане клубной организации, в плане вообще работы с теми ресурсами, которые есть. У Краснодара не маленькие ресурсы, но он их реализует хорошо. Мне кажется, в этом смысле лучший клуб России, абсолютно. А что касается Кубка, это трагедия Краснодара. Краснодар проиграл 3 финала Кубка России в серии пенальти с Ростовом, с ЦСКА и со Спартаком. Можно, конечно, здесь поискать какую-то систему. Я не считаю, что нужно искать какую-то систему. Так случается, к сожалению. Надо выигрывать в основное время. Что касается Кайсета, Спартак действительно прибавил. Спартак интересный. Сложно говорить про перспективы Спартака, потому что мы уже 1000 раз говорили про перспективы Спартака, и это всегда заканчивается примерно одинаково. Но я думаю, что Помазун — это герой сезона, человек, который сыграл на весь сезон 2 серии пенальти и обе выиграл. И, по-моему, он больше ничего и не сыграл. Я не знаю, может, где-то на ранних стадиях Кубка он играл. В этом смысле абсолютно потрясающая история. Это прям отдельный такой кейс. Я вспоминаю, наверное, только Ван Гал, если я не ошибаюсь, сборной Голландии. Помнишь, менял вратаря под серию пенальти. Вот больше, наверное, такого не помню.
5: Артета мог Кепу выпустить, который вроде как с пенальти тоже...
7: Да,
5: Кепу, кстати. Кепу, кстати, все можно, конечно, предположить.
6: Да, Кепу меняли под серию пенальти. Кстати, Райя-то отбил свой удар. Вот, там, делая не в отбитых ударах. Райя, мне кажется, лучший вратарь сезона вообще. Вот, я просто про то, что классная история. Я был, кстати, на финале в Лужниках. Мне понравилось, кроме всего прочего, еще хочу сказать, что Лужники, по ощущениям, мне очень понравилось на Лужниках в плане организации, прохода, выхода со стадиона, как быстро оттуда уехать, какой вежливый, аккуратный и неназойливый досмотр был. Короче, мне в Лужниках прям очень-очень сильно понравилось, и вообще ощущения от финала были прям вот праздничные в этом смысле.
5: Российский чемпионат, как и многие европейские, уходят на паузу. Плюс к тому в этой паузе будет очень хорошее футбольное событие, за которым будем скоро уже начинать следить. Но есть моменты, которые хочется все-таки обсудить. Я бы даже, наверное, взял, опять же, тренерский контекст. Уход Гвардиолы после 10 лет в Сити, приход Морески, приход Хаби Алонсо в Челси, смена тренера совсем недавно в Ливерпуль, уход Салаха, приход Мауриньо в Реал. Вот мне кажется, здесь будет за чем последить в следующем году. Вот для тебя из всех этих контекстов, что наиболее интересное? Как будто в Англии просто количественно больше событий, но даже сам по себе один приход Мауриньо в Реал, это просто такая, мне кажется, суперлегендарная штука.
6: Про Мауриньо и Реал мне понравилась шутка, что им нужен Феликс Магат. Это такая шутка для футбольных гиков. Был такой немецкий тренер, который наводил все время порядок, да, очень жесткий и бестолковый, но порядок всегда наводил в раздевалке. Вот Реал дошел до того, что ему нужен Мауриньо. Это вот про эту историю. А Гвардиола, это, надо какой-то отдельный большой разговор про Гвардиолу затевать. Я не знаю, будет он еще работать или нет. Мне кажется, что он будет работать, наверное, в какой-то сборной. Но это как бы эпоха, и то, что сделал Гвардиола, это как бы недооценить нельзя. Вот. А что касается вообще большого количества событий в Англии, тут же тоже нужно понимать, тут была статистика, да, то, что Бернли заработал за этот сезон больше, чем Реал. Вылетев из чемпионата, 62 миллиона заработал, а Реал 57 миллионов заработал. Вот это вот про английский чемпионат сегодняшний. То, что количество событий в Англии в силу того, что там уже начинаются качественные изменения в силу большего количества ресурсов. Да, мы видим, как там игрок из Кристал Пэлас там становится лучшим игроком чемпионата Германии, где там итальянские топ-клубы будут там собирать себе игроков из Саутгемптона и Борнмута, и эти игроки там будут успешными. Да, поэтому Англия сегодня вот такого типа суперлиги, которая вот так вот... Поэтому повышенная событийность, потому что мы за этим больше всего и смотрим.
5: В плане расстановки сил для тебя все-таки вот в Англии, с учетом, что все практически перегружаются, кроме Арсенала, да, Алонсо в Челси, к Челси есть вопросы как раз по поводу стратегии. Если в Сити, как будто бы ты понимаешь, да, по какой стезе пойдет команда, и вроде, больше веришь, как минимум, в эту историю. Мне так кажется, опять же. С Ливерпулем не знаю. Тут есть уже варианты по преемнику из Борнмута.
6: Да, Райола вроде бы уже говорят.
5: Да, да, кстати, еще один баскский тренер в контексте испанцев.
6: Ну,
5: вот
6: мне...
5: Для тебя Ливерпуль, Челси, Сити, вот три абсолютно разные истории, но вот в какую из них ты веришь больше?
6: Ну, не знаю, в какую я верю. Понятно, что у Сити будет большая перестройка, хотя Мореско последователь Гвардиолы, он в этом смысле... Хотя у Гвардиолы такая, знаешь, уже не настолько его системная команда, как Мореско строил, более похожую команду на команду Гвардиолы, чем последняя команда Гвардиолы. Вот так, наверное. Вот. Но это логично. Было бы также бы логично, если бы Ливерпуль позвал Алонсо. Мне казалось, что это прям напрашивалось, но вот этого не произошло. В этом смысле менеджмент Ливерпуля... Ну, вызывает некоторые вопросики. Это было и по трансферам по летним, вот, и сейчас. Не знаю, посмотрим, что из этого будет. Вот. А что касается Челси, но понятно, что руководство Челси уже как бы доверия не вызывает за последние годы, но они сейчас вот Алонсо не только тренером, они еще сами обозначили, что он менеджер, то есть они ему в Англии, это немножко другая функция, и если тренер означает менеджер, то есть как будто бы руководство говорит то, что дает тренеру права спортивного директора, то есть еще и формирование команды. Если реально клуб поменяет свою политику, ну, то есть, мы сегодня говорили уже про ПСЖ, да, который там по-разному так попробовал, и смешно, и дико попробовал, а потом вот пришел к тому, чему пришел. Почему бы Челси бы такую же бы историю не повторить на более короткой дистанции? Алонсо большой тренер, тренер системный, тренер, который умеет играть, и то, что у Алонсо не получилось в Реале, это скорее у Реала не получилось стать системной командой, это проблема клуба, а не проблема тренера, я считаю, вот, проблема руководства Реала. Если Челси действительно с точки зрения руководства управления клубом даст Алонсо то, что ему надо, Алонсо очень перспективная история, я бы на это бы очень сильно посмотрел, то есть мне кажется, что у этого... перспективы очень-очень сильные, большие, история интересная.
5: Будем следить за новыми тренерами, за командами уже через буквально 1.5-2 месяца в новых чемпионатах. Ну и, конечно, за российским межсезоньем есть уже в том числе приход Шварца в «Динамо», о котором еще поговорим. Ну и другие-другие контексты, конечно же, чемпионат мира, который уже буквально через какие-то считанные дни начнется, и который тоже будет большую часть нашего внимания к себе приковывать. Спасибо, друзья, что были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем здоровья.
4: Около спорта.
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
13: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
14: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
15: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
7: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
16: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И с нами сегодня в гостях Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
17: Добрый день, Наталья.
16: Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
17: Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви и отношения не имеющего. И когда человек, условно говоря, к себе относится не очень хорошо, но пытается заставить, ну как, научиться любить других, там, не знаю, особенно вот сейчас для женщин, да, отдавать другим в отношениях, к мужчинам все самое лучшее, то это заходит обычно в жертвенность, в абьюз, в токсичные отношения, в созависимость и прочее. Потому что нету ресурса, нечего дать. Да? И, ну, это как в самолете: вначале надень маску на себя, потом на ребенка. Так и здесь. Если себя недолюбливаешь, если себя не ценишь, не знаю, не уважаешь, не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
16: Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
17: Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому это общая тема. И то, чтобы, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
16: То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
17: Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные. Да? Мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены. Особенно если мы покинем пределы МКАДа и углубимся вглубь страны. То для себя вот все эти масочки, ванны и прочее — это нормально. Это как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, давай мы будем по очереди сидеть. Вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевать на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
16: И сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
17: Да, а эгоизм у нас оскорбление. Ну, не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. Это, а в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
16: Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
17: На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как... Я как-то начал возмущаться, удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит, а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он, подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит, все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю.
16: Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да, то есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
17: Ну, возможно, просто иногда, знаете как, нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать пытаться натягивать, условно говоря, сову на глобус, пытаться из ребенка сделать какое-то чудо, пытаться заставить ребенка сделать, чтобы он как бы воплотил все то, что я не воплотил, и заняться больше собой. И получать больше удовольствия от своей жизни, от того, что делаешь. Да? С удовольствием, например, читать ту же книжку. И вот уже ребенок подтянулся, вот уже мы вместе читаем книжку. Это происходит естественно, не через нотации, которые дети все равно пропускают мимо ушей, а через свой пример. Нету своего примера, чтобы показать. Ну, может быть, тогда и отстать в этом и не пытаться. Ну да, может ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может научиться потом сходит 25 лет на тренинг по этикету, научиться вежливости. Ну а что делать, если родитель грубый? Ну, вот такой он. Ну, потом научится.
16: Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом. И, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
17: Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка и забыть про свои собственные, что у нее это вообще есть свои желания, на которые она, как бы, как сказать, вежливо, в общем, забыла их, потому что, ну, как бы, некогда. Вот ребенок вырастет, вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы сейчас, когда, вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы, и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано. Покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем. Для себя, потому что я этого хочу. Ну, что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
16: Угу. Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
17: Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал, Но потом то одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения с... улучшить отношения с собой таким образом.
10: Тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
17: Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, а уехать жить в другую страну. И уехать жить гораздо более свободнее и счастливее, и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь, и пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная как бы пустота, полное лишение, и все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую, потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенка, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот эта жертва,

0: Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминания о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее, потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера, я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я рос, вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
1: Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И ну вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да? Зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
0: Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл, потому что бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что ну, больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что ну, как многого я был лишен из-за этого. Да? И я как бы вырос в таком... в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, вижу, как он радуется, мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться, ну, немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
1: Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она ну, счастлива, когда она да, занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением, когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроены отношения?
0: Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться, тем более если что-то объяснять. На самом деле всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются, ну, как бы подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну, или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. И все. Поэтому, ну, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак. Только бан. Но всех не забанишь, особенно если это близкие люди, да? Но иногда это переезд

0: другой город, иногда это переезд в другую страну, в зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, ну, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
1: Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать, как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договаривались, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
0: Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну, я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорил, а человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Ну, это совсем в тяжелых случаях.
1: А подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
0: Здесь нарисовать, как бы я хотел жить. Вообще, вот как бы я хотел жить. Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот, вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... то есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами, там, не знаю, я иду на работу, захожу в офис, автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег. Я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да, я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь, какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
1: Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. За техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
0: Обязательно.
1: Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось Всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель юнармии и общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация на фестиваль YangCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
5: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 15 марта в Италии завершились 14-е зимние Паралимпийские игры. Эти соревнования – главное международное спортивное событие для атлетов с инвалидностью, которое традиционно проводится раз в 4 года. Паралимпийские игры всегда стартуют после Олимпийских в том же месте и на тех же спортивных объектах. Напомню, что в 2022 году наша команда паралимпийцев-зимников не смогла выступить в этом престижном международном состязании из-за отстранения по политическим причинам. На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже белорусские спортсмены соревновались в нейтральном индивидуальном статусе. Все это время руководство Паралимпийского комитета Беларуси прикладывало все усилия, чтобы изменить ситуацию и восстановить свое членство в составе Международного Паралимпийского комитета. Это случилось 27 сентября 2025 года. И вот спустя 4-летнее отсутствие на мировой арене наша команда в официальном статусе страны-участницы отправилась покорять зимние Паралимпийские игры в Италию. Подробности в нашем интервью с генеральным секретарем Паралимпийского комитета Республики Беларусь Николаем Шудейко.
1: Команда выступила успешно. В составе было 4 спортсмена, все ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но это произошло потому, что квалифицироваться по спортивному принципу на саму уже на финальную часть Паралимпиады мы не смогли из-за всех санкций, всех ограничений, введенных, политизированного вот этого подхода против нашей республики, против нашего Паралимпийского комитета. Поэтому у нас оставалось 2 критерия из 5, по которым мы могли получить лицензии. Я в этом был уверен с самого начала, потому что должны люди быть законопослушными. Был регламент, который утвержден еще сразу же после окончания предыдущей Пекинской Паралимпиады зимней, поэтому соблюдать его должны все. Ну и 2 вот этих критерия или метода получения квалификационных лицензий заключались в том, и заключаются они будут и продолжаться и на последующих Олимпиадах, это уже универсальная такая система квалификации на Паралимпийские игры. Если, например, страна не получила ни одной квалификационной лицензии по спортивному, например, принципу, значит, мы имеем право подавать заявку на получение 2 лицензий, мужской и женской, в любом из видов спорта, в котором мы, предполагается, будем выступать. И второй принцип было так называемое персональное приглашение спортсменов, двусторонней комиссии, которая раньше состояла из представителей Международного паралимпийского комитета и Организационного комитета игр. В этом цикле поменяли немножко состав, поскольку наш спорт паралимпийский интегрируется в олимпийский, почти уже все федерации передали. Поэтому сейчас вот эта двусторонняя комиссия с представителями Международного паралимпийского комитета и представителей вот этих международных федераций олимпийских по видам спорта, в которые мы входим. В данном случае это была Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, ФИС, вот у меня аббревиатура. Поэтому они рассматривали, мы подали на всех потенциальных, 8 человек у нас и 9-й лидер был. Предполагали, что поедет Василий Шептибой, представитель нашего объединения. Мы рассчитывали, что будет немножко в другом плане принято решение вот этой двухсторонней комиссии. Но еще там есть дополнительные критерии, дают предпочтение классам тяжелым инвалидности, женщинам. Сейчас это везде декларируется, вот это гендерное равенство. Поэтому я так думаю, что за счет белорусов они решили вот эту последнюю, так сказать, часть своей задачи. То есть гендерно нас, видите, из 4 один мужчина, 3 женщины были. Поэтому вот они таким образом решали. Но это, конечно, шутка. Но выбирали, естественно, потому, чтобы где-то сохранить. Там, где представительство поменьше, поэтому там девочки на колясках.
2: Давайте пытаются всех перечислить, да? Кто,
1: значит, официально получили вот эти персональные приглашения, как лицензии квалификационные. Роман Свириденко из мужчин, ну и женщин Лидия Лобан, Валентина Берила и Дарья Федькович. Мы, естественно, формировали потом уже выездной состав. Есть квота специальная на количество спортсменов, зависит уже потом количество всякого обслуживающего персонала, тренеры, специалисты, смазчики в данном случае, медицинский персонал. Поэтому у нас получился такое очень пропорциональное представительство. 4 спортсмена, 4 тренера было чистых, 2 медицинских работника, шеф миссии Лена Александровна была. Ну и я уже как представитель, член паралимпийской семьи, так называемый, поскольку я уже ехал как генеральный секретарь, соответственно, с регламентом проживания нам там бесплатно, если в квоту в это вписываешься, поэтому я жил в отеле уже за другие деньги. Команда в таком составе выехала. Все было прекрасно. Итальянцы отличаются и гостеприимством, и радушием, и открытостью, поэтому с их стороны все чисто логистические и организационные вопросы были решены. Немножко, поскольку разбросаны были виды спорта по различным локациям, поэтому, скажем, не совсем традиционно была, например, паралимпийская деревня. Команда жила на базе, на гарнизоне, называется у них финансовая полиция. Общежития, номера хорошие, они там, ребята, жили, их пока отселили на период проведения и Олимпийских, и Паралимпийских игр. Поэтому жили хороший дух на два человека. Номер с хорошим санузлом.
2: Доступная среда была там
1: доступная
2: обеспечена?
1: Доступная среда, да. Хорошие везде подъезды были. Были и лифты, если вот для колясочников особенно там. Вот так. Трехэтажное здание. Новый корпус А4 было этажа. Так в нашем, где мы жили, три. Нашими соседями были россияне, швейцарцы и бразильцы. Все опасались там, и особенно Международный паралимпийский комитет, чтобы не было у нас каких-то провокаций в отношениях с украинскими спортсменами, с украинской делегацией, ну или с кем-то другим, там, скажем, недружественно настроенным по отношению к Беларуси. Это было все исключено, ничего такого не было. Чисто вот если брать спортивную вот эту семью или сообщество, как мы их называем, они, естественно, соскучились и по нашим спортсменам, и по той конкуренции, которую они составляют. Все, правда, понимали, что тут не все сильнейшие приехали, но, тем не менее, мы не чувствовали абсолютно никакой агрессии со стороны никого. Поэтому все было с этой точки зрения прекрасно. Но чисто спортивную сторону сейчас анализировать. По результатам последнего Кубка мира, в котором команда смогла принять участие в Германии, Финстерау состоялся, и по результатам вот решения о выделении нам лицензии, конечно, мы очень рассчитывали на Романа Свириденко. Парню уже 21 год. В прошлый раз он тоже был в составе команды в Пекине в 22 году на Паралимпиаде, где нас не допустили к выступлениям. Он еще тогда 17-летний юноша. Было, наверное, много оптимизма во всех выступлениях. Сейчас уже он более взвешенно ко всему этому подходит, к самой подготовке, системе, и уже серьезно относится уже непосредственно к каждому старту, ну и к результатам, которые можно показать. Поэтому мы, в общем-то, по последним стартам рассчитывали, что Рома будет среди лидеров. На 95, наверное, процентов уверены, что должен завоевать хоть одну медаль. Но действительно выступил очень успешно. Первая гонка, правда, немножко заставила всех поволноваться, потому что был спринт. В спринте есть так называемый пролог или квалификация. Все стартуют сначала с раздельным стартом, интервалом 15 секунд, а потом уже отбираются 12 лучших спортсменов для составления двух полуфинальных групп, и потом уже 6 человек уже составляли финальную часть. И в этом прологе Рома на одном из спусков упал. И мы не видели, там не видно было как раз ни с трибуны, и камеры там никак не фиксируют вот этот участок трассы. Вот, и он вошел 12-м, опередив 13-го соперника на 0,05 сотых секунды. Это был предел. Потом уже, когда Рома, смотрю, он полуфинал первый был, и чисто по технически по времени, и в своем забеге, где из 6 человек, ну и финал тоже. Последним стартовал, у них же еще стартуют лыжи в наших гонках, везде так называемый вот этот гандикап, процентная система, то есть в зависимости от степени поражения устанавливается определенный процент, и потом он пересчитывается во время, и уже с этим интервалом люди стартуют уже непосредственно в финальной части. Рома стартовал с отставанием 29 секунд, последним стартовал. У него сам было время лучше, там такая же система. И, ну, он молодец, на первых, наверное, там даже 150 метрах, я смотрю, он уже потом стал 5-го обошел, 4-го, и потом там крутой был довольно подъем, и он гору всех обошел и уже приехал с приличным довольно отрывом от второго места, поэтому это было очень приятно, что все-таки первая гонка и первое место, и возможность опять услышать наш гимн и флаг на флагштоке, и Рома на высшей ступени.
2: Задает настроение, наверное, для всей команды, правда, вот когда
1: да,
2: вот такой результат?
1: Естественно, хорошая команда, хороший микроклимат, ребята поддерживали буквально все друг дружку, спортсменов и тренеры спортсменов. Тренерам особая благодарность за их профессионализм, преданность делу, за то, что не жалели, так скажем, ни сил своих, ни физических, ни чисто временных затрат вот этих. Выезжали рано, возвращались позже, готовили, пробовали, тестировали, откатывали, как они говорят, все эти лыжи, потому что тоже были и участки разные. Одни в тени находятся, там трасса в одном состоянии, где-нибудь на солнце. Еще перепад там высот метров, ну, я не знаю, там метров 17-18, наверное, был, потому что были крутые такие подъемы. Тоже опять выше, там, наверное, была более жесткая трасса, снег лучше держался внизу, оттаивал. Все это надо было учесть при подготовке лыж, поэтому хорошо они поработали. До отъезда на Паралимпиаду мы тут нашли спонсорское средство, закупили комплект ускорителей для того, чтобы на определенную часть лыж наносить их.
2: Смазочные материалы, да, насколько
1: материалы, я понимаю? Да, называется, да. В связи с тем, что сейчас фтор, содержащий эти все компоненты, исключены, мы тоже приняли решение закупить, чтобы не было потом остаточных каких-то явлений. Чехлы для транспортировки лыж, лыжи поотмывали, а чехлы, давайте будем новые брать, потому что, ну, мало ли, там в этой ткани все не вычистишь, ни химчистка не справится никто. Вот поэтому закупили мы специальное оборудование, так называемый откатчик у них есть. Он тестировал качество подготовки лыж, такая электронная система. Ну и плюс купили там специально, у них наносится так называемая структура на лыжи, есть специальные такие змеевики, зубчатки такие, специально накручиваются, и нарезку делают тоже на поверхности, на определенной части лыж, для того, чтобы сцепление было лучше со снегом, с трассой. Поэтому мы все это предусмотрели. посмотрели. Вот. Ну и молодцы ребята, конечно. Поддерживали отношения наши тренеры и с тренерами из олимпийской команды, чтобы тоже давали какие-то там советы, консультации, что лучше использовать, какую погоду. Все сработали хорошо.
2: Первая гонка и первая золотая медаль. Да, расскажите, как разворачивалась ситуация позже? Золотая медаль задала тон команде, наверное,
1: да,
2: нашей.
1: Конечно. Это взбодрило ребят, что да, мы увидели, что все-таки можем составлять нормальную конкуренцию, спортивную конкуренцию нашим оппонентам, соперникам. Поэтому
2: несмотря на длительный перерыв, да, участие в международных
1: соревнованиях. Да, после 4 лет это страшная вещь вот для спортсмена, когда ты не имеешь практики, когда ты не окунаешься в эту атмосферу соревновательную, когда мандраж опять проявляется, как будто ты как дебютант появился первый раз на трассе там, или на крупных международных соревнованиях. Поэтому это, естественно, это мотивировать, стимулировать ребят надо было вот эти все 4 года. Молодцы, они как профессионалы подходили ко всему этому, ну и были готовы выступать в любой момент. Поэтому вот эта первая медаль тоже золотая, мы тут же рассчитывали, что ребята увидели, да, наверное, мы завтра тоже все это сможем. Но там, наверное, чуть побольше была конкуренция повыше. Ну или Рома, наверное, вырос за эти вот 4 года настолько, что же он лидером, все к нему уже стали присматриваться. Ну и вот он завоевал вторую.
2: Серебряную.
1: Да, хотя чистым ходом, опять из-за гандикапа большого, из-за большого процента, вот в который француз Карл Табуре выиграл у Ромы, но чистым ходом Рома у него чуть ли не там 2,5 минуты выиграл, но за счет того, что у него более тяжелая форма инвалидности, вот эти 15%, но на короткой 10 километров, довольно короткая дистанция, было сложно отыграть, поэтому при перерасчете вот этих фор, гандикапов, Рома там отстал на 14, по-моему, секунд. Поэтому это было тоже очень воспринято с таким большим энтузиазмом и командой, и нами гордость была и за Рому, и за страну. Опять мы увидели человека на пьедестале почета, и опять наш флаг. Поэтому действительно мы гордость очень большую испытывали, что все-таки вернулись мы за то, что и Паралимпийский комитет проделал очень большую работу. Хвала и честь и спортсменам, и нашим руководителям, что все-таки мы смогли пробиться в этой блокаде, в которой мы находились последние 4 года. Но я думаю, это даст тоже толчок уже и для других спортивных будет, или знаком, сигналом, каким-то ориентиром, что надо принимать неполитизированные решения. Вот наш спорт должен быть вне политики, а нормальный, чисто спортивный подход должен быть. Люди должны в честной спортивной борьбе на лыжной трассе, там, на водной дорожке, на футбольном поле, на легкоатлетическом манеже или там на стадионе везде доказывать, кто сильнее. А не по принципу национальной принадлежности дискриминировать, допускать, не допускать, принимать вот эти все решения.
2: Девушки-лыжницы в этот раз не привезли, к сожалению, медали?
1: Девочки, конечно, тоже были готовы выступить достойно, вот, но конкуренция там оказалась еще выше. Ну, не хочется говорить, наверное, о женском возрасте. Естественно, сам процесс восстановления всегда сложнее проходит, поэтому, наверное, уже было им сложнее восстановиться. Трасса была немножко на отдельных участках, отличалась от того, где они тренировались, поскольку зима у нас там малоснежная. 3 предыдущих сезона было не очень много времени выделено на именно специальную лыжную подготовку. Сейчас вот ударно потрудились непосредственно перед Паралимпиадой. Вот было 3 выездных зарубежных сбора именно на снегу. И плюс Кубок мира вот этот нам тоже способствовал. Но вот уже что-то не получилось. Я думаю, прошло время, тренеры еще все взвесили, посмотрели, проанализировали, что было упущено на каких-то вот этапах подготовки. И сделали определенные выводы. Девочки остаются в команде. Я думаю, это нормально. Еще наш запас вот есть и резерв для того, чтобы в следующем цикле, который уже вот начался абсолютно сразу после окончания вот этих нынешних зимних паралимпийских игр. И достойно уже должен тоже представить себе. Сейчас мы связались опять с Международным паралимпийским комитетом, с ФИС. Сказали, мы участвуем дальше во всех соревнованиях, проводимых ФИС официальных. То есть, ребят, не будет вот этого ожидания принятия кем-то там со стороны какого-то окончательного финального решения, потому что, ну, действительно всегда очень тяжело ожидать, поеду, не поеду, допустят, не допустят. Вот поэтому, я думаю, это еще больше их раскрепостит, это будет способствовать только повышению спортивного мастерства, ну и дальше успешному выступлению на международных соревнованиях.
2: Кто тренировал наших спортсменов, да, кто из тренеров ездил с ними?
1: Ездили все личные тренеры. Антон Румянцев, он считается личным тренером Романа Свириденко. Николай Шабловский личным тренером считается Дарья Фичкович и Лидия Лобан. И Юрий Федорович Буранов, самый наш ветеран, он личный тренер Валентины Берилова. Вот. Поэтому они все ездили. Плюс мы еще взяли помощницей Анастасию Королькову. Она из числа уже молодых тренеров. И надо было, потому что откатывать там, бегать надо было, уже люди эти в возрасте. И, наверное, было бы физически все это сложнее делать. Поэтому она супер там была, незаменима Настя. Она из Могилева сама. Вот поэтому вот она была четвертым тренером.
2: Беларусь, если я не ошибаюсь, вошла в топ-20 стран, по-моему, на 17-м месте.
1: Место, да.
2: Вот. Как вообще Паралимпийский комитет это воспринимает? Вот 17-е
1: место. Я считаю, что надо признать выступление успешным. 27 государств из 55 участвующих завоевали медали. Мы оказались 17-ми. Это очень хорошее выступление. Мы обогнали такие в спортивном плане развитые в паралимпийском зимнем спорте страны, как Финляндия, например, Япония, Польша, Словакия. Вот они всегда были за счет, скажем, горных лыж там, и сноуборда. Ну, мы их обогнали. Еще была под нами медаль. Вообще там на пару позиций, если золотая, потому что идет там по достоинству оценивается. Вот, поэтому прекрасно. Россияне вообще фурор произвели. Третье место там никто, конечно, этого не ожидал. Но молодцы, конечно. Очень здорово выступили. То есть у них получились персональные приложения в точку. Ну, сильнейшие поехали, что тут говорить. Поэтому я считаю, что наши успешные. И ребята тоже восприняли это с таким энтузиазмом, что в самом деле не самое худшее в мире. Есть порох в пороховницах. Надо все эти, так сказать, скрытые резервы, ресурсы поднять еще раз, активировать и достойно подготовиться выступить на следующих паралимпийских играх.
0: Лыжника Романа Свириденко по возвращении белорусской команды домой встречали с Паралимпиады как настоящего героя. Напомню, что он завоевал для нашей страны сразу две медали и обеспечил ее присутствие в двадцатке сильнейших. Всего в 14-х зимних паралимпийских играх за награды боролись более 600 спортсменов из 55 стран.
2: Роман, ну, во-первых, поздравляем вас с победой. Вы большой молодец. И здорово, что мы можем гордиться таким чемпионом, как вы.
3: Спасибо.
2: Расскажите, в каком возрасте и как, собственно, вы пришли в лыжный спорт?
3: В лыжный спорт я пришел в возрасте 9-10 лет. Там в третьем классе я был. Меня привела мама на секцию лыжных гонок, и я начал заниматься.
2: В детстве были ли какие-то еще у вас спортивные увлечения?
3: Занимался футболом в детстве параллельно с лыжами. Тоже выступал там на соревнованиях. Также я занимался немного шахматами. Это прям очень я маленький был. Также у меня мама, она учитель музыки, и я занимался еще музыкой.
2: Почему лыжи перевесили, да? Вот отсеяли вы все остальные спортивные направления и стали заниматься лыжами.
3: Просто лежит душа, мне это больше всего нравилось, наверное.
2: Расскажите, где вы стали заниматься лыжным спортом, и кто был вашим первым тренером?
3: С Дюшор номер 2, Новополоцке, и первым тренером у меня была Каханчик Анастасия Николаевна.
2: Это была секция для обычных ребят, насколько я понимаю, да, без каких-либо ограничений?
3: Да, так и было, да, все.
2: Как вам кажется, дало ли это свои результаты, да, когда спортсмен начинает заниматься наравне с обычными ребятами, да, как бы вот не учитывая какие-то особенности по здоровью, вот, да, вот чему научились вы?
3: Конечно, я до сих пор стараюсь себя не считать с каким-то отклонением, так скажем, по здоровью. Даже на данный момент тоже тренируюсь с сильными ребятами из национальной команды. Ну, целый сезон прошлый тренировался и до этого. И стараюсь всегда тянуться до здоровых ребят. И это больше для меня как бы формировало и дальше будет формировать мое мышление. Просто когда тянешься за сильным спортсменом, за здоровым, это для меня огромный плюс.
2: Помните свое первое вот такое вот яркое какое-то соревнование, да, именно в лыжном спорте, в лыжных гонках, которое запомнилось, когда появилось желание еще больше и лучше, чаще участвовать и выступать, показывать свои результаты?
3: Да, конечно, я много помню соревнований очень и городских, и областных, и республиканских, но вот так прям, чтобы мотивация добавила дальше заниматься, наверное, это поехали на областные соревнования, я там занял 6-е место. Тогда очень было это приятно, так скажем, почувствовал, что можно бороться, ну, помню, да, такое.
2: К тому времени сколько лет вы уже, да, вот занимались лыжами?
3: Где-то, я думаю, в течение 3 лет, может, это все происходило, такие прям яркие. Я вам не рассказал про городские соревнования, я тоже помню, где я занял там 2-е место.
2: На протяжении времени, когда вы только начали заниматься, и до момента, когда вот уже пришли какие-то такие запоминающиеся соревнования, что вас мотивировало вот не бросать в первые годы? Потому что некоторые ж ведь прозанимаются какое-то время и уходят. Что вас мотивировало оставаться, не имея каких-то вот таких значительных результатов?
3: Это очень такой тяжелый вопрос. Просто у каждого человека, у каждого ребенка просто зависит от желания. Мне просто это нравилось. Мне нравилось кататься на лыжах, бегать. Это мне доставляло просто удовольствие. Также у меня друзья очень там были хорошие. И сейчас я с ними, я до сих пор общаюсь очень хорошо, плотно. Мы ходили вместе, и нам просто было весело заниматься. Доставляло удовольствие.
2: Ну, вот это вылилось, да, вот в такой серьезный уровень вашей спортивной карьеры. Я знаю, что вы сейчас студент Белоруссии,
4: Белорусского государственного университета физической культуры. Да, немножко расскажите вообще, на каком курсе учитесь, как приняли решение туда именно поступать?
3: Я учусь сейчас уже на 4-м курсе, заканчивал в этом году. Решил поступать туда еще очень давно, там, я не помню, 8-9 класс у меня был, я уже тогда точно решил, что я пойду в университет физической культуры, просто потому что мне это больше всего интересно, тянуло. Никакой там предмет, кроме как физкультуры, мне там условно даже не был так сильно интересен в школе, хоть я достаточно неплохо учился. Просто я понимал, что это мое, и ничем другим я не хочу заниматься.
4: Как будет звучать ваша специальность?
3: Тренер-преподаватель по лыжным гонкам.
4: На 4-м курсе вы учитесь, да? Я так понимаю, поступили вы в 22-м, наверное, году, да? То есть в тот момент вы уже были в составе нашей паралимпийской команды. В том году не попала наша команда на паралимпийские игры. Николай Николаевич Шудейко рассказывал, что тоже вы были в составе нашей сборной. Да, вообще, как вспоминаете тот 22-й год, да, и, в общем-то, как не разочаровались вообще вот в том, в чем вы занимаетесь, и даже еще и поступили в университет, стали учиться?
3: Да, мне было всего 17 лет на тот момент, когда все это происходило. Это было для меня новшество, это было все для меня в первый раз, и первые международные соревнования, Кубок Европы, Чемпионат мира, все сборы выездные. Мне это все нравилось, мне это доставляло удовольствие просто тренироваться. И когда нас отстранились, поехали домой, и я не особо расстроился, честно говоря, потому что я как бы понимал, что у меня еще все впереди, я очень молод, ни капли у меня не пропало желание, а наоборот, желание только усиливается, просто добавилось в тот момент еще 4 года, чтобы я смог подготовиться и вот на этих уже играх показать достойный результат.
4: Роман, расскажите вообще, как вы попали в команду паралимпийцев, как это было и в каком возрасте?
3: В команду, я не помню, в каком именно году попал, наверное, в 21-м, но первые мои паралимпийские соревнования были в 20-м году. Я родом из Новополоцка, оттуда сейчас мой действующий тренер личный, Козлова Инна Васильевна, и также оттуда мой, так скажем, товарищ Света Саханенко, ныне она Моторина, и она тоже из Новополоцка. Мы тренировались на одной базе, только разными поколениями, и она уже очень давно в этом спорте, и я, так скажем, подрос, ну и понятно, что Новополоцк — это маленький город, все почти там друг друга знают, и она общалась с моим тренером, потому что это ее тренер тоже, у нас один общий тренер, и вот она узнала про меня и пригласила, так скажем, навела справки, чтобы я поучаствовал в первых соревнованиях.
4: Не было смущения какого-то, да, вот вы тренировались все время с командой, в общем-то, ребят, без каких-то физических ограничений, что вот вы попадаете в среду, где есть официальный статус, да, у спортсмена ограничения по здоровью. Как вот вообще это было в эмоциональном плане для вас?
3: Да, это абсолютно для меня было нормально, так как я, как вы сказали, я очень много лет тренировался и тренировался достаточно на хорошем уровне, и я там условно выступал среди полностью здоровых людей, ребят, и показывал неплохие результаты. Летний кросс на областных соревнованиях я выигрывал, то есть я среди здоровых спортсменов даже был в серединке везде, и я понимал, что это абсолютно нормально, что я как бы всю жизнь тренировался, и у меня есть проблемы, это я понимаю, и я этого никак не стесняюсь. Так что мне было абсолютно без разницы, кто что подумает. Я с этим живу, тренируюсь, и я это без проблем воспринял.
4: Как команда, да, встретила вас, вот паралимпийская, как вы встретили команду? Быстро ли завязался вот контакт с биатлонистами, с лыжниками?
3: Ну, это у нас завязался контакт в 21-м году, когда мы уже поехали на вкатку, так скажем, предолимпийский сезон у нас был, ну, перед 22-м годом, перед Пекином. Мы поехали в Финляндию, далее мы поехали на чемпионат мира в Норвегию, и в целом меня хорошо приняли. Я тоже достаточно, мне кажется, быстро влился в коллектив. Со всеми у меня были хорошие отношения, без каких-либо проблем. И в целом у меня до сих пор со всеми хорошие отношения, кто занимается до сих пор и кто уже не занимается.
4: Разговаривали мы вот после Германии с Василием Шептибуем, тоже тепло он о вас отзывался вот в нашем интервью. Роман, расскажите, вот разница в подготовке к Паралимпиаде 22 и 26 года вот была для вас, да? И если да, то какая?
3: С начала 21 года я еще так не до конца был, так скажем, вот в паралимпийской семье. И я тренировался в 21 год также со здоровыми спортсменами, со своим тренером в отдельном месте там. Ну, это не специально было, мы просто жили своей жизнью. Далее в ноябре месяце 21 году уже вот попадаю я на вкатку в Финляндию и так далее. И в целом подготовка была хорошая. То есть мы поехали на вкатку, потом на чемпионат мира, потом на предолимпийский сбор. У нас все там было четко и все хорошо. Здесь в этом году, после того, как нас допустили, у нас тоже никаких проблем не было, начиная с Кубка мира. Далее у нас последовал сбор в Италии. После этого мы приехали домой и поехали на предолимпийский уже сбор в Австрию, и все, и, ну, непосредственно на Паралимпиаду. С января месяца у нас проблем никаких не было до этого. Были у нас вопросы по подготовке, не очень, так скажем, подобающего уровня, но это все из-за того, что у нас не было допуска, не было у нас календаря соревнований. Кроме этого года, мы последние 3 года, кроме России, вообще нигде не были. А в Армении мы были 1 раз. Очень тяжело было, так скажем, это документально куда-то выехать, как-то составить план подготовки. И поэтому, да, подготовка, так скажем, получилась, я бы назвал ее смазанной. Не совсем, не высочайшего уровня.
4: Как вам лично удавалось поддерживать вот свою форму? За счет чего, как вы считаете, в этот раз?
3: Не хочется показаться высокомерным или каким-то еще, просто за свою мотивацию. Но я верил в том, что нас допустят. Тренировался, подстраивался, так скажем, выбирал для себя наилучшие условия, которые я мог себе позволить. Конкретный отрезок времени. Я подразумеваю под этим лето 25-го года. Сборы у нас были, но они были не выездные, на месте, так называемые сборы в Минске. Приходилось ездить в Раубичи.
4: Самостоятельно, да, в общем-то, в каких-то моментах вы даже один ехали?
3: Ну да, мой тренер мне всегда план пишет. Не всегда у нас получается там вместе, так как она, опять же, тренер национальной команды. На данный момент где-то один еду, делаю. Насколько я хочу, настолько я делаю, но это всегда я хочу сильно.
4: Результаты не заставили себя ждать. Я знаю, что команда приехала практически за неделю до первого старта на Паралимпиаду. Как проживали вы конкретно это время в плане эмоциональном? Потому что, знаете, вот проще, мне кажется, выступать сразу по приезду, не ожидая там, да, не волнуясь, как вы проживали это время? Было ли оно легким или наоборот нет?
3: Ну, мы приехали чуть больше, чем за неделю. У нас было 10 дней. Да, в эмоциональном плане, так скажем, это тяжелые дни, так как ты уже ждешь, думаешь, как бы тебе там не заболеть, как тебе правильно подвестись к гонкам, какие тренировки делать ключевые, какие не делать. Анализируешь очень сильно свое состояние. Поэтому, да, было нелегко, но в целом надо было так приехать за 10 дней. Можно было, конечно, немного меньше, но в целом это отличное количество дней до старта, так как надо привыкнуть к климату, там все-таки высота 1000 метров тоже своеобразная. Легко не было, но так должно быть.
4: На какой результат вы рассчитывали и чем были бы довольны? Да, вот думали до начала Паралимпиады?
3: Нет, ничего не загадываю. Ничего не планировал, просто хотел выступить. В январе у нас был уже Кубок мира в Германии, и там у меня было первое и второе место. Можно было надеяться на какие-то результаты, то есть у меня мысль такая, конечно, была в голове, но уверенности, честно, так стараюсь, в общем, я ничего не загадывать обычно. Просто настраиваюсь на то, что я буду делать все, что в моих силах.
4: Скажите, вот эти вот 2 медали, да, золото и серебро, это, как вы считаете, результат чего?
3: Результат всего. И моей работы, и работы моего тренера, и работы моего смазчика, и моих мыслей, и моих желаний. Все сложилось как нужно в те дни.
4: Что далось тяжелее, золото или серебро?
3: Одинаково.
4: Каким людям вы особенно благодарны вот за те спортивные результаты, которые имеете сегодня?
3: Родителям, девушке своей, друзьям, родным, кто меня поддерживал. Конечно же, безусловно, это наши помощники, наши работники высшей ступени. Это наш президент, Паралимпийский комитет и Министерство спорта. Тут, безусловно, они делают нашу тоже подготовку.
4: Настройка уже на следующую Паралимпиаду есть или пока отдыхаете? Да, вот в каком режиме живете сейчас?
3: Настраиваться все очень рано. Об этом думать. Просто моя жизнь никак не изменится. И когда я вот эти медали получил, моя жизнь никак не изменится. До этого я буду также усердно и много работать, чтобы показывать, поддерживать этот высокий уровень, который получилось показать. Так что я пока не то чтобы отдыхаю, не то чтобы настраиваюсь, просто живу каждым днем. Вот каждый день я буду пытаться делать все, что у меня есть.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на «Радио ВОС», и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть, в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным, Федором Смуглиным, Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам

0: именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
1: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
0: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде,

0: общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают. Там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна, так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Реакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: Из регионов.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа называется «Шаг к независимости» и посвящается передвижению с белой тростью. Совсем недавно в Ставропольском крае появился первый профессиональный реабилитолог. Специалист по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС Анастасия Хвычевна-Федорюк сама является инвалидом по зрению. Она стремится поделиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом нуждается. 13 мая в Ессентукской местной организации ВОС состоялся семинар Анастасии Хвычевны «Мобильность с белой тростью как основы безопасного самостоятельного передвижения». На теоретической части семинара поговорили об истории появления белой трости и о том, как ею правильно пользоваться. Наибольший интерес у участников семинара вызвал вопрос о том, как правильно подобрать себе трость.
6: Человек стоит, да, ровненько. И вот здесь, вот под мышкой, у нас вот есть впадина, да? Трость, когда стоит вертикально, сейчас я разберу, покажу. Саш, где-то рост 1,70 м. Ага. Ну, чуть выше меня, но я примерно покажу. Вот у меня 1,60 м. У меня трость, вот кто видит, вот смотрите, видите? Она прям под мышку в эту впадину впадает.
7: Заходит.
6: Вот. Да, она так и должна быть. То есть, если я сейчас поставлю свою трость Александру, она не подходит. Она, видите, вот ему не хватает еще 5 сантиметров. Для чего это делается? Сейчас объясню. Когда мы с вами идем с тростью, трость должна быть впереди нас на 2 шага, для того, чтобы препятствие, да, понимать. Соответствующая эта формула рассчитана не просто так. То есть, как раз вот это расстояние, это 2 шага. То есть, она идет почти на метр впереди нас по диагонали. Попробуй взять трость. Как ты держишь? Покажи.
7: Вот так.
6: Ну, почти правильно, но потом покажу хват всем тоже на практике, так, на месте.
7: Правильно?
6: Почти, но все равно. То есть ты правильно, что... Смотри, у нас идет как? Мы этот жест называется «здороваться». У нас рука должна быть расслаблена в полулокте. Вот видишь, как я делаю? Вот ручка идет от, где у нас кисть с рукой сходится, да? Угу. На 3 сантиметра отходит выше. И большой палец огибает, а здесь есть прямая такая часть у нас на трости, на всех в основном. И второй палец у нас идет в длину, а другими тремя мы как будто обняли. И когда мы, вот смотри, для чего это делается? И вот всем слышно, да, понятно? Мы почему чуть выше трость берем, не впритык, да? Для того, чтобы вот я упрусь в препятствие, видишь, я не в живот. Видишь, как кисть пошла? Да, то есть мы не вывернем кисть, мы не ударим себя в живот, мы не навредим себе. Плюс еще огромная просьба и самое главное правило, чтобы никто, вот у нас у всех на тростях, даже на те, которые бесплатно выдают, да, у нас есть резиночки, все знают. Ни в коем случае руку туда не засовываем.
7: Все суют.
6: Все суют. Я дважды себе вывихнула руку. Нельзя. Это не для того, чтобы мы держались, это для фиксации трости. Я вам всем показываю. То есть вот вы, когда идете, вы забыли, нету этой резинки, в сторону убрали, все, и пошли. Для чего она делается? Вот мы взяли трость, раз, это я тоже буду показывать, два, три, как правильно складывать тоже. Взяли этот фиксатор, и это мы зафиксировали
8: трость.
6: Мы думали,
8: несешь трость, чтобы никто
6: не вырвался. Нет, вы можете выбить, наоборот, себе кисть, сломать что-то, поверьте мне, нельзя. Плохо, что не все рассказывают.
5: Теоретическая часть семинара прошла очень весело и оживленно. Участники задавали множество вопросов Анастасии Хвычевне, ведь тема семинара близка каждому из них. А потом началась самая интересная часть семинара – практическая. Все дружно мы отправились в пограничный сквер города Ессентуки отрабатывать полученные знания на практике.
6: Ребята, обязательно не забываем, что это сейчас основной у нас идет шаг. Это называется, помните, маятник, что мы дальше шире своих плеч не делаем эти наши полудуги. И не боимся, идем с краю, но не впритык, нащупываем.
5: Весенний день, прекрасная солнечная погода. А мы с белыми тростями идем по пограничному скверу. Анастасия Хвычевна рассказала участникам семинара о том, как удобнее незрячему человеку обойти кустарники, деревья и даже самокаты.
6: Сейчас я обучаю ребят обходить высокие кустарники и низкие деревья. Мы подходим, препятствие. Мы тростью нащупали это препятствие, поставили трость вертикально, нашли ветку и второй свободной рукой вперед протянули, чувствуем. И теперь вдоль этого кустарника, вертикально трость держа в той руке, где мы держим, это правая у меня, и левой, потихоньку нащупывая куст, обходим его. Это вот таким образом мы обходим с вами или кустарник, или дерево. Полностью, пока оно не закончится. Как мы почувствовали, что не упирается трость и рука, мы вертикально нащупываем. Вот, у нас здесь граница есть. Бордюра. Выставляем трость, как мы ходили в технике маятника, и пошли по обычной прямой пересеченной местности. И теперь мы ищем препятствия. Мы знаем, что впереди где-то есть злостные самокаты. И я сейчас хочу показать, как можно с тростью обходить эти злостные препятствия. Это злободневная тема 21 века. Средство мобильного передвижения. Идем с тростью. Опа, препятствие. Мы как нащупали препятствие, трость ставим вертикально, как я всех учила и как учили меня. Поставили вертикально трость, подошли ближе шажками, сами стоим ровно, не сгибаясь. И тростью теперь вертикально изучаем. Ага, понимаем, какая-то у нас препятствие, какая-то поверхность. Подняли выше трость. Ага, я на что-то наступила. Начала дальше изучать. Маленькими шажками вдоль до этого препятствия. Я нащупала, я поняла, что-то полукруглое, но не понимаю, что. Нащупала еще. Начинаю, как мы обходили сейчас препятствие дерева, да? Вторую руку, которая у нас не с тростью, свободная. Начинаем вперед и понимаем, что это ручка самоката. Убираем руку и начинаем по периметру обходить этот самокат. Но трость, в которой руке у нас правая у меня, аккуратно, вертикально. То есть она нам помогает обойти это препятствие. Обошли. Я чувствую, что все, конец. Выставила опять трость, как маятник, и пошла. Иду. Опа, опять препятствие. Опять вертикальная трость, начинаю нащупывать. Понимаю, что-то вертикальное. Беру вторую руку, свободную, которая у меня левая. Опять нащупала. Ага, похоже на руль самоката. И теперь опять рукой, в которой трость у меня правая, начинаю обходить маленькими шажками по, получается, периметру этот самокат, чтобы не споткнуться. Опа,
7: Я наткнулась левой ногой на колесо. Я аккуратно отхожу назад, но трость вертикально чуть-чуть за собой веду. И таким образом опять по периметру. Оп! Опять на что-то наткнулась ручкой трости. Беру второй рукой свободной. Обхожу, нащупываю, что это ручка. Отхожу чуть дальше, чтобы на ручку не споткнуться, да, не удариться. Опять тростью. Оп! И вертикально, маленькими шажками обходим по периметру этот самокат. Выхожу на свободную площадку и иду дальше.
5: После семинара всем хотелось поделиться впечатлениями. Председатель Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Александровна Разжевина отметила, что проведение таких мероприятий очень полезно.
8: Мы пригласили из Ставрополя специалиста-реабилитолога. Я считаю, мы сегодня, наше общество, члены нашего общества, узнали от Анастасии очень многое полезное для себя. Хотя я была в Волоколамске на реабилитации. Но Анастасия нам очень много чего сегодня нового рассказала, показала. Вот. Мы очень довольны. Я думаю, члены нашего общества меня поддержат.
5: На нашем мероприятии присутствуют новые члены общества слепых Ессентукского. И очень бы хотелось в первую очередь от них услышать комментарий по поводу сегодняшнего мероприятия. Насколько оно полезно для вас?
9: Потихонечку зрение садится. Пограничное зрение, скажем, у меня так, но ощущаю то, что падение зрения чувствуется. И услышал информацию, что сегодня будут проходить занятия «Ходьба с тростью». Конечно, для меня это было все буквально ново. Я не представлял, как с ней ходить, как ею пользоваться, в каких случаях ее использовать. Она у меня только лежала дома без действия. Сегодня, когда специалист объяснил положение, тактику, способ применения ее, когда, как, какие действия рук должны быть, и пройдя вот этот сегодняшний небольшой обзор, небольшой курс, уже есть положительные моменты. Теперь я думаю, то, что можно смело пользоваться, практиковаться и самое главное, наверное, не бояться. И все будет хорошо.
5: Как вас зовут?
9: Дмитрий Петрович.
10: Здравствуйте. Тамара Анатольевна. Я недавно в этом обществе, вообще в Ессентуках недавно. И сравнивая свои занятия по ориентированию в Волоколамске с тем, которое сегодня получилось здесь, хочу сказать, что намного полезнее именно здесь и практическая часть. И очень много таких нюансов было озвучено, на которые надо обращать внимание. И для меня было все полезно. Сотрудник очень говорил так, не как теоретически, а как человек, который прошел это сам. Учился ходить с тростью, и поэтому очень ценное и полезное занятие было. Благодарю.
5: А вот что теперь изменится в вашем пользовании белой тростью принципиально? Вот что вот для себя самую вот такую изюминку удалось услышать?
10: Очень полезно было передвижение по платформе железнодорожной. Как двигаться? Хотя я всегда приглашаю сопровождающего от железной дороги, и это очень помогает. Вот. Но самой иногда сама захожу, мне необходимо заходить. И полезно было то, что надо край платформы найти и двигаться параллельно на расстоянии несколько, там, 40 сантиметров от края и контролировать край платформы. Потому что платформа большая, можно уходить влево-вправо, непонятно куда. Ну, здесь контроль хороший.
5: Саша у нас новый член ВОЗ, и зрение потерял. Сколько лет назад у тебя начались проблемы со зрением?
11: У меня началось зрение с 6 лет, а упало оно в 18 почти в ноль. Вот, из 17 лет я, ну, ничего особо не знал. Вот, и только в 21 год мне поставили первую группу инвалидности, потому что долго не хотели. И рассказали про общество слепых как раз-таки. В июле я вступил в общество слепых. Сейчас скоро будет год, как я вступил в общество слепых. Вот, и с ориентировкой с тростью я тоже совсем не знал, как пользоваться ей. Пользовался, ну, сам, как знал примерно, понимал. Вот, и сейчас Настя объяснила, как делать правильно, как легче ориентироваться, как ее правильнее держать. Вот. Это реально очень стало легче ориентироваться. Сразу можно найти все доступно, то есть и как переходить через дорогу, чтобы водители понимали, как легче это все найти, пройти. Очень доступно объяснила, какие бывают трости, какие есть насадки, как подобрать трость, правильно рассказал, хотя никто из до этого, скажу же, никто не рассказывал. Честно говоря, первый раз об этом узнал сейчас. Спасибо, Настя. Спасибо, что организовали такое мероприятие, Наталья Александровна.
5: А теперь давайте поближе познакомимся с Анастасией Хвычевной-Федорюк, специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС. Анастасия, расскажите немножко о себе, о вашем пути во Всероссийском обществе слепых.
12: Меня зовут Федорюк Анастасия Хвычевна. Я в обществе слепых состою только второй год. Мой путь начался с того, что когда я уже была с инвалидностью, когда я уже почти теряла зрение, у меня тогда на тот момент была еще пока вторая группа, я начала искать возможности где-то общаться с людьми, такими, как и я, да, ну, чтобы у кого падает зрение. Я не знала, что в нашем городе, оказывается, давно есть общество слепых в городе Ставрополе. Чисто случайно в поликлинике на осмотре у офтальмолога услышала и пришла, вступила. Вот. И так получилось, что после того, как я год как была в обществе, я волонтерила, я детям проводила всевозможные мастер-классы в нашей местной организации. Я уже на тот момент была действующим специалистом. У меня специальное дефектологическое образование высшее, которое я получила уже с инвалидностью по зрению. Сейчас расскажу, как вообще я к этому пришла. И получилась такая возможность, появились квотируемые рабочие места у нас в обществе. Мне предложили стать специалистом по реабилитации культурно-массовым мероприятиям. И вот с августа того года я теперь действующий сотрудник местной организации Всероссийского общества слепых города Ставрополя. А вообще мой путь к слепоте, как я говорю, ну, конечно, утрируя, но что делать, начался таким образом, что я вообще вижу плохо с детства. Всегда была в очках, читать в очках могла, без очков не видела. С 2016 года я резко начала слепнуть. Сначала я потеряла левый глаз, он у меня теперь даже на свет не реагирует, и начал добавляться правый глаз. На момент 2016 года у меня было минус 16 на правом глазу. И получается, к 2019 году я потеряла правый глаз, у меня оставалось буквально 400 сотых, как врачи сказали. То есть мне тогда дали в 2019 году вторую группу, мне пришлось уйти с работы, я работала тогда замначальника почтового отделения связи у себя в городе. И начала понимать, что я не могу сидеть дома, да, мне скучно, мне надо быть полезной, хотелось быть полезной. И думаю, надо же, мне вот у меня есть какие-то навыки, какие-то общение, я всегда общительный человек, очень люблю руками делать. И думаю, надо помогать таким людям, как я, потому что я столкнулась с тем, что я не знала, что делать, да, вот куда мне идти дальше, как мне быть, как брать трость, да, вообще, как с ней ходить. И в результате я поступила у нас в городе, в Северокавказский федеральный университет, на специальную дефектологию, магистратуру, которую с отличием я закончила. Работу я начала как специалист-дефектолог в одной из организаций некоммерческой в городе Ставрополь. Работала с детьми с разными нозологиями, то есть с разными инвалидностями, но не слепыми. И потом уже, когда вот сама начала хуже терять зрение, да, учиться с тростью ходить, я с ней только третий год хожу. Я заметила, что таких специалистов у нас и в крае, и в регионе нет, да. Ближайшие, куда отправляют, Волоколамск. Они все могут, да, к примеру, поехать в Волоколамск. Это, да, надо уехать из города, да.
5: Ну, во-первых, очередь.
12: Да, очередь, во-первых, точно, да, Юля, спасибо. Во-вторых, представьте, не каждый может на 3 месяца, да, из своей жизни вычеркнуть, да, какой-то ритм жизни. Я начала учиться сама в Ставрополе, как могла, по навыкам. Потом у нас получилось, что от особого взгляда к нам в Ставрополь приехали обучать. Я прошла небольшой курс, мне тогда похвалили, потому что те навыки, которые я сама, да, приобрела, хождение с тростью, интуитивно, получились правильные. Мне просто направили на путь истины. И после того, как я закончила магистратуру, я решила дополнительно пройти переподготовку тифлопедагогика и вот Там я еще азы, да, мобильности с белой тростью получила дистанционно. Я училась дистанционно, потому что я не хотела уезжать из этого в Москву на целый год, представьте. Я рада, что есть такая возможность для нас. И вот теперь, работая в местной организации, я пытаюсь тому, чему я научилась сама, научить других людей, потому что не у всех есть возможность уехать. А те навыки, которые приобрела я считаю, они очень доступны, и больше шансов людям изучить то, что я даю. Я не хочу себя похвалить, но я считаю, когда человек сам имеет ограничения, да, какие-то по здоровью, тем более, вот, к примеру, проблемы со зрением, да, и он показывает таким же людям на своем примере, как он ходит, да, и что он умеет, людям как-то, мне кажется, более доступно это объясняется и понятно.
5: Как возникла идея проводить обучающие семинары в местных организациях края?
12: Ну, вообще, идея возникла не то, что проводить семинары, а общаясь со многими из других местных организаций, да, потому что я уже за эти 2 года многих людей познакомилась, да, узнала, слыша, что я бы хотела научиться, да, с тростью, я бы тоже. Не у всех есть возможность поехать. И так как у меня люди оценили, что есть неплохие навыки, да, у меня, вот пришла такая идея однодневно в ближайшие районы, да, командироваться и приезжать, такие вот знакомительные реабилитационные мероприятия проводить, где люди могут получить азы, да, и дальше уже практиковать, как себя вести с белой тростью.
5: Сегодня мероприятие проходит в Ессентуках. Расскажите о ближайших планах на будущее. Где дальше вы будете, куда вы дальше поедете с этим семинаром?
12: Честно, планы большие, но все зависит от запросов. Если у других местных организаций будут запросы на то, что такое однодневное мероприятие нужно, то, конечно, будем. Но насколько я знаю, с кем я общалась, есть, конечно, в планах. Это местная организация Георгиевска города, чтобы такое мероприятие прошло. Также это местная организация города Минводы, Александровский округ. Но это будет, конечно, не совсем быстро. Планируется по возможности, по загруженности, то, что у меня есть и основная работа. И по запросам мы будем, конечно, выходить на контакты.
5: Такие семинары планируется проводить только со взрослыми незрячими или ученики школ и дети-инвалиды тоже будут включены?
12: Честно, есть такой план, но это тоже, хочу сказать, Юлия, это по запросу. Вот здесь запрос мы реализовали. Если будут запросы из учебных заведений, да, нашего края, и я смогу кому-то чем-то помочь, я буду только рада. Потому что я считаю, делиться надо, и чем больше мы будем помогать людям, тем больше добрых дел мы сделаем.
5: Да, но дело в том, что чтобы сделать запрос, да, на проведение такого семинара, нужно владеть информацией о том, что можно такой запрос сделать, да? То
12: да.
5: есть тут получается замкнутый круг.
12: Да.
5: Вот. А есть ли какие-то планы по предложению проведению таких семинаров в организациях? Ведь они же должны как-то узнать о том, что запрос-то сделать можно.
12: Честно, пока об этом не думали. Теперь хочется задуматься после вашего вопроса.
5: Ну, вот я приведу пример, да, вот есть Кисловодский медицинский колледж.
12: Да.
5: Какая там существует проблема? Очень многие студенты сейчас приезжают в Кисловодский медицинский колледж после обычных школ. Некоторые обучаются на дому дистанционно, да. Некоторые обучаются в массовых школах. Беда в том, что если раньше дети обучались все в школах-интернатах, они уже более-менее были подготовлены, то современные студенты, они в принципе не подготовлены, если они не обучались в интернатах, да, обучались инклюзивно. Учебные заведения не хотят связываться с реабилитацией. Да? Они обучают, но заниматься параллельно еще и реабилитацией никто не хочет. С чем студент поступил? Например, в Кисловодский медицинский колледж с незнанием компьютера, с невладением белой трости, с тем он и выйдет. А это очень затруднит его дальнейшее продвижение по жизни, да, трудоустройство и дальнейшую социализацию.
12: Да.
5: Вот. Ну и вот в связи с этим и хотелось бы задать вопрос, будут ли с вашей стороны не только ожидания запроса, но и предложения провести такие семинары?
13: Ну,
14: скорее всего, наверное, предложения будут, но так как, смотрите, я просто сотрудник, да, обыватель, как говорится, то это нужно решать, конечно, не на уровне обычных, да, сотрудников. Это надо решать, конечно, на уровне руководства. Поэтому данный вопрос, я думаю, нужно будет сначала обсудить, наверное, с председателем краевого ВОС, с членами правления краевого ВОС. И в дальнейшем, я надеюсь, наверное, получится сотрудничать. А идея, кстати, очень, да, хорошая. И я согласна, такое нужно. Потому что я почему же, еще раз повторюсь, я занялась, да, таким обучением. Потому что я вижу, что нужны такие специалисты. У нас в регионе таких нету. И так как мне квалификация позволяет, я тифлопедагог, да, я дипломированный коррекционный педагог, и у меня есть база, да, и тем более навыки, которые я сама за 3 года научилась. И поэтому я считаю, есть смысл мои навыки, мои знания воплотить в реальность и дать возможность другим людям пользоваться этими знаниями и навыками.
13: Тростью пользуются многие незрячие, которые уже давно члены ВОС, да. Бывают ли какие-то моменты, когда удается удивить даже опытных пользователей белой тростью?
14: Да, бывает. Особенно те, кто ходят с тростью со старой школы, это когда постукиванием, да, ходят. Ага. Они очень удивляются, как я вроде не постукивая, а просто ходя с тростью, просто вроде катя ее впереди, я понимаю, что это бордюр, да, я понимаю, что это переход, я понимаю, что это какое-то препятствие.
13: Ага. Ну вот я могу о себе сказать, о своем сегодняшнем пребывании на занятии. Да. Вот я пользуюсь тростью очень многие годы уже. Я обучалась и в Волоколамском центре реабилитации, в Санкт-Петербургском центре реабилитации. Я никогда не задумывалась, что не нужно резинку надевать на руку. Вот Анастасия Хвычина, первый специалист, который об этом сказала. И, наверное, есть какой-то опыт, почему вы к этому пришли. Ведь очень многие люди, да, наоборот, считают и пользуются тростью. Берем тростью, тросточку, резиночку от тросточки наматываем на руку и вперед. Да, вот поделитесь, да, своим опытом, почему вы сами этого не делаете и не рекомендуете другим.
14: Первым делом я сама этого не делаю, потому что я так же, как и другие обыватели, взяла свою трость, когда первый раз в руки начала с ней ходить. Это еще была, я называю ее бесплатная трость, которую мне государство выдало. Это сейчас я хожу уже с крутой тростью, которую я сама себе купила. Решила сделать себе такое вложение. Я тогда тоже думаю, ну резиночка удобна на руку. И я наткнулась на кочку, и я выбила себе сустав. Это было очень больно. Поэтому я поняла, так, что-то я делаю не так. Наверное, надо резинку не трогать. Потом, когда вот именно уже обучалась на тифлопедагога, и вот были основы мобильности с белой тростью, у нас такая была дисциплина, там как раз и говорилось о том, что везде, где есть вот эта резинка, она оказывается для фиксации, особенно для складных тростей, которые мы складываем, да, чтобы собрать ее и зафиксировать, чтобы она не разъезжалась. И вот теперь пытаюсь на своем примере других людей учить, что не надо этого делать.
13: А как так получилось, что вот задели за кочку и...
14: Получается, резинка же была на руке, я задела за кочку, я даже, кстати, тогда еще и трость неправильно держала, потому что я сама же училась, это потом я узнала, как правильно держать трость, уже когда училась на тифлопедагога. Вот. И прослушав курсы Марты Любимовой, кстати, от «Особого взгляда», им большой респект, потому что очень классные курсы по мобильности с белой тростью у них проходят. И получается, я наткнулась и, получается, потянула на себя руку, да, и резинка, получается, мне сдавила, она же у меня на кисти была, она сдавила кисть, я попыталась стряхнуть эту резинку и перехватить трость, и, получается, резинка впилась, и я дернула и резко выбила сустав, вот так, из-за кочки. Да. То есть, получается, резинка мне как фиксатор была. Угу. Зафиксировала сустав, и я его выбила. Вот так.
13: Да, это грустная история. Вот, поэтому я думаю, что многие радиослушатели задумаются, стоит наматывать резинку на руку или нет.
14: Да, рекомендую этого не делать.
13: Безусловно, встречается много скептиков, которые считают, что нет смысла проводить однодневные семинары по мобильности с белой тростью. Ведь обучение ориентировке для незрячих – это очень долгий процесс. Но мы искренне верим в то, что такие встречи могут помочь незрячим преодолеть страх передвижения с белой тростью и станут отличной мотивацией для их дальнейшей самостоятельной практики.
15: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
16: Переход улицы Усиевича разрешен.
15: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
17: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
15: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
16: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
15: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
18: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
19: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
20: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
21: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
22: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
23: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
15: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Радио ВОС. Музыка,

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша героиня известна, думаю, всем слушателям, поэтому даже почти не буду рассказывать ее биографию. Стоит только произнести ее имя, как все станет ясно. Юбилей в 2017 году отметила Эдита Станиславовна Пьеха. Но все-таки два слова скажу. Родилась она в Нуаэль-Су-Ланс, шахтерский поселок на севере Франции, в 300 километрах от Парижа. Отец был шахтером,

Броневицкий. И так оно все завертелось. Эдита Станиславовна стала супругой Александра Броневицкого, который был руководителем вокально-инструментального ансамбля «Дружба», наверное, первого ВИА в нашей стране. Потом, правда, брак этот распался, но Эдита Станиславовна продолжала выступать и продолжает выступать еще и сегодня. Ну, родилась во Франции, отец поляк. На разных языках записывала песни Эдита Станиславовна, в чем мы с вами сейчас убедимся. Она исполнит песню на немецком языке. Скажу, что запись изначально была плохая всегда и везде, некачественная. И мне пришлось чуть-чуть подсократить запись, чтобы мы могли послушать все-таки сегодня 4 произведения. Эдита Пьеха поет эту песню в сопровождении детского хора. Давайте послушаем.

Эдита Пьеха во многом была первой в нашей стране. Скажу, например, что первая сняла микрофон со стойки, первая заговорила со зрителями в зале. Не просто официальное выступление со сцены, а именно беседа со зрителями. И для своих поклонников Эдита Станиславовна является тайной. Посмотрите, возраст, в общем, уже уважаемый, но как-то Эдите Станиславовне удается не стареть. И в репертуаре певицы есть песня, которая так и называется «Тайна». Мы с вами сейчас и послушаем эту песню. Это запись еще 60-х годов. А вот авторов песни я назову после того, как она прозвучит. Пока «Тайна».

0: Ну что ж, прозвучала песня «Тайна». Стихи к ней написал Михаил Рябинин, а музыку – Вилен Токарев, работавший в 60-е годы в вокально-инструментальном ансамбле «Дружба». Это потом, в 74-м году, он эмигрирует в США и станет Вилли Токаревым. А тогда он был Виленом Токаревым, писал песни для Эдиты Пьехи и других исполнителей. Ну вот Эдита Станиславовна несколько его песен записала, в том числе и эту. Следующая песня, которую мы услышим, в общем, сама по себе известна, но мы услышим редкий вариант. Думаю, что именно такой вариант вы вряд ли найдете в сети. Эта запись попалась мне на бытовой пленке. Песня называется «Снежана». Музыка Оскара Фельдсмана, слова Владимира Соколова. Но здесь другой текст. Авторы те же. Ну, у меня тут две версии. Либо это первый вариант, потом переработанный и записанный уже немножко по-другому на пластинке и на радио. Либо эта запись была сделана с концерта, она действительно была сделана с телеконцерта на бытовую пленку. И, может быть, просто специально для концерта немножечко поменяли стихи. Не знаю, но вот что-то, видимо, из этого. Итак, слушаем «Снежану». Музыка Оскара Фельдсмана, слова Владимира Соколова. Поет Эдита Пьеха.
1: В Москве на выставке цветов увидел Иван Снежану. Как роза вспыхнула любовь,

Да, качество записи оставляет желать лучшего, забыл вас предупредить, но зато редкая запись. Ну что же, уже подходит к концу наша сегодняшняя встреча. Пожелаем Эдите Станиславовне крепкого здоровья и творческих успехов, ибо она до сих пор выступает. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, пожелания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radio@radiovoz.ru. А в завершении мы услышим песню, которая называется «Романс». Она выходила только на виниловой пластинке, хотя, может быть, и нет, но, во всяком случае, песня эта совершенно не растиражирована. Автор музыки и слов сербов. Не знаю, кто это. Я не так хорошо разбираюсь во всех авторах, которые писали для Эдиты Пьехи. Кстати, их было очень много. Бесполезно перечислять. Наверное, две программы займет. Если знаете, напишите. Музыка и слова Сербова. Романс. А музыкальная программа «Тряхнем стариной» на сегодня заканчивается. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч. Всего вам доброго.

Закрой глаза, и ты услышишь песню, услышишь, как идут с ним.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военного операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай под знаком дракона», который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открыта регистрация на фестиваль YoungCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
5: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью, как платный по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
4: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
5: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
4: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
5: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
4: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только 3 словами, какие это слова были бы?
5: Справедливость, честность и применение законодательства.
4: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
5: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
4: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
5: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
4: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
5: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
4: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
5: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
4: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала? И чему научил вас первый опыт?
5: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники. То, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело, это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
4: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
5: Профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от отдая, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
4: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
5: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
4: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предубеждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
5: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
4: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
5: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
4: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
5: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуально, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Мой эфир на Радио ВОС.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь вас приветствует Туристоскоп и его ведущая Овцинова Лариса. Но сегодня я в студии не одна, а рядом со мной Геннадий Карцев.
5: Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Наконец-то я опять вернулся в эту программу, как соведущий, надеюсь, да. Ну и, конечно же, мы находимся перед летом, которое будет нас сопровождать своими отдыхательными возможностями и тому подобное.
4: Да, передачи наши становятся все горячее, потому что лето набирает обороты, и практически они у нас будут с мест событий, из мест наших путешествий, доступных путешествий для людей с нарушением зрения. И вот такая поездка состоялась у нас совсем-совсем недавно, с 29 по 31 мая. Только что буквально мы вернулись из Санкт-Петербурга. Петербург у нас звучит не в первый раз уже в наших передачах. И еще, конечно, будет звучать, потому что сюда можно возвращаться бесконечное число раз и находить что-то новое. А поездка у нас в этот раз совмещала три цели, три задачи. В общем-то, три в одном получается. Это спектакль, их было двое, который мы показали в реабилитационном центре Санкт-Петербурга для незрячих людей с Геннадием, наш театрально-музыкальный дуэт «Совпадение». Но в центре, конечно же, нашего сегодняшнего разговора будет вторая цель нашей поездки. Это открытие водного сезона в инклюзивном яхтенном клубе под руководством незрячей спортсменки Юлии Шумовой. Ну и третья составляющая, конечно же, экскурсионная. Ну как же мы можем без туризма обойтись? Не чуть позже, а сначала о центральной задаче, о центральной составляющей поездки. У нас уже был опыт поездки на закрытие сезона яхт-клуба. Это в сентябре, когда состоялась регата, серьезная регата, двухдневная. В этот раз было все немножечко полегче. Это была дружеская гонка в честь открытия сезона. И у нас уже была целая компания. Если в прошлый раз мы были вдвоем с Геннадием, то сейчас к нам присоединились еще 4 человека. То есть 6 человек у нас компания была. Ну, что же, Геннадий, расскажи немного о начале поездки, о начале, вернее, регаты.
5: Ну, дорогие друзья, в этой регате приняли участие 14 экипажей, и 2 из них включали в себя участников из города Москвы. Это как раз экипаж под номером 1 и экипаж под номером 5. Конечно же, мы не то чтобы сильно готовились к этому делу, но однако начальное как бы не образование, а опыт на воде держаться, как говорится, и плавание на каких-то суденышках у каждого, я думаю, минимальный, но был. Естественно, без тренировки мы вписывались в данный масштаб и в команду. Ну, в принципе, результатами мы довольно-таки ну, впечатлены и довольны. Начало, на самом деле, произошло 30 числа мая. с утра мы приехали непосредственно в яхтенный клуб на базу, естественно, регистрация. После регистрации была церемония открытия, во время которой мы смогли изучить тактильные модели, о которых тоже сегодня, наверное, еще пойдет речь. И очень здорово, когда ты, на самом деле, устройство этой яхты, да, знаешь, и можешь потрогать после этого руками ее и, естественно, показать другим, что вот здесь мы сидим, здесь мы тянем канаты, здесь у нас находятся паруса, и вот так яхта может накрениться, и мы прыгаем вот с этого борта на этот, когда происходит поворот. То есть ты уже себя чувствуешь не начинающим и не участником прогулочной, как говорится, экспедиции в морском деле, но уже плюс-минус с каким-то яхтсменом и тому подобное. На самом деле парусный спорт для меня открылся только в сентябре 25 года, когда мы с Ларисой узнали о проведении той самой регаты, в которой принимали участие и заняли, между прочим, первое место. И после этого, когда мы оттуда уезжали, Юля спросила меня, будете ли вы еще участвовать. Ну, честно говоря, твердо мы сказать не могли с Ларисой в данном случае, но сейчас уже точно знаем, что мы будем это продолжать. Кстати говоря, Лариса первый раз участвовала как наблюдатель. Сейчас она уже переместилась на судейскую яхту или судейский катер, так называемый, да, и поделилась она со мной маленьким секретом, что на будущую регату она хотела бы тоже попробовать себя в качестве участника экипажа.
4: Да, наблюдателем уже быть как-то скучновато. Хочется какой-то активной деятельности, попробовать, как это. Конечно же, было холодно, надо сказать, никто не ожидал, что 30 мая будет всего плюс 8, и периодически дождик нас накрывал, но все были подготовлены, готовы к этому, и ничего это не испортило и не затормозило. Ну, а теперь, наверное, самое время дать слово вдохновителю, организатору всего этого грандиозного действа, незрячей спортсменке, яхтсменке Юлии Шумовой. Как там? Юлия у нас на связи.
6: Я на связи.
4: Да, здравствуй, Юлечка.
6: Здравствуйте.
4: И расскажи, пожалуйста, как у вас продвигается и развивается это яхтенное дело, потому что мы вот были свидетелями именно развития, что вы идете постоянно вперед в плане, особенно в плане доступности для незрячих людей.
6: Да, в этом году мы открыли уже 6-й навигационный сезон, инклюзивный сезон. И развиваемся мы постоянно, но скачками, потому что все упирается, естественно, в деньги. И чтобы вы понимали, 6 лет назад мы начинали с одного экипажа с незрячими. Это был такой тестовый сезон, чтобы успокоить тренеров, что мы действительно... А вообще все же начиналось как? Слепые яхтсмены, матросы, вы с ума сошли отсюда, вообще зафантазировались. Вам это просто невозможно. На второй год, то есть первая команда прошла, показала, что это не фантастика. Слепые моряки действительно могут быть супер полезными в команде. На второй год у нас было уже 2 экипажа с незрячими. И вот так вот потихонечку мы двигались, и в этом году у нас уже 5 экипажей с незрячими моряками. Ну и, конечно, вопрос информационно-архитектурной доступности стоял всегда, но не было денег. И в этом году мы победили в конкурсе фонда Потанина. Мы не верили в свою победу, но почему не верили? Потому что достаточно сложно выиграть. И почти из 2000 заявок выиграло только 52, и вот мы среди них. И вот с этим грантом у нас пришла возможность сделать более комфортной жизнь незрячих. моряков. Ну, во-первых, у нас появилась модель яхты. Маленькая, крошечная, но чтобы незрячие понимали, была объемная картинка, что это за судно, как расположены паруса и так далее. У нас появился стенд информационный с мнемосхемой. То есть, чтобы также у наших незрячих моряков было представление, как выглядит логотип школы, как выглядит схема территории, где дальний причал, где ближний причал, где... То есть, чтобы вот... Территория-то огромная на самом деле, да, и чтобы вот просто в голове была вот эта картинка, как, где находится, что находится. И, конечно, наша особая гордость, на шрифт Брайля перевели правила техники безопасности. Парусный спорт, он же не только красивый, романтичный, он очень экстремальный, опасный для здоровья как минимум. Поэтому раньше наши незрячие правила техники безопасности слушали, то есть им зачитывали. А тут теперь они могут спокойно подойти к стенду и в своем темпе почитать, ну, кто владеет Брайлем, да, почитать и вдуматься, еще раз перечитать, и много раз перечитать, тут уже по их желанию, то есть ни от кого не зависит. Также закупили пандусы, но у нас тут немножко сложности, потому что нет таких пандусов, которые прям яхтенные, потому что, ну, мы, скажем так, вот первые пробиваем дорогу именно как моряки, как профессионалы. Поэтому в туристических яхтах там есть, а вот именно спортивным, где все жестко и спартанско, там нету. Поэтому закупить успели, но вот пытаемся приладить эти яхты. Но у нас уже почти это будут. То есть тут сложности, но мы их точно победим. Ну и у нас указатели появились по Брайлю, куда идти, где ближний, где дальний причал. Так что так вот по чайной ложечке, по чуть-чуть мы двигаемся к развитию. Тем более незрячих становится все больше и больше. Вот. И, конечно, хотелось бы развиваться в архитектурной, информационной доступности и дальше. А до этого у нас, так сказать, незрячих делали более комфортно. Это волонтерский корпус. Встречали около метро, провожают. Ну, они до сих пор так делают, естественно. Провожают, встречают. На лодку безопасно стараются переправить моряка и обратно. Ну, всякое, конечно, случается, это жизнь. Вот. Тут у нас один гость нырнул. Мы, конечно, это первый раз за 6 лет, но мы поняли, что, и такое тоже может быть. Поэтому еще более сейчас закрутим гайки по технике безопасности.
4: Ну, Юль, на самом деле не совсем правда, что яхта крошечная, вполне доступная для того, чтобы понять, как все устроено. Я, конечно, сама ее тоже обследовала, так что все замечательно.
6: Ну, это же опять, Ларис, с чем сравнивать, понимаешь? Есть такие яхты огромные, и они тоже спортивные, вот, и там работает 12 человек экипажа. И то рук не хватает. Так что вот в сравнении с большими крейсерскими яхтами у нас вот как будто бы крошечные.
4: Нет, здесь, конечно...
6: Может, это мое личное видение?
4: Нет, здесь просто вступают в права законы тифломоделей, которые не должны быть на самом деле слишком большими. Но это сейчас не основное в нашем разговоре, а одна из тем основных – это что действительно расширяется и расширяется состав участников, и все больше незрячих становится, и география тоже расширяется. Я знаю, что вот из Москвы мы команду целую привезли, и не только из Москвы уже люди у тебя были.
6: Девушка из Анапы прилетела специально, чтобы поучаствовать, посмотреть, как все это. Из Красноярска парень в том году прилетел, посмотрел, в этом году снял квартиру и уже на регулярной основе ходит к нам заниматься. Вот такая сильная мотивация выбраться из центра Сибири, прийти в Петербург и серьезно этим заняться. И Челябинска, глухая девочка, правда, не, давно тоже приехал, сняла квартиру, тоже занимается. Из Новосибирска незрячий. То есть, да, расширять. И хотелось бы, чтобы таких яхт-клубов было по всей стране много, в акватории где-то возможно, да, навигация, чтобы люди вот не отрывались от своих домов, от своих комфортных условий, где привыкли, и занимались парусным спортом.
4: Ну, главное, что прецедент есть, что ты создала такую мощную мотивацию, такой мощный прецедент. Теперь уже дорога открыта. Спасибо,
6: Юля. Да, у нас более 100 человек сейчас. Учиться.
4: Вот, инклюзивная яхтенная школа в Санкт-Петербурге. Так что приезжайте. Спасибо огромное, да. Юля, спасибо за эту деятельность.
6: Спасибо, Василий, хорошего всем дня.
4: Спасибо за выступление.
5: Спасибо за организацию этого прекрасного мероприятия. Спасибо за заботу. На самом деле, там себя чувствуешь, как внутри большой такой дружеской семьи.
6: Морятская семья морская, она наша существует, поэтому добро пожаловать тем, кто захочет.
4: Удачи, удачи, морской удачи. Мы сейчас уходим на музыкальную паузу. Ну, музыкальная, она непростая пауза. Сейчас вы это услышите. Сначала услышите, а потом уже комментарии.

0: друзья, как вы понимаете, прозвучал настоящий гимн водного туризма. И это не случайно, это авторская песня, авторский гимн группы таких опытных походников, немножко в другом, в речном направлении, но тем не менее, это тоже отдельная тема будущих наших передач туристоскопов. А сейчас у нас на связи
1: мой коллега по экипажу на то время, и я думаю, что мы с ним также продолжим путешествовать, туристически развиваться и побеждать в водных соревнованиях парусного спорта, одного из самых романтических видов спорта, Игорь Конищев. Игорь, привет.
2: Да, всем здравствуйте.
0: Ну вот, прозвучал ваш гимн. Ну, два словечка буквально о вашей деятельности, поясни, туристической, и свои впечатления от... Вот вы ходите по рекам, а недавно совсем ты ходил, ну, практически по морю. Все-таки Финский залив – это преддверие Балтийского моря. Так что о своих впечатлениях морских.
2: Да, ну буквально пару слов, да, чем мы занимаемся. Соответственно, есть у нас 4 человека-энтузиастов, инвалидов по зрению, да, которые какой-то уже более 5 лет занимаемся водным туризмом по сплавам по рекам на байдарках и рафтах. Вот, соответственно, сюда, благодаря как раз Ларисе Гене, мы были приглашены для участия в регате. И на самом деле... Впечатление, как говорится, можно сказать, что нет слов, но слов на самом деле очень много, и много, главное, сильных эмоций. То есть правильно, как сказал Геннадий, что яхтенный спорт один из самых, наверное, романтических спортов, да, поэтому вот лично меня, наверное, это тоже именно тема привлекает, то есть ты представляешь, что вот у тебя открытый какой-то океан, парус, ты, не знаю, с любимой девушкой стоишь на яхте, наблюдаешь восход солнца. Вот, и поэтому это все складывается в такой вот именно романтический какой-то облик. Вот, а здесь у нас, конечно, было не совсем прям романтика, да, здесь было, можно сказать, суровые условия, и холод, и дождь, и, не знаю, не совсем понимание, что надо делать,

0: изначально. Команда, можно сказать, собралась впервые. Поэтому, как говорится, собрались только ко второму кругу нашей регаты. Но, тем не менее, впечатление именно от самого процесса. То есть главное, что тебе, как незрячему человеку, доверили делать определенные процедуры, без которых невозможно было бы управлять этой яхтой. Да? Поэтому вот это очень, ну, прям оставило именно положительный такой след. Я лично управлял грот парусом, который надо было постоянно фиксировать, переходить с борта на борт. Где-то я спотыкался, падал. Но это как раз было именно прибавляло того адреналина и той жажды победы, чтобы мы смогли победить. Наша яхта была под номером один. Было три круга нашего заплыва, можно так сказать. В первом кругу мы были пятыми. Потом мы выиграли, первыми стали. И третий круг закончили на втором месте. А по итогам всей регаты мы заняли почетное второе призовое место.
1: Ну, замечательно. И что же, у нас впереди целый водный сезон. Как у вас по рекам поплывете или пойдете, как правильно у байдарщиков, у моряков? Я знаю, что они ходят по морю. А вы ходите по рекам или плаваете?
0: Да. Нет, плавают, как говорится, что-то другое. Мы тоже ходим, как и моряки. Вот, на этот сезон у нас уже распланировано, что в конце июня мы планируем поехать на остров Парус, это в Тверской области, где как раз-таки будем сплавляться на парусных катамаранах. То есть по водохранилищу просто будем, да, учиться тоже ими управлять, ими на них, как говорится, ходить. На большие расстояния достаточно от этого самого острова. Живем прямо там, на самом острове. И, соответственно, летом тоже планируем выезды уже в Костромскую область именно на байдарочный сплав.
1: А катамараны это без педалей? Крутить педали не надо под парусами или нет, то и другое?
0: Нет, там нет педалей абсолютно. То есть он большой достаточно размера. То есть на него где-то человек 8, наверное, можно смело погрузить. Вот, то есть также стоит парус, которым ты должен управлять, ловить галсы, то есть менять направление движения катамарана, чтобы поймать ветер на этом водохранилище. Ну, если полный штиль, то два весла у тебя есть, да? Можно добраться до берега.
1: Подстраховка.
0: Ну, никаких педалей, да.
1: Ну что же, практически парусный спорт тоже.
2: Ну, не только парусный спорт был нашим, как говорится, нашей темой в Петербурге. И с помощью Ларисы, ее договоренности, мы посетили еще несколько экскурсионных объектов, как Петропавловская крепость и Кронштадт.
1: Ну, какие впечатления о Санкт-Петербурге с этой стороны, Игорь?
0: На самом деле, поскольку запоминается все то, что наиболее запоминается, хоть это тавтология, да, конечно, запомнился Кронштадт, да. Вот Аллея Славы просто произвела неизгладимое впечатление, потому что очень много вот этих вот макетов, которые можно так, ну, все тактильно потрогать, то есть там и корабли, и штурвалы, и подводные лодки, я не знаю, там же, притом от старинного, от ядерных пушек до современных торпед и просто снарядов. То есть это все про каждого такой мемориал рассказывает экскурсовод. Это настолько было увлекательно, познавательно и так далее. Экскурсия длилась, можно сказать, от начала до конца 6 часов. Ну ладно, там сколько-то на дорогу уходит все равно. Но я прям не заметил, как это время прошло, просто как на одном дыхании. И вот я бы с удовольствием еще раз туда же вернулся бы.
1: Ну, вот это следующая тема нашего разговора. Время неумолимо мчится. Эфир наш приближается к своему завершению. Как раз-таки в сентябре уже известны даты, даже 26-27 сентября, как нам Юлия сообщила, закрытие сезона водного, морского, потому что есть еще занятия на суше, они продолжаются круглый год в яхте. Клубе, а вот именно водный сезон будет закрыт в конце сентября. Будет регата уже такая же, как в прошлом году, такая более серьезная, двухдневная. Планы по этому поводу, Игорь?
2: Планы и пожелания как раз под завязочку.
0: Я бы как с удовольствием принял бы участие. В экипаже с Геннадием было просто великолепно. Мы нашли взаимо, как говорится, понимание, и поэтому будем рассчитывать, что в будущем наших всех регатах мы будем занимать почетные призовые места.
2: Ну, сработались и будем побеждать.
1: Ну, замечательно. Так что да здравствует водный спорт во всех его проявлениях. Да здравствует инклюзивный яхтенный клуб в Санкт-Петербурге. И до встречи тогда всем, кто, возможно, нас слушает, те, кто там были. Ну, вот, много городов Юлия назвала, так что всем морской яхтенный привет и до встречи в Санкт-Петербурге.
2: Прежде чем уйти уже из эфира, хочется еще раз большое спасибо сказать руководителю яхтенного клуба Юлии Шумовой и, естественно, нашему капитану нашему с Игорем, нашего экипажа Никите Борисову, потому что в экипаже 14 было, и в каждом из них был грамотный капитан, благодаря которым незрячим на яхте было просто удобно и комфортно.
1: А еще огромное спасибо нашему экскурсоводу, который сопровождал нас и в Петропавловке, и в Кронштадте. Это Богдан Анна, прекрасный именно инклюзивный экскурсовод с прекрасным тифлокомментированием, так что рекомендуем. Но это тема нашей следующей передачи. Мы с Анной еще встретимся и поговорим о специализированных наших тифлоэкскурсиях, расскажем. Вот, так что всего-всего самого доброго. Еще раз, водный и туристический всем привет. И до новых встреч.
3: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященная
4: Сахалину. Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
5: Друг на друга.
6: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
7: Решили прессинговать.
8: Видимо, она есть. Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
9: Давление будет оказываться нешуточное.
10: Аксиомы спорта.
11: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Говорят, что знаменитый советский русский композитор и пианист Дмитрий Шостакович был страстным любителем футбола. Ему принадлежит очень меткое выражение «футбол – это балет для масс». Думаю, вы со мной согласитесь, что хорошо играть в футбол – это настоящее искусство. Сегодня мы поговорим о мини-футболе B1 и о том, как владеют этим видом искусства незрячие спортсмены.
12: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
11: Футбол 5x5 B1, в который играют тотально слепые спортсмены, начал свое развитие в Испании. В 1986 году там же был проведен первый национальный чемпионат. Первые чемпионаты Европы и Америки состоялись в 1997 году, а чемпионат мира прошел в 1998 году в Англии. Начиная с 12-х паралимпийских летних игр 2004 года, проходивших в Греции, футбол 5x5 B1 был включен в программу паралимпийских игр. Чемпионаты мира проводятся каждые 4 года, континентальные чемпионаты – раз в 2 года. В настоящее время Международная федерация спорта слепых ИПСА активно развивает женский футбол 5x5. В 2022 году были проведены первые континентальные чемпионаты Европы и Азии среди женских команд. Известно, что на Паралимпийских играх 2024 года в Париже борьбу за медали поведут 8 мужских команд. В России этот вид спорта развивает Всероссийская федерация спорта слепых. Ежегодно проводятся чемпионаты, первенства и Кубки России, а также всероссийские и региональные соревнования. Кроме этого, огромный вклад в развитие российского футбола «Б1» вносит общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Федерация слепых футболистов» под руководством Николая Николаевича Берегового. В России первые игры по футболу для незрячих прошли в 2004 году в рамках Кубка президента Российской Федерации. Фактически, мини-футбол «Б1» зародился в Москве на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых при поддержке Федерации спорта слепых. За прошедшие 20 лет у наших футболистов появилось немало достижений. Сборная России по футболу слепых является чемпионом Европы 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы 2015 года, а также полуфиналистом чемпионата мира 2018 года. И мы уверены, что главные победы еще впереди. Ну а как же играют в эту увлекательную игру? Футбол 5 на 5 представляет собой адаптированную версию традиционного мини-футбола, в которой играют тотально слепые и слабовидящие спортсмены. Игра состоит из двух таймов по 25 минут. Размеры поля примерно 40 на 20 метров. Оно окружено бортиками высотой 1 метр 30 сантиметров. Размеры ворот 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Мяч в футболе для незрячих тяжелее обычного футбольного мяча. При вращении или ударе он издает звук за счет находящихся внутри колокольчиков. Количество полевых игроков – 4 человека плюс вратарь. Вратарь – единственный в команде, кто должен быть зрячим или иметь хороший остаток зрения. Именно вратарь руководит атаками своих партнеров, командует, куда нужно отдать пас. Но он не может бить по чужим воротам и выходить из штрафной площадки. Во время игры все, кроме тренера и вратаря, не имеют права разговаривать. Тишина нужна для того, чтобы игроки слышали указания вратаря и звуки, которые издает мяч. На глазах у игроков светонепроницаемые очки. При атаке одного игрока другой обязан крикнуть «вой», что в переводе с испанского означает «иду». Хочу вам сказать, друзья, что футбол слепых – это очень зрелищная игра, способная составить конкуренцию большому футболу.
5: Музыкальный тайм-аут.
11: Большой поклонник спорта вообще и футбола в частности – певец Сергей Трофимов. Обязательный пункт райдера артиста – спортивный зал. Он не из тех, кто в ожидании концерта бережет энергию лежа на диване. Занятия в спортивном зале помогают Трофиму быть в форме, чтобы выдерживать трехчасовые концерты с живым звуком. Ничего удивительного, что в его репертуаре есть песни о спорте. Слушаем одну из них – «Да здравствует футбол».

все время мимо сезона.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти спортивные события, недавно проходившие на международной арене. С 21 по 27 апреля в Португалии проходил открытый чемпионат Европы по плаванию, который проводится под эгидой Международного паралимпийского комитета. Открытый чемпионат Европы уже в третий раз проходит на португальском острове Мадейра. Участниками соревнований стали более 400 спортсменов. Российские пловцы с нарушением зрения завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Дарья Лукьяненко из Ростовской области в классе С-11 стала обладательницей 3 золотых и 1 серебряной медали. Первое золото спортсменка завоевала на дистанции 100 метров брасом, установив мировой рекорд. Второе золото с мировым рекордом взяла на дистанции 200 метров комплексным плаванием и третье золото на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Европы. В дисциплине 100 метров вольным стилем Дарья завоевала серебро. Владимир Сотников из Ростовской области в классе С-13 завоевал золото на дистанции 100 метров на спине и серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Егор Кузьмин из Удмуртской республики, класс С-12, завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Максим Никифоров, Саратовская область, класс С-13, и Мария Латрицкая, представляющая Москву и Пензенскую область в классе С-13, стали бронзовыми призерами соревнований в дисциплине 100 метров брасом. Также бронзу завоевала Александра Зяблицева из Москвы в классе С-13 на дистанции 100 метров кролем. Участие в чемпионате Европы по плаванию является обязательным условием для квалификации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже. С 26 по 28 апреля в Марракеше проходил этап Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Участниками стали 437 спортсменов из 66 стран, среди которых 19 российских легкоатлетов. В общей сложности по итогам выступлений было завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, 3 серебряные и бронзовую медали. Елена Паутова взяла золото в забеге на 5000 метров и финишировала второй на дистанции 1500 метров. Елена Шах выиграла серебро в метании диска. Наталья Миллер на дистанции 5000 метров завоевала серебро и стала бронзовым призером в беге на 1500 метров. Пожелаем нашим спортсменам новых побед. А мы возвращаемся к теме футбола Б1 и встречаем в нашей студии долгожданного гостя.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня в нашей студии гость, который может рассказать о мини-футболе Б1 практически все. Потому что именно он стоял у самых истоков появления, становления и развития этого вида спорта у нас в России. Это Николай Николаевич Береговой, президент Федерации слепых футболистов, член Президиума Федерации футбола инвалидов России и, прежде всего, очень опытный тренер и педагог. Николай Николаевич, в 2005 году в России был проведен первый чемпионат России по мини-футболу 5x5 Б1. Но этому, конечно же, предшествовала огромная организационная работа, формирование команд, тренировки, менее крупные турниры, которые проходили в 2004 году. А это значит, что в этом году, в 2024, мы с вами можем праздновать 20-летие, юбилей, можно сказать, российского мини-футбола Б1, верно?
2: Совершенно верно. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Сначала немного истории. Вот, Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, ну, раз уж вы, можно сказать, были родоначальником, раз уж вы эту идею выносили, привезли сюда и убедили функционеров развивать мини-футбол Б1 у нас в стране, как такая вообще идея пришла вам в голову, с чего все начиналось?
2: Все начиналось, наверное, с банального. Это встреча с ребятами, нашими ребятами, которые занимались голболом в то время, и большие шли дискуссии, дебаты по поводу футбола.
0: Это было в Новосибирске еще?
2: Нет,
0: или уже в Москве?
2: Это в Москве. И здесь они ходили прям, скажу вам, крики были как у настоящих болельщиков, чуть ли не до, скажем, рукоприкладства. Стало интересно. Я говорю, ребята, почему так спорите? Оказалось, что в команде, которую я тогда тренировал, по голболу практически все были болельщиками футбола. Но не просто болельщиками футбола, а именно настоящими фанатами. Понимаете, они знали про свои футбольные клубы всю историю. И когда я начал спрашивать, в каком году ваша команда у любого занимала какое место, мне без проблем они отвечали без всяких там остановок, вспоминаний и все. То есть любой год можно было из истории клуба вспомнить. Я имею в виду сейчас российские клубы. Это «Спартак», «Динамо», да,
0: «ЦСКА». Здоровые футболисты, понятно.
2: И они рассказывали, я говорю, а как так? Потом оказалось, что они ходят на трибуны, болеют, и некоторые из них даже участвовали в боевых группировках. Ну, я знаю, что есть, кто любители футбола знают, там стенка на стенку, встречаются ребята и выясняют отношения, это помимо боления. Даже доходило до такого, это я говорю о ребятах, которые совершенно незрячие.
0: То ходили в секцию КСРК, занимались голболом, другими игровыми видами спорта и болели за футбол.
2: Футбол. И во время разминок на тренировках они пытались что-то делать с мячом, ногами, выходили, били, так как у голбола мяч также озвучен, они его прекрасно слышали, и они пытались там играть в футбол, отбирать. И как-то, знаете, наверное, само собой пришла идея, а почему они не играют? То есть все играют в футбол, а именно Б1, что ребята без остатка зрения не играют. Ведь можно же было и мяч, и все. Вот.
0: Вы на тот момент уже знали о существовании
2: Нет,
0: в мире футбола
2: Б1? Нет, я как раз стал узнавать об этом. Есть ли такой футбол? И они не знали. И потом, когда мне удалось из каких-то, я сейчас не могу вспомнить, конечно, источники, узнать о том, что существует такой футбол, естественно, я предложил, говорю, ребята, хотите сами играть? Они сказали, тренер, ну ты чего, больной?
0: Конечно, хотим.
2: Как мы сможем играть в футбол? Нет, был вопрос.
0: Вот
2: а как же мы сможем играть в футбол, если мы ничего не видим? Я говорю, ну есть такой футбол, и давно в мире играют. С 83-го года уже проводились турниры, соревнования, в мире это уже был нормальный футбол.
0: То есть это испанцы начали, если не ошибаюсь, да?
2: Да, испанцы начали, и они очень активно всех призывали. Я даже скажу, ну не буду называть имен, ездили наши представители, как вы говорите, функционеры на семинары, привозили видео, привезли мячи, и все это куда-то убирали, и понятно, узнавайте, типа, есть ли в России такой футбол? Нет. Ну и вроде нет, и нет, значит, и не надо. Ну, я решил, что надо, и пошел, скажем, другим путем.
0: Так.
2: И впервые, как раз в 2004 году, мы были на чемпионате мира в Аргентине, в Буэнос-Айрес, по турболу. И там я изо дня в день пытался найти тренера по футболу Б1. Я Сухов Андрей был переводчик, ну, кто помнит, спортсмены-ветераны, я думаю, его отлично помнят. И мы с ним каждый день, даже по два раза в день ходили в оргкомитет и говорили, нам тренер футбола. Они, причем здесь тренер футбола, когда у нас чемпионат по турболу? Они не понимали суть вопроса. В конце концов удалось дозвониться, поговорить. И они, сборная Уругвая, сборная Аргентины, сделали показательную игру. Это был август месяц, по-моему. И я попросил, можно нашим ребятам также одеть очки и выйти в поле. Сказали, да, пожалуйста, попробуйте. Понятно, что ничего не получилось, и мяч катился мимо, никто не мог ни вести, ни пробить, ни попасть. Но это был первый матч, первый раз наши ребята, скажем, оказались на поле футбола Б1.
0: Правильно ли я понимаю, что это были те самые люди, которые здесь, в КСРК, в том числе, тренировались и говорили, да как же мы, тренер, будем играть-то в футбол, это невозможно.
2: Вот. И понятно, когда я сам это увидел, конечно, вот говорят в народе, трус не играет в хоккей. Вот посмотрев матч по Б1, хоккей показался детским садом. Здесь не видят, ребята бегут, и еще коробка была на асфальте. Не трава, а асфальт был у них.
0: Это жестко.
2: Ну, это, да,
0: жестко.
2: Очень жестко. И когда они летели, падали кувырком и врезались, ведь они тоже, скажем, не такие еще опытные были игроки. Ну, футбол в развитии был, понимаете, что уже 20 лет прошло. Это сейчас как бы все друг друга понимают, чувствуют и знают, как играть, чтобы травм не было. Хотя никогда и не получается, наверное, чтобы 100% сыграли без травм. Все равно
0: тогда
2: они присутствуют.
0: А тогда?
2: Тогда, да. Тогда это было, конечно, что-то. Вот, наверное, с того времени, вернувшись в Россию, понял, что это
0: надо,
2: есть,
0: что это надо,
2: конечно,
0: делать.
2: Конечно, что это реально, что люди играют, другие, почему мы не можем? Они такие же, как и у нас ребята, они также не видят, и поэтому смогут также играть в футбол.
0: Здесь на базе КСРК начались тренировки?
2: Да, первое, это удалось выпросить мяч. Тогда первый мяч привезти в страну, именно футбольный мяч, озвученный мяч Б1, который пошел, скажем, в дело для тренировок.
0: Первый турнир когда был?
2: Как раз в 2004 году первый турнир был на Кубке президента Российской Федерации по футболу среди инвалидов. Это был единственный футбол, который не был задействован, поэтому, понятно, не просто пришлось доказывать, что этот футбол нужен, что он должен быть. И вплоть с оргкомитетом, с руководителем очень долго мы общались, ругались. Я обещал это, подписал Владимир Владимирович Путин указ о проведении такого кубка. Я ему сказал, пойду я тогда к Путину и докажу, что
0: такой
2: футбол тоже должен быть. Тогда все играли, и ампутанты играли, неслышащие ребята играли, играли слабовидящие, интеллект ребята. То есть все были, вот кроме тотально слепых не было только. Ну вот удалось доказать, что этот футбол должен быть, и в него есть желающие играть. Понятно, что одной команды было мало. Пришлось подключать всех своих друзей, которые уже существовали по стране, потому что удалось голболом развить уже. Мы тогда голбол, у нас 26 команд уже играло, хотя до этого 5-6 было. Но вот уже к тому времени, к 2004-му, 4-5 команд собрали на турнир на этот. И вот в 2004 году город Дзержинский на стадионе «Орбита» состоялся первый турнир по футболу Б1 тотально слепых.
0: Круто.
2: Да. Вот 20 лет в декабре в этом году можно, да, 20
0: будет
2: лет отмечать. Да,
0: первый чемпионат России прошел когда?
2: В 2005 году.
0: Сколько команд было?
2: Команд также, наверное, 6 команд, 5-6 команд. Мы провели его в Туле, потому что одна из команд была тульская, и у них была возможность, площадка была, и для того, чтобы видели этот футбол больше людей, вот мы решили его не в Москве проводить, а в Туле. Поэтому вот первый чемпионат в 2005 году прошел в городе Герои Тула.
0: Вы на основании этого чемпионата, естественно, собрали сборную команду России, я подозреваю. Да?
2: Естественно, как удалось доказать.
0: А расскажите, пожалуйста, об этой первой команде. Кто туда вошел? Что это за люди? Может быть, даже поименно захочется кого-то вспомнить, потому что эти люди вошли в историю.
2: Конечно, это были первые люди, которые играли в футбол. Естественно, это история, это первая команда сборная. Никому не секрет, и многие, наверное, знают, это Сергей Манжос, который капитан с тех времен. Представляете, 20 лет быть капитаном сборной России, сборной региона, сборной клуба. Это Сергей Манжос. Конечно, Александр Гуртовенко, вот Алексей Локтионов, которые по сегодняшний день в строю, представляете, то есть они сегодня
0: до сих пор играют. А сколько им лет было тогда?
2: Играют. Ну, тогда
0: молодые
2: сейчас
0: совсем.
2: Давайте вспомним, наверное, лет по 16-17. Вот Гуртовенко, наверное, так
0: совсем
2: было.
0: Совсем молодые ребята.
2: Еще в школе учился, когда мы начали этот футбол.
0: И все они пришли из голбола? Или нет?
2: Ну, практически да. Я 90% они еще продолжали. Вам скажу уникальный случай, когда сборная Москвы стала чемпионами по голболу. Те же ребята стали чемпионами по торболу и по футболу Б1. Это было, конечно, уникальное событие. Опять же, это я понимал, что когда-то выбор станет явным. Ну, вот как тот же вспомнить футбол и хоккей с мячом. Ведь тоже и там ребята играли, зимой играли в хоккей с мячом, летом играли в футбол и были величайшими игроками. Пришло время, когда нужно было выбрать либо футбол, либо голбол. Сегодня та же история, что ребята, которые занимаются голболом профессионально, занимаются только голболом, ребята, которые занимаются футболом, только футболом.
0: На тот момент все же, помимо всего прочего, они еще учились, наверное, где-то работали. Сейчас ребята уже профессионально играют? Это профессиональные спортсмены, которые какое-то финансирование получают или нет?
2: Есть феномен, о котором я сказал Сергей Манжос. Он, представляете, закончил высшее это НГППУ, этот Крупская, или как там этот... техническое. Закончил физкультурный университет, это все очно. Закончил медицинский. И сейчас еще учится, заканчивает Сочи Олимпийский институт. Четвертое высшее образование человек получает. Поэтому,
0: уникальный человек.
2: Нельзя сказать, что все закончили. Еще ребята многие, конечно, еще учатся. У нас ребята, которые со школы вышли, молодежь, они поступили, учатся. Поэтому при правильном построении своего режима дня и графика можно успевать и тренироваться, и учиться, еще и работать некоторые умудряются.
0: Да, Николай Николаевич, конечно, за 20 лет пройден огромный путь. Все знают, что мини-футбол Байдзин – это зрелищный, интереснейший вид спорта. На счету вашей сборной команды победы и на чемпионатах Европы, и на всемирных играх, на Кубках Азии, на различных международных турнирах различного уровня. Но мне бы хотелось обсудить именно реабилитационную составляющую. Большой спорт, конечно, это огромный труд, самоотверженный, травмы, наверное, очень серьезные, и самоотдача. А можно ли мини-футбол Б1 рассматривать как реабилитационную методику, действительно? Чем она, что она дает слепым? Как вы, когда пропагандируете наверняка этот вид спорта, как вы, когда приглашаете новых участников, как вы убеждаете родителей, у которых дети хотят заниматься футболом, что футбол дает незрячему человеку?
2: Ну, во-первых, вот вы там перечислили, кем я являюсь. Я также являюсь еще вице-президентом Международной Всемирной Лиги Чемпионов. Она называется «Равные возможности». Она международная. Вот слово «равные возможности» — это, наверное, одно из основных составляющих, что человек не видит, кажется, ну вот как жить, как быть. И именно те равные возможности психологические, что все играют в футбол, и незрячие играют в футбол. Понятно, что я сейчас говорю о тех ребятах, у которых практически без остатка, ну, категория B1. И вот эта психология, уверенность в себе, что я тоже могу выйти на поле, могу забить гол в ворота соперника, я там буду защищать свои ворота, буду отбирать мяч, как все остальные люди, которые живут на земле, там, не знаю, в стране, в городе, во дворе и так далее. Я считаю, что это, наверное, одна из основных таких позиций. Это психологический, конечно, момент, что человек может заниматься тем же, чем занимаются все остальные. Это раз. Два. Конечно, огромная идет возможность у человека, невидящего, чувства другого человека, чувства бортов, пространства. У нас ребята самостоятельно и по метро могут ходить, и куда-то в какие-то незнакомые места уезжать, и все. Вот эта уверенность, которую они обретают на футбольном поле.
0: Это благодаря умению ориентироваться на площадке.
2: Совершенно верно.
0: Они стали спокойно передвигаться
2: по
0: улице.
2: Да, и они, когда их видят, никто не скажет, что там они, вот многие приходят, которые впервые, говорят, в каком месте они у вас, говорят, какие, где они инвалиды, если они несутся, как они ходят никогда в жизни, пока не увидят трость, что он человек тотально слепой, не видит совсем, то есть они обыкновенно идут, у них координация, ровная осанка, они красавцы, спортсмены, тем более они мастера спорта международного класса, ну вот я беру тех ребят, которые вот вы перечислили, чемпионы Европы, да, и так далее, что это все, конечно, дает возможность. Опять же, я команда, коллектив. Ведь команда, когда сформировалась, ребята, они помимо поля, они также дружат и вне поля. Приходят домой, дружат с семьями. Ведь практически уже большая часть команды имеет семьи, детей. Это благодаря, опять же, спорту, потому что они познакомились либо на соревнованиях, либо в дороге соревнований, либо еще где-то. Это тоже большой аспект, что ребята могут, опять же, быть равные возможности. Также семьи, дети, все-все. И единственное, это то, что они не видят. Иногда в метро им там пытаются место уступить, видят, что с тростью. Я говорю, кому вы место уступаете? Они сильнее вас в 10 раз. Это чемпионы Европы, это мастера международного класса. А вы им там, говорю, они немножко не видят. Говорю, а все остальное, они же полноценные 100% люди. Поэтому никаких метро, никаких сидений, никаких инвалидностей. Все на равных. Все, как и все, скажем, окружающие люди.
0: Здорово. Вот на сегодняшний день, спустя 20 лет, насколько широко мини-футбол Б1 распространен в России? Все ли регионы охвачены? Охвачены ли наши новые присоединенные регионы? Что вы можете сказать территориально?
2: Ну, про новые, наверное, начнем с новых, потому что очень приятно, где удалось договориться. Опять же, мы, вот вы там назвали нашу федерацию, пытаемся работать с этими новыми регионами. В Крыму есть отделение федерации, где существуют уже две команды. Вот мы были буквально 10 летие присоединения Крыма к России, были турнир, проходил в Симферополе, и там у них команда Джанкой есть, команда Симферополя и две детских команды, которые называются «Мечта-1», «Мечта-2», это в интернате. В Донецке команда есть, которая также приезжала и в Крым, и вот у нас в июне будет Дню России, посвящен турнир, опять к нам приезжает Донецк, приезжает Луганск, и это здорово. Мне самому пришлось побывать, и, ну, в Донецке не был, но в Луганске был, проводил там целую неделю. провел мастер-классы, все, и это дает результаты, появились команды. Плюс скажу, что очень сейчас положительно с интернатами. Буквально осенью, наверное, в 5-6 интернатах был, там Кострома, Саратов, Уфа, Казань, ну, наш областной, крымский также. Вот практически в каждом интернате появилась команда, где удалось рассказать про футбол, подарить мячи, подарить очки. Теперь команда есть. Кострома приехала в Крым, а Казань приехала.
0: То есть, здорово.
2: Конечно, здорово.
0: Сразу
2: это очень
0: вопрос,
2: радует.
0: А с какого возраста можно играть в футбол Б1?
2: Да вы знаете, вот, кстати, футбол, если простой футбол, сегодня уже с 3 лет начинают. С 3-4 лет играть дети только на...
0: Ходить,
2: ну, как
0: начал,
2: да,
0: толком, да?
2: Только ходят толком, им уже дают мяч. Я бы сказал, наверное, можно и так же и для ребят невидящих, потому что привыкать к мячу, к звуку мяча, это нормально, ну, возраст здесь не имеет значения, имеет значение правильный подход. Чтобы это была игра, чтобы ему нравилось играться, ходить за этим мячом, находить этот мяч и так далее. Поэтому нет, я считаю, начало где-то. Ну, понятно, что для в команду, допускать командную какую-то игру, возможно, когда уже дети могут ориентироваться, там, останавливаться, могут, ну, скажем, уже, может, там, 10-11 лет. Но, опять же, индивидуально. То есть, есть ребенок и в 15, скажем, еле передвигается, и ему сложно там на площадке ориентироваться или где-то слышать соперника, ворота и так далее. А есть и в 9, и в 10 лет уже дети бегают, как не знаю кто. Поэтому
0: а здесь... верхний порог вот есть по возрасту, когда говорят, ну ты пенсионер уже, ну все.
2: Ну вот я расскажу, когда футбол проводили мы в Сочи. Вот сейчас Лебедев Артем играет. Ему, наверное, тогда было лет 10. А из Ставрополя приехал мужчина играть. Ему было 62, что ли.
0: И вот они сошлись.
2: И они сошлись, да. Это практически внук, правнук.
0: Поразительно.
2: Поэтому этот футбол у нас, он, скажем, не такой скоростной, возможно. Но я имею в виду, здесь же можно любой уровень играть и на любой позиции. Вот сегодня Алексей Перевозчиков, вот вы просили имена. Вот,
0: да,
2: ему
0: за
2: 6-й десяток идет. Он приходит на тренировки стабильно, тренируется, выступает на чемпионатах России. Все, человек, кажется, перевалило полвека, как он по земле ходит. А он играет и с большим удовольствием, еще не всегда молодым уступает, то есть еще борется на полных правах. Поэтому вопрос в том, что начать главное, а играть можно очень-очень продолжительно.
0: Сейчас у нас идет СВО, очень такой тонкий момент. Появляются ли какие-то ребята уже, которые получили ранения, и их надо реабилитировать, возможно, вот приглашать в наши команды? Вы уже сталкивались?
2: Да, конечно. Вот буквально созванивался на прошлой неделе парень из Оренбурга, контузия, глаукома, тотально слепой, 30 лет. Он очень любил футбол и все нашел в интернете про нас. Ну, вот разные соцконтакты, эти СМИ всякие, все вычитал и написал письмо, прям такое, что просит помочь. Но пока вот он, к сожалению, опять попал в госпиталь, там у него сейчас находится в больнице реабилитация, а так он очень был футболистом до того, как попасть на СВО, и любит футбол, и у него хорошее желание, огромное желание есть создать команду в Оренбурге. Вот мы сейчас ждем, когда он выпишется из госпиталя, чтобы дальше контактировать и дальше ему помочь, чтобы пока не получается найти ему таких же ребят, чтобы также любили и не побоялись начать играть в футбол. Но я надеюсь, у него получится, потому что очень активный парень и просит помощи от РФС, наша федерация слепых футболистов, член Российского футбольного союза, поэтому мы контактируем и с федерациями футбола региональными, хотим к ним обратиться, чтобы они поддержали его, ну, по каким-то, может, какую-то площадку помогли найти, может, там еще выделить волонтеров найти, которые бы помогли ему встретиться, вот, возможно, и с ВОСом, и с Федерацией спорта слепых. Она, скорее всего, есть в Оренбурге, поэтому, ну, вот, сейчас буквально хотим дождаться, когда он вернется, и потом уже попробовать через организации, ну, как бы, скажем, такие же, это тот же ВОС Оренбурга, та же Федерация спорта слепых Оренбурга, чтобы они как-то поддержали его, возможно, сами нашли, потому что у него не получилось. Он говорит, я не знаю где, как искать, не знаю. Понятно, что ему тяжело, потому что когда ты уже, скажем, взрослый человек, тяжело терять зрение, и вот оказаться в темноте скажем, жить всю жизнь и видеть, и потом вот раз, и все. Понятно, что ему самостоятельно сложно там где-то по городу найти организации, встретиться, созвониться, там, добраться.
0: Главное, что он сам проявляет инициативу. Да, он не замкнулся в себе, не сидит дома, он инициативный человек. Я думаю, у него все получится. К сожалению, такие ребята у нас есть еще и в госпиталях, и будут выходить на вас, скорее всего.
2: Я думаю, что да, но мы вот пытаемся. И Волоколамский центр хотим поехать, о себе информацию оставить. Также вот в филях в Москве есть же центр, где как раз для ветеранов, для семей ветеранов. Если же есть желание, конечно, мы поддержим, мы обязательно свою информацию везде оставляем без всяких проблем. То есть я, мой личный телефон не проблема, я на все звонки всегда отвечаю. Ну, понятно, когда идет тренировка, там не всегда есть возможность, но после обязательно я отзваниваюсь и узнаю, кто по какому вопросу связывается, поэтому... Всегда готовы ответить, всегда готовы поддержать,
0: помочь. Ну и будем надеяться,
2: помочь.
0: Что у ребят все сложится, и мы поможем в этом.
2: Конечно, конечно. Я спасибо. И ваши, возможно, услышат многие ребята, если кто-то слышит. Пожалуйста, мы готовы всестороннюю помощь оказать. Даже для начала какие-то и мячи, возможно, нужны. Там же мяч у нас специализированный. Угу. Мяч непростой, он звуковой. Именно при вращении издает звук. Вот недавно разработали электронный мяч. Его еще умным мячом называют.
0: Немножко подробнее об этом.
2: Да, это разработали мяч специальный. Я давно о нем мечтал, так как с нуля, вот правильно было сказано, что не было же никаких, когда начинали этот футбол, ни планов тренировок, ни методик, ничего не было. Все приходилось придумывать и все. И самая большая была проблема, это когда останавливается мяч, и ребята его долго ищут. Он становится, ну, еще такое выражение в спорте, мертвый мяч. Его не слышно и не видно, где он, кто знает. Ну, я имею в виду игрок, конечно, не знает. Только может тренер помочь, либо если зрячий голкипер. Вот, разработали тот мяч, который при остановке начинает издавать звук. Сенсортех, такая есть организация у нас, и мы с ними совместно. Ну, была моя идея, это давно мечта была, чтобы он когда остановился и издавал звук. Ее реализовали. Единственное, у нас сейчас там нюанс есть по мячам. Просто их делали Великий Устюг, у нас изготовили. Изготавливают мячи, единственная фабрика в стране. А у них кожа сильно мягкая и не дает, скажем, ну, который механизм находится внутри мяча, он выходит за границы мяча, и мяч начинает в разные стороны прыгать, очень неудобно. И ребятам это пока не нравится. Но вот
0: мы хотим... пока разработка еще,
2: пока еще, ну, мы дорабатываем его. Он разработан, он работает, он у нас беспроводная зарядка в нем, он заряжается. Потом есть специальный магнит, есть точка на мяче, когда его надо включать. Он же не постоянно работает,
0: конечно.
2: Иначе с ума сойти можешь, если он будет у тебя постоянно работать. Поэтому есть специальная точка, где на магнит этот мяч включается. Он отдается в игру по плану на 2 часа. Зарядка вполне для игры, для тренировки. Это...
0: Но это все будет использоваться внутри страны. Ведь это же
2: пока
0: вопреки правилам, но стандартному инвентарю, который за рубежом используется.
2: Разговаривая с зарубежными, все очень заинтересовались. И всем интересно, как это. И они говорят, давай образцы, давай пробовать.
0: Ну,
2: к сожалению, пока патента нет, потому что могут, как всегда, идею
0: из коммунистики.
2: Да, но я не жалко. Сам смысл, чтобы она была польза именно для ребят, и она, вот этот мяч у нас, я надеюсь, мы все-таки его доработаем и запустим в производство. Это намного упростит подготовку ребят, упростит и для тех же детей, для тех же вот ребят, которые СВО, которых мы имеем в виду, что...
0: Которым
2: очень,
0: еще сложнее ориентироваться.
2: Еще сложнее
0: пока.
2: Ориентироваться, и тот же мяч искать непонятно где и как. А он будет понятен, всегда слышно, где он находится, хоть это угловой, и при ударах штрафных, при пенальти. Даже когда мяч будет находиться у голкипера, ты понимаешь, где мяч находится. А ведь сегодняшний мяч голкипер взял в руки, вратарь имеет, где мяч. Для всех неизвестность, пока он не коснется там площадки, не за, ну, звук
0: но
2: не
0: издаст.
2: Будем
0: надеяться, что у вас все получится. Планы отличные, как всегда.
2: Я уверен, что получится. Уверен, что получится, потому что дорогу осилит идущий, а мы идем,
0: Это верно.
2: Осилим.
0: Николай Николаевич, а девушки играют в футбол у нас в России? Ну,
2: да,
0: рассказывайте.
2: Счастье играет.
0: Есть ли команды полноценные, или единично все?
2: Расскажу вам еще. У нас когда-то пришла Щелокова Анастасия, пришла и говорит, я хочу играть в футбол в интернате, в школе. Мы, как, Настя? Ну, ребята же только играют, пока нет. Я буду с ребятами. И вы не представляете, она играла.
0: То есть вы позволили смешанную команду?
2: Конечно,
0: такую, да?
2: Конечно. Потом мы уже, когда ездили на клубный чемпионат Кубок Европы в Праге, в Чехии. Там практически в каждой команде женщины. Вот, и у нас была Настя Щелокова, которая еще со школы, с класса, наверное, 8-9 начала приходить на тренировки с мальчиками и не уступать им. И играла вплоть до выезда, участия в соревнованиях в серьезных. И даже она с нами ездила в другие города на соревнования. Ну, прям такая молодец была. А потом, выезжая на клубный Кубок Европы, это Прага, Чехия, он ежегодно проходил, и мы 7 раз выезжали, 6 раз были первыми, 1 раз третьими. Мы были сильнейшая звезда, у нас был клуб. Мы выступали, и там практически в каждой команде по одной, по две девушки были. Играли.
0: Это правилами разрешено.
2: Да, да, они можно было играть, все. И вот буквально с 23-го года на чемпионате мира в Англии прошел первый чемпионат среди женских команд.
0: Ух!
2: Да, и у нас тоже появились женские команды. Наверное, сейчас в регионах 3-4 команд, в регионах есть команды. Поэтому девушки также могут на равных играть.
0: Они из какого вида спорта пришли? Тоже из голбола?
2: Ну, многие играли. Просто, видите, у девушек
0: дзюдо
2: проще. У девушек проще, потому что, ну вот да, если брать дзюдо, первые были Савастьянова, Кальянова, Ирина.
0: Известные наши спортсменки.
2: Да, женский голбол мы с них когда-то начали. Также первый раз, потому что у девушек не было голбола. Мы решили его тоже сделать. И мы также в КСРК вашим и общим любимым сделали первые команды из девушек. Потом в школах-интернаты подхватили, и появились и первенства, и женский чемпионат по голболу. Также и футбол. Просто в футболе упрощены правила. Футбол разрешили играть и Б2, и Б3. Угу. То есть там команда может быть в составе команды как Б1, так и Б2, и Б3. Поэтому это
0: только
2: проще.
0: Только очки.
2: Да,
0: только
2: очки одевают, и все. Так же, как
0: а
2: в голболе.
0: А кто себя увереннее чувствует на площадке? Мне всегда казалось, что ребята, которые совсем без остатка зрения, и на них одели очки, им это привычно, а те, кто с остатком, например, Б3, они растеряются, им будет не очень комфортно. Есть такое,
2: да,
0: или
2: не
0: нет?
2: Всегда, не всегда. Это практика, не всегда так есть. Такого нет.
0: Нет?
2: Это обычно так думают многие, но на самом деле нет. Все зависит от тренировки, от работы, от желания. Поэтому так как и Б1 может, скажем, быть очень хорошим игроком благодаря настойчивости, тренировкам и усердию.
0: Ну вот давайте тогда сразу раскройте секреты подготовки чемпиона, в том числе об этом. У меня сразу возникает вопрос. С кем легче работать? С человеком, который не видит с детства и не имеет пространственного такого вообще восприятия мира, либо с тем, кто раньше видел, потом потерял зрение? Это разная, наверное, методика подготовки. Как человеку вообще объясняете? Тактильно, на каких-то макетах, что из себя представляет площадка? Вот приходит совсем незрячий ребенок, например, там, ну, скорее всего, ребенок из школы-интерната. А как? А что?
2: Да понятно, что проще.
0: Что тем,
2: здесь?
0: Кто видел,
2: правда,
0: конечно
2: кто видел, видел и да. Представляет, что такое ворота, что такое мяч, как люди бегают. Ведь многие информацию человек получает 80-90% за счет зрения.
0: Да.
2: Представляете, ты лишаешься этой информации, когда не видишь. Понятно, что сложно. Человек ведь подражает, он что-то видит и пытается повторить то, что он увидел. И это касается и спорта, и быта, и всего прочего. И понятно, что если с рождения не видит, тяжело.
0: Как вы учите бить
2: тяжело
0: по мячу?
2: Это вот это очень...
0: Чтобы он попал в ворота.
2: Это очень непросто. Это, опять же, работа, работа и работа. Это огромная работа. Вот вы спросили, как подготовка. Это угу. Тренировки в работе. Ну, наверное, как и в любом деле. В каждом деле нужна тренировка.
0: У вас рабочий день. Сколько нужно часов длится вообще вот тренировочный,
2: да,
0: процесс?
2: Ну,
0: и
2: если
0: сколько дней в неделю? И сколько раз они приходят к вам в неделю?
2: Я думаю, что, наверное, каждый день работа. И она с утра и до ночи. Потому что на связи всегда, всегда мы что-то случается, какие-то проблемы возникают, о чем-то нужно разговорить, обсудить, поэтому не все можно сделать это там при всех в команде. Естественно, есть индивидуальный подход, естественно, индивидуальные какие-то, ну, скажем, проблемы и те же подсказки, и те же вопросы, они, ну, существуют все. Тем более, опять еще раз, мы всегда команда, а когда ты в команде, значит, ты друг за друга отвечаешь, и поэтому поэтому у нас всегда есть, скажем, возможность, доступ в любое время.
0: Вот на сегодняшний момент сколько турниров в год проходит в России? Я имею в виду и по линии Всероссийской Федерации спорта слепых, и ваших клубных турниров каких-то. Сколько раз надо выступить вообще? Или есть возможность у, так скажем, активного игрока выступить за год?
2: Я думаю, редко какой месяц обходится без турнира. Практически, вот особенно если ребята высокого класса, но имеем в виду мы те, кто в сборной России, и, скажем, ну, они и в клубе играют, и в регионе, в месяц бывает и 2, и 3 турнира. Поэтому весь...
0: Но это тяжелая, серьезная
2: это
0: работа
2: серьезная, тяжелая работа, она как раз и дисциплинирует, и восстанавливает. Человек всегда настроен, что нельзя расслабиться. Ну, может быть, в межсезонье какой-то месяц есть, когда там...
0: Можно поехать в отпуск, например.
2: Возможно, да. И то практически, вот если брать этот год, ну, их я, честно, не вижу, потому что сейчас вот у нас тренировочные сборы идут, мы уже провели кубок, посвященный Дню космонавтики. Также турнир в конце апреля памяти Сергея Павловича Воеводина. Был у нас такой замечательный судья-человек. А в мае чемпионат России, там он с 7 по 17 мая. В июне я уже в Мытищах, будет у нас Кубок России посвящен. У ребят сборы есть. В июле в Нижнем Новгороде Кубок России проходит, который... В августе у ребят и сборы, и УМО будет, и сентябрь уже там сезон начинается в Нижнем Новгороде, Кубок Волга будет, поэтому там турнир за турниром. Белая трость в октябре.
0: Скучать не
2: приходится? Не скучать совсем некогда. Опять же, 4 ноября там в Крыму у нас День Единства, поэтому декабре декада инвалидов. Плюс у нас раз в квартал идет равные возможности лига российская национальная, это вот по федерации. И я вам расскажу, что турниры практически за турнирами.
0: Ну, это работа, в общем,
2: это
0: получается,
2: работа, это настоящая работа. И поэтому тренировки у нас 5 раз в неделю, плюс суббота, воскресенье, турниры. Поэтому вот вы спросили, сколько работы.
0: Я так чувствую, что практически... члены семьи тоже втянуты в это безобразие, болеют за своих любимых мужчин, приходят на тренировки или сами играют в футбол, наверное, уже женщины такое.
2: Есть и так, и привлекали.
0: Если человек все время пропадает на футболе. Понятно. Ну что же, это здорово, если люди так загораются и живут, и посвящают свою жизнь этому виду спорта. Такой у меня вопросик, не могу его не задать. Видела, как играют в футбол, жесткий вид спорта. Травмы бывают серьезные. Как часто они бывают? Все-таки коснемся этого, потому что, может быть, родители каких-нибудь вот ребят, которые рвутся на футбольное поле, сейчас нас слушают и думают, отдать, не отдать. Мамы боятся. Вообще опасно играть в футбол? Вредно для здоровья?
2: Да, понимаете, но я же что, лукавить не станем.
0: Не надо,
2: травмы,
0: все честно
2: травмы
0: расскажу.
2: Травмы бывают, и они, так они везде бывают.
0: По
2: травмы.
0: Ногам вот лупят друг друга,
2: я буквально, сталкиваются. Я буквально пришел на тренировку, Максим Казаков там говорит, в метро, а скамейку, не смог ее найти тростью, а скамейку там разбил себе ногу, пришел в крови. Поэтому даже простой поход в метро может привести к травме.
0: Ну ладно, ладно, это для всех, а на футбольной площадке.
2: На футбольной все-таки. Добывают, но это столкновения, но не больше, чем они бытовые. То есть еще, не дай бог, не было серьезных травм, там, чтобы, скажем, увозили. Такие же стандартные травмы, вывихи, удары, ушибы, синяки, от них никуда, естественно, там, может быть, какие-то, не знаю, там, еще царапины, еще что-то, но вот чтобы этот, все же прекрасно понимают, что напротив такой же тебя играет такой же незрячий, он также не видит мяча. Единственное, самое сложное, это, конечно, с неопытными ребятами, которые только пришли, забывают обозначаться. То есть у нас есть обозначение обязательно. Человек, который без мяча пытается отобрать, должен сказать «вой». Ну вот вы сказали про Испанию, это как раз по-испански слово «иду». То есть, значит, надо себя обозначить, что я есть здесь, и именно тогда столкновение не происходит. Игрок с мячом, он уйдет в сторону, будет пытаться обыграть, обвести игрока, и, скажем, уже ожидает, что вот у него на пути есть соперник, которым надо играть. А вот если забывают сказать, естественно, бывают столкновения.
0: Ну, в общем,
2: они не смертельные.
0: Футбол играют настоящие мужчины.
2: Совершенно верно. Но мы же уже выяснили, что и девушки играют.
0: Ну и девушки, настоящие девушки, там амазонки, наверное.
2: Я вам расскажу еще больше. Мы сейчас футбол разработали правила 3 на 3. Это когда два человека в поле и третий вратарь. И площадка может иметь любые размеры, но это чтобы в школах могли дети играть, ребята. Это чтобы, опять же, когда сложно найти команду, 4 человека, у нас мини-футбол 5 на 5, 4 должны быть без зрения в очках играть в поле. Не всегда в регионе можно найти столько. Поэтому разработали эти правила, что даже если у человека есть друг или там знакомый, пожалуйста, это уже команда. Уже можно выступать за свой регион. Вратарь, конечно, зря.
0: Ну, это чисто российская наработка, в мире аналогов нет, они...
2: Пока нет. Но я о чем хотел сказать, что есть еще один вариант. Вот есть команды девушек, три девушки, есть команды мужчины. Трое мужчин, трое девушек. А есть сейчас смешанные. Например, девочка с мальчиком. Ну вот они есть, там брат с сестрой, неважно. Там жених с невестой могут играть. Муж с женой. И такое уже у нас мы проводили в Чебоксарах Лигу чемпионов как раз. И у нас вот Егоров Денис с Мариной Егоровой, муж с женой, была команда.
0: Но представляете, как здорово. Затейники вообще.
2: Да, да. Я расскажу. Ну, много случаев есть. Вот у них же отец у Егорова, Дениса и Никиты, он закончил школу Спартака. Закончил школу Спартака футбольную.

0: Зависи в вакууме,
1: да,
0: или...
1: Да, практически, да. Была попытка наша поехать играть в Турции. Там удалось с одной командой, с одним клубом как-то поиграть. Но, опять же, это неполноценный турнир был. Больше нас, естественно, не зовут. И самое, конечно, скажем, такое неприятное, даже Белоруссии запретили. Их допустили на Паралимпиаду, сказали, что никаких официальных матчей с сборной России, чтобы у вас не было. Ни мы в Белоруссию не можем, ни Белоруссия к нам теперь уже не может приезжать. Хотя, если какой-то клубный, неофициальный турнир, я думаю, это можно. Вот пример тому служит. В Сочи с 23 по 28 апреля будет проходить «Стальная воля». Туда приезжает команда Казахстана. Я так понял, уже 100%. У себя мы ждем также сборную Казахстана. Вот в июне турнир будет. Там мы как бы приглашаем опять же такие районы, вот о чем уже разговаривали, новых земель наших. Это ДНР, ЛНР, угу. Крым, Белоруссию приглашаем, Казахстан приглашаем, но неофициально. То есть это не сборные команды, это любительские команды, это клуб. Клубная команда, да. Которая может самостоятельно для себя решить участвовать.
0: Но это некая лазейка.
1: Некоторая лазейка, да. Для того, чтобы по-прежнему нам
0: встречаться, какой-то уровень, общаться. Да, поддерживать.
1: Молдавию команду тоже пригласили. Ну, у них дорога.
0: Это Приднестровье, наверное, да?
1: Нет, Кишинева команда. Но у них дорога занимает, у них, может, и проблем нет с приездом, но дорога занимает 5 или 6 стран проехать нужно. Цена какая-то безумная, там 300-400 евро, да, поэтому угу. Я думаю, ну, сложно будет, хотя хочется верить, надеяться, что
0: все будет
1: появится.
0: Меняться в лучшую сторону, мы все в это
1: верим.
0: Верим,
1: естественно.
0: И надеемся,
1: только
0: без этого
1: верить
0: никак.
1: В хорошее, хочется побыстрее, чтобы оно только наступило.
0: Согласна. Что посоветуете тем, кто только мечтает выйти на футбольное поле? Значит, куда можно обратиться? Самому потенциальному спортсмену, родителям, которые послушали, вот в любом регионе России находящимся. Куда позвонить? В региональную организацию, в Федерацию спорта слепых? Где искать эти самые концы? Искать ваши контакты, вашей федерации? Как можно начать играть в футбол?
1: Я думаю, без проблем. Мы готовы откликнуться в любой момент. То есть вот наша Федерация слепых футболистов, любые звонки, любые письма.
0: И подскажут, письма, куда идти.
1: Подскажем, поможем, чем-то какие-то, я уже говорил, что подарим какой-то инвентарь.
0: Вообще
1: потому,
0: это
1: что
0: дорого начинать
1: купить.
0: Вот так вот?
1: Ну, сегодня, к сожалению, да, потому что официальные мячи, которые вот датские, они, цена одного мяча 100 евро.
0: Ну,
1: те же очки
0: ладно.
1: Специально играть, это просто обыкновенные, ну, без чего нельзя, тоже 100 евро стоит. То сегодня 100 евро это деньги и не
0: защита
1: маленькие.
0: Какая-то должна быть.
1: Нет, защита особо нет, все остальное обыкновенная футбольная одежда, те же, ну, обыкновенная майка, шорты, там, гетры, щитки, то есть все остальное, сороконожки, все остальное, все настоящее футбольное. Я думаю, никогда не откажет и Федерация спорта слепых, если они обратятся к ним, они также должны подсказать. Есть старший тренер Федерации, который, я думаю, откликнется, какие-то даст рекомендации, какие-то возможности. Вот у нас на пороге подписания меморандума Федерация с Всероссийским обществом слепых. Мы там хотим, опять же, указать вот эту взаимопомощь, взаимообратную связь. Если вдруг обратятся в общество слепых, мы готовы, скажем, ну, они могут поделиться с нами этой информацией, что в каком в регионе есть человек, мы можем уже подключиться к этому разговору, к практической помощи, к теоретической помощи, скажем, приглашать к себе на тренировки, показывать какие-то моменты, может, методические, еще с чем-то, то есть готовы помогать всесторонне в любом направлении.
0: Николай Николаевич, ну, спасибо за интереснейшую беседу. Я уверена, что после этого разговора у нас появятся еще какие-то, может быть, звезды даже, и перспективы у нашего футбола, мини-футбола Б1 есть, и 20 лет — это только первый этап, а еще будет много-много и десятилетий, и успешных выступлений наших спортсменов. У нас по доброй традиции в нашей передаче мы в конце ее ставим песню, которая будет подарком и для вас, как гостя нашей передачи, и для наших слушателей. Вот у вас лично есть какая-то такая любимая, мотивирующая, важная для вас песня? Давайте.
1: Ну, можно я сразу поблагодарю вас за приглашение? Очень
0: конечно.
1: Приятно внимание, Мария Михайловна, особенно с вами, мы уже много лет. с вами вдвойне приятно общаться с человеком, которого уже знаешь много-много лет. Ну, уже больше 20 лет. Да, это футболу 20 лет, а мы с вами знакомы больше 20 лет. Я бы еще хотел сказать, что, пожалуйста, если вдруг там ребятам сложно найти, я думаю, они слушатели радио, можно через радио.
0: Конечно.
1: Я думаю, вы всегда
0: обязательно там
1: свяжетесь,
0: контакты. Конечно.
1: Да, и можете мой контакт оставить радиослушателям. Если вдруг с вами свяжутся, мы готовы, как бы, опять же, со
0: всеми... Я всем все подскажу.
1: Переадресовать.
0: Все, я

0: фотки и адреса.
1: Ладно, ну а песен, наверное, я не буду чего-то там сверх выдумывать. Я еще почему когда-то оказался с ребятами незрячими, потому что в жизни моей появился во время службы незрячий товарищ, друг мой.
0: Служба в армии.
1: Службы, да. На флоте только я служил. Поэтому песня «Соленое море» есть такая песня. Глызин ее исполняет.
0: Мы обязательно поставим в конце передачи нашей.
1: Хоть кто, неважно. Да, поэтому спасибо большое.
0: И вам огромное спасибо. Успехов вам и вашим подопечным.

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Хочу закончить передачу еще одной по-настоящему крылатой аксиомой футбола. Бог не дал нам крылья, но подарил нам мяч. Он знал, что нам это понравится больше. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватчина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай под знаком дракона», который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация на фестиваль YangCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Роман Добрый. Иван Дмитриевич Путилин. Поцелуй бронзовой девы. Глава первая. Бурная исповедь. Скромный служитель алтаря приветствует вас, сын мой. Исповедь — великое дело, — ласково проговорил тучный упитанный настоятель ксёнц Энского Варшавского костела, когда перед ним за исповедальными ширмами предстала высокая стройная фигура молодого красавца-графа Болеслава Ржевузского, сына местного магната. Облегчите свою душу чистосердечным покаянием. Я прихожу к вам, отец мой, в последний раз, несколько неуверенно начал молодой граф. Почему в последний раз? Потому что я люблю и скоро собираюсь жениться. Но разве женатые не исповедуются, сын мой? Удивленно вырвалось у служителя католической церкви. Вы не дали мне докончить. Я люблю русскую. Я собираюсь жениться на православной. Лицо ксенза как-то сразу потемнело и сделалось угрюмо суровым. Что ж, усмехнулся он, таких случаев к прискорбию немало. Это дело вкуса и известного влечения. Но, конечно, вы сами будете пребывать в лоне святой католической церкви. Молодой граф отрицательно покачал головой. «Нет», — твердо произнес он. «Как? Вы?» Ксёнц-исповедник даже отшатнулся, отпрянул от молодого человека. «Я перехожу в православие. Родители моей невесты ставят непременным условием нашего брака мой переход из католичества в православие».
4: «И вы?»
3: — сурово, гневно спросил один из верных слуг ордена Игнатия Лойолы. «И я принял это условие». Какие-то хриплые звуки вырвались из груди духовника и иезуита.
4: «Вы — единственный отпрыск высокочтимого рода Ржевузских, самых пламенных и верующих католиков, переходите в иную, чужую веру!»
3: «Чужая вера? Что за странное определение, отец мой? Разве Бог не один и тот же?»
4: «Не смешивайте Господа с церковью!» — гневно прошептал исповедник. «Я вот именно и не смешиваю. Это делаете вы, разделившие Христа на разные алтари разных церквей!» В тон ему ответил взволнованно граф. Глаза фанатика ксенза загорелись огнем бешенства.
3: «Я? Вы ошибаетесь. Если бы я переходил в магометанство, в иудейство, я мог бы понять взрыв вашего негодования, вашей духовной скорби. Но я перехожу в ту веру, которая высоко чтит Бога Христа». Лицо ксенза стало багрово-красным.
4: «Еще раз повторяю вам, берегитесь, вы начинаете издеваться над священнослужителями католической церкви, вы с ума сошли! О, я узнаю в этом проклятое влияние православных изуверов! Сколько вы получили наставлений от их попов. — Мне стыдно за вас, отец мой, — отчеканил молодой граф. — Вы, слуга милосердного Бога, позволяете себе предавать проклятию в святом месте таких же правоверных христиан, таких же христианских священнослужителей, как и вы сами? О, подлый орден Игнатия Лойолы живуч! Вы, оптом и в розницу торгующие Богом, вы остаетесь верны проклятому вовсе не христианскому завету, цель оправдывает средства. И вы, славшие людей на костер для вящей славы Бога, действительно не брезгуете никакими средствами. Я не ребенок, отец мой. Мне отлично известны проделки католического духовенства, менее всего думающего о догмах христианского Евангелия. Прощайте. Я ухожу отсюда примиренным с Богом, но не с вами. И, поклонившись, граф повернулся, чтобы выйти из исповедальни. Секунду ксёнц-исповедник стоял пораженный, словно оглушенный. Потом он вздрогнул и резко крикнул: «Стойте, граф! Я вас предупреждаю, что сегодня же я сообщу об этом вашему отцу! Посмотрим, как отнесется он к вашему ренегатству!» «Вы сообщите? Но разве духовник имеет право рассказывать кому бы то ни было о том, что ему говорилось на духу? Для спасения погибающей души? Для торжества церкви?» — залепетал ксёнц-иезуит. Молодой граф рассмеялся. «Ну, разве я не прав, когда только что сказал, что у вас цель оправдывает средства? Вы вот готовы быть клятвопреступником, дабы выслужиться перед вашим орденом, а заодно и перед знатным богатым магнатом».
5: «Погодите! Стойте!» — исступленно схватил за руку графа верный прислужник католической церкви. «Я умоляю вас именем Бога отказаться от вашего безумного решения!» «Нет!» — резко ответил Ржевузский. «Но вы забываете одно, что Бог иногда очень сурово карает вероотступников. Знаете ли вы это, безумец?» Свистящим шепотом пронеслось по исповедальне. Глаза ксенза сверкнули. Что-то молчаливо угрожающее было в этом сверкании, было слышно в этом шепоте. «А!» — отшатнулся от него молодой граф. «Я вас понимаю, святой отец. Вы грозите мне местью не Бога, а местью и его служителей. Что ж, я и этого не боюсь. Работайте, старайтесь, но не забывайте, что теперь не средние века, что ужасы святой инквизиции отошли в область мрачных, отвратительных преданий. Прощайте!» Глава вторая. Спасите графа. Перед Путилиным в его служебном кабинете сидел посетитель с дорожной сумкой через плечо. Это был красивый, моложавый старик, очень симпатичный, с манерами старого барина былых годов. «Сколько же прошло уже дней, как исчез молодой граф, господин Ракитин?» — спросил посетителя Путилин.
6: «Около недели».
5: «А почему вы полагаете, что он исчез?»
6: «Потому что никогда не бывало, чтобы он не являлся к нам так долго. В последнее время, когда он попросил у меня руки моей единственной дочери и сделался ее женихом, он приезжал к нам ежедневно».
5: «Скажите, пожалуйста, господин Ракитин, а в замке графа Ржевузского, его отца, вы не узнавали о молодом человеке?»
6: «Нет, господин Путилин. Вот уже несколько месяцев, что мы прекратили знакомство домами. Для пользы дела мне необходимо знать причину этого разрыва».
5: «О, это не составляет ни тайны, ни секрета.
6: Причиной окончательного разрыва послужил резкий спор о России и королевстве польском. Граф Сигизмунд Ржевузский, гордый и надменный магнат, высказал такую непримиримую ненависть ко всему русскому, что меня взорвало. Мы расстались врагами.
5: Предполагаемый брак его сына с вашей дочерью, конечно, не мог встретить согласия и сочувствия старого графа.
6: Безусловно. Я говорил об этом Болеславу, на что он ответил, что личное счастье ему дороже вздорных прихотей его отца. Вы не знаете, он имел все-таки объяснение по этому поводу с отцом?
5: Не знаю. До последнего дня нашего свидания он ничего не говорил об этом.
6: Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем последнем свидании с молодым графом?
5: Он приехал к нам к обеду. Как и всегда, был бесконечно нежен с моей дочуркой, но я заметил, что он находится в несколько приподнятом состоянии духа.
6: Ого, он был взволнован? Вы не спрашивали его о причинах?
5: Он сам со смехом бросил вскользь, что его страшно разозлил духовник.
6: По какому случаю он виделся с ним?
5: Он отправился на исповедь. Затем, уезжая, он сказал мне, что ему хотелось бы ускорить свадьбу. Обещал приехать на другой день, но, увы, с тех пор мы его более не видели. Мы в отчаянии, дорогой господин Путилин. Горе моей дочурки не поддается описанию. Она все время твердит, что с ним, наверное, случилось какое-нибудь несчастье. Откровенно говоря, у меня самого являются тревожные мысли.
6: Скажите, старый граф любит своего сына?
5: Безусловно. Но, как однажды с горечью вырвалось у молодого человека, старый надменный магнат любит не его душу, не его сердце, а в нем самого себя. Он, Болеслав, в глазах отца единственный продолжатель знаменитого рода Ржевузских, его блестящий представитель, тот, кем можно гордиться. Если вы знакомы с поразительной спесью польских магнатов, с их фанатизмом, вам будет ясна и понятна любовь старого графа к своему сыну. И вот я решил обратиться к вам. Вы, только вы один, господин Путилин, можете пролить свет на это загадочное исчезновение бедного молодого человека, которого я люблю, как родного сына. Спасите его!
6: Путилин сидел в глубокой задумчивости. Какая-то тревожная мысль пробегала по его симпатичному, характерному лицу.
5: «Не правда ли, ваше превосходительство? Вы не откажете нам с дочуркой в этой горячей просьбе?»
6: Путилин поднял голову. «Я нахожусь в очень щекотливом положении, господин Ракитин. Вмешиваться официально в это дело мне не только неудобно, но я даже не имею права. У меня нет никаких данных для подобного вмешательства. Во-первых, заявление об исчезновении молодого графа должно исходить от отца, а не от частного лица, каким в данном случае являетесь вы. А во-вторых, в Варшаве имеется своя сыскная полиция».
5: «Значит, вы отказываетесь?» — с отчаянием в голосе воскликнул старый барин.
6: Путилин опять задумался. «Ну, ладно. Хорошо. Я попытаюсь. Ваше дело меня очень заинтересовало».
5: «Слава Богу! Как мне благодарить вас?» — рванулся Ракитин к Путилину.
6: Глава третья. Путилин в Варшаве, в замке старого магната. Всю дорогу до Варшавы мы ехали в отдельном купе первого класса. Путилин не спал. Он был окружен целым рядом толстых фолиантов. «Патер Ностер», «Куэст ин койлум», «Креду ин аэтарном витам», — бормотал великий благородный сыщик.
5: «Что это, Иван Митч? Никак ты на старости лет за изучение латыни принялся?» — спрашивал я в сильном изумлении.
6: «Спи, спи, доктор», — невозмутимо отвечал он. Вот и гордая, пышная столица бывшего польского королевства. Мы приехали в Варшаву в те достопамятные дни, когда она глухо волновалась. В роскошном номере центрального отеля, где мы остановились, Путилин принялся спешно переодеваться. Он облачился в безукоризненный длинный черный сюртук, надел крупный орден. Что значит этот парад, Иван Дмитрич? Спросил я не без удивления. Я еду сейчас с визитом. Это был настоящий дворец, замок графа Сигизмунда Ржевузского. Не мудрено, что за такими стенами аристократы Речи Посполитой чувствовали себя маленькими царьками. В великолепной с белыми колоннами зале граф Ржевузский заставил очень долго ждать себя. Наконец послышались шаги, в зал вошел старый магнат. Не подавая руки, слегка лишь наклонив полуседую гордую голову, он холодно спросил: «Чем обязан видеть у себя пана Путилина?» Он поднес визитную карточку Путилина к самому носу, обидно небрежно вчитываясь в то, что на ней стояло. «Сейчас я буду иметь удовольствие объяснить пану Ржевузскому цель моего визита», — ответил ему в тон пан Путилин. Это простое «пана Ржевузского» вместо «пана графа», по-видимому, было равносильно для старого магната удару хлыста. Огоньки гнева вспыхнули в его глазах. Голова надменно откинулась назад. «Я не знаю пана Ржевузского. Я знаю графа Ржевузского», — резко проговорил он с сильным акцентом. «Равно как я не знаю пана Путилина, а знаю его превосходительство Путилина, начальника петербургской сыскной полиции», — насмешливо ответил ему Путилин. «Попрошу вас ближе к цели. Что вам угодно?» «Прежде всего, сесть. Не знаю, как принято в Варшаве, но у нас в Петербурге я это любезно предоставляю каждому из моих посетителей и гостей». Магнат побагровел от неловкости и гнева. «Прошу вас», — сделал он величественный жест рукой, точно феодальный герцог, принимающий своего ленного вассала. «Изволите ли видеть, граф? Возвращаясь из-за границы и очутившись в Варшаве, я случайно узнал об исчезновении вашего сына, молодого графа Болеслава Ржевузского», — начал Путилин, не сводя пристального взгляда с лица старого магната. — Случайно? — Должен сознаться, что случайность играет большую роль в вашей профессии, — саркастически прервал его граф. — Вы правы. В деле раскрытия массы преступлений и поимки многих негодяев случай — могущественный пособник правосудию. Ну-с, узнав об этом, я решил проверить справедливость этих слухов и с этой целью явился к вам. Прошу извинить меня, но для чего? Для того, чтобы предложить вам свои услуги, раз эти слухи справедливы. Путилин чувствовал на своем лице острый, пронизывающий взгляд надменного магната. «Могу я узнать, ваше превосходительство, откуда до вас донесся слух об исчезновении моего сына, графа Болеслава Ржевузского? Случайно в зале первого класса вокзала до меня долетели обрывки разговора компании молодых людей, принадлежавших, по-видимому, к лучшему обществу Варшавы. Прошу извинить пана, пардон, генерала, но мне было бы любопытно узнать, отчего вы так заинтересованы участью пропавшего, как вы говорите, графа, моего сына? Если вам угодно, я скажу вам совершенно откровенно. Очень еще недавно судьба привела меня спасти от смертельной опасности исчезнувшего таинственным образом сына петербургского миллионера-купца Вахрушинского. «Я знаю этот блестящий ваш розыск», — почему-то очень взволнованно проговорил старый граф. «Тем лучше. Так вот, услышав об исчезновении вашего сына, у меня мелькнула мысль. А что, если и в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь тайным преступлением? Я поспешил приехать к вам, граф, и, признаюсь, ожидал с вашей стороны более любезного и сердечного приема. прошу вас не забывать, что я действую совершенно бескорыстно. Старый магнат взволнованно приподнялся с золоченого кресла и нервно стал ходить по залу. Видимо, какая-то упорная глухая борьба происходила в душе этого гордого надменного человека. Моментами он останавливался, словно хотел подойти и что-то сказать своему непрошенному гостю, но то, что боролось в нем, противилось этому. Путилин сидел бесстрастно спокойный, скрестив руки на груди. Вдруг старый граф круто остановился перед Путилиным и хрипло произнес:
4: «Да, мой сын, мой единственный сын, действительно исчез бесследно вот уже 9 дней. И вы не тревожитесь этим исчезновением, граф?»
6: Горький смех, в котором зазвенели сарказм, гнев, обида, тревога, пронесся по роскошной зале замка старого магната.
4: «А будь вы кто хотите, пан генерал, черт или святой, а я вам скажу, что я не тревожусь особенно, потому что я знаю, где находится мой сын».
6: Граф хрустнул пальцами.
4: «Вы знаете, где находится ваш сын?» В сильнейшем изумлении даже привстал Путилин. «Да, лучше, чем кто-либо, лучше, чем сыскная полиция всего мира!»
6: «Вы простите меня, граф, но ради бога, почему же вы не пытаетесь отыскать его, вызволить из того плена, куда он попал по неосторожности или же по неосмотрительности? Еще раз повторяю, мои, может быть, непрошенные, нескромные вопросы продиктованы только чувством искреннего желания помочь вашей беде».
4: «А-а-а!» — бурно вырвалось у старого Ржевузского. «Вы спрашиваете, почему я не делаю попытки спасти моего сына, мою гордость, мою единственную утеху в жизни? Извольте, я вам скажу тоже откровенно, потому что это бесполезно. Потому что этого плена сам желал и добивался мой сын».
6: «Я вас не понимаю, граф», — искренне вырвалось у Путилина. Жилы напружинились на шее и висках старого магната.
4: «Его сгубила проклятая любовь. Исчезновение Болеслава — дело рук проклятых Ракитиных».
6: «Что?» — переспросил Путилин. Он провел рукой по лбу, словно стараясь привести свои мысли в порядок. Граф Ржевузский с удивлением поглядел на него. «Что с вами? Вы даете мне честное, благородное слово графа Ржевузского, что все, что вы сказали сейчас, святая правда?»
4: «Я никогда не лгал», — гордо ответил один из варшавских феодалов.
6: «В таком случае я боюсь, что ваш сын действительно или уже погиб, или на краю гибели».
4: «Во имя Пречистой Девы! Что означают ваши слова? Вы что-нибудь знаете?»
6: Как изменилось это холодное, надменное лицо! Сколько чисто отцовской любви и страха засветилось в глазах!
4: «Знаю. Слушайте, граф».
6: И Путилин шаг за шагом начал рассказывать ошеломленному графу о приезде Ракитина, о том, как этот человек умолял его спасти молодого человека.
4: «Это правда?»
6: Лицо графа было смертельно бледно. Пот проступил на лбу.
4: «Правда, граф».
6: Маленький золоченый столик, на который опирался магнат, упал на блестящий паркет зала.
4: «Так где же мой сын, ваше превосходительство?» — с ужасом прошептал он.
6: «Вот для того, чтобы узнать это, я и приехал к вам в Варшаву. Как видите, ваше сиятельство, моя профессия не всегда заслуживает такого обидно-пренебрежительного отношения, каким вы подарили ее».
4: Граф взволнованно подошел к Путилину. «Простите меня. Вы, как умный человек,
6: отлично поймете те чувства, которые обуревали меня. Я против этого брака. Кто может осудить меня за это? Разве каждый отец не относится любовно-ревниво к своему детищу?
4: Простите, граф, теперь нам некогда говорить об этом. Надо спасать вашего сына.
6: Да-да, рванулся польский магнат к своему врагу, начальнику русской сыскной полиции. Теперь и я вас умоляю, спасите Болеслава. Я весь к вашим услугам. Угодно вам переехать из гостиницы в мой замок? Распоряжайтесь, как вам угодно.
4: Благодарю вас, но как раз этого не надо делать. Если вам угодно, чтобы я спас вашего сына, если это только не поздно, я вас попрошу держать мой приезд в Варшаву в полной тайне. Я буду являться к вам, когда мне потребуется.
6: Мой пароль — «Pro Christo Morior» — «Умираю за Христа».
4: Путилин, сопровождаемый графом, направился к двери. В ту секунду, когда он взялся за дверную ручку, послышался голос: «Либертас сирениссиме».
6: «Амен», — ответил граф.
4: «Аминь». Быстрее молнии Путилин прикрыл рукой свой орден, и когда отворилась дверь, и на пороге показалась фигура упитанного патера, громко по-польски обратился к магнату: «Имею высокое счастье откланяться вашему ясновельможному сиятельству». Глава 4. Тайный трибунал святых отцов. Смертный приговор. Низкая сырая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке. В этой тьме скрывались очертания каких-то странных непонятных предметов: высокой лестницы, жерновов, жаровин, колодок. Чем-то бесконечно унылым, страшным веяло от всей обстановки этого непонятного помещения. Колеблющийся свет длинных толстых свечей, вставленных в высокие подсвечники канделябры, бросал багровые блики на каменные стены, на сводчатый потолок, с которого порой избегали капли воды и падали со стуком на плиты комнаты. За длинным столом, на котором горели эти странные свечи, сидело 7 человек, все с характерными лицами католических служителей церкви и иезуитов в обычных рясах-сутанах. «Итак», — начал сидящий посередине стола высокий худощавый человек в фиолетовой сутане с резко очерченным лицом, к которому особенно почтительно относились все иные присутствующие: «нам предстоит, святые отцы, сегодня постановить окончательный приговор по делу молодого безумца».
6: «Так, ваши именянцы», — послышался почтительный ответ заседающих. «Вы, конечно, все осведомлены о причине нашего конклава в этом печальном, но необходимым для пользы Святой Церкви месте. Вам известно, со слов тайного донесения достопочтенного духовника графа Фржевузских, о преступлении молодого графа? Да? Бене, теперь, стало быть, мы можем приступить к совещанию. Я ставлю 2 вопроса. Виновен ли безумец в преступлении ad ferendum, то есть в таком, который он собирается совершить, и если виновен, то к какому наказанию он за это должен быть присужден?
4: Ваши аргументы, святые отцы. Виновен, виновен, виновен, раздались голоса. Более мотивированно отдал приказ его именинце: переход в лоно проклятой православной церкви, поношение святой католической, издевательства и насмешки над нами, скромными ее служителями. Это максима кульпа, это измена Христу.
6: И, взвесив все это,
5: Какое наказание?
3: Минуту в комнате со сводчатым потолком царило молчание.
5: Смерть! Погребальным эхом пронеслось по помещению, где заседал тайный трибунал святых отцов.
4: Сик. Так. Но все это было контра. Против обвиняемого. Не найдется ли голос и про, за него?
3: Прошу благословения святых отцов во главе с вами, ваша имминенция, но я думал бы, это наказание не соответствует преступлению, которое юноша собирается совершить.
5: Как в один голос воскликнули заседающие?
3: Виноват, я не так формулировал мою мысль, смутился престарелый служитель католического Христа. Я хотел сказать, что тут Ювентус, молодость, любовь, легкомыслие. Кроме того, ради высокочтимого графа Сигизмунда Ржевузского нам бы следовало пощадить жизнь его единственного сына. Он оказывал столько услуг нашей святой церкви.
4: Ваши ответы, — обратился к святым отцам его имминенция.
3: Отдавая должное любвеобильному сердцу моего служителя во Христе, я считаю, однако, необходимым резко разойтись с ним во мнениях, и вот по каким причинам, — послышался елейно-сладкий голос доносчика-предателя, исповедника Эннского костела. Во-первых, примо, в то политически смутное время, которое мы переживаем, нам нужны верные католики, а не перебежчики-ренегаты. Если сегодня ради прекрасных глаз москальки обвиняемый готов переменить религиозную веру, то поручитесь ли вы, святые отцы, что на завтра ради еще более прекрасной наружности новой еретички он не променяет и свою политическую веру, свое народное кредо? Где же наш политический патриотизм?
5: Верно, верно, прокатилось под мрачными сводами.
3: Я продолжаю. Во-вторых, допустим, юноша раскается. Ужас объял его душу. Он будет просить о помиловании, но откуда мы его выпустим? Это вы приняли в соображение? Разве это наше тайное прибежище под рекой Вислой, где мы укрепляем веру и тайно собираемся для важнейших решений, уже не должно составлять величайшего секрета для наших врагов? А если выпущенный безумец граф предаст нас? В таком случае для чего же было изобретать название? Это единственный путь к смерти.
5: Верно, верно. «Смерть, смерть!» — послышались теперь уже возбужденные голоса.
4: «Но какая?»
3: «Я полагал бы, мы думали бы...» «Поцелуй бронзовой девы!»
4: Тот, кто заступился за обвиняемого, в ужасе закрыл лицо руками.
3: «Это чересчур жестоко!» — еле слышно вылетело из-под капюшона.
4: «Приведите сюда обвиняемого!» — бесстрастно отдал приказ старший из судей духовных лиц.
3: Прошло несколько минут. Где-то послышался резкий скрип двери, раздались гулкие шаги по каменным плитам коридора, дверь в судилище распахнулась, и на пороге вырисовалась высокая стройная фигура молодого человека.
4: «Потрудитесь приблизиться к столу!» «Граф Болеслав Ржевузский», — сурово проговорил иезуит в фиолетовой рясе.
3: Голова молодого человека гордо откинулась назад. В глазах засверкало бешенство. Он сделал несколько шагов по направлению к своим неведомым судьям и резко спросил: «Кто вы? На каком основании и по какому праву вы смеете мне приказывать? Честное слово, я начинаю думать, что имею дело с бандой каких-то негодяев!»
5: «Вы слышите?» — прошептал настоятель Эннского костела. «Меня обманным образом по подложной записке залучают в пустынное место,
6: хватают, везут, и точно преступника заключают в каземат какого-то проклятого подземелья. Что вам надо от меня? Что должна означать вся эта подлая комедия? Если вам угодно денег, выкупа, извольте. Я вам их дам, подавитесь проклятым золотом, но потрудитесь немедленно меня выпустить на свободу.
4: Вы спрашиваете, кто мы? Мы — тайный трибунал, блюдущий высшие интересы Святой Церкви, еще более сурово проговорил его Эминенция.
6: Это что же такое? Нечто вроде Совета Десяти Великой Святой Инквизиции? Насмешливо спросил молодой граф, но помимо его воли смертельная бледность покрыла его лицо.
4: Вы можете богохульствовать. Перед смертью у вас еще хватит времени раскаяться в ваших страшных грехах.
6: — Перед смертью? — вздрогнул Жуский. — Вы шутите, святой отец?
4: — Увы, бедный безумец, мои уста еще никогда не произносили шуток. Мы обсудили ваше преступление. Оно ужасно. Вы изрекли ужасную хулу на церковь. Нашим совместным решением вы приговариваетесь к смертной казни через поцелуй бронзовой девы. Вы обручитесь с ней на вечную жизнь.
6: — Что? — воскликнул молодой человек и пошатнулся.
7: Глава пятая. Героическое средство. Письмо к Каштеляну Энского костела. Я провел первую ночь в Варшаве отвратительно. Вы поймете причину этого, если я вам скажу, что Путилин, уехав вечером к графу Ржевузскому, вернулся только в 6:00 утра. При виде его вздох радости вырвался у меня из груди. Путилин шаг за шагом ознакомил меня со своим визитом к старому магнату. «Скажу тебе, доктор, откровенно, что случившееся явилось для меня полной неожиданностью. У меня ведь было нешуточное подозрение на участие в деле исчезновения молодого графа, самого отца». Лицо Путилина было угрюмо сосредоточенное. И если я прежде не тревожился за его жизнь, то теперь я уверен, что жизнь его висит на волоске. Это дело куда серьезнее дела об исчезновении сына миллионера Вахрушинского с белыми голубями и сизыми горлицами.
6: Как? Опаснее даже этого?
4: Безусловно. Там, несмотря на весь ужас, который мог произойти с молодым человеком, он все-таки остался бы жив. А тут смерть. И, наверное, лютая, мучительная.
6: Прости, Иван Дмитрич, но я не вполне тебя понимаю. Ты говоришь об опасности, угрожающей молодому графу, с такой уверенностью, точно ты знаешь, где он находится.
4: Да, я это знаю.
6: Как? Ты это знаешь?
4: Еще раз повторяю, знаю. Знаю так же, как знал на второй день розысков, где находится молодой Вахрушинский.
6: Так ради бога, в чем же дело?
4: В том, чтобы найти способ проникнуть туда, где он находится.
6: Разве это так трудно?
4: Поразительно трудно. Не забывай, что не всегда приходится иметь дело с наивными сектантами-изуверами из простолюдинов или же из мещан-купцов российской закваски. Случается нарываться на дьяволов в шелковых одеяниях.
6: Я, каюсь, хлопал глазами.
4: Всю эту ночь я выслеживал их.
6: Кого? Этих дьяволов?
4: Да. Среди них я заметил необычайное волнение. Кажется, приготовляются к кровавому каннибальскому пиру. В поисках за известными нитями я чуть не утонул в этой проклятой висле. Однако я еле стою на ногах. Я посплю 2 часа, а затем мне придется прибегнуть к героическому средству.
6: Ты думаешь обратиться к содействию властей?
4: Мой друг усмехнулся, отрицательно покачав головой.
6: Нет, доктор, это было бы самое нежелательное.
4: К этому прибегнешь ты, если со мной случится несчастье.
5: «Ну что?» — взволнованно спросил граф Сигизмунд Ржевузский Путилина, приехавшего к нему с условленным паролем «Умираю за Христа». «Но, боже мой! Что с вами, ваше превосходительство? Вас не узнать, вы ли это?»
7: Перед магнатом стоял человек с круглым одутловатым лицом без бакенбард.
5: «Мои бакенбарды до времени спрятаны, граф», — усмехнулся Путилин. «Дело, однако, не в них, а в вашем сыне».
4: «Вы узнали что-нибудь?»
5: «Да, кое-что и очень невеселое. Ваш сын в смертельной опасности».
4: Граф побледнел. «Но где он? Что с ним?»
5: «В точности я не могу вам этого сказать, да и некогда. Сейчас вы должны предпринять нечто».
4: «Я?»
5: «Да. Садитесь и пишите письмо».
4: «Кому?»
5: — пролепетал совсем сбитый с толку надменный магнат.
7: «Вы это сейчас узнаете. Прошу писать, ваше сиятельство, следующее. Любезнейший падре Бенедикт, чувствуя себя очень скверно, прошу вас немедленно посетить меня. Граф С. Ржевузский».
4: «Як бога кохам, я ничего не понимаю. Зачем мне приглашать настоятеля Энского костела?»
7: «Вы желаете спасти вашего сына?» — резко проговорил Путилин, пристально глядя в глаза графу.
5: «Ох!» — только и вырвалось у магната. «В таком случае я вас попрошу беспрекословно следовать моим распоряжениям. Но что я буду с ним делать? Вы, разыгрывая из себя больного, настойчиво попросите его остаться в замке и провести с вами всю эту ночь, во всяком случае до того времени, когда я приеду к вам».
4: «А если он не согласится, ссылаясь на свои важные нужды?»
5: «Тогда вы употребите насилие над святым отцом, то есть попросту не выпустите его из замка, хотя бы для этого вам потребовалось вмешательство вашей челяди».
4: «Помилуйте, господин Путилин, вы требуете невозможного!» — воскликнул испуганно граф. «Ведь это скандал, преступление, разбой! Какое я имею право производить насилие над человеком, да к тому же еще духовным?»
7: «В случае чего, ответственность я приму на себя. Впрочем, если вам угодно, мне остается покинуть вас».
4: «Хорошо!» — с отчаянием махнул рукой старый граф.
7: Через час перед замком его остановилась карета, из которой вышел католический священник. Прошло минут 40, и он вышел из замка обратно. Очевидно, старый магнат не исполнил приказание Путилина. Глава 6. Ночная процессия. Все. Два багровых

0: Не думал я, что мне придется совершать это печальное шествие, — раздался под мрачными сводами резкий властный голос. — Что делать, ваши именянцы? — Sic Deus vult. Так хочет Бог. Осужденный предупрежден, что казнь произойдет сегодняшней ночью. Пока еще нет. Ради сострадания к юному безумцу-святотатцу час искупления греха не торопились сообщить ему заранее. И опять жуткое безмолвие, молчаливое шествие таинственной процессии. Но вот пол коридора стал как бы покатым, словно он спускался вниз. «Осторожнее, ваши именянцы, здесь так скользко!» — послышались вкрадчиво льстивые голоса. Воздух сразу изменился. Повеяло невероятной сыростью, точно от болота. Пол стал влажным, откуда-то сверху падали крупные капли холодной воды. Свет факелов и свечей заколыхался вздрагивающими языками, словно под порывом вырвавшегося воздуха. Лязгнул замок и засов железной двери, пахнуло еще большей отвратительной сыростью, и процессия стала осторожно спускаться вниз. Казалось, точно неведомые существа, призраки, появившись на земле, вновь устремляются в таинственные недра ее. Однако с последнего раза «Сколько воды прибавилось здесь?» — прозвучал опять тот же резкий голос. «Как они смеют! Как они смеют!» — в бешенстве юный граф бросался к железной двери, что из силы колотил в нее руками и ногами. «Пустите меня! Вы преступники-палачи! Слышите ли вы меня?» Ни звука, ни шороха. Точно в могиле. Тогда он бросался к окну и каждый раз в ужасе отшатывался. И вспомнились ему угрожающие слова. «Смотрите, Бог иногда мстит вероотступникам». Но ведь он не отступился от Христа. А какой же еще есть Бог? Вы приговариваетесь к смерти через поцелуй бронзовой девы. Погребальным звоном гудит в его ушах приговор его судей-палачей. Болеслав Ржевузский громко, жалобно зарыдал. Вдруг он вскочил и с каплями холодного пота на лбу стал прислушиваться. Что это? Голоса? Шаги? Да-да, все яснее, ближе. Вот уж у самых дверей его каземата. Он задрожал всем телом, выпрямившись во весь рост. С протяжным скрипом раскрылась дверь. На пороге со свечами в руках стояло несколько фигур, одетых в рясы сутаны. «Так как вам трудно говорить, отец Бенедикт, то позвольте мне вместо вас напутствовать на смерть и поддержать дух преступника», — донеслось точно издалека до несчастного молодого графа. Два монаха-иезуита торжественно внесли какое-то белое одеяние. «Что это? Что это значит? Что вам надо?» — в ужасе попятился Болеслав Ржевузский от вошедших. «Сын мой», — начал торжественным голосом старый монах-иезуит, — «вы уже выслушали смертный приговор, произнесенный вам тайным трибуналом святых отцов. Соберитесь с духом, призовите на помощь Господа. Этот приговор будет приведен в исполнение сейчас».
1: «Что?» — дико закричал граф.
0: «Сейчас вы искупите ваши страшные грехи».
1: «Вы лжете, слышите? Вы лжете! Я не хочу умирать! Вы палачи, убийцы! Вы не смеете меня умертвить!»
0: «Сын мой, все напрасно. Еще ни один наш приговор не оставался без исполнения». Два монаха приблизились к осужденному. «Оденьте вот это одеяние, а свое скиньте. Это последний наряд приговоренных». И они протянули обезумевшему от ужаса молодому человеку

0: белый балахон с широкими разрезными рукавами, веревку и белый остроконечный колпак. «Прочь!» — исступленно заревел граф, отталкивая от себя служителей и палачей. «Спасите меня! Спасите меня!» Безумный крик вырвался из камеры и прокатился по коридору. «Я должен предупредить вас, сын мой, что если вы не облачитесь добровольно, придется прибегнуть к силе. Возьмите же себя в руки. Вы умели бесстрашно поносить святую церковь, умеете же храбро умереть. Я буду читать, а вы повторяете за мной. Патер Ностер, Уэс Инкоэлум». «Помогите!» — прокатился опять безумный крик ужаса, страха, но веревка уже была ловко накинута на руки осужденного. Граф рванулся, но руки были связаны. Его повалили на соломенный матрац и насильно стали облачать в страшный предсмертный наряд. «Свяжите ноги», — отдал приказ иезуит. «Готовы? Поддерживайте его с двух сторон и ведите». И скоро из камеры вышла белая фигура мученика осужденного со связанными руками и спутанными ногами. Глава 7. Поцелуй бронзовой девы. Шествие открывал престарелый патер-иезуит с распятием в руках. За ним, поддерживаемый двумя черными сутанами, шел осужденный граф. Теперь он не кричал, не сопротивлялся. Предсмертный ужас овладел им. Сознание как-то совсем покинуло его. Когда процессия поравнялась с той таинственной комнатой судилищем, где был произнесен смертный приговор, из нее вышла новая процессия, которую возглавлял его эминенция. У всех в руках были зажженные свечи. При виде новых лиц граф Ржевузский словно пришел в себя. С раздирающим душу криком он рванулся из рук державших его иезуитов. «Во имя Бога спасите меня! Пощадите меня!»
1: «Вы призываете имя Бога?»
0: «С каких пор вы, еретически поносивший креста и святую церковь, уверовали в него?» — раздался резкий и суровый голос. «Неправда, неправда! Клянусь крестом, я не поносил ни Бога, ни святую церковь! Вы лжете! Вы говорили, что служители католической церкви, отцы-иезуиты, торгуют Христом оптом и в розницу! Но разве иезуиты равносильны Христу?» — с отчаянием закричал граф. «Вот видите, вы поносите тех, которые служат его величию. Довольно! В этом мире уста ваши не будут больше произносить хулы. Вы предстанете сейчас на суд его самого». По знаку, поданному старшим духовным лицом, мрачные своды страшного коридора огласились пением процессии. «Идущий на смерть должен восхвалять Господа», — послышались торжественно заунывные звуки реквиема. Поняв, что все кончено, что спасения нет и не может быть, граф стал точно безумным. Громовым голосом он старался заглушить страшное заживо похоронное пение. «Негодяи, убийцы, палачи! Вы оскверняете алтари! Ваши руки, которыми вы держите распятие, обогрены кровью! Я умру, но моя смерть жестоко отомстит вам! Ваши проклятые гнезда будут разрушены!» К милосердию Христа и Святой Девы Марии все громче и громче гремит процессия, и они еще произносят имя Христа! О, подлые изуверы-богохульцы! Лицо осужденного сделалось страшным. Колпак еретика слетел с его головы. «Будьте вы прокляты!» В конце коридора, в нише, виднелась бронзовая статуя Богоматери. Спокойно скрещенные руки, печать святой благости и любви на святом челе.
2: «Что это? Что это такое?»
1: «Статуя святой девы».
2: «Но вы приговорили меня к смерти».
0: смерти через поцелуй бронзовой девы?
2: Так.
0: Так. Как же я могу умереть через поцелуй святых бронзовых уст? Да не мучьте меня, говорите, я с ума схожу, палачи!
1: Вы это узнаете, загадочно ответил добровольный палач. Где отец Бенедикт? Он должен дать последнее напутствие осужденному.
0: Отца Бенедикта не было. Он исчез.
1: Что это значит? Где же он? Строго спросил его эминенция.
0: Не знаем, может, отлучился он, кажется, болен.
1: Тогда исполните эту обязанность вы, отец Казимир.
0: Молодой граф пошатнулся. Красные, синие, желтые, фиолетовые круги и звезды замелькали, закружились в его глазах. Конечно, все кончено. Смерть идет. Вот сейчас. Господи, спаси меня. Страшно. Что со мной будут делать? Его глаза с ужасом, тоской и мольбой были устремлены на кроткий лик бронзовой Богоматери. «Спаси меня! Спаси меня!» — жалобно простонал он.
1: «Вы должны покаяться в ваших грехах, сын мой. Скоро вы предстанете перед вечным судьей».
0: «Не хочу! Пустите меня! Пустите!» Осужденный почувствовал, что его крепко держат и все ближе подводят, подталкивают к бронзовой статуе. В груди все захолонуло, волосы шевелятся на голове. Перед глазами все, все прошлое, вся жизнь, молодая, кипучая, радостная, с песнями, с любовью, цветами, с воздухом и солнцем.
1: «Говорите, повторяйте за мною, сын мой, обручаюсь я с тобою на жизнь вечную, святая Дева Мария». «Сальве, о Сантиссимо!» — грянули иезуиты, но в эту секунду громовой голос покрыл голоса певших. «Стойте! Не с места, проклятые злодеи!»
0: Быстрее молнии из-за колонны выскочил Путилин и одним прыжком очутился около осужденного.
1: «Вы спасены! Вы спасены, бедный граф! Мужайтесь!»
0: Крик ужаса огласил своды инквизиционного логовища иезуитов. Они отшатнулись, замерли, застыли. Подсвечники со звоном выпали из рук палачей. Лица, нет, это были не лица, а маски, искаженные невероятным ужасом. Путилин быстро разрезал веревки. Граф чуть не упал на плиты в обморок.
1: — Ну-с, святые отцы, что вы на это скажете?
0: Оцепенение иезуитов еще не прошло. Это были живые статуи. Путилин вынул два револьвера и направил их на обезумевших от страха тайных палачей святого ордена.
1: «Итак, во славу Божию вы желали замарать себя новой кровью невинного мученика. Браво, негодяи, это не дурно!»
0: Первым пришел в себя его эминенция. «Кто вы? Как вы сюда попали?» — пролепетал он дрожащим голосом.
1: «Кто я? Я Путилин, если вы о таком слышали».
0: «Ах!» — прокатилось среди иезуитов.
1: «А попал я сюда вместе с вами, участвуя в вашей процессии».
0: «Как?»
1: «Так. Я ведь не только Путилин, но и отец Бенедикт», — злобно расхохотался великий сыщик.
0: «Негодяй! Предал!» — бешено вырвалось у монахов.
1: «Вы ошибаетесь. Отец Бенедикт и не подозревает о моем существовании. Он преблагополучно беседует с графом Сигизмундом Ржевузским».
0: Молодой человек целовал руки Путилину.
1: Что вы?» — отшатнулся Путилин.
0: «Вы спасли меня от смерти, но от какой? Я ничего не мог понять».
1: «Вы ошибаетесь, граф?» Вдруг ласково обратился его эминенция к графу.
0: «Все это была святая шутка, чтобы попугать вас. Мы и в мыслях не имели убивать вас. Вас решили наказать за ваши дерзости по адресу духовных лиц».
1: «Шутка? Вы говорите, шутка? Ха-ха-ха! Хороша шутка! Я вам сейчас покажу, какая это шутка! Не угодно ли вам поцеловать бронзовую деву.
0: — Зачем? К чему? — побледнел важный иезуит, отшатываясь от статуи. — А вы не хотите? Вы трясетесь? Ну так смотрите! И Путилин, подняв с полу длинный факел, шагнул к статуе.
2: — Не ходите! Не смейте трогать! — закричал иезуит, бросаясь к Путилину.
1: — Не с места! Или даю вам слово, что я всажу в вас пулю!
0: Он нажал факелом на бронзовые уста статуи, и в ту же секунду руки бронзовой девы стали расходиться, и из них медленно стали выходить блестящие острые ножи-клинки. Но не только из рук появилась блестящая сталь. Из уст, из глаз, из шеи отовсюду засверкали ножи. Объятия раскрылись, как бы готовые принять несчастную жертву, и затем быстро сомкнулись.
2: — Великий Боже! — простонал молодой граф.
1: — Вот какой поцелуй готовили вам ваши палачи! В ту секунду, когда вы прикоснулись бы к устам бронзовой девы, вы попали бы в чудовищные объятия. В ваши глаза, рот, грудь, руки вонзились бы эти острые клинки, и вы медленно в ужасных мучениях испустили бы дух. Под угрозой револьверов Путилин выбрался со спасенным графом из мрачного логовища иезуитов. Негласное секретное расследование уже не обнаружило статуи бронзовой девы. Очевидно, ее немедленно куда-нибудь убрали.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
7: По поводу вопросов, и как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
5: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
8: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
5: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
6: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
8: Юридический минимум НКО.
6: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
5: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
9: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск посвящен композитору, имя которого известно очень многим. Он до сих пор пишет музыку и известен основному кругу слушателей как автор электронной музыки и музыки к кино, телефильмам, мультфильмам, телеспектаклям, в общем, киномузыки. Хотя работает он в разных жанрах, у него есть оперы, оратории, сочинения для фортепиано, симфонические произведения. И все-таки основные – это вот электронная музыка и киномузыка. Ну, и теперь уже пора назвать имя этого человека. Его зовут Эдуард Николаевич Артемьев. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. Немножко расскажу вам о нем, и мы послушаем несколько произведений, не очень известных, не растиражированных. Может быть, даже кто-то и не знает, что он писал такие вот песни, музыку. Ну, в общем, обо всем по порядку. Итак, Эдуард Николаевич Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Воспитывали его тетя и дядя в основном. Тетя имела какое-то отношение к музыке, сейчас не помню точно какое, и она отдала Эдуарда в Московское хоровое училище, которым руководил тогда его основатель Александр Васильевич Свешников. То есть Эдуард Николаевич пел вот в хоре мальчиков знаменитом. Из этого училища вышло очень много известных музыкантов. Немногие, я так понимаю, стали певцами, во всяком случае, далеко не все. Но это отложило отпечаток на всю жизнь обучения в этом заведении. Кто-то стал композитором, кто-то теоретиком, кто-то просто музыкантом и так далее, и так далее, и так далее. И Эдуард Николаевич Артемьев в 1960 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Юрия Шапорина. Как я уже сказал, все-таки основные направления – это электронная музыка и музыка-кино. Электронная музыка тогда вот начиналась. Эдуарду Николаевичу, видимо, было очень интересно работать в этом жанре. И он работал очень много. Потом Вано Мурадели пригласил его писать электронную музыку к фильму «Мечте навстречу». Обычную музыку писал Вано Ильич, а Эдуард Николаевич электронную добавил. А потом пригласили его писать музыку к фильму «Арена». Так получилось, что должен был писать другой композитор, но он то ли отказался, то ли не смог, заболел. В общем, пригласили Эдуарда Николаевича. И так пошло, постепенно поступать стали новые предложения. Так стал он кинокомпозитором. Конечно, он член Союза композиторов России. Еще хочу сказать, что более 20 лет преподавал инструментовку в Институте культуры. Ну а теперь вернемся к киномузыке и в основном даже к песням. Сейчас прозвучит песня из известного фильма 1969 года «Каждый вечер в 11». Во всяком случае, фильм частенько демонстрируется по телевидению до сих пор. Но не все знают, что к нему музыку написал Эдуард Артемьев. Песня к фильму написанная называется «Говори со мной». Стихи Михаила Матусовского написано, что поет ВИО-66. Точно не знаю, не являюсь знатоком этого коллектива. Может быть, они, а может быть и нет. Но давайте послушаем. Только скажу, что песня в фильм вошла не целиком, не все куплеты. Так в кино часто бывает.

0: Все мы с вами ходим на работу или так или иначе работаем дома, что-то делаем. Работа есть у всех какая-либо. И вот среди произведений Эдуарда Николаевича Артемьева есть песня про работу. Она тоже написана к фильму «Чудный характер» 1970 года. Главная героиня фильма «Певица» сыграла ее и исполнила все песни актриса Татьяна Доронина. И вот мы сейчас с вами послушаем эту песню о работе из фильма «Чудный характер». Только тут проблема со стихами. Написано, что тексты песен к фильму писали Леонид Дербенев и Роберт Рождественский. Я не могу точно сказать, кому принадлежат эти стихи. В фильмах это часто бывает. Там иногда вообще не указывают, чьи стихи. Итак, слушаем песню из фильма «Чудный характер». Поет Татьяна Доронина.
1: Какая б не досталась, какая б не досталась, какая б не была... Работа не в усталость, работа не в усталость, когда она мила. И как сдвигают горы, и как сдвигают горы, понятно без слов. Когда по горло входишь в время слов, а смена вечером. Когда кончается, домой усталая идем, когда земля не вертится.

так под вечер, бывает так под вечер, намаешься порой. Что кажется на плечи, что кажется на плечи, свалился шар земной. И все послал бы к черту, и все послал бы к черту, но...

0: не вертится, она качается, она качается туда-сюда. От всяческой печали, от всяческой печали, какая б ни была. Работа отключает, работа отключает, когда она мила. Нажмешь покрепче с горя, нажмешь покрепче с горя, оно не прошло. И ты по горло, опять по горло ходишь в белесло. А смело вечером, когда кончается, домой усталые идем когда. Она качается, она качается туда-сюда. Земля не вертится, она качается туда-сюда.
1: Просто песен Эдуард Николаевич писал мало. В основном это для кино, театральных спектаклей, ну и так далее. Однако есть одна визитная карточка у него – это песня «Полет на дельтаплане». Однако и с этой песней было так. Сначала была написана инструментальная мелодия к фильму 1981 года «Родня». Потом кто-то сказал Эдуарду Николаевичу, что из этой мелодии может получиться хорошая песня. Поэт Николай Зиновьев написал стихи, и так появилась песня «Полет на дельтаплане», которую исполнял успешно Валерий Леонтьев. Но мы с вами не будем сегодня слушать эту песню, поскольку она очень известная и длинная. Я думаю, вы найдете ее в сети, а может быть и так вспомните. Но мы послушаем мелодию, то есть оригинал, то, с чего началась эта песня. Мелодия из фильма «Родня», музыка Эдуарда Артемьева. Слушаем.

Эдуард Артемьев – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Вообще у него много наград. Он писал музыку к фильмам таких режиссеров, как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Михалков-Кончаловский, Самсон Самсонов, Константин Воинов и многих других режиссеров его приглашали. Популярный композитор, работал на киностудиях, также бывших союзных республик. Тоже с успехом писал музыку и, насколько я знаю, продолжает писать. Пожелаем ему успехов, крепкого здоровья. И в завершении программы прозвучит еще одна песня Эдуарда Артемьева, которому была посвящена наша сегодняшняя программа. Это песня из фильма «Здравствуй, река». Фильм 1978 года, не очень известный фильм, ну а песня и того еще менее известная. На этом очередной выпуск программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Надеемся, что и следующие наши выпуски вы будете слушать на волнах Радио ВОС. С вами был Сергей Андреев. Желаю вам также крепкого здоровья и всего доброго. В завершении песни Эдуарда Артемьева из фильма «Здравствуй, река». А если вы что-то захотите добавить, прокомментировать, пожелать, покритиковать, пожалуйста, пишите по адресу radio@radiovos.ru. До новых встреч! Интересно, интересно.

0: Актуальный репортаж.
1: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
2: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
3: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
2: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
3: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
1: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смахтина.
4: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах, и вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то

0: скажу так, это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
1: ага,
0: перпендикулярно.
1: Да, я поняла.
0: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
1: Все.
0: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
1: Ага.
2: Здорово.
1: Попробуем.
0: И опять же, сейчас объясню. Если...
3: Хорошо.
0: Если там, например, здравствуйте, человек стоит
3: хорошо.
0: В сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто
3: давай
0: хотя бы его научитесь делать.
3: Потому что у меня здесь не телефон.
1: Как бы отмахивая, да?
0: Ну, как бы перпендикулярно, да. Вот. Так, давай.
3: Все, начали.
0: Что пить, дайте мяч.
4: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
5: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
4: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
5: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
4: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
6: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
7: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
8: Александр Зисентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
1: Хотим! Ждем Марину Александровну.
8: Так, ждем.
9: Георгий Султан-Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
4: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
10: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого, и это не единожды.
11: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
12: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
13: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
4: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Петербург

0: Пятигорск для проведения двухдневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их?
1: Да!
0: Заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
2: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила 2 награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Гинического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов в категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. открытая регистрация на фестиваль YoungCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
7: Здравствуйте.
6: Сегодня мы будем обсуждать такую достаточно сложную, интересную тему, как общение с продавцами. В том числе нас интересует вопрос, как не попадаться на удочку к не совсем, наверное, порядочным продавцам, если так можно выразиться. Сподвигло нас на это письмо, которое пришло в редакцию «Радио ВОС». Вот сейчас мы попробуем его озвучить.
7: Письмо Алексея Борисовича Хлопова называется «Житейские мелочи или продуманная политика». Тут сразу несколько тем можно выделить. Я основную нашу тему выделю. Это разговор с продавцом. В общем-то, начинается так. Мы с супругой уже несколько лет думали о приобретении нового телевизора, откладывали деньги и не без удовольствия обсуждали, какой он будет наш новый телевизор. Из множества функций, имеющихся у современных телевизоров, особенно хотелось иметь одну — возможность записи телепередач на флешку. Ну, далее, как они собрали деньги, наконец-то выбрали магазин, причем этот магазин достаточно известный, это магазин «Поиск», назову его, общались там с продавцом-консультантом Романом Шашевым, которому сразу же объяснили, что хотели бы иметь телевизор с функцией записи ТВ на флешку. В общем-то, он им подсказал определенную модель, они оформили покупку. На следующий день мы с сыном попытались воспользоваться функцией записи, которой так мечтали, когда из этого ничего не получилось, и они позвонили в «Поиск». Романа, то есть консультанта, с которым они разговаривали, к телефону не позвали, но посоветовали обратиться на горячую линию Самсунга, то есть этого телевизора, который они купили. Там консультант горячей линии Валерий подробно расспросил о модели телевизора флешки и после паузы сказал, что сегодня телеканалы ограничены для записи. Потом перезвонили. На следующий день Валерия уже не было. Другой консультант горячей линии Samsung сообщил, что функцию, которую они разыскивали, такой функции нет в этой модели, которую они приобрели, так что их просто обманули. Правда, сотрудник горячей линии назвал это по-другому — некорректная консультация. А мы, покупатели, чувствовали себя обманутыми. Всем нам хорошо известно, как нелегко сегодня дается покупка вещей длительного пользования, оформление и многолетняя выплата кредита, долгое откладывание денег, и поэтому радость семье от приобретенной вещи – маленький праздник, особенно если это подарок близкому человеку. Но все это было отравлено обманом, ловко спрятанным на фразу «некорректная консультация». И ожидаемой радости покупка не принесла. Не раз приходилось слышать от знакомых и друзей, что приобретенные ими бытовые приборы не имели тех функций и возможностей, о которых шла речь в магазине с продавцами-консультантами. А терпение и вежливость последних сразу улетучивалось после оплаты покупки. Чаще всего у нас нет желания, времени, а нередко и здоровья разбираться, с позволения сказать, в таких мелочах, доказывая свою правоту. Мы все имеем полное право, отдавая немалые деньги, на компетентность, порядочность торговых учреждений, но а пока, делая покупки и примиряясь с этим, обманывать нас с вами становится легче и проще благодаря сложности и многофункциональности современной бытовой техники. Очень хочется, чтобы читатель сам сделал вывод, что же это все-таки: житейские мелочи, некорректная консультация продавца-консультанта или банальный, а может быть, бессовестный обман покупателей. Продавец предупреждал, что товар может быть возвращен в магазин в течение 10 дней при соблюдении всех имеющихся требований. Это не было нашей целью, и в нашем положении было бы крайне затруднительно. Продавец прекрасно видел и понимал, что перед ним инвалиды по зрению, поскольку я все время держал за руку сопровождавшего меня сына, а моя жена была в очках с толстыми линзами. Но желание продать, или, как теперь часто говорят, впарить товар, было превыше всего, из чего можно предположить, что такой подход поощряется и руководством магазина «Поиск», пишет Алексей Борисович Хлопов из Майкопа. Такая история.
6: Да, история очень печальная, но я, например, делаю сразу вывод о том, что это, скорее всего, та самая некорректная консультация. Что хотите, со мной делайте. Но мой опыт говорит о том, что масса менеджеров по продаже в магазинах, которые обязаны вообще-то знать назначение тех или иных приборов, разбираться в функциях или хотя бы уметь прочесть инструкцию или надписи на упаковке, они зачастую просто не знают, не разбираются вот в этом материале. Это, по-моему, массовое явление, если честно. Я думаю, что никто не хотел обманывать Алексея Борисовича вот так уж прям настойчиво и нарочно. Просто
7: но,
6: это...
7: возможно, продавец не был уверен, но выдавал свое незнание за какое-то действительно...
6: Да, он сделал вид, что он знает, он компетентен. Да? На самом деле, он, видимо, так понимаю, видел, что там есть флешка, соответственно, видел, что там есть слот, и, ну, так подумал, наверное, что можно, наверное, записывать. Оказалось, не так. Да, и что мне здесь еще хотелось бы подчеркнуть, мне кажется, что Samsung здесь ни при чем, вот как фирма сама. Здесь определенно вина консультанта.
7: Максим, что же делать, чтобы не попасться на удочку таких некомпетентных консультантов, как подготовиться к разговору с ними перед тем, как идти в магазин?
6: Моя практика показывает следующее. Вот возьмем тот же самый телевизор. Я хочу телевизор, я хочу, чтобы в нем была функция записи на флешку. Я понимаю, что не все сейчас могут это сделать, но знакомые, в конце концов, могут помочь. А именно что? Просто залезть в интернет, набрать запрос, связанный с записью на флеш-карту, да, ну, можно так, допустим, нечто вроде там Samsung, телевизор Samsung, запись на флеш-карту, да, и посмотреть, что вообще по этому поводу пишут. А в конце концов, еще проще позвонить в сам Samsung, да, и узнать у консультантов. Они-то уж точно знают, какие модели пишут на флешку, да, я бы вот с этого начинал. То есть сначала посмотрел либо в интернете, либо у производителя узнал о характеристиках и возможностях данного телевизора. Спрашивал бы у знакомых. Если было бы мне непонятно, такое бывает, к сожалению, я бы почитал форумы. Допустим, понравился мне Samsung, но я не понимаю все-таки, будет он записывать или нет. Я буду пробивать ее по форумам, да, смотреть, что на эту тему пишут люди. Есть ли отрицательные отзывы и так далее. Да? То есть постараюсь просмотреть всю доступную информацию по этой модели, в том числе и отзывы покупателей. А потом только пойду в магазин и буду разговаривать с консультантом уже по поводу конкретной модели. По-моему, это самый хороший способ. Хотя, надо заметить, был у меня такой случай, когда это не помогло. Это связано было у меня с плеером Olympus. А модель сейчас я точно не помню. По-моему, все-таки DM75. Ну, это не так важно. Смысл в том, что там была такая интересная функция голосового поиска материала. То есть, если заполнить теги, да, ключевые слова задать для файла, который там будет храниться, допустим, для музыкального файла, и потом нажать кнопочку и сказать «Ария», там, «Кипелов», то он найдет всю музыку, связанную с Кипеловым, да, с «Арией» и так далее. Или я могу пометить свои записи, как, допустим, лекция 1, лекция 2, лекция 3 и так далее, и потом просто голосом их вызывать. Все так и было, да, и вроде бы даже ролик в YouTube был соответствующий, и на форумах все нормально. Пошел я, купил этот замечательный плеер, тем более, что он неплохо был озвучен. Но оказалось, что теги, которые вписываются, да, вот эти ключевые слова, они отображаются некорректно. Они, ну, как вот в компьютерной среде говорят, крикозяблики такие на экране. То есть, говори и не говори, плеер все равно не понимает, что я говорю. Он просто не соотносит мои слова с тем, что написано в вот этих вот ключевых словах. Я обращался непосредственно в сервис-центр Олимпуса. Они сделали вид, что такого быть не может, что, наверное, вы как-то повредили файловую систему. Ну, потом провели тестирование, сами себе доказали, что называется, что я в файловую систему не лазил и никак там прошивку не менял. Забрали плеер на месяц, чинили. В итоге я приехал, мне сказали, да, все нормально, все хорошо. Все у вас будет работать, только вот показать мы сейчас на месте вам не можем, у вас аккумулятор сел. Ну, я поверил, если честно, на слово. Ну, приехав домой, обнаружил то же самое.
7: И чем история закончилась?
6: А ничем.
7: Ты добился, нет?
6: Нет. Я в итоге, опять же, позвонил в тот же сервис-центр. Мне сказали, что ремонт был произведен, вы подписали соответствующую бумагу, поэтому извините. Сделать мы ничего не можем. На тот момент уже прошел гарантированный срок возврата в магазин. Да, то есть вот эти вот 10 там, дней, что ли, или 2 недели, когда можно было просто в магазин.
7: Да, отдать. Меня тоже удивило. Тут в письме 10 дней, насколько я помню, 14 дней. Календарно.
6: Да, вроде бы действительно так. Кстати, магазин-то был Player.ru, знаменитый своими низкими ценами.
7: Да-да-да.
6: Известный сайт, да, и вот с ним такая неприятность. Тут вообще непонятно, кто при чем, что называется. Вот, ну, я проглотил, в общем, это дело, и Player у меня до сих пор лежит, иногда я с ним работаю, все остальные свои функции он выполняет как следует.
7: Максим, а у тебя не было ощущения, что когда люди узнавали, что ты не видишь, относились к тебе по-другому, в магазине именно, консультанты? То есть они как-то иначе впаривали товар?
6: Да нет, мне вот кажется, что они относились с опаской, как это часто бывает. И, если честно, я, видя это, еще больше их старался напрягать. Да? То есть почитать инструкцию, проверить функции, которые меня интересуют и так далее. То есть я, если честно, ну, не то что наглел, но, в общем, разворачивался на полную катушку.
7: А ты слышал о случаях, когда, пользуясь тем, что человек не видит, ему давали товар, который плохо выглядит? То есть, да, функционал нормальный, но поцарапано что-то.
6: Поцарапаны телефон.
7: Сухие вот. Цветы, если это
6: нет,
7: букет.
6: С цветами нет, ничего такого не было. А вот телефон моей знакомой продали, показали даже вроде как он работает. Потом на крышке на задней обнаружились несколько царапин. Причем это магазин тоже достаточно известный, и вряд ли там мог быть, скажем так, краденый, да, товар или какой-то там, как в народе говорят, левый. Да, а телефон был поцарапанный явно, ну, это не было непонятно, это заводская, может быть, какая-то проблема или там при транспортировке, или при хранении, или уже использовал кто-то эту вот крышку саму заднюю, но, тем не менее, она была поцарапана, об этом никто не сказал, не предупредил.
7: Как избежать таких случаев? Ты всегда берешь с собой зрячего помощника, друга, знакомого, родственника, когда выбираешь какой-то важный товар, который будет у тебя несколько лет?
6: Ну, если честно, то не всегда. Но стараюсь, если есть такая возможность, то стараюсь все-таки пользоваться помощью, потому что, ну, действительно, я не все увижу. Если о функциях я могу подробно расспросить консультанта и замучить его, что называется, то внешний вид, конечно, нужно оценивать сразу, на месте, потому что, как правило, ну, если я купил эту вещь, а потом сказал, что вот она там поцарапана или там какой-то скол где-то есть, то ответ будет один, да, вы должны были видеть, да, в магазине, и поэтому у меня был такой случай у знакомых, вернее, когда не взяли обратно вещь, которую они пытались вернуть, потому что она была, ну, там скол был небольшой на поверхности аппарата. Поэтому все-таки, да, я стараюсь брать зрячего человека с собой, но просто это не всегда получается.
8: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии сегодня Елена Колосенцева и Максим Петров. И мы говорим о том, как не попасться на удочку к некомпетентным или заведомо обманывающим вас продавцам.
7: Максим, а если есть возможность подойти к консультанту женщине и к консультанту мужчине, ты кому подойдешь? То есть есть ли какой-то стереотип, связанный именно с половой принадлежностью? Потому что если мы говорим о строительных магазинах, о магазинах электромонтажа, то, наверное, мужчина-покупатель все-таки подойдет к мужчине. На мой взгляд.
6: Тоже заметил это за собой. И более того, советуют делать именно так консультанты, психологи, да, которые вот в интернете публикуют свои статьи на ту тему, как в магазине общаться с продавцами. Да? Так вот, там есть прямая рекомендация выбирать консультанта одного с собой пола. Это во-первых, но в ряде случаев нужно понимать, что, допустим, Женщина-консультант вряд ли будет хорошо разбираться в том, что такое там, не знаю, саморезы по металлу, да, или по дереву, или что такое там электролобзик, да, и чем он лучше, чем другой, и какие функции у него есть. То есть, скорее всего, это вопрос к мужчине.
7: Но хотя есть исключения, наверное, это все-таки опыт с годами
6: ну,
7: приходит.
6: Ну да, да, да, то есть кто-то на этом съел собаку, но... ну, я просто... вспоминая себя и хозяйственный магазин, такой достаточно крупный, рядом с моим домом, если вы идете за всякими моющими средствами, там, швабрами, ножиками, лоточками, что-то там для кухни такое, то, наверное, все-таки это лучше к женщине подойти, к консультанту. А вот если вам нужны там миньоны, допустим, или какие-нибудь магнитики там для защелок, да, то скорее лучше, наверное, к мужчине подойти, он покажет, посоветует и так далее. Ну, вот у меня такое ощущение создается, но, опять же, вот я говорю, и рекомендация такая есть от специалистов.
7: Максим, набили ли оскомину какие-то фразы, которые сразу говорят о том, что продавец некомпетентен, или о том, что здесь не стоит покупать?
6: Я заметил это в таких салонах, как Евросеть, допустим, Связной, потому что молодые люди зачастую там начинают либо выдумывать что-то, то чего не существует на самом деле, либо дают крайне уклончивый ответ, и сразу понятно, что ну, человек просто не разбирается в том вопросе, в котором должен разбираться, да, в том вопросе, который ему задают. Спрашиваете, допустим, можно ли карточку, да, памяти дополнительную вставить, и человек начинает, ну, кажется, да, кажется, можно было, но это надо же упаковку открывать, это же надо, все понятно, что человек просто не знает, не понимает откровенно.
7: И даже не хочет,
6: и
7: потому
6: не хочет,
7: что он
6: да,
7: не
6: хотя
7: говорит,
6: вообще-то
7: давайте
6: это, ну,
7: почитаем инструкцию, сейчас да. Разберемся.
6: Да, он мало того, что не разбирается, он даже просто не понимает, что можно... Ну, на самом деле, это написано на упаковке, если что.
7: А я заметила, что мне не нравятся продавцы, и они такими оказываются, как я думаю, не очень компетентными. Это продавцы, которые сразу говорят, ну, это все равно сделано в Китае, у нас все делается в Китае. Это стереотип, потому что, да, действительно, очень много делается в Китае, но многие вещи, которые производятся в этой стране, не настолько плохи, как считает тот или иной продавец. И для них, многих, даже то, что произведено в Таиланде или в любой азиатской стране, все равно Китай, а значит, плохо. Это, на мой взгляд, некомпетентность, да, если он Таиланд сравнивает с Китаем.
6: Ну, это, во-первых, незнание географии элементарно.
7: Ну, знаешь, все, что за Уралом, все плохо. Европа — это хорошо.
6: Да, ну вот, и тем более, совершенно уверен в этом, сам покупал хорошие китайские вещи, откровенно китайские, все. Там просто разница в том, что ширпотреб, который делается для того, чтобы в другие страны вывозили, он, ну, действительно не всегда отвечает высоким требованиям качества. А вот то, что делается у них для внутреннего рынка, между прочим, это очень неплохие вещи, очень неплохие. Они попадают сюда, не обязательно ездить за ними в Китай. Редко, правда, но попадают. Стоят они недешево, прям скажем, но это великолепные вещи. Вот у меня у самого та самая ломтерезка, про которую я когда-то рассказывал, да, это откровенно китайская вещица, да, но она до сих пор мне служит.
7: Еще одна фраза, которая в последнее время все чаще слышится из уст продавцов. Но вы понимаете, цена станет выше через несколько дней или уже стала выше, потому что евро растет. Это тоже говорит о некомпетентности, потому что, да, тут сразу же можно просто посмотреть курс евро, как он скачет.
6: Конечно.
7: Что сегодня было там 70, завтра 80 или 76, и сразу же сказать, смотрите, вы закупали за какую цену, а сейчас какое евро? И сразу же поставить его в тупик, потому что это действительно...
6: Но это неправда, это уловка.
7: Неправда, тоже, да. Уловка, чтобы повысить цену. И все, исключительно вот для этого существует. И еще одна фраза, которая тоже говорит о том, что не очень хороший вам попался продавец, это вы не найдете дешевле, особенно когда уходишь уже из магазина, крик в спину, вы не найдете дешевле. Я предлагаю в таких случаях просто развернуться и предложить, давайте попробуем.
6: Да, да, да.
7: Какие у тебя советы по поводу поиска дешевого товара? Дешевого не в плане плохого, а именно мы выбрали уже модель.
6: Да,
7: подешевле. Ты смотришь Яндекс.Маркет?
6: Да, Яндекс.Маркет чаще всего. Ну, это вот самое распространенное, по-моему, средство для поиска таких...
7: По крайней мере, средняя цена там точно видна.
6: Да, да, да. Там можно сориентироваться, какие пределы, ниши, предел цены выше и где середина. Опять же, там же удобно, как видно магазин сразу, да, сколько там есть нужного нам товара, и, соответственно, можно сразу перейти к сайту магазина, допустим, и посмотреть, во-первых, как он вообще выглядит, да, давно ли он обновлялся, как там все прописано. Это, кстати, немало немаловажно, потому что многие фирмы, которые, ну, скажем так, работают недобросовестно, или вообще мошенники, у них сайты, как правило, очень странно оформлены, очень неряшливо, очень редко обновляются и так далее. Вот. Поэтому обращайте внимание на то, когда были последние новости, допустим, на этом сайте, когда последний раз обновилась страница, это можно посмотреть в свойствах страницы. А вообще, насколько все расписано, если очень много опечаток и всяких ошибок, это тоже, кстати, признак того, что люди не собираются особенно смотреть за своим сайтом, он им нужен только для вытягивания денег. В Яндексе, как раз в Яндекс.Маркете, можно найти интересные предложения вполне. Опять, не все товары, конечно, но далеко не все, но есть же сервисы вот эти скидочные, Groupon, да, и Biglion. То, что у нас транскрибировалось в русском языке как Биглион, да?
7: Да, еще есть купонаторы, и да,
6: да,
7: много.
6: Вот там можно еще что-то посмотреть, потому что там бывают приличные весьма скидки на все, в том числе и на некоторые товары, и в том числе и бытовую технику.
7: Еще, друзья, я вас призываю пользоваться ошибками продавцов, потому что вы также можете настаивать на каких-то поощрениях. Допустим, продавец звонит вам и говорит, что такого цвета, который вы хотели, у него нет, и пытается вас уговорить. Если нет такого цвета, пытайтесь снизить цену, потому что вы хотели определенный цвет. Вам сказали, что он есть, а значит, вы можете настаивать или на бесплатной доставке. Да?
6: Да, то есть какие-то вот преференции,
7: если...
6: для себя,
7: да,
6: какие-то,
7: да,
6: бонусы.
7: Да, да, да. Если доставка, например, вам обещали с 3 до 6, а привезли в 12 вечера, да, то определенно тоже можно настаивать на том, чтобы она была бесплатной или чтобы
6: сразу
7: вам снизили
6: цену. Сразу вам скажу,
7: цену.
6: Что это очень хорошо работает с магазинами, вот этими, которые доставляют продукты. Если вам звонят и говорят, что там доставка опаздывает, да, сразу говоришь, а тогда, ну, сделайте бесплатно, пожалуйста, да, там, или еще какие-то вещи.
7: Да, настаивайте, не бойтесь свое мнение показать. Это очень важно, потому что все-таки продавцы пользуются тем, что вы интеллигентны, не можете вроде бы поспорить, и да-да-да, и вам и неплохо бы через часик-два, вы, в принципе, все равно дома, но используйте такие моменты.
6: Вот еще пример, допустим, я периодически заказываю воду в канистрах, и вода стоит там определенную сумму, нужна сдача с 1000, чтобы у курьера была. Курьер об этом предупрежден заранее. Курьер приезжает и говорит, а у меня нет сдачи с 1000. Ну и в этом случае я говорю, тогда запишите нам в актив на следующую покупку, да, то есть в следующий раз, когда вы привезете воду, она, соответственно, обойдется для нас дешевле, потому что мы как бы заранее заплатили уже за нее. Более того, не бойтесь мучить вот этих самых консультантов, даже если они некомпетентны, если вы видите это. Заставьте открыть, показать, прочесть, продемонстрировать нужные функции. Я помню, была на Радио ВОС такая интересная передача. Женщина-юрист отвечала на вопросы похожего плана. Так вот, по закону мы же действительно имеем право попросить включить микроволновку, чтобы посмотреть, как она будет работать. Сделать это в магазине. Настаивайте на таких моментах. Я думаю, у вас все получится.
7: Последняя история от меня, может быть, несколько. Знакомый совсем недавно возвращал адаптер для видеосистемы. Стоил он недорого и не успел всего на один день. В общем-то, 14 дней истекло, возвращали на 15-й день. Не получилось, в общем-то. Это из таких не очень приятных моментов. А из приятных тоже знакомый делал заказ плед с надписью, фотопечатью. И привезли плед обрезанный, то есть часть слов фотопечати не вошла. И действительно, несколько звонков, несколько писем и доказывание того, что это неправильно, что так не должно быть, привели к тому, что прислали второй плед, исправленный вариант.
6: Деньги,
7: да? Деньги, да, не запросили, получилось аж два подарка.
6: Я помню, я тоже подал в такую историю, когда заказывал ряд, ну, таких небольших подарков, просто, ну, что-то вроде там на 8 марта или на что-то вот на Новый год, ну, какую-то мелочевку такую, но много, чтобы на всех, к определенной дате. И мне обещали и не привезли. То есть я остался, ну, вот в глупом положении просто оказался, потому что я не смог сделать вот эти подарки. И еще, уважаемые радиослушатели, есть такая проблема, она не у всех, конечно, но есть. Почему-то, когда мы общаемся с продавцом, особенно опосредованно, допустим, через сайт или через письмо, или по телефону, мы как-то, ну, некоторые, скажем так, побаиваются того человека, который сидит на другом конце провода или будет читать ваш заказ. Этого делать не нужно, не нужно бояться. Там сидит такой же живой человек. У него есть тоже свои проблемы, ему и туфли трут, и так далее, он и спать хочет. С ним можно договориться. попытаться договориться. Так что не бойтесь общаться. Короткий пример, так сказать, под конец нашей передачи сегодняшней. Делал футболку себе. Очень люблю я всякие футболки с разными надписями. Интересовал надпись по-английски, выполненная готическим шрифтом. Это достаточно сложный такой момент. И сайт, на котором я заказывал футболку, там было написано: пришлите вашу надпись, вот фото надписи, да, чтобы мы имели представление о том, как вы хотите, чтобы она выглядела. То есть мы вот эту фотографию напечатаем на вашей футболке. Но я человек не зрячий, поэтому как я сделаю фотографию на надписи вот этим самым загадочным и таким весьма тяжелым и емким вот этим готическим шрифтом? Да никак, собственно говоря. Поэтому я просто связался с менеджером, объяснил ситуацию, говорю: так и так, я не вижу, но мне нужна футболка. Надпись должна быть такая. Он говорит: хорошо, пожалуйста, вам перезвонят. Ну, если честно, я насторожился, думал, что мне не перезвонят. Нет, таки перезвонил молодой человек, подробнейшим образом меня расспросил, в сколько строчек расположить текст, какой цвет текста, какой размер. Мы с ним обсудили подробнейшим образом, как это будет выглядеть, красиво, некрасиво, какие буквы сделать покрупнее, как их расположить, дугой, не дугой. И мне привезли отлично сделанную футболку. Причем, кстати, я не потратил ни рубля больше той цены, которая была указана на сайте, за вот такие, в общем-то, дополнительные услуги.
7: Друзья, будьте аккуратны, знайте свои права, когда разговариваете с продавцами.
6: А на сегодня все. Если у вас остались вопросы, замечания или предложения, просим писать вас на адрес radiosobaka.radiovoz.ru с пометкой «Бытовой вопрос». Всего доброго.
7: До свидания.
9: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтис» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтис» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
11: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтис». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
10: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
11: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, и останутся такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
10: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
11: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
10: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
11: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
10: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России, и мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
11: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
7: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
11: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался. Всегда он был. Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет. Это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
7: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
11: Зрение у меня плохое с детства. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
7: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
11: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно, это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
7: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОС, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
11: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОС и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
7: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
11: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
12: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобус,

0: При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые. Темная сторона Земли. Даже эталонному Эдгару По не удавалось так адски напугать грамотное население. А Стивен Кинг извлек из своего подсознания и показал миру такое, что иным горожанам по сей день приходится спать со светом. Им страшно. Пожалуй, Кинг стал первым, кто сумел столь масштабно использовать инстинкт страха себе во благо. До него писатели чаще трепали в своих произведениях более изящные стороны человеческой натуры, а если и пугали друг друга ради удовольствия, то не догадываясь извлекать из этого дела выгоду. Кинг сделал из страха нон-стоп-конвейер. Вот в чем его заслуга перед потомками. В общей массе своей представитель рода писателей – народ невысокий и полноватый. Творчество и комплексы – сообщающиеся сосуды. Стивену Кингу повезло. В нем почти 2 метра росту. Впрочем, от писательской массы его отличает не только физический рост, но и личностные достижения. Допустим, взять его образ жизни – Стивен Кинг, к примеру, совершенно не пьет алкогольных напитков, тогда как остальные писатели, на кого ни глянь, пьют и пьют, не стесняются. Или взять хотя бы его заработки. Даже неудобно выговорить при посторонних писателях, сколько зарабатывает этот ловец страшных снов. Ну ладно, мы шепотом.
2: $40 миллионов в год.
3: Ребятки, вымысел – правда, запрятанная в ложь. И правда вымысла достаточно проста. Магия существует. С.К.
1: Стивен Кинг родился в Америке, в штате Мэн, одном из самых небогатых и, как уверены местные, занюханных городков США – Портленде. Это многообещающее событие случилось 21 сентября 1947 года. Карьеру писателя он опробовал рано. В возрасте 12 лет принялся издавать что-то вроде местной газетки. К 15 годам дозрел до небольших рассказиков в жанре научной фантастики и даже парочку из них опубликовал, получив за публикации гроши. Детство дало ему неисчерпаемый материал для его писанины в дальнейшем. В своих книгах он часто возвращался в Портленд, описывая интерьеры и ландшафты более чем знакомые. Его первая книжка с не особенно затейливым названием «Кэрри», принесшая ему первый приличный гонорар около $200 тысяч, вышла в свет лишь в 1974 году. Стивену к этому моменту исполнилось 27 лет. Это он просто не знал тогда, что почем, иначе не дал бы себя надуть издателям. Например, его «Мешок с костями» принес ему $17 миллионов. И разве это предел? Стивену было 11, когда его небольшая семья переехала в Дарем, где состарились и требовали ухода родители матери, бабушка и дедушка. Мама Рут, братец Дэвид и сам Стивен поселились в доме тетушки Этелин, сестрицы матери. После смерти родителей семья осталась в Дареме. Этот период жизни Стивена, в свою очередь, стал материальной основой для его дальнейшего творчества. Люди и ландшафты тех мест попали во все его произведения. Например, рассказ «Бабуля» практически посвящает читателя в атмосферу семьи Кингов. А в повести «Труп» действует друг его детства Крис Чесли, а в конец всей этой мерзости затесался его собственный брат Дэвид. Детство часто становится отправной точкой для творчества писателя, особенно если этот период жизни оказался сложным. Мама умерла, бабушку забрал паралич, папа спился и сгулялся. Нет бы не все вместе, хватило бы чего-нибудь и одного. У Стивена с мамой-то все обошлось, зато папа однажды сходил в лавочку за сигаретами и с концами, только его и видели. Папа поступил по отношению к ребенку и его маме довольно бесчеловечно. Стоит ли удивляться, что образ жестокого и злого отца впился в сознание мальчика и в дальнейшем высовывался из каждого второго его произведения? Много позже в одном из телеинтервью он признавался, что частенько завидовал сверстникам, которых наказывали их отцы. Слушая, как мальчики жалуются друг другу, что отец заставил, отец побил, он каждый раз думал: «На что вы жалуетесь, дураки? Ваш отец злой, у меня-то никакого нет».
2: Вы давно живете в Болдере?
4: 3 месяца. Мы из Вермонта, мой муж там преподавал.
2: А воображаемый друг Дэнни?
4: Тони?
2: Тони появился после переезда сюда?
4: Нет.
2: Понимаете, мне кажется, что Дэнни начал разговаривать с Тони после того, как мы отдали его в детский сад. Ему там было хорошо?
4: Нет.
2: Сначала ему там сильно не понравилось. Потом он поранился и с тех пор оставался дома. Да, кажется, в тот момент он и начал разговаривать с Тони. А что за рана у него была? Он вывихнул плечо. Как это случилось? Такое бывает. Случайно. Мой муж выпил и вернулся на 3 часа позже. В тот вечер он был в плохом настроении. Дэнни разбросал по всей комнате свои тетрадки, и муж схватил его за руку, чтобы выставить из комнаты. Часто таким образом наказывают детей в парк, на улице. Но на этот раз муж перестарался и вывихнул ему плечо. Однако это пошло нам на пользу, потому что муж сказал мне: «Венди, я больше ни капли в рот не возьму. Если такое повторится, можешь меня бросить». И он сдержал слово. Он не пил 5 месяцев.
1: Мама Стивена потратила лучшие годы своей жизни на поиски утраченного папы. Она переезжала с места на место, очевидно, надеясь где-нибудь случайно на него наткнуться. Так впоследствии понял мамины действия подросший сын. Женщина эта была веселая, очень самостоятельно мыслящая. Она не трепетала ни перед жизненными трудностями, ни перед записными авторитетами, вроде школьных учителей, которых положено уважать за то лишь, что носят на носу очки. Рут могла, к примеру, повеселить сынишку комментарием в адрес доброй седовласой учительницы миссис Тейлор. «Каждый раз, когда мы с ней разговариваем, меня все время подмывает подставить ладошку, чтобы поймать их, если выскочат». Это она говорила про глаза дамы, имевшей привычку некрасиво таращиться. В общем, чувство юмора разных оттенков черного Кинг почерпнул из фамильного источника. Кажется, оно было свойственно и другим членам семьи Кинг.

0: Невозможно не упомянуть о том, что Стив болел много и подробно. Что такое боль, он узнал и прочувствовал не по рассказам очевидцев. Видимо, судьбе понадобилось ознакомить его со страданиями поближе, чтобы уж он знал, о чем ему писать. Учителя и вовсе не жаловали талант начинающего литератора своими поощрениями. Наоборот, они всячески сопротивлялись его проявлениям. Так некая мисс Хислер изо всех сил старалась привить ему комплекс неполноценности. Била не в бровь, а прямо ниже пояса. Однажды она поинтересовалась: «Чего я не понимаю, Стиви, так это зачем ты пишешь такую ерунду? У тебя есть способности. Зачем ты тратишь их напрасно?» «Она ждала моего ответа», — вспоминал он. Надо отдать ей должное, вопрос был не совсем риторическим. Но ответа у меня не было. Мне было стыдно. Мне предстояло прожить еще много лет, слишком много, как я думаю, стыдясь того, что я пишу. Кажется, только к 40 я сообразил, что почти каждый автор беллетристики, опубликовавший в своей жизни хоть строчку, кем-нибудь да был обвинен, что свой богом данный талант растрачивает на ерунду. Если пишешь книги или картины, или лепишь, или поешь, все равно, кто-нибудь обязательно попытается тебе внушить чувство стыда за это. Писательский талант, проснувшийся у Кинга в нежном возрасте и лезший у него изо всех пор, даже когда тот старался помалкивать, не приносил ему ничего, кроме неприятностей. Как водится, талантливый ребенок торопился поскорей ознакомиться со всеми сферами жизни взрослых, освоить все новое как можно раньше. Говорят, будущие алкоголики крепко запоминают свое первое свидание со спиртным. С Кингом так и получилось. У него есть произведение под названием «Сияние», по которому снято несколько фильмов, самый известный с Джеком Николсоном в главной роли. Это его третий роман, один из самых громких и известных, написан им под влиянием прущего наружу подсознания. Так он сам считает, не скрывая от поклонников самой темной стороны своей личности. «Сияние» только выглядит как роман ужасов. Если читать его вне его истинного смысла, без аллюзий и метафор, получается произведение бессмысленное и даже неинтересное, занудное, полное ненужных описаний и лишних подробностей. На самом же деле, речь, конечно, не о спятившем писателе. Кстати, это один из любимейших персонажей Кинга. При помощи молотка, внушающим скромность жене и сыну на почве личных неприятностей. А о тех демонах, которых извлекает из души любого хорошего человека алкоголь. Ужас в том, что Стивен Кинг, создатель этого произведения, пока писал его чернилами пополам со спиртом, совершенно не понимал, что с ним творится. Первые 12 лет своей семейной жизни я себя уверял, что просто люблю выпить, пишет он.
1: Привет, милый.
2: Как идут дела?
3: Отлично.
2: Много написал сегодня?
3: Да.
2: Прогноз сообщил, что сегодня пойдет снег.
3: И что же ты хочешь от меня по этому поводу?
2: Перестань, милый. Не будь таким ворчливым.
3: Я не ворчливый. Я просто хочу закончить работу.
2: Ладно, я понимаю. Зайду попозже и принесу пару сэндвичей. Может, тогда ты позволишь что-нибудь почитать?
3: Венди, позволь мне объяснить тебе. Когда ты приходишь и прерываешь меня, я теряю сосредоточенность. Ты отвлекаешь меня, и потом я теряю время, пытаясь собраться с мыслями. Понятно?
2: Да.
3: Хорошо. мы устанавливаем новое правило. Когда я нахожусь здесь, и ты слышишь, что я печатаю, или не важно, что ты там слышишь, но знаешь, что я здесь. А раз я здесь, значит, я работаю. Это значит, входить нельзя. Как думаешь, освоишь это?
2: Да.
3: Отлично. Может, ты начнешь прямо сейчас и уберешься отсюда к черту?
2: Да.

0: Еще я использовал всемирно известную защиту Хемингуэя. Защита состоит в следующем. Я писатель, а потому человек очень чувствительный. Но я мужчина, а настоящий мужчина своей чувствительности воли не дает. Только слабаки так делают. Поэтому я пью. А как еще мне пережить экзистенциальный ужас и продолжать работать? Он был совершенно убежден, что держит ситуацию под контролем, как настоящий мужчина. В 1970 году Кинг окончил университет со степенью бакалавра, отвертелся от строевой службы и пошел работать в промышленную прачечную. В 1971 году женился на университетской подружке Табите. В первые же годы их брака, еще пока они жили на студенческие стипендии, его молоденькой жены и прачечные заработки, у них родились сын и дочь. Сказать, что они жили бедно? Да, они доедали последний гамбургер. У них буквально не было денег на памперсы и лекарства для болевших малышей. Однако событие, благодаря которому Кинг стал тем, кем его знает весь читающий мир, уже было в пути, как Санта-Клаус с его оленями марки Бьюик. Однажды утром Табита Кинг убиралась в их захудалом доме. Дело было в городе Хэмпден, штат Мэн. В мусорном ведре она обнаружила рукопись, в которую не замедлила сунуть любопытный нос. «Роман, который Табита извлекла из помойки с окурками, мы сегодня знаем под названием «Кэрри». Кто не читал, наверняка видел кино. Там про одну девчонку, у которой открылись экстрасенсорные способности на фоне насмешек окружающих. Девочка оказалась не промах. Она порвала насмешников на мелкие грелки, всем отомстила, а Роман, на непременном дописывании которого настояла именно Табита, стал мировым бестселлером. Творческая судьба Стивена Кинга крепко села на денежный поток в тот момент, когда молоденькая Табита стояла над мусорной корзинкой, читая. Роман был опубликован в 1974 году. Кингу дали аванс в $2500. И Табита, довольная результатом, даже пыталась упросить Стивена бросить работу. Эта сумма показалась ей запредельной на фоне зарплаты мужа, трудившегося к тому времени уже преподавателем английского языка в Академии Хэмпдена с окладом в $6400 в год. Увы, по времени эти жизнеутверждающие события омрачала смерть матери Кинга Рут. Она умерла от онкологического заболевания, до последнего не теряя присутствия духа и чувства юмора. А вот Стивен, как уже говорилось, и то, и другое потерял. И хотя он удачно написал в это время свое сияние, сам при этом сиял потусторонним светом. Помимо алкоголя, на который теперь ему вполне хватало средств, он начал принимать и наркотики. Для расширения сознания, конечно. Вот тогда-то демоны темной стороны и взялись за него по-настоящему.
1: «Цельная уйма голосов. Все они бормотали вместе», — сообщил мне старик. Она им ответила, пусть и испугалась. Наклонилась над раковиной низко и прокричала в сливное отверстие: «Вы, черт возьми, кто?» И голоса принялись отвечать, говорила она, до ее ушей донеслись бормотание, хрипы, вопли, визг, смех. И она сказала, что все они произносили ту самую фразу, которую сказал Иисусу бесноватый: «Легион, имя мне». Так они ей говорили. Она 2 года не подходила к этой раковине. 2 года я горбатился здесь по 12 часов, потом шел домой и мыл эту чертову посуду. Он пил пепси из банки, которую взял в торговом автомате, что стоял у двери в его конторку. Старик 72 или 3 лет в застиранном сером комбинезоне с множеством морщинок, разбегавшихся из уголков его глаз.
2: Помогите! Помогите мне, пожалуйста! Помогите мне! Помогите мне, Беверли!
3: Эй!
4: Is someone there?
2: Там есть кто-нибудь? Клоун засунул нас сюда! Мы все плывем! Кто вы? Я Вики Борус!
5: Я Мэтью О'Коннор! Мы все умершие дети!
2: Подойди поближе, Беверли! Мы все хотим встретиться с тобой! Мы плывем!
6: Поздоровайся с друзьями, Беверли! Ты умрешь, если попытаешься бороться с ними! Умрешь, если попытаешься! Умрешь, если попытаешься бороться с нами, Беверли! Умрешь, если попытаешься! Умрешь, если попытаешься! Умрешь, если попытаешься! Умрешь, если попытаешься! Умрешь, если попытаешься!
0: Парадокс. Но период, когда Кинг не расставался с алкоголем и наркотиками, а это отрезок его жизни с 1974 по 1987 год, принес ему самые яркие и незабываемые произведения. Его «Сияние», «Мертвая зона», «Воспламеняющая взглядом», «Куджа», «Бегущий человек», «Кладбище домашних животных», «Худеющий», «Оно», «Томми Нокеры», «Труп», «Побег из Шоушенка» и другие бестселлеры написаны именно тогда. Табита Кинг никогда не выносила из избы ссор. Лишь она одна и ее дети знают, с чем им пришлось тогда столкнуться. Фишка лишь в том, что Стивен Кинг, их объятый демонами муж и отец, оказался человеком непростым. Он оказался не совсем писателем, а скорее чем-то вроде ретранслятора, этаким окном в мир зла.
1: Теперь вы, наверное, думаете, что я совсем рехнулся, но я скажу вам еще кое-что. Однажды вечером я мыл посуду, как и всегда, осенью 58-го, когда все снова успокоилось. Моя жена была наверху, спала. Бог подарил нам только одного ребенка, Бетти. И после ее гибели моя жена много спала. Короче, я вытащил затычку, и вода потекла в сливное отверстие. Вы знаете, какой звук издает мыльная вода, когда сбегает в трубу? Словно ее туда засасывают. Вот какой. Этот звук я и слышал. О нем, конечно, не думал. Собрался уже пойти в сарай, чтобы наколоть дров. Но когда звук этот начал затихать, я услышал свою дочь. Услышал Бетти из этих долбанных труб, ее смех. Она была где-то внизу, в темноте, и смеялась. Только если прислушаться, выходило, что она кричала, а может и то, и другое. Смеялась и кричала где-то внизу, в этих трубах. Единственный раз, когда я слышал что-то такое, может, мне это просто прислышалось? Но я так не думаю. «Вы думаете, я вешаю вам лапшу на уши?» – спросил старик, которому в 57-м году было порядка 45 лет. Старик, которому Бог даровал только одну дочь – Бетти Рипсон. Бетти нашли на внешней Джексон-стрит в том же году, вскоре после Рождества, замерзшую со вспоротым животом.
0: Стивен Кинг совершенно точно обладает силой, воздействие которой на слабых умом граждан непредсказуемо. Например, книга «Ярость», четвертая книга Кинга, 1977 год, была написана Стивеном еще до начала его сокрушительного литературного успеха, в печать же вышла постфактум. Речь в ней идет о подростке, живущем в провинциальном городишке с атмосферой застойной и мерзкой, как вода в унитазе. В книге подробно описывается атмосфера городка, подобного Портленду, а унылый ботаник под влиянием гормональных бурь доходит до убийства сверстников. Книгу хвалят. Она прекрасно описывает подростковую психологию, время мерзкое в жизни любого человека. Однако, несмотря на все художественно-психологические достоинства, через несколько лет после публикации это произведение было изъято из продажи. Когда в Канзасе стали происходить реальные случаи стрельбы в школе, у сопливого преступника, лишившего жизни троих одноклассников, нашли ту самую ярость. Кинг сам вынес решение избавить мир от плодов своего литературного дара. Тогда он еще пытался загнать демонов обратно в ад. А ярость теперь не числится в списках его произведений.
3: Глупый мальчик, ты все еще думаешь, что можешь увидеть меня? Ты никогда меня не увидишь. Ты увидишь только то, что позволит тебе твой скудный умишка. А теперь иди. А если ты останешься, то потеряешь и то, что есть в моем смертельном свете. Как и все остальные. Как и все остальные.

Это случилось в 1999 году, 19 июня. Магию цифр, зашифрованную в перекрестном совпадении этой даты, никто не отменял, но все ее отметили про себя. В тот день писатель пошел прогуляться по шоссе. Для него это был типичный способ убить время. После того, как завязал с пьянством, он регулярно совершал пешие прогулки в оздоровительных целях. Если бы Стивен знал, как сильно у него убудет здоровье в результате этого моциона, он бы остался дома, еще бы заперся изнутри. До исторической встречи оставалось 3/4 секунды. Во всяком случае, именно так впоследствии оценил этот временной промежуток Стивен. Итак, в данной точке встретились судьбы двух граждан мира. Известного писателя, миллионера Стивена Кинга и бездельника и праздношатайки, любителя крупных собак Брайана Смита, ничем не примечательного американца. Но благодаря этой встрече жизнь одного из них укоротилась, а другой приобрел второе рождение и репутацию бессмертного.

0: тот летний день Брайан Смит отправился за покупками на голубом автофургоне в сопровождении двух своих ротвейлеров с какими-то военизированными кличками. Вроде псов звали «Курок» и «Пуля». В момент встречи с Кингом водитель не смотрел на дорогу, а муштровал своего песика, позарившегося на кусок провизии, на который имел виды сам Смит – сырое мясо. Спасению мяса от прожорливых псов и посвятил свое внимание Брайан Смит, вместо того, чтобы глядеть на дорогу. Ничего удивительного он не рассчитывал увидеть на этой дороге. Во всяком случае, прежде он никогда на ней ничего не встречал интереснее сойки. Собственно, маневры, совершаемые автомобилем из-за халатного вождения, и преступными-то никто бы не назвал. Подумаешь, съехал на обочину. Если бы по обочине в тот момент не прогуливался в поисках вдохновения самый хорошо оплачиваемый писатель США Стивен Кинг, давший темным силам убежище в своей многогранной душе. Демоны, до того момента ласково шептавшие ему на ушко что-то свое обычно страшненькое, не учли фактор сырого мяса, обнюханного собаками, и через 3/4 секунды после того, как Стивен увидал своими близорукими глазами надвигающуюся на него верную смерть, столкновение произошло. «Олень!» — мелькнуло в голове Брайана Смита. Однако окровавленные очки писателя, неизвестно как залетевшие в водительскую кабину и лежавшие на сиденье, разом уничтожили уверенность Смита, что ничего страшного с ним не произошло. Он тупо уставился на оправу, до него дошло, что олени очков не носят. «Я сбил человека?» Мужчина не верил собственным глазам. Счастье, что водителю не показалось логичным скрыться с места аварии. Поскольку скорая помощь в Америке прибывает довольно быстро, Кинга торопливо госпитализировали по месту жительства в медицинский центр Северного Камберленда. Однако, оценив масштабы разрушений в его организме, а кроме того, опознав в кучке мяса и костей мировую знаменитость, спасатели срочно на вертолете повезли его в более приличествующее медицинское учреждение, медицинский центр штата Мэн. Поверьте, фраза «мы его теряем» была самым слабым из того, что в тот день говорили врачи. В больнице за Кинга очень крепко взялись специалисты. Кинга восстановили. Лежа на больничной койке, он предавался физическим страданиям и мукам совести. Как это он до сих пор не подумал о других творческих людях, попавших в сходную ситуацию? «Ведь не у каждого есть миллион, чтобы лечиться», — рассуждал он. Он размышлял об участи людей искусства, тоже чем-нибудь больных, но не имеющих постоянного твердого дохода. Ведь творческие люди такие ранимы. Пожалуй, они и болеют чаще прочих, и мучаются от болезни сильней. Это он судил по себе. Результатом аварии стало для Кинга создание благотворительного фонда для помощи некоторым людям, писателям и актерам, нуждающимся в этом. Кинг отпраздновал открытием фонда свое 60-летие. Еще одним итогом страшного события в жизни писателя стало решение уйти из профессии. Кинг объявил, что прекратит писать сразу после завершения работы над эпопеей «Темная башня», чем, конечно, поверг своих поклонников в страшную тоску. С момента дачи обета молчания писателям прошло почти 10 лет. А Кингом написаны такие теперь уже всем прекрасно известные вещи, как «Болельщик», «Мобильник», «История Лизи» и подобные. Невозможно остановить этот творческий конвейер, питающийся энергией темной стороны. Кинг просто не имеет воли остановиться, хотя уже много лет подряд даже его старые поклонники твердят, мол, старик исписался, стал не тот, потерял талант и тому подобное. Что же до Брайана Смита? Его судьба висела на волоске с того момента, как он обернулся на кусок сырого мяса. Во-первых, суд приговорил его к полугоду заключения в окружной тюрьме. Условно. Известно, что Стивен Кинг был весьма недоволен столь мягким наказанием для Смита. На самом деле со Смитом произошло мистическое нечто, чему никогда не найдется объяснение в пределах простого понимания мира. Для начала, писатель зачем-то выкупил через подставное лицо фургон, который чуть было не отправил его к праотцам. Известно, что он расправился с ним самым решительным образом – пустил под пресс. А Брайан Эдвин Смит ровно через год после аварии был найден мертвым в кровати своего домика на колесиках. Однако офицеры не обнаружили на теле покойника никаких травм, ни малейшей царапинки, ни заусенцы подозрительного вида. Получалось, что покойник умер здоровым. Поэтому вскрытие было признано избыточным следственным мероприятием, после чего покойного с миром закопали на ближайшем кладбище и постарались о нем забыть, чтобы не циклиться на мистических совпадениях. Кстати, небезынтересен тот факт, что бездельник Смит умер, задохнувшись вечерним воздухом штата Мэн в день рождения Стивена Кинга, 21 сентября. Совпадение, скажете вы? Тайна. Стивен Кинг – человек-шифоньер. Он битком набит тайнами и старыми скелетами. Причем этот предмет интерьера весьма обманчив. Он весь состоит из ящичков, замочков, щеколд и дверец. Однако, как ни старайся, отпереть это чудо, проникнуть внутрь, в самую глубину его битком набитого нутра, чтобы покопаться в содержимом, никому не удается. Пробовали, и не раз. Этот шкаф не поддается ключам. Существует сильное подозрение, что он выточен из цельного куска древесины и только потому не открывается.
1: Программа подготовлена на основе материала «Темная сторона Луны» журнала «Стори», номер 10 за октябрь 2011 года. Автор – Ольга Филатова. В передаче использованы отрывки из фильмов «Оно» – режиссер Томми Ли Уоллес, «Сияние» – режиссер Стэнли Кубрик, трек группы «Рамонс» – «Pet Cemetery» и отрывки из произведения Стивена Кинга «Оно». Редакторы Елена Колосенцева.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Текст читал Алексей Богдасаров.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
4: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
5: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, Это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
4: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
5: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию. И, в принципе,

0: Штатов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе. Ну и, естественно, в Луганской республике, я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью Владимир Васильевич хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так

0: сказать, законодательных органов всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально. Президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать, ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени. И, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха, ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай под знаком дракона», который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация

0: Трация на фестиваль Янгкон 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, и добрый день, Михаил.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем.
3: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди, и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
4: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как Deep Purple, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот «Хаос». Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
3: Ну, рок же был, рок, да.
4: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже, соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
3: Тенденциям,
4: да,
3: того пел времени, да.
4: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, идейными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам. Или Богу, или Мамоне. То есть или рок-н-ролл.
5: А для нас рок-н-ролл тогда был...
4: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
3: Ясно. Кто, в общем, кажется...
6: А рок-н-ролльных жен тогда нет.
4: Тогда очень мало было. Настоящих рок-н-ролльных жен. У нас рок-н-ролльных жен не было, да. Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах, украинской песни.
3: Так, давай я сокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
4: В 97-м году, если быть точным.
3: В 97-м году.
4: 97-й год. Да, давайте так будем считать.
3: Вот, да. Вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
4: А нам можно выбрать какую, да?
3: Ну, конечно, называй.
4: Давайте послушаем рок кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем буквально недавно, записали рок-кавер, все сняли один в один. Песня называется «Магия».
3: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот мне всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают. Они грызутся, они вот в прямом смысле этого слова. Они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем. Просто мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе займемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко стриминговыми
0: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
2: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
2: скажем,
0: мы можем им говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
1: Запрещен, а так
0: можем...
1: да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто, знаете...
0: Врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря,
2: да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен,
0: безусловно.
2: Что... хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты, возникают проблемы в группах.
0: Каждый тянет одеяло на себя, просто хочет выделиться, да?
2: Каждый, да. Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас все, везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд,
2: да.
0: Братья Золотухины.
2: В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я, мы не делим.
0: Какая
2: мы просто
0: разница,
2: решили,
0: да.
2: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
1: Потому что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
2: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит,
0: так
2: она
0: вот
2: не выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит. Столько лет не
2: мы
0: выдержит. Тем более
2: друг
0: вы взрослые
2: дополняем.
0: Люди. Да, вы друг друга взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие радиослушатели, скажу, что когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимны, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, там были композиторов и так далее.
3: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Записали просто вот как есть.
3: Гараж, да,
1: можно сказать? Атмосферу песни я немножко добавил эффектов, и все, всего лишь.
3: Угу. То есть это как бы такое же, фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
2: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
1: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее и мудрее. Я говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством, вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот вы, ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
2: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный Ютуб, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативная, наверное, романтическая, космическая музыка в духе группа Space, Диде Маруани, Париж, Франция, Транзит. Такая как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш...
1: Что вдохновило?
2: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
1: Ностальгия, да, такая какая-то?
2: Эту музыку мы писали... Постепенно, еще до 2014 года она была написана вся, и вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы, братья Золотухиных воспринимают все, знаете, как такой уже, как бы, анекдот. Приходим к классическим музыкантам, они говорят, да, братья Золотухины, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам, говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
3: Они так круто поют.
2: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим... Этим, где-то в филармонии выступаем. Да, братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
1: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
2: Буквально в недалеком будущем. В будущем у нас, как бы, мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это как бы официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище.
3: То есть, ну, будет мастеринг. То есть
2: я к чему это хочу сказать, что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
3: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
2: Да, спиртроевич такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что... так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, делалось, создавалось, оно и будет жить вечно.
1: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
2: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
1: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
2: И тогда уже окончательно там сводим или мастерим.
3: Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот эта вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И,
1: это,
3: и даже
1: то есть, уксус переходит на уксус, да, куда-то.
2: Да, а, да, да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных. Хорошие песни, как любимые женщины, их много не бывает.
1: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
3: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
1: А я хочу сказать, что братья Золотухин — это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
3: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим, круче, чем у царя Соломона. Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха, а также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
1: Которая все победит.
3: Которая побеждает смерть. Когда 2 любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно, потому что любить нужно тоже учиться, это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
2: Человек ослеп духовно.
1: Да, да.
2: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
3: Да, и временная причем.
2: Да.
3: То есть и эти песни о том, как люди, 2 влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
2: потому
3: и смерть.
2: В нашем понимании любовь — это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
1: Жить без любви.
2: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
1: Так, друзья мои, передачу у нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
2: Да, да, да.
1: «Вечная любовь», братья Золотухины, на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я словно пряный ветер и прошепчу заветное слово.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни как бы просто под гитару. Затем «Полети, моя мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14 года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так вот, ну, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, ну, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, как альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Ну, я имею в виду просто по музыке. Как бы видно, что музыканты... Ну, взять даже ту же группу «Арию», да? Первые альбомы у них классные, все песни, все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну, ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть и рок-музыка.
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе
2: и
1: пользу
2: радость.
1: И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит, обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей. Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил. Теперь пусть дополнит.
1: Необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще. Ни в коем случае. И сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать нам и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Угу. Очень удобно.
1: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, их же много. Да, да. Вот. Угу. И поэтому как бы до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный, с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем.

0: помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Гинического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай под знаком дракона», который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открыта регистрация на фестиваль YangCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями. Совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара. Фламандский мужик с трубкою и выломанной рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человек. Вот их обыкновенный сюжет. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Беллетриса Кирбитьевна, на другом – город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже верно зевает перед ними, держа в руке сутки с обедом из трактира для своего барина, который без сомнений будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже верно стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинных ножика. Торговка Охтенко с коробкой, наполненную башмаками. Всякий восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами. Кавалеры рассматривают серьезно. Лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во фризовых шинелях смотрят только потому, что где-нибудь позевать. А торговки молодые русские бабы спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкой проходивший мимо молодой художник Чертков. Старая шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкой и сперва внутренне посмеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ поглядывает на Ярусланов Лазаревичей, на объедал и обпевал на Фому и Ерему, это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу. Но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? Кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки, иначе в них бы при всей бесчувственной карикатурности целого вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел. Бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них, А между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет. Только что получен из биржи, еще лак не высох. Или вот, зима. Возьмите зиму. 15 рублей. Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажите связать их вместе и снести за вами. Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку!»
1: «Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке. И он сказал: «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь». И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко и стертые запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестное изображение с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.
0: Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку. «Сюда, батюшка! Вот картины! Зайдите, зайдите! С биржи получены!» Уже накричался он вдоволь и большей частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?»
1: Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

0: Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели. Глядели даже из самого портрета, как бы разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти тоже произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит!» и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.
1: «А что ж, возьмите портрет», — сказал хозяин.
0: «А сколько?» — сказал художник.
1: «Да что за него дорожиться? 3/4 очка давайте».
0: «Нет».
1: «Ну да что ж дадите?»
0: 2-гривенный, сказал художник, готовясь идти.
2: «Эх, цену какую завернули! Да за 2 гривны одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить! Господин, господин, воротитесь, гривенщик хоть прикиньте! Возьмите, возьмите, давайте 2-гривенный! Право, для почину только, вот только что первый покупатель!»
0: Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай, картина!» Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? На что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана 2-гривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогой он вспомнил, что 2-гривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! Гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи, и почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба. Еще дома, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом, а между тем уже холодное синеватое сияние месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» И слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. С трудом и с одышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа. Человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом, кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху, сама по себе. Так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу.
2: «Свечи нет», — сказал Никита. «Как нет? Да ведь и вчера еще не было», — сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепкий и сильно заношенный халат. «Да, вот еще. Хозяин был», — сказал Никита. «Ну, приходил за деньгами?» «Знаю», — сказал художник, махнув рукой. «Да он не один приходил», — сказал Никита. «С кем же?» «Не знаю, с кем. Какой-то квартальный». «А квартальный зачем?» «Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено». «Ну, что же из того выйдет?» «Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжай из квартиры. Хотели завтра еще прийти оба».
0: «Пусть их приходят», — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне. Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится, ты им занят, а прочее у тебя дрянь. Прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинает слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский рот. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу. Брось щегольство. Пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой широкой кистью Гвида. Останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел перед ним, но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что XIX век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе. Словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по 10 на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове, бросить все и закутить с горя на зло всему. И теперь он почти был в таком положении. «Да, терпи, терпи», — произнес он с досадой. «Есть же, наконец, и терпению конец. Терпи! А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все 2 гривны дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром. В каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Этюды, попытки. И все будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки Саттиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты? Хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. Что в самом деле? Зачем я мучаюсь? И как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?»

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшных глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить свои передние богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него, и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать, омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами». Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным, и который, по словам Вазари, был, однако ж, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники. Даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, всем ныне бывшим перед ним портрете было что-то странное. Это было уже не искусство. Это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые человеческие глаза. Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как не ужасен взятый им предмет. Здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это?» — невольно вопрошал себя художник. «Ведь это, однако же, натура. Это живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренной светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления? Напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее, ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочим, он также был верен природе? Но нет,
нет в ней чего-то озаряющего. Все равно, как вид в природе, как он невеликолепен, а все не достает чего-то, если нет на небе солнца.

он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза. И с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры. Это была та странная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собою бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню? Или что-то другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг неизвестно отчего страшно сидеть одному в комнате? Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него. А между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки. И в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок. Но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко не поднимая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее и еще значительнее вперились в него, и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете. А между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит. Видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг, прямо в него. Глядит просто к нему вовнутрь. У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы.
комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился все ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширму старик. И вот он глянул точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. С раскрытым ртом, с замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом высокого роста в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подали от других у самой ножки его кровати в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмой.

Сердце билось сильно у Черткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка, и вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке свой сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего. Сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была так стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги.

Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда? Уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он... Это уже не сон. Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся. Неужели и это был сон? С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точно положении, как заснул. Перед ним ширмы, свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так, как он сам закрыл его. И так это был тоже сон. Но сжатая рука чувствует до ныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно, тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» – вскрикнул он, крестясь отчаянно. И проснулся. И это был также сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснять, что это с ним делается. Давление ли кошмара или домового? Бред ли горячки или живое видение? Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный, пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо, изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек-извозчик, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивой клячью, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое владевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминания сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред. Не было ли здесь чего-то другого? Не было ли это видение? Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного, только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде, выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту перед сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения. «Боже мой, если бы хоть часть этих денег...» — сказал он, тяжело вздохнувши, и воображение его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «Тысяча червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь.

0: мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в 15-й линии Васильевского острова, на петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны. Творений, каких много на Руси, и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп. Но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор. Ходил по комнате, поправлял сальный огарок, аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами. Выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома. Выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.
1: «Извольте сами глядеть, Ворух Кузьмич!» — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки. «Вот не платит за квартиру! Не платит!»
0: «Что же, если нет денег? Подождите, я заплачу».
1: «Мне, батюшка, ждать нельзя», — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке. «У меня вот Потагонкин подполковник живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и конюшню нанимает на 2 стойла. 3 при ней дворовых человека. Вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Изволь сейчас же заплатить деньги, да и съезжайте вон».
2: «Да уж если порядились, так и извольте платить», — сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиванием головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.
0: «Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша».
2: «В таком случае удовлетворить Ивана Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами».
1: «Нет, батюшка, за картин спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить хоть какой-нибудь генерал со звездой или князь Кутузову портрет. А то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. Ему я шею наколочу, он у меня все гвоздики из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы, вот комнату нарисовал. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем ссором и дрязгом, какой не валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сам видеть. Да у меня по 7 лет живут жильцы, полковники, бухмистер Иван Петровна. Нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог».
0: И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель, между тем, занялся рассматриванием картин и этюдов. И тут же показал, что у него душа живее хозяйской, и даже была не чужда художественным впечатлением.
2: «Хе-хе-хе», — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нога и женщина. «Предмет того. Игривый. А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе насыпал?»
0: «Тень», — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чертков.
2: «Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место», — сказал квартальный. «А это чей портрет?» — продолжал он, подходя к портрету старика. «Уж страшен слишком, будто он в самом деле был такой страшный. Ах ты, да он просто глядит! Ух! Какой громобой! С кого вы писали?
1: А это с одного...»
0: Сказал Чертков и не кончил слова. Послышался треск, Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму подпирал.

0: Портрета, благодаря топорному устройству полицейский круг своих, боковые досточки вломились вовнутрь. Одна упала на пол, и вместе с ней упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись «Тысяча червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести.
1: «Никак деньги зазвенели», — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился Чертков прибрать. «А вам какое дело знать, что у меня есть?»
2: «Такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, вот что!»
1: «Ну, я заплачу ему сегодня».
2: «Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде? Да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите».
1: «Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же вечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».
2: «Ну, Иван Иванович, он вам заплатит», — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. «А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня вечеру, тогда уж извините, господин живописец».
0: Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени. А за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.
1: «Слава богу, черт их унес», — сказал Чертков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.
0: Он выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотой кучей, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их 1000. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И с нами сегодня в гостях Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
7: Добрый день, Наталья.
6: Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
7: Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви и отношения не имеющего. И когда человек, условно говоря, к себе относится не очень хорошо, но пытается заставить, ну как, научиться любить других, там, не знаю, особенно вот сейчас для женщин, да, отдавать другим в отношения к мужчинам все самое лучшее, то это заходит обычно в жертвенность, в абьюз, в токсичные отношения, в созависимость и прочее. Потому что нету ресурса, нечего дать. Да? И, ну, это как в самолете: вначале надень маску на себя, потом на ребенка. Так и здесь. Если себя недолюбливаешь, если себя не ценишь, не знаю, не уважаешь, не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
6: Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
7: Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому это общая тема. И то, чтобы, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
6: То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
7: Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные. Да? Мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены. Особенно если мы покинем пределы МКАДа и углубимся вглубь страны, то для себя вот все эти масочки, ванны и прочее, это нормально. Это как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, давай мы будем по очереди сидеть. вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевать на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
8: Угу. И сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
7: Да, а эгоизм, эгоизм у нас оскорбление, ну не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. Это, а в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
8: Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
7: На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как... Я как-то начал возмущаться, удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит, а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он, подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит, все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю.
8: Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да? То есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
7: Ну, возможно, просто иногда, знаете, как нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать пытаться натягивать, условно говоря, сову на глобус, пытаться из ребенка сделать какое-то чудо, пытаться заставить ребенка сделать, чтобы он как бы воплотил все то, что я не воплотил, и заняться больше собой. И получить больше удовольствия от своей жизни, от того, что делаешь. Да? С удовольствием, например, читать ту же книжку. И вот уже ребенок подтянулся, вот уже мы вместе читаем книжку. Это происходит естественно, не через нотации, которые дети все равно пропускают мимо ушей, а через свой пример. Нету своего примера, чтобы показать. Ну, может быть, тогда и отстать в этом и не пытаться. Ну да, может ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может научиться, потом сходит 25 лет на тренинг по этикету, научится вежливости. Ну а что делать, если родитель грубый? Ну вот такой он. Ну, потом научится.
8: Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом, и, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
7: Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка и забыть про свои собственные, что у нее это вообще есть свои желания, на которые она как бы как сказать, вежливо, в общем, забыла их. Потому что, ну, как бы некогда. Вот ребенок вырастет вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы сейчас, когда вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть, а я хочу, вот я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано. Покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем для себя, потому что я этого хочу. Потому что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
8: Угу. Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
7: Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить в свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, я просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал. Но потом... То одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения, улучшить отношения с собой таким образом.
8: Тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
7: Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, а уехать жить в другую страну и уехать жить гораздо более свободнее и счастливее, и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь. И пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная, как бы, пустота, полное лишение. И все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую... Потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенка, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот эта жертва, она никому не нужна. Ребенок за нее чаще всего добровольно спасибо не скажет. Более того, он может еще сказать: а нафига? И вот тут у родителя может случиться коллапс, потому что как нафига? Я всю жизнь ради тебя. А я не просил. Как этим крыть?
9: И возникает дикая обида.
7: Неблагодарный. Да. Поэтому чем больше, на мой взгляд, чем больше человек делает для себя, тем больше он наполняет себя ресурсом, тем легче ему этим ресурсом поделиться. Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминание о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее, потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера. Я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
8: Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И ну вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да, зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
7: Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл, потому что бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что ну, больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что ну, как многого я был лишен из-за этого, да, и я как бы вырос в таком в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, вижу, как он радуется, мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться. Ну, немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс, просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
8: Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она ну, счастлива, когда она да, занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением? Когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроены отношения.
7: Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться, тем более если что-то объяснять. На самом деле всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются, ну, как бы подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну, или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. И все. Поэтому, ну, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак. Только бан. Но всех не забанишь, особенно если это близкие люди, да? Но иногда это переезд в другой город, иногда это переезд в другую страну. В зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, ну, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
8: Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать, как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договаривались, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
7: Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорил, а человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну, как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну, как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Ну, это совсем в тяжелых случаях.
8: А подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
7: Здесь нарисовать, как бы я хотел жить... Вообще, вот как бы я хотел жить? Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... то есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами. Там, не знаю, я иду на работу, захожу в офис, автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег. Я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да, я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь, какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
8: Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
7: Спасибо
8: вам. Спасибо. За техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
7: Обязательно.
8: Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
5: Разговор с психологом.
10: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
10: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
10: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
10: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройки. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
18: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
10: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
19: Музыка, кино на радио ВОС.

Ох, урожайным выдался 1983 год, советский киногод. Военно-полевой роман Петра Тодоровского, «Васса» Глеба Панфилова, «Торпедоносцы» Семена Ароновича, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Мы из джаза» Карена Шахназарова. И это только часть киновыпуска 83-го года. Просто дух захватывает. Смешно, ей-богу, но... Кое-кто считает, что в этот период отечественной истории наше кино уже пребывало в глубочайшем застое. Ну-ну, нам бы сейчас такой застой. А к чему это я? А к тому, что, видимо, в этом киноизобилии фильм Динары Асановой «Пацаны» как-то затерялся, что ли, не стал хитом проката, не был выдвинут на «Оскар», как военно-полевой роман. И песни, прозвучавшие в нем, если и зазвучали, то не из радиоприемников и магнитофонов, а где-то во дворах, на лавочках, у костра, под портвишок, под аккомпанемент дешевых шестиструнок. Их пели ломающимися голосами, такие же, как у Динары Асановой, словно только что сошедшие с экрана пацаны. Так они и звучали некоторое, увы, весьма непродолжительное время, передаваясь от компании к компании как-то так, по-акински, что называется, из уст в уста, мгновенно потеряв по пути свой первоисточник. А имя автора и исполнителя песен, составивших, на мой взгляд, феноменальный саундтрек фильма «Пацаны» Виталия Черницкого, и тогда было мало кому известно, а уж сейчас и подавно. Почему? Право не знаю.

Здравствуйте, с вами Валерий Ялавский и программа «Музыка, кино» на Радио ВОС. Прежде всего, о самом фильме. В моем личном рейтинге фильм «Пацаны», а я, поверьте, много чего посмотрел. Так вот, «Пацаны» он в первой десятке, безусловно. Это без всяких скидок, да, неоцененный, но великий, светлый, чистый, честный фильм. Кроме того, таких у нас уже довольно давно не делают. И, честно говоря, не думаю, что скоро начнут делать вновь. О чем он? Он о пацанах, о детях подворотни, о неприкаянной малолетней и уже не такой уж малолетней шпане, беспризорниках эпохи позднего социализма, несовершеннолетней гопоте с единственной обозримой жизненной перспективой, привод в милицию, суд, малолетка, ну и так далее, по нисходящей. Это фильм о тех из них, кому выпал, быть может, единственный в жизни шанс, возможность кардинально изменить свою судьбу, злодейку. Этот шанс Павел Васильевич Антонов, или просто Паша, начальник загородного летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, палаточного лагеря, расположенного в лесу на берегу около Питерской речушки с дивным чухонским названием «Окервиль».

Роль Паши Антонова мастерски, потрясающе достоверно исполнил уже далеко не юный, но тогда, в 83-м, еще никому неизвестный провинциальный актер Валерий Приемыхов. Может быть, один из последних наших, ну, тех артистов, артистов-личностей, настоящих мужиков, не только с виду, но и по сути мужиков, цельных, сильных, мудрых, честных, без фальши, без дураков. Паша, каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать «ты». Его слова и его кредо. По фильму он Павел Васильевич Антонов, в прошлом перспективный спортсмен, оставивший тренерскую карьеру, бытовое благополучие, да, судя по всему, и личную жизнь ради послушания ради. Да-да, именно послушания. Он лечит израненные детские души. Он истинный подвижник, добрый, строгий и справедливый пастырь своих далеко-далеко не овец.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Он неустанно пасет свою буйную паству через «не могу», иногда через «не хочу», потому что надо, даже если, допустим, кто-то из его подопечных уже вполне сформировавшийся подонок. Его надо спасать, надо будить его сердце, и Паша будет, и Паша спасает. И знаете, у него получается. «Пацаны» – фильм о вере в человека, в то, что он сотворен по образу и подобию Божию, то есть изначально благ, елки-палки. Вообще, этот по-своему, безусловно, советский фильм, по сути, очень и очень религиозен, в самом что ни на есть христианском смысле, только без излишней поповщины.

Спортивно-трудовой лагерь Паши Антонова – это коммуна, где начальник лагеря, 40-летний мужик Паша, лишь первый среди равных, где коммунары – несовершеннолетние гопники, и они вместе решают организационные и бытовые вопросы лагеря, своей коммуны, вместе трудятся, вместе отдыхают, нет, не пьянствуют, не боже мой, это осталось там, в провонявшем сивухой городе, а в лагере с пьянкой строго, здесь все иначе. Ну вот, например, в лагере праздник, родительский день, свидание с родными у тех, у кого родные есть, а у кого нет, ну что ж. Но, тем не менее, смех, слезы, разговоры, девчонки, культурная программа, спортивные экзерсисы, акробатика, дзюдо, живая музыка, танцы, шманцы, обжиманцы –

Ах, какая песня, а как исполнена. Здесь впервые музыка, до того бывшая фоном фильма, как бы выходит на первый план. Это Виталий Черницкий и его «Бродяга», или как там эта песня называется по-настоящему, не знаю. Песня на стихи питерского поэта Виктора Большакова. Но о Черницком чуть-чуть позже, а пока еще немного о фильме. Интересно, что роли воспитанников Паши Антонова, гопников, по жизни исповедующих единственный принцип ЧВЧ, человек человеку волк, сыграли не профессиональные актеры, а в большинстве своем настоящие питерские гопники, по жизни исповедующие в реальности этот принцип ЧВЧ, натуральная шпана. Как с ними справилась режиссер Динара Асанова, ума не приложу, не представляю, но ведь справилась же. И они сыграли, и местами сыграли так, как и в «Амхате» не играют. Проще говоря, им веришь. Вот веришь, и все. Может, потому что играли они себя, или, правильнее сказать, ничего вообще не играли, а просто жили. Но мне кажется, да нет, я просто уверен, что если не все из них актеров малолетних полупреступников, то многих из них этот фильм, работа в нем изменила кардинально, изменила в самую лучшую, правильную, человеческую сторону. Ну, просто не могла не изменить.

Статичный кадр. Паша Антонов и его воспитанники сидят на поляне в несколько рядов и поют хором. Конечно, вы узнали. Мне нравится, что вы больны не мной. Дивный романс Марины Цветаевой. Известный более по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». В великолепном, конечно, в классическом исполнении Аллы Пугачевой. Но мне, честное слово, как-то ближе и роднее этот. Такой пацанский вариант этого романса. Не знаю, наверное, потому что я и сам когда-то был почти таким же пацаном. Они поют, солирует все тот же Виталий Черницкий. Парадокс. Человек, написавший, исполнивший, да, наверное, наивный, да, наверное, какой-то дворово-примитивный, но без сомнения один из самых пронзительных, снайперски точных саундтреков отечественного кино, практически неизвестен широкой публике. Чертовщина какая-то. И это композитор и певец, которому, ну, очевидно, по праву принадлежит почетное место в этом творческом трио, в творческом союзе, рядом с режиссером Динарой Асановой и главным героем Валерием Приемыховым, создавшим уникальную гармонию, истинное чудо фильма «Пацаны». Кто он? Где он? Уже давно нет с нами Динара Асановой.

0: Кирсановой и Валерия Приемыхова. А Виталий Черницкий, слава богу, жив. И, я надеюсь, здравствует в своем родном Санкт-Петербурге. Когда-то он специалист по информационным технологиям. Сперва музыкант-любитель, затем профессионал. Когда-то даже причастный к ленинградскому вокально-инструментальному ансамблю «Аргонавты». Кто их сейчас помнит, «Аргонавтов»? А ведь они одни из прадедушек нашего советского рок-н-ролла. А их песня «Детский лагерь Саласпилс». Помните, захлебнулся детский крик и растаял словно эхо. О, это было очень серьезно. Когда-то, в 70-е. А Черницкий... Ну, я не знаю, честно вам скажу, то ли он после «Пацанов» ничего более достойного не создал, то ли я ничего об этом не знаю, и то, и другое, увы, вполне возможно. Но я хотел бы верить в то, что я все-таки недостаточно был упорен и просто ничего не раскопал из свежего Черницкого. Простите, если так. Но знаете, даже если он и списался на «Пацанах», прошу меня снова простить за это поганое, и списался, другого не подобрал. Даже если это так, он написал и спел достаточно, чтобы его имя не было забыто. А еще я верю, свято верю, что и завтра, и послезавтра...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватчина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось Всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открыта регистрация на фестиваль YangCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 15 марта в Италии завершились 14-е зимние Паралимпийские игры. Эти соревнования – главное международное спортивное событие для атлетов с инвалидностью, которое традиционно проводится раз в 4 года. Паралимпийские игры всегда стартуют после Олимпийских в том же месте и на тех же спортивных объектах. Напомню, что в 2022 году наша команда паралимпийцев-зимников не смогла выступить в этом престижном международном состязании из-за отстранения по политическим причинам. На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже белорусские спортсмены соревновались в нейтральном индивидуальном статусе. Все это время руководство Паралимпийского комитета Беларуси прикладывало все усилия, чтобы изменить ситуацию и восстановить свое членство в составе Международного Паралимпийского комитета. Это случилось 27 сентября 2025 года. И вот спустя 4-летнее отсутствие на мировой арене наша команда в официальном статусе страны-участницы отправилась покорять зимние Паралимпийские игры в Италию. Подробности в нашем интервью с генеральным секретарем Паралимпийского комитета Республики Беларусь Николаем Шудейко.
1: Команда выступила успешно. В составе было 4 спортсмена, все ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но это произошло потому, что квалифицироваться по спортивному принципу на саму уже на финальную часть Паралимпиады мы не смогли из-за всех санкций, всех ограничений, введенных, политизированного вот этого подхода против нашей республики, против нашего Паралимпийского комитета. Поэтому у нас оставалось 2 критерия из 5, по которым мы могли получить лицензии. Я в этом был уверен с самого начала, потому что должны люди быть законопослушными. Был регламент, который утвержден еще сразу же после окончания предыдущей Пекинской Паралимпиады зимней. Поэтому соблюдать его должны все. Ну и 2 вот этих критерия или метода получения квалификационных лицензий заключались в том, и заключаются они будут и продолжаться и на последующих Олимпиадах. Это уже универсальная такая система квалификации на Паралимпийские игры. Если, например, страна не получила ни одной квалификационной лицензии по спортивному, например, принципу, значит, мы имеем право подавать заявку на получение 2 лицензий, мужской и женской, в любом из видов спорта, в котором мы, предполагается, будем выступать. И второй принцип было так называемое персональное приглашение спортсменов двусторонней комиссии, которая раньше состоялась представителями Международного паралимпийского комитета и Организационного комитета игр. В этом цикле поменяли немножко состав, поскольку наш спорт паралимпийский интегрируется в олимпийский, почти уже все федерации передали. Поэтому сейчас вот эта двусторонняя комиссия с представителями Международного паралимпийского комитета и представителями вот этих международных федераций олимпийских по видам спорта, в которые мы входим. В данном случае это была Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, ФИС, вот у меня аббревиатура. Поэтому они рассматривали, мы подали на всех потенциальных, 8 человек у нас и 9-й лидер был. Предполагали, что поедет Василий Шептибой, представитель нашего объединения. Мы рассчитывали, что будет немножко в другом плане принято решение вот этой двухсторонней комиссии. Но еще там есть дополнительные критерии, дают предпочтение классам тяжелым инвалидности, женщинам. Сейчас это везде декларируется, вот это гендерное равенство. Поэтому я так думаю, что за счет белорусов они решили вот эту последнюю, так сказать, часть своей задачи. То есть гендерно нас, видите, из 4 один мужчина, 3 женщины были. Поэтому вот они таким образом решали. Но это, конечно, шутка. Но выбирали, естественно, потому, чтобы где-то сохранить. Там, где представительство поменьше, поэтому там девочки на колясках.
2: Давайте пытаются всех перечислить, да? Кто,
1: значит, официально получили вот эти персональные приглашения, как лицензии квалификационные. Роман Свириденко из мужчин, ну и женщин Лидия Лобан, Валентина Берила и Дарья Федькович. Мы, естественно, формировали потом уже выездной состав. Есть квота специальная на количество спортсменов, зависит уже потом количество всякого обслуживающего персонала, тренеры, специалисты, сманщики в данном случае, медицинский персонал. Поэтому у нас получился такое очень пропорциональное представительство. 4 спортсмена, 4 тренера было чистых, 2 медицинских работника, шеф миссии Лена Александровна была. Ну и я уже как представитель, член паралимпийской семьи, так называемый, поскольку я уже ехал как генеральный секретарь, в соответствии с регламентом, проживание нам там бесплатно, если в квоту в это вписываешься, поэтому я жил в отеле уже за другие деньги. Команда в таком составе выехала, все было прекрасно. Итальянцы отличаются и гостеприимством, и радушием, и открытостью, поэтому с их стороны все чисто логистические, организационные вопросы были решены. Немножко, поскольку разбросаны были виды спорта по различным локациям, поэтому, скажем, не совсем традиционно была, например, паралимпийская деревня. Команда жила на базе, на гарнизоне, называется у них финансовая полиция. Общежитие, номера хорошие, они там, ребята, жили, их пока отселили на период проведения и Олимпийских, и Паралимпийских игр. Поэтому жили хороший дух на два человека. Номер с хорошим санузлом.
2: Очень доступная вот. Среда была там
1: доступная
2: обеспечена?
1: Доступная среда, да. Хорошие везде подъезды были. Были и лифты, если вот для колясочников особенно там. Вот так. Трехэтажное здание. Новый корпус А4 было этажа. А так в нашем, где мы жили, три. Нашими соседями были россияне, швейцарцы и бразильцы. Все опасались там, и особенно Международный паралимпийский комитет, чтобы не было у нас каких-то провокаций в отношениях с украинскими спортсменами, с украинской делегацией, ну или с кем-то другим, там, скажем, недружественно настроенным по отношению к Беларуси. Это было все исключено, ничего такого не было. Чисто вот если брать спортивную вот эту семью или сообщество, как мы их называем, они, естественно, соскучились и по нашим спортсменам, и по той конкуренции, которую они составляют. Все, правда, понимали, что тут не все сильнейшие приехали, но, тем не менее, мы не чувствовали абсолютно никакой агрессии со стороны никого. Поэтому все было с этой точки зрения прекрасно. Но чисто спортивную сторону сейчас анализировать. По результатам последнего Кубка мира, в котором команда смогла принять участие в Германии, Финстерау состоялся, и по результатам вот решения о выделении нам лицензии, конечно, мы очень рассчитывали на Романа Свириденко. Парню уже 21 год. В прошлый раз он тоже был в составе команды в Пекине в 22 году на Паралимпиаде, где нас не допустили к выступлениям. Ну, еще тогда 17-летний юноша. Было, наверное, много оптимизма во всех выступлениях. Сейчас уже он более взвешенно ко всему этому подходит, к самой подготовке, системе, и уже серьезно относится уже непосредственно к каждому старту, ну и к результатам, которые можно показать. Поэтому мы, в общем-то, по последним стартам рассчитывали, что Рома будет среди лидеров. На 95, наверное, процентов уверены, что должен завоевать хоть одну медаль. Но действительно выступил очень успешно. Первая гонка, правда, немножко заставила всех поволноваться, потому что был спринт. В спринте есть так называемый пролог или квалификация. Все стартуют сначала с раздельным стартом, интервалом 15 секунд, а потом уже отбираются 12 лучших спортсменов для составления двух полуфинальных групп, и потом уже 6 человек уже составляли финальную часть. И в этом прологе Рома на одном из спусков упал. И мы не видели, там не видно было как раз ни с трибуны, и камеры там никак не фиксируют вот этот участок трассы. Вот, и он вошел 12-м, опередив 13-го соперника на 0,05 секунды. Это был предел. Потом уже, когда Рома, смотрю, он полуфинал первый был, и чисто по технически по времени, и в своем забеге, где из 6 человек, ну и финал тоже. Последним стартовал, у них же еще стартуют лыжных наших гонках, везде так называемый вот этот гандикап, процентная система, то есть в зависимости от степени поражения устанавливается определенный процент, и потом он пересчитывается во время, и уже с этим интервалом люди стартуют уже непосредственно в финальной части. Рома стартовал с отставанием 29 секунд, последним стартовал, у него сам было время лучше, там такая же система, и ну, он молодец, на первых, наверное, там даже 150 метрах, я смотрю, он уже потом стал 5-го обошел, 4-го, и потом там крутой был довольно подъем, и он в гору всех обошел и уже приехал с прилично довольно отрывом от второго места, поэтому это было очень приятно, что все-таки первая гонка и первое место, и возможность опять услышать наш гимн и флаг на флагштоке, и Рома на высшей ступени.
2: Задает настроение, наверное, для всей команды, правда, вот когда
1: да,
2: вот такой результат?
1: Естественно, хорошая команда, хороший микроклимат, ребята поддерживали буквально все друг дружку, спортсмены спортсменов и тренеры спортсменов. Тренерам особая благодарность за их профессионализм, преданность делу, за то, что не жалели, так скажем, ни сил своих, ни физических, ни чисто временных затрат вот этих. Выезжали рано, возвращались позже, готовили, пробовали, тестировали, откатывали, как они говорят, все эти лыжи, потому что тоже были и участки разные, одни в тени находятся, там трасса в одном состоянии, где-нибудь на солнце, еще перепад там высот метров, ну, я не знаю, там метров 17-18, наверное, был, потому что были крутые такие подъемы. Тоже опять выше, там, наверное, была более жесткая трасса, снег лучше держался внизу, оттаивал. Все это надо было учесть при подготовке лыж, поэтому хорошо они поработали. До отъезда на Паралимпиаду мы тут нашли спонсорское средство, закупили комплект ускорителей для того, чтобы на определенную часть лыж наносить их.
2: Смазочные материалы, да? Материалы,
1: да, называется, да. В связи с тем, что сейчас фтор, содержащий эти все компоненты, исключены, мы тоже приняли решение закупить, чтобы не было потом остаточных каких-то явлений. Чехлы для транспортировки лыж, лыжи поотмывали, а чехлы, давайте будем новые брать, потому что, ну, мало ли, там в этой ткани все не вычистишь, ни химчистка не справится никто. Вот поэтому закупили мы специальное оборудование, так называемый откатчик у них есть, он тестировал качество подготовки лыж, такая электронная система. Ну и плюс купили там специально, у них наносится так называемая структура на лыжи, есть специальные такие змеевики, зубчатки такие, специально накручиваются, и нарезку делают тоже на поверхности, на определенной части лыж, для того, чтобы сцепление было лучше со снегом, с трассой. Поэтому мы все это предусмотрели. посмотрели. Вот. Ну и молодцы ребята, конечно. Поддерживали отношения наши тренеры и с тренерами из олимпийской команды, чтобы тоже давали какие-то там советы, консультации, что лучше использовать, в какую погоду. Все сработали хорошо.
2: Первая гонка и первая золотая медаль. Да, расскажите, как разворачивалась ситуация позже? Золотая медаль задала тон команде, наверное,
1: да,
2: нашей.
1: Конечно. Это взбодрило ребят, что да, мы увидели, что все-таки можем составлять нормальную конкуренцию, спортивную конкуренцию нашим оппонентам, соперникам. Поэтому
2: несмотря на длительный перерыв, да, участие в международных
1: соревнованиях. Да, после 4 лет это страшная вещь вот для спортсмена, когда ты не имеешь практики, когда ты не окунаешься в эту атмосферу соревновательную, когда мандраж опять проявляется, как будто ты как дебютант появился первый раз на трассе там, или на крупных международных соревнованиях. Поэтому это, естественно, это мотивировать, стимулировать ребят надо было вот эти все 4 года. Молодцы, они как профессионалы подходили ко всему этому, ну и были готовы выступать в любой момент. Поэтому вот эта первая медаль тоже золотая, мы тут же рассчитывали, что ребята увидели, да, наверное, мы завтра тоже все это сможем. Но там, наверное, чуть побольше была конкуренция повыше, ну или Рома, наверное, вырос за эти вот 4 года настолько, что же он лидером, все к нему уже стали присматриваться. Ну и вот он завоевал вторую.
2: Серебряную.
1: Да, хотя чистым ходом, опять из-за гандикапа большого, из-за большого процента, вот в который француз Карл Табуре выиграл у Ромы, но чистым ходом Рома у него чуть ли не там 2.5 минуты выиграл, но за счет того, что у него более тяжелая форма инвалидности, вот эти 15%, но на короткой 10 километров, довольно короткая дистанция, было сложно отыграть, поэтому при перерасчете вот этих фор, гандикапов, Рома там отстал на 14, по-моему, секунд. Поэтому это было тоже очень воспринято с таким большим энтузиазмом и командой, и нами гордость была и за Рому, и за страну. Опять мы увидели человека на пьедестале почета, и опять наш флаг. Поэтому действительно мы гордость очень большую испытывали, что все-таки вернулись мы за то, что и Паралимпийский комитет проделал очень большую работу. Хвала и честь и спортсменам, и нашим руководителям, что все-таки мы смогли пробиться в этой блокаде, в которой мы находились последние 4 года. Но я думаю, это даст тоже толчок уже и для других спортивных бутылей, знаком, сигналом, каким-то ориентиром, что надо принимать неполитизированные решения. Вот наш спорт должен быть вне политики, а нормальный, чисто спортивный подход должен быть. Люди должны в честной спортивной борьбе на лыжной трассе, там, на водной дорожке, на футбольном поле, на легкоатлетическом манеже или там на стадионе везде доказывать, кто сильнее. А не по принципу национальной принадлежности дискриминировать, допускать, не допускать, принимать вот эти все решения.
2: Девушки-лыжницы в этот раз не привезли, к сожалению, медали?
1: Девочки, конечно, тоже были готовы выступить достойно, вот, но конкуренция там оказалась еще выше. Ну, не хочется говорить, наверное, о женском возрасте. Естественно, сам процесс восстановления всегда сложнее проходит, поэтому, наверное, уже было им сложнее восстановиться. Трасса была немножко на отдельных участках, отличалась от того, где они тренировались, поскольку зима у нас там малоснежная. 3 предыдущих сезона было не очень много времени выделено на именно специальную лыжную подготовку. Сейчас вот ударно потрудились непосредственно перед Паралимпиадой. Вот было 3 выездных зарубежных сбора именно на снегу. И плюс Кубок мира вот этот нам тоже способствовал. Но вот уже что-то не получилось. Я думаю, прошло время, тренеры еще все взвесили, посмотрели, проанализировали, что было упущено на каких-то вот этапах подготовки. И уже сделали определенные выводы. Девочки остаются в команде. Я думаю, это нормальный еще наш запас. Вот есть и резерв для того, чтобы в следующем цикле, который уже вот начался абсолютно сразу после окончания вот этих нынешних зимних паралимпийских игр. И достойно уже должен тоже представить себе. Сейчас мы связались опять с Международным паралимпийским комитетом, с ФИС. Сказали, мы участвуем дальше во всех соревнованиях, проводимых ФИС официальных. То есть, ребят, не будет вот этого ожидания принятия кем-то там со стороны какого-то окончательного финального решения, потому что, ну, действительно, всегда очень тяжело ожидать, поеду, не поеду, допустят, не допустят, вот, поэтому я думаю, это еще больше их раскрепостит, это будет способствовать только повышению спортивного мастерства, ну, и дальше успешному выступлению на международных соревнованиях.
2: Кто тренировал наших спортсменов, да, кто из тренеров ездил с ними?
1: Ездили все личные тренеры, Антон Румянцев, он считается личным тренером Романа Свириденко, Николай Шабловский личным тренером считается Дарья Фичкович и Лидия Лобан, и Юрий Федорович Буранов, самый наш ветеран, он личный тренер Валентины Берилова. Вот. Поэтому они все ездили. Плюс мы еще взяли помощницей Анастасию Королькову. Она исчезла уже молодых тренеров. И надо было, потому что откатывать, там бегать надо было уже люди эти в возрасте. Им, наверное, было бы физически все это сложнее делать. Поэтому она супер там была. Незаменима Настя. Она из Могилева сама. Вот поэтому вот она была четвертым тренером.
2: Беларусь, если я не ошибаюсь, вошла в топ-20 стран, по-моему, на 17-м месте.
1: Да.
2: Вот. Как вообще Паралимпийский комитет это воспринимает? Вот 17-е
1: место. Я считаю, что надо признать, выступление успешным. 27 государств из 55 участвующих завоевали медали. Мы оказались 17-ми. Это очень хорошее выступление. Мы обогнали такие в спортивном плане развитые в паралимпийском зимнем спорте страны, как Финляндия, например, Япония, Польша, Словакия. Вот они всегда были за счет, скажем, горных лыж там, и сноуборда. Ну, мы их обогнали. Еще была под нами медаль. Вообще там на пару позиций, если золотая, потому что идет там по достоинству оценивается. Вот, поэтому прекрасно. Россияне вообще фурор произвели. Третье место там никто, конечно, этого не ожидал. Но молодцы, конечно. Очень здорово выступили. То есть у них получились персональные приложения в точку. Ну, сильнейшие поехали, что тут говорить. И поэтому я считаю, что наши успешные. И ребята тоже восприняли это с таким энтузиазмом, что в самом деле не самое худшее в мире. Есть порох в пороховницах. Надо все эти, так сказать, скрытые резервы, ресурсы поднять еще раз, активировать и достойно подготовиться выступить на следующих паралимпийских играх.
0: Лыжника Романа Свириденко по возвращении белорусской команды домой встречали с Паралимпиады как настоящего героя. Напомню, что он завоевал для нашей страны сразу две медали и обеспечил ее присутствие в двадцатке сильнейших. Всего в 14-х зимних паралимпийских играх за награды боролись более 600 спортсменов из 55 стран.
2: Роман, ну, во-первых, поздравляем вас с победой. Вы большой молодец. И здорово, что мы можем гордиться таким чемпионом, как вы.
3: Спасибо.
2: Расскажите, в каком возрасте и как, собственно, вы пришли в лыжный спорт?
3: В лыжный спорт я пришел в возрасте 9-10 лет. Там в третьем классе я был. Меня привела мама на секцию лыжных гонок, и я начал заниматься.
2: В детстве были ли какие-то еще у вас спортивные увлечения?
3: Занимался футболом в детстве параллельно с лыжами. Тоже выступал там на соревнованиях. Также я занимался немного шахматами. Это прям очень я маленький был. Также у меня мама, она учитель музыки, и я занимался еще музыкой.
2: Почему лыжи перевесили, да? Вот отсеяли вы все остальные спортивные направления и стали заниматься лыжами.
3: Просто лежит душа, мне это больше всего нравилось, наверное.
2: Расскажите, где вы стали заниматься лыжным спортом, и кто был вашим первым тренером?
3: Дежур номер 2 в Новополоцке, и первым тренером у меня была Каханчик Анастасия Николаевна.
2: Это была секция для обычных ребят, насколько я понимаю, да, без каких-либо ограничений?
3: Да, так и было, да, все.
2: Как вам кажется, дало ли это свои результаты, да, когда спортсмен начинает заниматься наравне с обычными ребятами, да, как бы вот не учитывая какие-то особенности по здоровью, вот, да, вот чему научились вы?
3: Конечно, я до сих пор стараюсь себя не считать с каким-то отклонением, так скажем, по здоровью, даже на данный момент тоже тренируюсь с сильными ребятами из национальной команды. Ну, целый сезон прошлый тренировался и до этого. И стараюсь всегда тянуться до здоровых ребят. И это больше для меня как бы формировало и дальше будет формировать мое мышление. Просто когда тянешься за сильным спортсменом, за здоровым, это да, это для меня огромный плюс.
2: Помните свое первое вот такое вот яркое какое-то соревнование, да, именно в лыжном спорте, в лыжных гонках, которое запомнилось, когда появилось желание еще больше и лучше, чаще участвовать и выступать, показывать свои результаты?
3: Да, конечно, я много помню соревнований очень и городских, областных, и республиканских, но вот так прям, чтобы мотивация добавила дальше заниматься, наверное, это поехали на областные соревнования, я там занял 6-е место. Тогда очень было это приятно, так скажем, почувствовал, что можно бороться. Ну, помню, да, такое.
2: К тому времени сколько лет вы уже, да, вот занимались лыжами?
3: Где-то, я думаю, в течение 3 лет, может, это все происходило, такие прям яркие. Я вам не рассказал про городские соревнования, я тоже помню, где я занял там 2-е место.
2: На протяжении времени, когда вы только начали заниматься, и до момента, когда вот уже пришли какие-то такие запоминающиеся соревнования, что вас мотивировало вот не бросать в первые годы? Потому что некоторые же ведь прозанимаются какое-то время и уходят. Что вас мотивировало оставаться, не имея каких-то вот таких значительных результатов?
3: Это очень такой тяжелый вопрос. Просто у каждого человека, у каждого ребенка просто зависит от желания. Мне просто это нравилось. Мне нравилось кататься на лыжах, бегать. Это мне доставляло просто удовольствие. Также у меня друзья очень там были хорошие. И сейчас я с ними, я до сих пор общаюсь очень хорошо, плотно. Мы ходили вместе, и нам просто было весело заниматься. Доставляло удовольствие.
2: Ну, вот это вылилось, да, вот в такой серьезный уровень вашей спортивной карьеры. Я знаю, что вы сейчас студент Белоруссии, Белорусского государственного университета физической культуры. Да, немножко расскажите вообще, на каком курсе учитесь, как приняли решение туда именно поступать?
3: Я учусь сейчас уже на 4-м курсе, заканчивал в этом году. Решил поступать туда еще очень давно, там, я не помню, 8-9 класс у меня был, я уже тогда точно решил, что я пойду в университет физической культуры, просто потому что мне это больше всего интересно, тянуло. Никакой там предмет, кроме как физкультуры, мне там условно даже не был так сильно интересен в школе, хоть я достаточно неплохо учился. Просто я понимал, что это мое, и ничем другим я не хочу заниматься.
2: Как будет звучать ваша специальность?
3: Тренер-преподаватель по лыжным гонкам.
2: На 4-м курсе вы учитесь, да, я так понимаю, поступили вы в 22-м, наверное, году, да? То есть в тот момент вы уже были в составе нашей паралимпийской команды. В том году не попала наша команда на паралимпийские игры. Николай Николаевич Шудейко рассказывал, что тоже вы были в составе нашей сборной. Да, вообще, как вспоминаете тот 22-й год, да, и, в общем-то, как не разочаровались вообще вот в том, в чем вы занимаетесь, и даже еще и поступили в университет, стали учиться?
3: Да, мне было всего 17 лет на тот момент, когда все это происходило. Это было для меня новшество, это было все для меня в первый раз, и первые международные соревнования, Кубок Европы, Чемпионат мира, все сборы выездные. Мне это все нравилось, мне это доставляло удовольствие просто тренироваться. И когда нас отстранились, поехали домой, и я не особо расстроился, честно говоря, потому что я как бы понимал, что у меня еще все впереди, я очень молод, ни капли у меня не пропало желание, а наоборот, желание только усиливается, просто добавилось в тот момент еще 4 года, чтобы я смог подготовиться и вот на этих уже играх показать достойный результат.
2: Роман, расскажите вообще, как вы попали в команду паралимпийцев, как это было и в каком возрасте?
3: В команду, я не помню, в каком именно году попал, наверное, в 21-м, но первые мои паралимпийские соревнования были в 20-м году, я родом из Новополоцка, оттуда сейчас мой действующий тренер личный, Козлова Инна Васильевна, и также оттуда мой, так скажем, товарищ Света Саханенко, ныне она Моторина, и она тоже из Новополоцка. Мы тренировались на одной базе, только разными поколениями, и она уже очень давно в этом спорте, и я, так скажем, подрос, ну и понятно, что Новополоцк — это маленький город, все почти там друг друга знают, и она общалась с моим тренером, потому что это ее тренер тоже, у нас один общий тренер, и вот она узнала про меня и пригласила, так скажем, навела справки, чтобы я поучаствовал в первых соревнованиях.
2: Не было смущения какого-то, да? Вот вы тренировались все время с командой, в общем-то, ребят, без каких-то физических ограничений, что вот вы попадаете в среду, где есть официальный статус, да, у спортсмена ограничения по здоровью. Как вот вообще это было в эмоциональном плане для вас?
3: Да, это абсолютно для меня было нормально, так как я, как вы сказали, я очень много лет тренировался и тренировался достаточно на хорошем уровне, и я там условно выступал среди полностью здоровых людей, ребят, и показывал неплохие результаты. Летний кросс на областных соревнованиях я выигрывал. То есть я среди здоровых спортсменов даже был в серединке везде, и я понимал, что это абсолютно нормально, что я как бы всю жизнь тренировался, и у меня есть проблемы, это я понимаю, и я этого никак не стесняюсь. Так что мне было абсолютно без разницы, кто что подумает. Я с этим живу, тренируюсь, и я это без проблем воспринял.
2: Как команда, да, встретила вас, вот паралимпийская, как вы встретили команду? Быстро ли завязался вот контакт с биатлонистами, с лыжниками?
3: Ну, это у нас завязался контакт в 21-м году, когда мы уже поехали на вкатку, так скажем, предолимпийский сезон у нас был, ну, перед 22-м годом, перед Пекином. Мы поехали в Финляндию, далее мы поехали на чемпионат мира в Норвегию, и в целом меня хорошо приняли. Я тоже достаточно, мне кажется, быстро влился в коллектив. Со всеми у меня были хорошие отношения, без каких-либо проблем. И в целом у меня до сих пор со всеми хорошие отношения, кто занимается до сих пор и кто уже не занимается.
2: Разговаривали мы вот после Германии с Василием Шепцебоем, тоже тепло он о вас отзывался вот в нашем интервью. Роман, расскажите, вот разница в подготовке к Паралимпиаде 22 и 26 года вот была для вас, да? И если да, то какая?
3: С начала 21 года я еще так не до конца был, так скажем, вот в паралимпийской семье. И я тренировался в 21 год также со здоровыми спортсменами, со своим тренером в отдельном месте там. Ну, это не специально было, мы просто жили своей жизнью. Далее в ноябре месяце 2021 году уже вот попадаю я на вкатку в Финляндию и так далее. И в целом подготовка была хорошая. То есть мы поехали на вкатку, потом на чемпионат мира, потом на предолимпийский сбор. У нас все там было четко и все хорошо. Здесь в этом году, после того, как нас допустили, у нас тоже никаких проблем не было, начиная с Кубка мира. Далее у нас последовал сбор в Италии. После этого мы приехали домой и поехали на предолимпийский уже сбор в Австрию. И все, и, ну, непосредственно на Паралимпиаду. С января месяца у нас проблем никаких не было до этого. Были у нас вопросы по подготовке, не очень, так скажем, подобающего уровня. Но это все из-за того, что у нас не было допуска, не было у нас календаря соревнований. Кроме этого года, мы последние 3 года, кроме России, вообще нигде не были. А в Армении мы были 1 раз. Очень тяжело было, так скажем, это документально куда-то выехать, как-то составить план подготовки. И поэтому, да, подготовка, так скажем, получилась, я бы назвал ее смазанной. Не совсем, не высочайшего уровня.
2: Как вам лично удавалось поддерживать вот свою форму? За счет чего, как вы считаете, в этот раз?
3: Не хочется показаться высокомерным или каким-то еще, просто за свою мотивацию. Но я верил в том, что нас допустят. Тренировался, подстраивался, так скажем, выбирал для себя наилучшие условия, которые я мог себе позволить. Конкретный отрезок времени. Я подразумеваю под этим лето 25-го года. Сборы у нас были, но они были не выездные. На месте, так называемые сборы в Минске, приходилось ездить в Раубичи.
2: Самостоятельно, да, в общем-то, в каких-то моментах вы даже один ехали?
3: Ну да, мой тренер мне всегда план пишет. Не всегда у нас получается там вместе, так как она, опять же, тренер национальной команды. На данный момент где-то один еду, делаю. Насколько я хочу, настолько я делаю, но это всегда я хочу сильно.
2: Результаты не заставили себя ждать. Я знаю, что команда приехала практически за неделю до первого старта на Паралимпиаду. Как проживали вы конкретно это время в плане эмоциональном? Потому что, знаете, вот проще, мне кажется, выступать сразу по приезду, не ожидая там, да, не волнуясь, как вы проживали это время? Было ли оно легким или наоборот нет?
3: Ну, мы приехали чуть больше, чем за неделю. У нас было 10 дней. Да, в эмоциональном плане, так скажем, это тяжелые дни, так как ты уже ждешь, думаешь, как бы тебе там не заболеть, как тебе правильно подвестись к гонкам, какие тренировки делать ключевые, какие не делать. Ты анализируешь очень сильно свое состояние. Поэтому, да, было нелегко, но в целом надо было так приехать за 10 дней. Можно было, конечно, немного меньше, но в целом это отличное количество дней до старта, так как надо привыкнуть к климату, там все-таки высота 1000 метров тоже своеобразная. Легко не было, но так должно быть.
2: На какой результат вы рассчитывали и чем были бы довольны? Да, вот думали до начала Паралимпиады?
3: Нет, ничего не загадываю. Ничего не планировал, просто хотел выступить. В январе у нас был уже Кубок мира в Германии, и там у меня было первое и второе место. Можно было надеяться на какие-то результаты, то есть у меня мысль такая, конечно, была в голове, но уверенности, честно так, стараюсь, в общем, я ничего не загадывать обычно. Просто настраиваюсь на то, что я буду делать все, что в моих силах.
2: Скажите, вот эти вот 2 медали, да, золото и серебро, это, как вы считаете, результат чего?
3: Результат всего. И моей работы, и работы моего тренера, и работы моего смазчика, и моих мыслей, и моих желаний. Все сложилось как нужно в те дни.
2: Что далось тяжелее, золото или серебро?
3: Одинаково.
2: Каким людям вы особенно благодарны вот за те спортивные результаты, которые имеете сегодня?
3: Родителям, девушке своей, друзьям, родным, кто меня поддерживал. Конечно же, безусловно, это наши помощники, наши работники высшей ступени. Это наш президент, Паралимпийский комитет и Министерство спорта. Тут, безусловно, они делают нашу тоже подготовку.
2: Настройка уже на следующую Паралимпиаду есть или пока отдыхаете? Да, вот в каком режиме живете сейчас?
3: Настраиваться все очень рано. Об этом думать. Просто моя жизнь никак не изменится. Когда я вот эти медали получил, моя жизнь никак не изменится. До этого я буду также усердно и много работать, чтобы показывать, поддерживать этот высокий уровень, который получилось показать. Так что я пока не то чтобы отдыхаю, не то чтобы настраиваюсь, просто живу каждым днем. Вот каждый день я буду пытаться делать все, что у меня есть силы.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на «Радио ВОС», и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры, и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
2: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
3: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
2: В завершении интервью Владимир Васильевич хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие для наших радиослушателей, какие сервисы, какие приложения используете лично?

Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги очень хорошо сделаны. И, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная, Яндекс.Книги, и очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки, очень хорошая подборка литературы, очень доступна, мне очень нравится, я могу сказать, и сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами, это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому... То, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы, даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально. Президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать, ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени. И, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он

0: избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: Из регионов.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа называется «Шаг к независимости» и посвящается передвижению с белой тростью. Совсем недавно в Ставропольском крае появился первый профессиональный реабилитолог. Специалист по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС Анастасия Хвычевна-Федорюк сама является инвалидом по зрению. Она стремится поделиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом нуждается. 13 мая в Ессентукской местной организации ВОС состоялся семинар Анастасии Хвычевны «Мобильность с белой тростью как основы безопасного самостоятельного передвижения». На теоретической части семинара поговорили об истории появления белой трости и о том, как ею правильно пользоваться. Наибольший интерес у участников семинара вызвал вопрос о том, как правильно подобрать себе трость.
6: Человек стоит, да, ровненько. И вот здесь, вот под мышкой, у нас вот есть впадина, да? Трость, когда стоит вертикально, сейчас я разберу, покажу. Саша, где-то рост 1,75 м. Ага. Ну, чуть выше меня, но я примерно покажу. Вот у меня 1,60 м. У меня трость, вот кто видит, вот смотрите, видите? Она прям под мышку в эту впадину впадает.
7: Заходит.
6: Вот. Да, она так и должна быть. То есть, если я сейчас поставлю свою трость Александру, она не подходит. Она, видите, вот ему не хватает еще 5 сантиметров. Для чего это делается? Сейчас объясню. Когда мы с вами идем с тростью, трость должна быть впереди нас на 2 шага, для того, чтобы препятствие, да, понимать. Соответствующая эта формула рассчитана не просто так. То есть, как раз вот это расстояние, это 2 шага. То есть, она идет почти на метр впереди нас по диагонали. Попробуй взять трость. Как ты держишь? Покажи.
8: Вот так.
6: Ну, почти правильно, но потом покажу хват всем тоже на практике, так, на месте.
8: Правильно?
6: Почти, но все равно. То есть ты правильно, что... Смотри, у нас идет как? Мы этот жест называется «здороваться». У нас рука должна быть расслаблена в полулокте. Вот видишь, как я делаю? Вот ручка идет от, где у нас кисть с рукой сходится, да? Угу. На 3 сантиметра отходит выше. И большой палец огибает, а здесь есть прямая такая часть у нас на трости, на всех в основном. И второй палец у нас идет в длину, а другими 3 мы как будто обняли. И когда мы, вот смотри, для чего это делается? И вот всем слышно, да, понятно? Мы почему чуть выше трость берем, не впритык, да? Для того, чтобы вот я упрусь в препятствие, видишь, я не в живот. Видишь, как кисть пошла? Да, то есть мы не вывернем кисть, мы не ударим себя в живот, мы не навредим себе. Плюс еще огромная просьба и самое главное правило, чтобы никто, вот у нас у всех на тростях, даже на те, которые бесплатно выдают, да, у нас есть резиночки, все знают. Ни в коем случае руку туда не засовываем.
9: Все суют.
6: Все суют. Я 2 раза себе вывихнула руку. Нельзя. Это не для того, чтобы мы держались, это для фиксации трости. Я вам всем показываю. То есть вот вы, когда идете, вы забыли, нету этой резинки, в сторону убрали, все, и пошли. Для чего она делается? Вот мы взяли трость, раз, это я тоже буду показывать, 2, 3, как правильно складывать тоже. Взяли этот фиксатор, и это мы зафиксировали
7: трость.
6: Мы думали,
7: несешь трость, чтобы никто
6: не
7: вырвался.
6: Нет, вы можете выбить, наоборот, себе кисть, сломать что-то, поверьте мне, нельзя. Плохо, что не все рассказывают.
5: Теоретическая часть семинара прошла очень весело и оживленно. Участники задавали множество вопросов Анастасии Хвычевне, ведь тема семинара близка каждому из них. А потом началась самая интересная часть семинара – практическая. Все дружно мы отправились в пограничный сквер города Ессентуки отрабатывать полученные знания на практике.
6: Ребята, обязательно не забываем, что это сейчас основной у нас идет шаг. Это называется, помните, маятник, что мы дальше шире своих плеч не делаем эти наши полудуги. И не боимся, идем с краю, но не впритык, нащупываем.
5: Весенний день, прекрасная солнечная погода. А мы с белыми тростями идем по пограничному скверу. Анастасия Хвычевна рассказала участникам семинара о том, как удобнее незрячему человеку обойти кустарники, деревья и даже самокаты.
6: Сейчас я обучаю ребят обходить высокие кустарники и низкие деревья. Мы подходим, препятствие. Мы тростью нащупали это препятствие, поставили трость вертикально, нашли ветку и второй свободной рукой вперед протянули, чувствуем. И теперь вдоль этого кустарника, вертикально трость держа в той руке, где мы держим, это правая у меня, и левой, потихоньку нащупывая куст, обходим его. Это вот таким образом мы обходим с вами или кустарник, или дерево. Полностью, пока оно не закончится. Как мы почувствовали, что не упирается трость и рука, мы вертикально нащупываем. Вот, у нас здесь граница есть. Бордюра.
8: Вот он.
6: Выставляем трость, как мы ходили в технике маятника, и пошли по обычной прямой пересеченной местности. И теперь мы ищем препятствия. Мы знаем, что впереди где-то есть злостные самокаты. И я сейчас хочу показать, как можно с тростью обходить эти злостные препятствия. Это злободневная тема 21 века. Средство мобильного передвижения. Идем с тростью. Опа! препятствие. Мы как нащупали препятствие, трость ставим вертикально, как я всех учила и как учили меня. Поставили вертикально трость, подошли ближе шажками, сами стоим ровно, не сгибаясь. И тростью теперь вертикально изучаем. Ага, понимаем, какая-то у нас препятствие, какая-то поверхность. Подняли выше трость. Ага, я на что-то наступила. Начала дальше изучать. Маленькими шажками вдоль иду этого препятствия. Я нащупала, я поняла, что-то полукруглое, но не понимаю, что. Нащупала еще. Начинаю, как мы обходили сейчас препятствие дерева, да? Вторую руку, которая у нас не с тростью, свободная. Начинаем вперед и понимаем, что это ручка самоката. Убираем руку и начинаем по периметру обходить этот самокат. Но трость, в которой руке у нас правая у меня, аккуратно, вертикально. То есть она нам помогает обойти это препятствие. Обошли. Я чувствую, что все, конец. Выставила опять трость, как маятник, и пошла. Иду, иду. Опа, опять препятствие. Опять вертикальная трость, начинаю нащупывать. Понимаю, что-то вертикальное. Беру вторую руку, свободную, которая у меня левая. Опять нащупала. Ага, похоже на руль самоката. И теперь опять рукой, в которой трость у меня правая, начинаю обходить маленькими шажками по, получается, периметру этот самокат, чтобы не споткнуться. Опа, я наткнулась левой ногой на колесо. Я аккуратно отхожу назад, но трость вертикально чуть-чуть за собой веду. И таким образом опять по периметру. Оп, опять на что-то наткнулась ручкой трости. Беру второй рукой свободной. Обхожу, нащупываю, что это ручка. Отхожу чуть дальше, чтобы на ручку не споткнуться, да, не удариться. Опять тростью, оп. И вертикально, маленькими шажками обходим по периметру этот самокат. Выхожу на свободную площадку и иду дальше.
5: После семинара всем хотелось поделиться впечатлениями. Председатель Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Александровна Разжевина отметила, что проведение таких мероприятий очень полезно.
7: Мы пригласили из Ставрополя специалиста-реабилитолога. Я считаю, мы сегодня, наше общество, члены нашего общества, узнали от Анастасии очень многое полезное для себя. Хотя я была в Волоколамске на реабилитации. Но Анастасия нам очень много чего сегодня нового рассказала, показала. Вот. Мы очень довольны. Я думаю, члены нашего общества меня поддержат.
5: На нашем мероприятии присутствуют новые члены общества слепых Ессентукского. И очень бы хотелось в первую очередь от них услышать комментарий по поводу сегодняшнего мероприятия. Насколько оно полезно для вас?
9: Потихонечку зрение садится. Пограничное зрение, скажем, у меня так, но ощущаю то, что падение зрения чувствуется. И услышал информацию, что сегодня будут проходить занятия ходьба с тростью. Конечно, для меня это было все буквально ново. Я не представлял, как с ней ходить, как ею пользоваться, в каких случаях ее использовать. Она у меня только лежала дома без действия. Сегодня, когда специалист объяснил положение, тактику, способ применения ее, когда, как, какие действия рук должны быть. И пройдя вот этот сегодняшний небольшой обзор, небольшой курс, уже есть положительные моменты. Теперь я думаю, то, что можно смело пользоваться, практиковаться и самое главное, наверное, не бояться. И все будет хорошо.
5: Как вас зовут?
9: Дмитрий Петрович.
10: Здравствуйте. Тамара Анатольевна. Я недавно в этом обществе, вообще в Ессентуках недавно. И сравнивая свои занятия по ориентированию в Волоколамске с тем, которое сегодня получилось здесь, хочу сказать, что намного полезнее именно здесь и практическая часть. И очень много таких нюансов было озвучено, на которые надо обращать внимание. И для меня было все полезно. Сотрудник очень говорил так, не как теоретически, а как человек, который прошел это сам. учился ходить с тростью, и поэтому очень ценное и полезное занятие было. Благодарю.
11: А вот что теперь изменится в вашем пользовании белой тростью принципиально? Вот что вот для себя самую вот такую изюминку удалось услышать?
10: Ну, очень полезно было передвижение по платформе железнодорожной. Как двигаться? Хотя я всегда приглашаю сопровождающего от железной дороги, и это очень помогает. Вот. Но самой иногда сама захожу, мне необходимо заходить. И полезно было то, что надо край платформы найти и двигаться параллельно на расстоянии несколько, там, 40 сантиметров от края и контролировать край платформы. Потому что платформа большая, можно уходить влево-вправо, непонятно куда. Ну, здесь контроль хороший.
11: Саша, у нас новый член ВОС, и зрение потеряло. Сколько лет назад у тебя начались проблемы со зрением?
12: У меня начали зрение с 6 лет, а упало оно в 18 почти в ноль. Вот, и с 17 лет я, ну, ничего особо не знал. Вот, и только в 21 год мне поставили первую группу инвалидности, потому что долго не хотели. И рассказали про общество слепых как раз-таки. В июле я вступил в общество слепых. Сейчас скоро будет год, как я вступил в общество слепых. Вот, и с ориентировкой с тростью я тоже совсем не знал, как пользоваться ей. Пользовался, ну, сам, как знал примерно, понимал. Вот, и сейчас Настя объяснила, как делать правильно, как легче ориентироваться, как ее правильнее держать. Вот. Это реально очень стало легче ей ориентироваться. Сразу можно найти все доступно, то есть и как переходить через дорогу, чтобы водители понимали, как легче это все найти, пройти. Очень доступно объяснила, какие бывают трости, какие есть насадки, как подобрать трость, правильно рассказала, хотя никто из до этого, скажу же, никто не рассказывал. Честно говоря, первый раз об этом узнал сейчас. Спасибо, Настя. Спасибо, что организовали такое мероприятие, Наталья Александровна.
11: А теперь давайте поближе познакомимся с Анастасией Хвычевной-Федорюк, специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС. Анастасия, расскажите немножко о себе, о вашем пути во Всероссийском обществе слепых.
13: Меня зовут Федорюк Анастасия Хвычевна. Я в обществе слепых состою только второй год. Мой путь начался с того, что когда я уже была с инвалидностью, когда я уже почти теряла зрение, у меня тогда на тот момент была еще пока вторая группа, я начала искать возможности где-то общаться с людьми, такими, как и я, да, ну, чтобы у кого падает зрение. Я не знала, что в нашем городе, оказывается, давно есть общество слепых в городе Ставрополе. Чисто случайно в поликлинике на осмотре у офтальмолога услышала и пришла, вступила. Вот. И так получилось, что после того, как я год как была в обществе, я волонтерила, я детям проводила все возможные мастер-классы в нашей местной организации. Я уже на тот момент была действующим специалистом. У меня специальное дефектологическое образование высшее, которое я получила уже с инвалидностью по зрению. Сейчас расскажу, как вообще я к этому пришла. И получилась такая возможность, появились квотируемые рабочие места. У нас в обществе мне предложили стать специалистом по реабилитации культурно-массовым мероприятиям. И вот с августа того года я теперь действующий сотрудник местной организации Всероссийского общества слепых города Ставрополя. А вообще мой путь к слепоте, как я говорю, ну, конечно, утрируя, но что делать, начался таким образом, что я вообще вижу плохо здесь. Всегда была в очках, читать в очках могла, без очков не видела. С 2016 года я резко начала слепнуть. Сначала я потеряла левый глаз, он у меня теперь даже на свет не реагирует. И начал добавляться правый глаз. На момент 2016 года у меня было минус 16 на правом глазу. И получается, к 2019 году я потеряла правый глаз. У меня оставалось буквально 0,04, как врачи сказали. То есть мне тогда дали в 2019 году вторую группу. Мне пришлось уйти с работы. Я работала тогда замначальника почтового отделения связи у себя в городе. И начала понимать, что я не могу сидеть дома, да, мне скучно, мне надо быть полезной, хотелось быть полезной. И думаю, надо же, мне вот у меня есть какие-то навыки, какие-то общения, я всегда общительный человек, очень люблю руками делать. И думаю, надо помогать таким людям, как я, потому что я столкнулась с тем, что я не знала, что делать, да, вот куда мне идти дальше, как мне быть, как брать трость, да, вообще, как с ней ходить. И в результате я поступила у нас в городе, в Северокавказский федеральный университет, на специальную дефектологию, магистратуру, которую с отличием я закончила. Работу я начала как специалист-дефектолог в одной из организаций некоммерческой в городе Ставрополь. Работала с детьми с разными нозологиями, то есть с разными инвалидностями, но не слепыми. И потом уже, когда вот сама начала хуже терять зрение, да, учиться с тростью ходить, я с ней только третий год хожу. Я заметила, что таких специалистов у нас и в крае, и в регионе нет, да. Ближайшие, куда отправляют, Волоколамск. Они все могут, да, к примеру, поехать в Волоколамск. Это, да, надо уехать из города, да.
14: Ну, во-первых, очередь.
13: Да, очередь, во-первых, точно, да, Юля, спасибо. Во-вторых, представьте, не каждый может на 3 месяца, да, из своей жизни вычеркнуть, да, какой-то ритм жизни. Я начала учиться сама в Ставрополе, как могла, по навыкам. Потом у нас получилось, что от особого взгляда к нам в Ставрополь приехали обучать. Я прошла небольшой курс, мне тогда похвалили, потому что те навыки, которые я сама, да, приобрела, хождение с тростью, интуитивно, получились правильные. Мне просто направили на путь истины. И после того, как я закончила магистратуру, я решила дополнительно пройти переподготовку тифлопедагогика. И вот там я еще азы, да, мобильности с белой тростью получила дистанционно. Я училась дистанционно, потому что я не хотела уезжать из-за этого в Москву на целый год, представьте. Я рада, что есть такая возможность для нас. И вот теперь, работая в местной организации, я пытаюсь тому, чему я научилась сама, научить других людей, потому что не у всех есть возможность уехать. А те навыки, которые приобрела я считаю, они очень доступны, и больше шансов людям изучить то, что я даю. Я не хочу себя похвалить, но я считаю, когда человек сам имеет ограничения, да, какие-то по здоровью, тем более, вот, к примеру, проблемы со зрением, да, и он показывает таким же людям на своем примере, как он ходит, да, и что он умеет, людям как-то, мне кажется, более доступно это объясняется и понятно.
14: Как возникла идея проводить обучающие семинары в местных организациях края?
13: Ну, вообще, идея возникла не то, что проводить семинары, а общаясь со многими из других местных организаций, да, потому что я уже за эти 2 года многих людей познакомилась, да, узнала, слыша, что я бы хотела научиться, да, с тростью, я бы тоже. Не у всех есть возможность поехать. И так как у меня люди оценили, что есть неплохие навыки, да, у меня, вот пришла такая идея однодневно в ближайшие районы, да, командироваться и приезжать, а такие вот знакомительные реабилитационные мероприятия проводить, где люди могут получить азы, да, и дальше уже практиковать, как себя вести с белой тростью.
14: Сегодня мероприятие проходит в Ессентуках. Расскажите о ближайших планах на будущее. Где дальше вы будете? Куда вы дальше поедете с этим семинаром?
13: Честно, планы большие, но все зависит от запросов. Если у других местных организаций будут запросы на то, что такое однодневное мероприятие нужно, то, конечно, будем. Но насколько я знаю, с кем я общалась, есть, конечно, в планах. Это местная организация Георгиевска города, чтобы такое мероприятие прошло. Также это местная организация города Минводы, Александровский округ. Но это будет, конечно, не совсем быстро. Планируется по возможности, по загруженности, то, что у меня есть и основная работа. И по запросам мы будем, конечно, выходить на контакты.
14: Такие семинары планируется проводить только со взрослыми незрячими или ученики школ и дети-инвалиды тоже будут включены?
13: Честно, есть такой план, но это тоже, хочу сказать, Юлия, это по запросу. Вот здесь запрос мы реализовали. Если будут запросы из учебных заведений, да, нашего края, и я смогу кому-то чем-то помочь, я буду только рада. Потому что, я считаю, делиться надо, и чем больше мы будем помогать людям, тем больше добрых дел мы сделаем.
14: Да. Но дело в том, что чтобы сделать запрос, да, на проведение такого семинара, нужно владеть информацией о том, что можно такой запрос сделать, да? То есть тут получается замкнутый круг.
15: Да.
14: Вот. А есть ли какие-то планы по предложению проведению таких семинаров в организациях? Ведь они же должны как-то узнать о том, что запрос-то сделать можно.
15: Честно, пока об этом не думали. Теперь хочется задуматься после вашего вопроса.
14: Ну, вот я приведу пример, да, вот есть Кисловодский медицинский колледж.
15: Да.
14: Какая там существует проблема? Очень многие студенты сейчас приезжают в Кисловодский медицинский колледж после обычных школ. Некоторые обучаются на дому дистанционно, да. Некоторые обучаются в массовых школах. Беда в том, что если раньше дети обучались все в школах-интернатах, они уже более-менее были подготовлены, то современные студенты, они в принципе не подготовлены, если они не обучались в интернатах, да, обучались инклюзивно. Учебные заведения не хотят связываться с реабилитацией. Да? Они обучают, но заниматься параллельно еще и реабилитацией никто не хочет. С чем студент поступил, например, в Кисловодский медицинский колледж, с незнанием компьютера, с невладением белой трости, с тем он и выйдет. А это очень затруднит его дальнейшее продвижение по жизни, да, трудоустройство и дальнейшую социализацию.
15: Да.
14: Вот. Ну и вот в связи с этим и хотелось бы задать вопрос, будут ли с вашей стороны не только ожидания запроса, но и предложения провести такие семинары?
15: Ну, скорее всего, наверное, предложения будут, но так как, смотрите, я просто сотрудник, да, обыватель, как говорится, то это нужно решать, конечно, не на уровне обычных, да, сотрудников, это надо решать, конечно, на уровне руководства. Поэтому данный вопрос, я думаю, нужно будет сначала обсудить, наверное, с председателем краевого ВОС, с членами правления краевого ВОС, и в дальнейшем, я надеюсь, наверное, получится сотрудничать. А идея, кстати, очень, да, хорошая, и я согласна, такое нужно. Потому что я почему же, еще раз повторюсь, я занялась, да, таким обучением. Потому что я вижу, что нужны такие специалисты. У нас в регионе таких нету. И так как мне квалификация позволяет, я тифлопедагог, да, я дипломированный коррекционный педагог. И у меня есть база, да, и тем более навыки, которые я сама за 3 года научилась. И поэтому я считаю, есть смысл мои навыки, мои знания воплотить в реальность и дать возможность другим людям пользоваться этими знаниями и навыками.
14: Тростью пользуются многие незрячие, которые уже давно члены ВОС, да. Бывают ли какие-то моменты, когда удается удивить даже опытных пользователей белой тростью?
15: Да, бывает. Особенно те, кто ходят с тростью со старой школы, это когда постукиванием, да, ходят.
14: Ага.
15: Они очень удивляются, как я вроде не постукивая, а просто ходя с тростью, просто вроде катя ее впереди, я понимаю, что это бордюр, да, я понимаю, что это переход, я понимаю, что это какое-то препятствие.
14: Ага. Ну вот я могу о себе сказать, о своем сегодняшнем пребывании на занятии.
15: Да.
14: Вот я пользуюсь тростью очень многие годы уже. Я обучалась и в Волоколамском центре реабилитации, в Санкт-Петербургском центре реабилитации. Я никогда не задумывалась, что не нужно резинку надевать на руку. Вот Анастасия Хвычина, первый специалист, которая об этом сказала. И, наверное, есть какой-то опыт, почему вы к этому пришли. Ведь очень многие люди, да, наоборот, считают и пользуются тростью. Берем тросточку, резиночку от тросточки наматываем на руку и вперед. Да, вот поделитесь своим опытом, почему вы сами этого не делаете и не рекомендуете другим.
15: Первым делом я сама этого не делаю, потому что я так же, как и другие обыватели, взяла свою трость, когда первый раз в руки начала с ней ходить. Это еще была, я называю ее бесплатная трость, которую мне государство выдало. Это сейчас я хожу уже с крутой тростью, которую я сама себе купила. Решила сделать себе такое вложение. Я тогда тоже думаю, ну резиночка удобна на руку. И я наткнулась на кочку, и я выбила себе сустав. Это было очень больно. Поэтому я поняла, так, что-то я делаю не так. Наверное, надо резинку не трогать. Потом, когда вот именно уже обучалась на тифлопедагога, и вот были основы мобильности с белой тростью, у нас такая была дисциплина, Там как раз и говорилось о том, что везде, где есть вот эта резинка, она оказывается для фиксации, особенно для складных тростей, которые мы складываем, да, чтобы собрать ее и зафиксировать, чтобы она не разъезжалась. И вот теперь пытаюсь на своем примере других людей учить, что не надо этого делать.
14: А как так получилось, что вот задели за кочку и...
15: Получается, резинка же была на руке, я задела за кочку, я даже, кстати, тогда еще и трость неправильно держала, потому что я сама же училась, это потом я узнала, как правильно держать трость, уже когда училась на тифлопедагога. Вот. И прослушав курсы Марты Любимовой, кстати, от «Особого взгляда», им большой респект, потому что очень классные курсы по мобильности с белой тростью у них проходят. И получается, я наткнулась и, получается, потянула на себя руку, да, и резинка, получается, мне сдавила, она же у меня на кисти была, она сдавила кисть, я попыталась стряхнуть эту резинку и перехватить трость, и, получается, резинка впилась, и я дернула и резко выбила сустав, вот так, из-за кочки. Да. То есть, получается, резинка мне как фиксатор была. Зафиксировала сустав, и я его выбила, вот так.
14: Да, это грустная история. Вот, поэтому я думаю, что многие радиослушатели задумаются, стоит наматывать резинку на руку или нет.
15: Да, рекомендую этого не делать.
11: Безусловно, встречается много скептиков, которые считают, что нет смысла проводить однодневные семинары по мобильности с белой тростью. Ведь обучение ориентировке для незрячих – это очень долгий процесс. Но мы искренне верим в то, что такие встречи могут помочь незрячим преодолеть страх передвижения с белой тростью и станут отличной мотивацией для их дальнейшей самостоятельной практики.
16: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
17: Переход улицы Усиевича разрешен.
16: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
18: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
16: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
17: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
16: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
19: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
20: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
21: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
22: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве, мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
21: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
0: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
16: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша героиня известна, думаю, всем слушателям, поэтому даже почти не буду рассказывать ее биографию. Стоит только произнести ее имя, как все станет ясно. Юбилей в 2017 году отметила Эдита Станиславовна Пьеха. Но все-таки два слова скажу. Родилась она в Нуаэль-Су-Ланс, шахтерский поселок на севере Франции, в 300 километрах от Парижа. Отец был шахтером, Станислав Пьеха, поляк. И Эдита с детства пела в детском хоре, а потом училась на курсах русского языка. И в 1955 году по путевке польского комсомола приехала в Ленинград, где училась на отделении психологии философского факультета Государственного университета. Участвовала в самодеятельности постоянно, где ее и заметил Александр Броневицкий. И так оно все завертелось. Эдита Станиславовна стала супругой Александра Броневицкого, который был руководителем вокально-инструментального ансамбля «Дружба», наверное, первого ВИА в нашей стране. Потом, правда, брак этот распался, но Эдита Станиславовна продолжала выступать и продолжает выступать еще и сегодня. Ну, родилась во Франции, отец поляк, на разных языках записывала песни Эдита Станиславовна, в чем мы с вами сейчас убедимся. Она исполнит песню на немецком языке. Скажу, что запись изначально была плохая всегда и везде, некачественная. И мне пришлось чуть-чуть подсократить запись, чтобы мы могли послушать все-таки сегодня 4 произведения. Эдита Пьеха поет эту песню в сопровождении детского хора. Давайте послушаем.

Эдита Пьеха во многом была первой в нашей стране. Скажу, например, что первая сняла микрофон со стойки, первая заговорила со зрителями в зале. Не просто официальное выступление со сцены, а именно беседа со зрителями. И для своих поклонников Эдита Станиславовна является тайной. Посмотрите, возраст, в общем, уже уважаемый, но как-то Эдите Станиславовне не удается не стареть. И в репертуаре певицы есть песня, которая так и называется «Тайна». Мы с вами сейчас и послушаем эту песню. Это запись еще 60-х годов. А вот авторов песни я назову после того, как она прозвучит. Пока «Тайна».

0: Ну что ж, прозвучала песня «Тайна». Стихи к ней написал Михаил Рябинин, а музыку Вилен Токарев, работавший в 60-е годы в вокально-инструментальном ансамбле «Дружба». Это потом, в 74-м году, он эмигрирует в США и станет Вилли Токаревым. А тогда он был Виленом Токаревым, писал песни для Эдиты Пьехи и других исполнителей. Ну вот Эдита Станиславовна несколько его песен записала, в том числе и эту. Следующая песня, которую мы услышим, в общем, сама по себе известна, но мы услышим редкий вариант. Думаю, что именно такой вариант вы вряд ли найдете в сети. Эта запись попалась мне на бытовой пленке. Песня называется «Снежана». Музыка Оскара Фельдсмана, слова Владимира Соколова. Но здесь другой текст. Авторы те же. Ну, у меня тут две версии. Либо это первый вариант, потом переработанный и записанный уже немножко по-другому на пластинке и на радио. Либо эта запись была сделана с концерта, она действительно была сделана с телеконцерта на бытовую пленку. И, может быть, просто специально для концерта немножечко поменяли стихи. Не знаю, но вот что-то, видимо, из этого. Итак, слушаем «Снежану». Музыка Оскара Фельдсмана, слова Владимира Соколова. Поет Эдита Пьеха.
1: В Москве на выставке цветов увидел Иван Снежану. Как роза вспыхнула любовь,

Когда, взрастив немало роз, где каждая словно пламя, в Софию розы он повез.

Да, качество записи оставляет желать лучшего, забыл вас предупредить, но зато редкая запись. Ну что же, уже подходит к концу наша сегодняшняя встреча. Пожелаем Эдите Станиславовне крепкого здоровья и творческих успехов, ибо она до сих пор выступает. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, пожелания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radio@radiovoz.ru. А в завершении мы услышим песню, которая называется «Романс». Она выходила только на виниловой пластинке, хотя, может быть, и нет, но, во всяком случае, песня эта совершенно не растиражирована. Автор музыки и слов Сербов. Не знаю, кто это. Я не так хорошо разбираюсь во всех авторах, которые писали для Эдиты Пьехи. Кстати, их было очень много. Бесполезно перечислять. Наверное, две программы займет. Если знаете, напишите. Музыка и слова Сербова. «Романс». А музыкальная программа «Тряхнем стариной» на сегодня заканчивается. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч. Всего вам доброго.

Закрой глаза, и ты услышишь песню, услышишь, как идут.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось Всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель юнармии и общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация на фестиваль YoungCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
5: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью, как платный по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
4: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
5: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
4: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
5: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, меня вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
4: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
5: наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
4: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
5: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
4: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
5: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
4: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
5: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
4: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
5: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
4: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
5: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
4: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
5: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
4: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
5: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшие мои профессиональные пути.
4: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
5: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
4: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
5: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
4: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
5: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России. Соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это я еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь вас приветствует Туристоскоп и его ведущая Овцинова Лариса. Но сегодня я в студии не одна, а рядом со мной Геннадий Карцев.
5: Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Наконец-то я опять вернулся в эту программу, как соведущий, надеюсь, да. Ну и, конечно же, мы находимся перед летом, которое будет нас сопровождать своими отдыхательными возможностями и тому подобное.
4: Да, передачи наши становятся все горячее, потому что лето набирает обороты, и практически они у нас будут с мест событий, из мест наших путешествий, доступных путешествий для людей с нарушением зрения. И вот такая поездка состоялась у нас совсем-совсем недавно, с 29 по 31 мая. Только что буквально мы вернулись из Санкт-Петербурга. Петербург у нас звучит не в первый раз уже в наших передачах. И еще, конечно, будет звучать, потому что сюда можно возвращаться бесконечное число раз и находить что-то новое. А поездка у нас в этот раз совмещала три цели, три задачи. В общем-то, три в одном получается. Это спектакль, их было двое, который мы показали в реабилитационном центре Санкт-Петербурга для незрячих людей с Геннадием, наш театрально-музыкальный дуэт «Совпадение». Но в центре, конечно же, нашего сегодняшнего разговора будет вторая цель нашей поездки. Это открытие водного сезона в инклюзивном яхтенном клубе под руководством незрячей спортсменки Юлии Шумовой. Ну и третья составляющая, конечно же, экскурсионная. Ну как же мы можем без туризма обойтись? Ну, о ней чуть позже, а сначала о центральной задаче, о центральной составляющей поездки. У нас уже был опыт поездки на закрытие сезона яхт-клуба. Это в сентябре, когда состоялась регата, серьезная регата, двухдневная. В этот раз было все немножечко полегче. Это была дружеская гонка в честь открытия сезона. И у нас уже была целая компания. Если в прошлый раз мы были вдвоем с Геннадием, то сейчас к нам присоединились еще 4 человека. То есть 6 человек у нас компания была. Ну, что же, Геннадий, расскажи немного о начале поездки. О начале, вернее, регаты.
5: Ну, дорогие друзья, в этой регате приняли участие 14 экипажей, и 2 из них включали в себя участников из города Москвы. Это как раз экипаж под номером 1 и экипаж под номером 5. Конечно же, мы не то чтобы сильно готовились к этому делу, но, однако, начальное как бы не образование, а опыт на воде держаться, как говорится, и плавание на каких-то суденышках у каждого, я думаю, минимальный, но был. Естественно, без тренировки мы вписывались в данный масштаб и в команду. Ну, в принципе, результатами мы довольно-таки впечатлены и довольны. Начало, на самом деле, произошло 30 числа мая. с утра мы приехали непосредственно в яхтенный клуб на базу, естественно, регистрация. После регистрации была церемония открытия, во время которой мы смогли изучить тактильные модели, о которых тоже сегодня, наверное, еще пойдет речь. И очень здорово, когда ты, на самом деле, устройство этой яхты, да, знаешь, и можешь потрогать после этого руками ее и, естественно, показать другим, что вот здесь мы сидим, здесь мы тянем канаты, здесь у нас находятся паруса, и вот так яхта может накрениться, и мы прыгаем вот с этого борта на этот, когда происходит поворот. То есть ты уже себя чувствуешь не начинающим и не участником прогулочной, как говорится, экспедиции в морском деле, но уже плюс-минус с каким-то яхтсменом и тому подобное. На самом деле парусный спорт для меня открылся только в сентябре 25 года, когда мы с Ларисой узнали о проведении той самой регаты, в которой принимали участие и заняли, между прочим, первое место. И после этого, когда мы оттуда уезжали, Юля спросила меня, будете ли вы еще участвовать. Ну, честно говоря, твердо мы сказать не могли с Ларисой в данном случае, но сейчас уже точно знаем, что мы будем это продолжать. Кстати говоря, Лариса первый раз участвовала как наблюдатель. Сейчас она уже переместилась на судейскую яхту или судейский катер, так называемый, да, и поделилась она со мной маленьким секретом, что на будущую регату она хотела бы тоже попробовать себя в качестве участника экипажа.
4: Да, наблюдателем уже быть как-то скучновато. Хочется какой-то активной деятельности попробовать, как это. Конечно же, было холодно. Надо сказать, никто не ожидал, что 30 мая будет всего плюс 8, и периодически дождик нас накрывал. Но все были подготовлены, готовы к этому, и ничего это не испортило и не затормозило. Ну, а теперь, наверное, самое время дать слово вдохновителю, организатору всего этого грандиозного действа, незрячей спортсменке, яхтсменке Юлии Шумовой. Как там? Юлия у нас на связи.
6: Я на связи.
4: Да, здравствуй, Юлечка.
6: Юра, также здравствуйте.
4: И расскажи, пожалуйста, как у вас продвигается и развивается это яхтенное дело, потому что мы вот были свидетелями именно развития, что вы идете постоянно вперед в плане, особенно в плане доступности для незрячих людей.
6: Да, в этом году мы открыли уже 6-й навигационный сезон, инклюзивный сезон. И развиваемся мы постоянно, но скачками, потому что все упирается, естественно, в деньги. И чтобы вы понимали, 6 лет назад мы начинали с одного экипажа с незрячими. Это был такой тестовый сезон, чтобы успокоить тренеров, что мы действительно... А вообще все же начиналось как? Слепые смены, матросы, вы с ума сошли, вообще зафантазировались. Вам это просто невозможно. На второй год, то есть первая команда прошла, показала, что это не фантастика. Слепые моряки действительно могут быть супер полезными в команде. На второй год у нас было уже 2 экипажа с незрячими. И вот так вот потихонечку мы двигались. И в этом году у нас уже 5 экипажей с незрячими моряками. Ну и, конечно, вопрос информационно-архитектурной доступности стоял всегда, но не было денег. И в этом году мы победили в конкурсе фонда Потанина. Вообще не верили в свою победу, но почему не верили? Потому что достаточно сложно выиграть. И почти из 2000 заявок выиграло только 52. И вот мы среди них. И вот с этим грантом у нас пришла возможность сделать более комфортные жизнь незрячих моряков. Ну, во-первых, у нас появилась модель яхты. Маленькая, крошечная, но чтобы незрячие понимали, была объемная картинка, что это за судно, как расположены паруса и так далее. У нас появился стенд информационный с мнемосхемой. То есть, чтобы также у наших незрячих моряков было представление, как выглядит логотип школы, как выглядит схема территории, где дальний причал, где ближний причал, где разве... То есть, чтобы вот территория-то огромная на самом деле, да, и чтобы вот просто в голове была вот эта картинка, как, где находится, что находится. И, конечно, наша особая гордость, на шрифт Брайля перевели правила техники безопасности. Парусный спорт, он же не только красивый, романтичный, он очень экстремальный, опасный для здоровья как минимум. Поэтому раньше наши незрячие правила техники безопасности слушали, то есть им зачитывали. А тут теперь они могут спокойно подойти к стенду и в своем темпе почитать, ну, кто владеет Брайлем, да, почитать и думаться, еще раз перечитать, и много раз перечитать, тут уже по их желанию. То есть ни от кого не зависит. Также закупили пандусы. Но у нас тут немножко сложности, потому что нет таких пандусов, которые прям яхтенные. Потому что, ну, мы, скажем так, вот первые пробиваем дорогу именно как моряки, как профессионалы. Поэтому в туристических яхтах там есть, а вот именно спортивным, где все жестко и спартанско, там нету. Поэтому закупить-то купили, но вот пытаемся приладить эти яхты. Но у нас уже почти это получилось. То есть тут сложности, но мы их точно победим. Ну и у нас указатели появились по Брайлю, куда идти, где ближний, где дальний причал. Так что так вот по чайной ложечке, по чуть-чуть мы двигаемся к развитию. Тем более незрячих становится все больше и больше. Вот. И, конечно, хотелось бы развиваться в архитектурной, информационной доступности и дальше. А до этого у нас, так сказать, жизнь незрячих делали более комфортно. Это волонтерский корпус. Встречали около метро, провожают. Ну, они до сих пор так делают, естественно. Провожают, встречают на лодку безопасно, ну, стараются переправить моряка и обратно. Ну, всякое, конечно, случается, это жизнь. Вот. Тут у нас один гость нырнул. Мы, конечно, это первый раз за 6 лет, но мы поняли, что, как бы сказать, ну, и такое тоже может быть. Поэтому еще более сейчас закрутим гайки по технике безопасности.
4: Ну, Юль, на самом деле не совсем правда, что яхта крошечная, вполне доступная для того, чтобы понять, как все устроено. Я, конечно, сама ее тоже обследовала, так что все замечательно.
6: Ну, это же опять, Ларис, с чем сравнивать, понимаешь? Есть такие яхты огромные, и они тоже спортивные, вот, и там работает 12 человек экипажа. И то рук не хватает. Так что вот в сравнении с большими крейсерскими яхтами у нас вот как будто бы крошечные.
4: Нет, здесь, конечно...
6: Может быть, это мое личное видение?
4: Нет, здесь просто вступают в права законы тифломоделей, которые не должны быть на самом деле слишком большими. Но это сейчас не основное в нашем разговоре, а одна из тем основных – это что действительно расширяется и расширяется состав участников, и все больше незрячих становится, и география тоже расширяется. Я знаю, что вот из Москвы мы команду целую привезли, и не только из Москвы уже люди у тебя были.
6: Девушка из Анапы прилетела специально, чтобы поучаствовать, посмотреть, как все это. Из Красноярска парень в том году прилетел, посмотрел, в этом году снял квартиру и уже на регулярной основе ходит к нам заниматься. Вот такая сильная мотивация выбраться из центр Сибири, прийти в Петербург и серьезно этим заняться. И Челябинска, глухая девочка, правда, тоже приехала, сняла квартиру, тоже занимается. Из Новосибирска незрячий. То есть, расширять. И хотелось бы, чтобы таких яхт-клубов было по всей стране много, в акватории где-то возможно, навигация, чтобы люди вот не отрывались от своих домов, от своих комфортных условий, где привыкли, и занимались парусным спортом.
4: Главное, что прецедент есть, что ты создала такую мощную мотивацию, такой мощный прецедент. Теперь уже дорога открыта. Спасибо.
6: Да, у нас более 100 человек сейчас. Учиться.
4: Вот, инклюзивная яхтенная школа в Санкт-Петербурге. Так что приезжайте. Спасибо огромное, Юля. Спасибо за эту деятельность.
6: Спасибо, Василий. Хорошего всем дня.
4: Спасибо за выступление.
5: Спасибо за организацию этого прекрасного мероприятия. Спасибо за заботу. На самом деле, ты там себя чувствуешь, как внутри большой такой дружеской семьи.
6: Морская семья морская, она наша существует, поэтому добро пожаловать тем, кто захочет.
4: Удачи, морской удачи. Мы сейчас уходим на музыкальную паузу. Ну, музыкальная, она непростая пауза. Сейчас вы это услышите, сначала услышите, а потом уже комментарии. Так что слушаем.

0: друзья, как вы понимаете, прозвучал настоящий гимн водного туризма. И это не случайно, это авторская песня, авторский гимн группы таких опытных походников, немножко в другом, в речном направлении, но тем не менее, это тоже отдельная тема будущих наших передач туристоскопов. А сейчас у нас на связи
1: мой коллега по экипажу на то время, и я думаю, что мы с ним также продолжим путешествовать, туристически развиваться и побеждать в водных соревнованиях парусного спорта, одного из самых романтических видов спорта, Игорь Конищев. Игорь, привет.
2: Да, всем здравствуйте.
0: Ну вот, прозвучал ваш гимн. Ну, два словечка буквально о вашей деятельности, поясни, туристической, и свои впечатления от... Вот вы ходите по рекам, а недавно совсем ты ходил, ну, практически по морю. Все-таки Финский залив – это преддверие Балтийского моря. Так что о своих впечатлениях морских.
2: Да, ну буквально пару слов, да, чем мы занимаемся. Соответственно, есть у нас 4 человека-энтузиастов, инвалидов по зрению, да, которые какой-то уже более 5 лет занимаемся водным туризмом по сплавам, по рекам, на байдарках и рафтах. Вот. Соответственно, сюда, благодаря как раз Ларисе Гене, мы были приглашены для участия в регате. И на самом деле... Впечатление, как говорится, можно сказать, что нет слов, но слов на самом деле очень много, и много, главное, положительных эмоций. То есть правильно, как сказал Геннадий, что яхтенный спорт один из самых, наверное, романтических спортов, да, поэтому вот лично меня, наверное, это тоже именно тема привлекает. То есть ты представляешь, что вот у тебя открытый какой-то океан, парус, ты, не знаю, с любимой девушкой стоишь на яхте, наблюдаешь восход солнца. Вот. И поэтому это все складывается в такой вот именно романтический какой-то облик. Вот. А здесь у нас, конечно, было не совсем прям романтика, да, здесь было, можно сказать, суровые условия, и холод, и дождь, и, не знаю, не совсем понимание, что надо делать изначально. Команда, можно сказать, собралась впервые, поэтому, как говорится, собрались только ко второму кругу нашей регаты, но тем не менее впечатление именно от самого процесса. То есть главное, что тебе, как незрячему человеку, доверили делать определенные процедуры, без которых невозможно было бы управлять этой яхтой, да, поэтому вот это очень, ну, прям оставило именно положительный такой след. Я лично управлял грот парусом, который надо было постоянно фиксировать, переходить с борта на борт. Где-то я спотыкался, падал, но это как раз было именно прибавляло того адреналина и той жажды победы, чтобы мы могли победить. Наша яхта была под номером 1, было 3 круга нашего заплыва, можно так сказать. В первом кругу мы были пятыми, потом мы выиграли, первыми стали, и третий круг закончили на втором месте. А по итогам всей регаты мы заняли почетное 2-е призовое место.
0: Ну, замечательно. И что же, у нас впереди целый водный сезон. Как у вас по рекам поплывете или пойдете, как правильно у байдарщиков, у моряков? Я знаю, что они ходят по морю. А вы ходите по рекам или плаваете?
2: Да. Нет, плавают, как говорится, что-то другое. Мы тоже ходим, как и моряки. Вот, на этот сезон у нас уже распланировано, что в конце июня мы планируем поехать на остров Парус, это в Тверской области, где как раз-таки будем сплавляться на парусных катамаранах. То есть по водохранилищу просто будем, да, учиться тоже ими управлять, ими ну, на них, как говорится, ходить на большие расстояния достаточно от этого самого острова. Живем прямо там, на самом острове. И, соответственно, летом тоже планируем выезды уже в Костромскую область именно на байдарочный сплав.
0: А катамараны – это без, вот, без педалей? Крутить педали не надо под парусами? Нет. Или то и другое?
2: Нет, там нет педали абсолютно, то есть он большой достаточно размера, то есть на него где-то человек 8, наверное, можно смело погрузить. Вот, то есть также стоит парус, которым ты должен управлять, ловить галсы, то есть менять направление движения катамарана, чтобы поймать ветер на этом водохранилище. Ну, если полный штиль, то два весла у тебя есть, да? Можно добраться до берега.
0: Подстраховка.
2: Но никаких педалей, да, никаких педалей, да.
0: Ну что же, практически

0: трогать. То есть там и корабли, и штурвалы, и подводные лодки, я не знаю, там оружие, притом от старинного, от ядерных пушек до современных торпед и просто снарядов. То есть это все про каждого такой мемориал рассказывает экскурсовод. Это настолько было увлекательно, познавательно и так далее. Экскурсия длилась, можно сказать, от начала до конца 6 часов. Ну ладно, там сколько там дорогу уходит все равно. Но я прям не заметил, как это время прошло, просто как на одном дыхании. И вот я бы с удовольствием еще раз туда же вернулся бы.
1: Ну, вот это следующая тема нашего разговора. Время неумолимо мчится. Эфир наш приближается к своему завершению. Как раз-таки в сентябре уже известны даты даже, 26-27 сентября, как нам Юлия сообщила, закрытие сезона водного, морского, потому что есть еще занятия на суше. Они продолжаются круглый год в яхтенном клубе, а вот именно водный сезон будет закрыт в конце сентября. Будет регата, уже такая же, как в прошлом году, такая более серьезная, двухдневная. Планы по этому поводу, Игорь?
2: Планы и пожелания как раз под завязочку.
0: Я бы как с удовольствием принял бы участие. В экипаже с Геннадием было просто великолепно. Мы нашли взаимо, как говорится, понимание, и поэтому будем рассчитывать, что в будущем наших всех регатах мы будем занимать почетные призовые места.
2: Ну, сработались, и будем побеждать.
1: Ну, замечательно. Так что да здравствует водный спорт во всех его проявлениях. Да здравствует инклюзивный яхтенный клуб в Санкт-Петербурге. И до встречи тогда всем, кто, возможно, нас слушает, те, кто там были. Ну, вот много городов Юлия назвала. Так что всем морской яхтенный привет. И до встречи в Санкт-Петербурге.
2: Прежде чем уйти уже из эфира, хочется еще раз большое спасибо сказать руководителю яхтенного клуба Юлии Шумовой и, естественно, нашему капитану нашему с Игорем, нашего экипажа Никите Борисову, потому что в экипаже 14 было, и в каждом из них был грамотный капитан, благодаря которым незрячим на яхте было просто удобно и комфортно.
1: А еще огромное спасибо нашему экскурсоводу, который сопровождал нас и в Петропавловке, и в Кронштадте. Это Богдан Анна, прекрасный именно инклюзивный экскурсовод с прекрасным тифлокомментированием. Так что рекомендуем. Но это тема нашей следующей передачи. Мы с Анной еще встретимся и поговорим о специализированных наших тифлоэкскурсиях расскажем. Вот, так что всего-всего самого доброго. Еще раз, водный и туристический всем привет. И до новых встреч.
3: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
3: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том...
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Тольяттинцы шайбу в среднюю.
6: Хватит друг на друга, Антону тут пошел.
7: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
8: Решили прессинговать.